0: Но отставание катастрофическое. Итак, Мэтс выиграли вчера дома у святых отцов из Сан-Диего. На востоке американской лиги у Тампы 75 побед, заметно опережают Янкис, у Янкис 69, у Бостона 67. На востоке национальной лиги очень уверенно лидирует Атланта, у смельчаков 74 победы, у Филадельфии 68. Моя команда Метрополитенс на последнем, на пятом месте. Окей, турнир теннисный в Цинциннати, третий раунд. Мы с вами знаем, этот турнир как бы предисловие к открытому чемпионату Соединенных Штатов. Этот турнир начнется, как всегда, в конце августа, естественно, в Нью-Йорке. Итак, вчера в третьем раунде побеждали сеянные и мальчики, и девочек. В частности, у девочек шагнула дальше в четвертый раунд второй номер турнира Елена Рыбакина, третий номер турнира Джессика Пегула, девятый номер турнира Аманда Анисимова. У мальчиков первый номер турнира Александр Зверев шагнул дальше. В женской НБА вчера состоялся только один матч регулярного чемпионата. Команда Golden State Валькирии из Golden State. Но они играют в Сан-Франциско, они играли с Далласом, победили 78-70. В таблице Миннесота Линкс лидирует 29 побед. У Валькирии из Golden State 25, действующие чемпионки баскетболистки Лас-Вегаса занимают третье место. И пара слов о футболе. Итак, капитан сборной Испании, команда, которая выиграла Кубок мира, полузащитник Подре, переходит из Манчестер-Сити. В Манчестер-Сити он играл с 2019 года. Переходит в Барселону. Барселона заплатила за Подри. Ну, им нужно было покупать этого игрока. Она заплатила за него 76 миллионов евро. О, какой дорогой капитан сборной Испании. Кстати, хотели приобрести его и команда мадридского Реала. Тут уже выбирал Подри. Подри не хотел играть в мадридском Реале, а хотел играть в Барселоне. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который понятия не имеет о капитане сборной Испании Подри. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцева. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 18 августа. Уму непостижимо. Лето проходит у вас, во всяком случае. У меня оно еще месяца 3-4 будет продолжаться. Окей, ну, с чего начать? С Украины. Украина бомбит Россию, Россия бомбит Украину. Сейчас обсуждается в прессе вопрос, кто больше страдает от этих бомбардировок. Это интересная арифметика. Мэр Москвы Собянин сообщил, что в столицу или в район, или в направлении столицы было запущено за один день более 600 дронов. Они были сбиты. То есть ПВО работает как бы хорошо. Но даже если 1% этих дронов пролетает, в связи с тем, что ПВО получая такое перенасыщенное дронами пространство и не справляется со всеми, то 1-2, которые долетают до какого-нибудь склада или до какого-нибудь энергообъекта или до какого-то НПЗ, то это имеет ощутимые последствия. Как, например, вчера включали, например, свет тысячам в тысячах квартир в Москве, или пропадает телефонная связь у тысяч абонентов на короткое время, но пропадает, то война становится ощутимее. Если говорить об Украине, то там действительно проблемы очень ощутимые в связи с, например, с выведением из строя Одесского порта и портов в районе Одессы. Потому что, во-первых, не привозят горючее, во-вторых, не привозят больше вооружение и военное оборудование. Я напомню, что через Одессу проходило до 80% вооружения, которое направляли с Запада в Украину. Это много. Горючее, например, на треть упали поставки горючего в Украину из-за того, что Одесский порт закрыт. Не в смысле закрыт, неправильно сказал я. Выведен из строя. Затем, ну, наверное, самая большая проблема для Украины – это то, что вдобавок к тем 40 миллионам тонн зерна, которые находились на украинских складах, сейчас начинается посевная, во-первых, сейчас начинается сбор следующего урожая этого года. И это зерно не то, что некуда вывозить в другие страны, его больше некуда его негде складировать в Украине, потому что эти склады заняты невывезенным зерном. То есть в сельском хозяйстве происходит самая настоящая катастрофа. И тем не менее, многие сходятся на том, что это не является критической ситуации для Украины, потому что даже если вся эта индустрия остановится, включая, кстати говоря, и о черной металлургии, потому что до 80-90% чугуна, который производился на Украине, тоже теперь не вывозится. И он тоже застрял на складах. И склады заполнены, поэтому новое производство не может продолжаться или начинаться. И, тем не менее, масса комментаторов сходится на том, что для Украины это не является критической ситуацией по одной причине. Она все равно получит свои деньги с Запада. Ну, хорошо, пусть она получит свои деньги с Запада. И она проживет. Но вообще, кто сегодня из украинского начальства думает о том, сколько эта страна должна будет миру? И как она будет расплачиваться? То есть, если сегодня национал-патриоты, деколонизаторы Украины, они борются за независимость от Украины, они попадают в совершенно немыслимую зависимость от всех тех стран, которые сегодня финансируют эту войну в долг. Ну, кто об этом сейчас думает? Уже нашла коса на камень, и, значит, в Киеве рассчитывают на то, что эти удары, которые безостановочно наносятся по России, должны будут подвигнуть Путина на то, чтобы быть покладистей на переговорах и принять условия Украины, которые сводятся сейчас к тому, чтобы остановить бой столкновения, остановить военные действия по линии боя столкновения, ППС. Ну, пока что ничего не получилось, и пока что все разговоры о том, что, может быть, договорятся о том, чтобы прекратить удары по морским объектам или приморским объектам, или прекратить удары по объектам энергетики, пока что эти разговоры ведутся впустую, ничего не прекращается. И все чаще и чаще звучит украинская песня о том, что это зима будет еще хуже, чем предыдущая, хотя предыдущая была безумно тяжелой. То есть люди будут сидеть, например, без света, без газа, ну и, соответственно, без отопления. Без отопления и без света — это как бы первое и главное, но как-то люди умудрялись греться, например, газом, они включали газ, клали на огонь кирпич и таким образом согревали квартиру, хоть немного, хоть то место, где они могли ночевать. В связи с этим украинские города продолжают пустеть, все, кто может уехать из страны, уезжают. И вот тут возникает вопрос, за что сейчас ведется война? За территории, на которых некому жить, некому будет жить, а некому жить уже сегодня, сейчас, некому жить. Потому что население Украины редеет день ото дня. Рождаемость, наверное, на самом низком уровне в мире. Кто вообще будет размножаться в такой ситуации, как это? Это совершенно непонятно. Сегодня еще один вопрос, который предстоит решать в Раде. Это вопрос о кадрах. То есть, будут ли назначать нового министра обороны. Но в Киеве, между прочим, продолжаются картонные протесты с требованием вернуть уволенного министра Федорова на старое место. И тысячи молодых людей ходят по Крещатику и по другим улицам в районе правительственного комплекса с картонками и добиваются возвращения Федорова. Но как на это реагирует руководитель страны? Да никак. Видимо, объяснение в том, что Запад не очень сильно добивается этого же самого. Ну, планируется, есть новая кандидатура, но одно есть небольшая такая заковыка. Дело в том, что кандидатура — это профессиональный военный, а по украинским законам должность министра обороны должно занимать гражданское лицо. Ну, это мелочь, это можно переварить. Такие дела. Ну, вот, наверное, я, пожалуй, и остановлюсь на украинской теме, потому что больше особых новостей нет. Все продолжается в том же духе. Тотальное уничтожение страны. Тотальное. Хорошо, теперь я хотел бы поговорить о том, что происходит здесь, у нас, в мире. Сейчас, вот если, например, взять самые популярные темы в Нью-Йорк Пост. Ну, тема номер один – это то, что наш Рыжик заявил, что после того, как он победит Иран, уже недолго осталось ждать, как вы понимаете. Он объявит Ормузский пролив американской территорией. Это гарантирует безопасность движения в этом проливе. У меня есть подозрение, что это также гарантирует то, что те суда, которые раньше проходили по этому проливу бесплатно, теперь будут заносить пару копеек в американскую казну. То есть, с точки зрения финансовой, это, конечно, прекрасное предприятие. Я его поддерживаю, потому что чем больше денег наша страна получит, тем лучше. С другой стороны, в глазах мира это должно выглядеть, я даже не знаю как, пиратством, рэкетом. Ну, наверное, рэкет — это самое удачное слово в этой ситуации. Мы берем под свой контроль какое-то предприятие и делаем его своим. Такие дела. Но теперь все, что нам осталось, это победить Иран. Но, как я сказал, до этого уже ждать уже осталось недолго. Теперь, что еще из интересных новостей? Власти наши, ФБР, взяла за, я не знаю, за одно место, скажем так, группу студентов, которые организовали торговлю кокаином в университете, в очень престижном университете Penn State. 14 студентов. Я тут же, естественно, побежал смотреть, нету ли там среди них наших ребят, но нет. К счастью, на этот раз обошлось без наших людей. Агастина Абатьело, Sigma Chi Fraternity Brother, то есть он там принадлежал престижному братству в этом университете. Хорошо. И это руководитель. Томас Робинсон, он Psi Delta Upsilon Fraternity Brother. Ну, хорошо. Это, конечно, тема замечательная для покойного Саши Гранта. Он бы мимо этого не прошел. Он бы рассказал все в этих, в тонких подробностях, мелких подробностях. Но я вот, вы знаете, на днях решил написать такое, как воспоминание о Саше Гранте. Может быть, для себя самого в большей степени, чем для кого-то другого. Вот он был в высшей степени прагматичным человеком по отношению к своей профессии. Это не страшно, если я перешел от Украины и нашей политики к Саше Гранту. Но я думаю, что для многих моих слушателей как раз Саша Грант будет интереснее, чем история с Ормузским проливом или с этими арестованными студентами Penn State. У нас в редакции «Нового Воровского слова» было такое отношение к пишущим людям двоякое. Ну, конечно, там первый и главный писатель для сотрудников этой газеты был Сергей Довлатов. И отношение к нему было не такое, как сейчас. Сейчас мы знаем, это классик иммигрантской литературы, все такое. Но было и другое отношение к нему. У таких людей, как, например, вот Саша Грант, Володя Козловский, Леша Орлов. То есть к этому относились, к его деятельности относились. Я не говорю сейчас, как к нему относились, как к человеку. Тоже, кстати, по-разному. Но к его деятельности относились скептически, к литературной деятельности. По одной простой причине. Ты писал статью, ты сразу получал за нее деньги. Ты писал 10 статей, ты получал за 10. Ты писал в течение месяца, не знаю, 100 статей. Между прочим, такое происходило постоянно. Ты получал за 100 статей. Если ты писал рассказ, попробуй его продать. И потом для написания статьи тебе нужно ровно столько времени, сколько ты тарабанишь по клаве. А для написания рассказа нужно посидеть, подумать. Иногда быстро получается, даже если быстро, ты потом возвращаешься, передерживаешь, шлифуешь. То есть с точки зрения КПД, писание прозы, это было просто. Ты писал, ты работал себе в ущерб. Саша Грант окончил факультет журналистики МГУ. И он был прирожденный журналист. И он быстро соображал, как написать статью, как ее построить. И он ее затем выдавал просто, опять же, я говорю, это был только вопрос времени, сколько ему нужно было чисто физически барабанить по клавиатуре. Написал статью следующую, написал статью. Он работал как машина. Как машина. И вот с точки зрения, то есть именно по этой причине он ездил на Ягуарах всегда, он эту машину любил больше всех других. Он брал в лиз один Ягуар, потом время проходило, он следующую модель брал, следующую. Всегда ездил на самых роскошных. Я у него в Ягуаре увидел впервые переключение скоростей не этим, не этой палкой, как у обычных людей, а там уже ручку так поворачивали и буковки загорались. Drive, R, N, все эти буковки. Вот. И Ну, и там, конечно, рестораны и все. Но это, и вот он выбрал себе образ жизни, и он знал, что журналистика обеспечивает ему этот образ жизни. Между прочим, я говорю об этом с полным знанием дела. Считанные люди, считанные в американской журналистике, зарабатывали себе на достойную жизнь журналистика. Он был один из них. И вот сейчас, значит, я так понимаю, многие его вспоминают. Я смотрю на Фейсбуке, там люди пишут свои воспоминания о нем, не зная его абсолютно. Ну так, где-то, может, сидели за столом вместе. Или, не знаю, пересекались где-то. Ну, знание поверхностное. Но написать о том, что он написал, невозможно. Или вспомнить о том, что он написал, невозможно. Потому что это была вот это вот то, что называется газетная поденка. Он выстреливал эти по несколько статей в день. Большие, маленькие сообщения. Но это все слилось в один такой какой-то безымянный массив уголовной писанины. А мог бы оставить после себя книгу. И вот это вот всегда такой вопрос для пишущего человека. Во всяком случае для меня. А что ты после себя оставишь? Ты можешь память о себе оставить как о хорошем собутыльнике. Это легко сделать. Хотя не всегда, но легче, чем, скажем, оставить после себя книгу. Или пять. Вот Леша Орлов. Сколько он написал статей? Это же немыслимо. Он тоже был одним из тех людей, чья производительность была совершенно запредельная. Он писал столько. О, боже, руки болели после этой работы. Он там в течение работы, в течение рабочего дня в офисе, он там пару политических статей, потом придет еще домой, там, после ужина делать нечего, он еще шарахнет одну статью. Это было, мы все так работали, это немыслимо, но это был единственный способ заработать, производительностью. Но Леша, ну, и все эти статьи, я не знаю, сколько сказать о них, тысячи или десятки тысяч, я склонен к тому, чтобы сказать десятки тысяч статей, они все канули в лету, их больше нет, это все, это буквы все эти, это писанина, оно все кончилось. Но Леша на старости лет стал писать книги. И эти книги, я уверен, они сейчас у кого-то стоят на полках, кто-то их читает, кто-то к ним возвращается, потому что там очень много информации, и это совершенно другой продукт. И получается, что да, с точки зрения производительности и с точки зрения финансового выхлопа статьи было писать выгоднее. Но когда ты стоишь на грани вечности, уже вот сейчас время поджимает. Я предполагаю, а деньги все эти уже давно проедены, прогулены, пропиты. Ты сам себя спрашиваешь, ну что после меня останется? Но я так думаю, что, конечно, Саша Грант, будучи очень прагматичным и в этом плане, именно в этом плане циничным человеком, он такой вопрос себе не задавал. Ему было без разницы. Он жил так, как он хотел жить, и я не думаю, что он жалеет о чем-то другом. Тут, наверное, нужен какой-то другой склад ума для того, чтобы пожалеть о чем-то. Но он, его задача была производительность, и он производил. Такие дела. Тут, кстати, когда я заговорил о книгах, я не могу не воспользоваться этим случаем и не послать вас на свой веб-сайт, который называется yarmolinets.com, первая буква Y, и в верхнем меню, если вы нажмете на линк, который называется «Книги», вы получите доступ к магазину моих книг. Все 7 из опубликованных в последнее время книг вы можете там получить доступ к покупке, включая последнюю книгу на английском языке, которая называется «Brighton Beach Y2K». Это рассказы о том месте, где сегодня многие мои слушатели проживают. Такие дела. Я смотрю, времени у меня осталось совсем немного до перерыва, и я хочу использовать его для того, чтобы напомнить вам о том, что распространенная проблема у пожилых людей – боли в тазобедренном суставе. С возрастом хрящ изнашивается, в жидкости, работающей в нем как смазка, становится меньше, боль может отдаваться в других частях тела. Запускать это состояние недопустимо. Обратитесь к доктору Михаилу Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы это Ермоленция. Действует безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. Сейчас перерыв.

0: Нью-Йорк.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов ИПС банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон в ваши надежные руки.
1: Знаете, как я вот просто схватил ваш микрофон, и вот уже начинаю говорить. Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Несмотря на то, что сейчас в Нью-Йорке такой дождик, я не знаю, как во Флориде, но в Нью-Йорке что-то пока льет дождь. Тем не менее, у нас настроение шикарное. А почему шикарное? Потому что Игорь Нобл у микрофона, и я хотел бы с вами сегодня пообщаться на тему коммерческого финансирования. И о том, что особенно в Нью-Йорк-Сити, после того, как пришел Мандами к власти, он сделал очень много нехороших законов, которые значительно препятствуют получению моргиджа. И дело в том, что появились новые правила, новые regulations на rent stabilized building, когда вы не можете, когда landlord не может поднимать рент для тенантов. И это, конечно, значительно снизило, во-первых, стоимость недвижимости, и, во-вторых, то есть если, допустим, недвижимость была там 10 миллионов, то сейчас она стоит там 4,5-5 миллионов долларов. И, конечно, банки то же самое, очень трудно сейчас получить моргиджи на такого типа недвижимости из-за того, что как бы налоги растут, страховка растет, все растет, а рент вы повышать не можете. Просто не очень хорошая ситуация. Вот мы сейчас сделали один моргидж, мы помогли девелоперу, у него был hard money loan, это у него 18 residential юнитов и 2 commercial, то есть это mixed-use building в Бронксе. Девелопер приобрел этот building на foreclosure, взял его, практически он там был полупустой, у него заняло 1.5 года. Он вселил туда новых жильцов, но вселил туда вот с этими вот жильцами, которые мы так называем subsidized, то есть они от города получают какой-то пакет помощи. То есть билдинг получился rent stabilized, и мы прошли, наверное, 5 банков, и все банки либо дают очень мало денег, либо отказываются именно по вот этой причине. Тем не менее, после 3 месяцев работы мы нашли банк, который действительно дал девелоперу то, что надо. Это было 2,5 миллиона долларов ему надо было, чтобы все это сделать. Мы нашли этот банк, вот, и успешно закрылись. Прошли через много банков, много условий для получения моргиджа, но сделали. Также мы сейчас закончили еще один коммерческий лон. Это доктор приобрел для себя офис, то есть двухэтажный билдинг, где будет располагаться его офис. То есть мы сделали SBA лон, тоже коммерческое финансирование. Поэтому, если нас сейчас слушают люди, которые хотят вложить в коммерческую недвижимость, то есть это может быть warehouse, мы недавно сделали warehouse, это может быть, допустим, там ресторан, это может быть докторский офис, это может быть офис для любой компании. То есть где вы будете находиться, где сам бизнес будет находиться, и помещение будет более чем 51% занимать сам бизнес, да, это можем сделать. Кстати, минимальный даунпеймент по вот этим сделкам всего 10% даунпеймент. То есть если вы покупаете недвижимость там до 4 миллиона долларов, допустим, вы можете положить 400 тысяч, плюс вы можете профинансировать все closing cost, и плюс вот с warehouse мы еще дали 500 000 долларов на renovation. То есть получается, что developer приобрел warehouse за 4 миллиона долларов, там closing cost у него, допустим, 150 тысяч, он тоже их профинансировал, плюс мы ему сделали на 500 тысяч renovation денег, и от всего от этого он положил всего 10% down payment. Но если вы покупаете, допустим, любого другого вида недвижимость как investment, то, конечно, с 10% вы не приобретете. Надо будет класть, как правило, там 25-30% надо класть down payment, в зависимости от того, какую недвижимость вы покупаете. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great North Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы полностью сменить тему и поговорить о том, что происходит в вашем любимом городе Нью-Йорке. Значит, читаю, я газету «Нью-Йорк Пост» читаю постоянно. Между прочим, она здесь продается у нас в наших универсамах. Просто даже можно иногда ее подержать в руках, если есть желание. Значит, рассказывают о Assemblywoman. Это депутат горсовета Эмили Галлагер, которая... Она, значит, марксистка и представляет Бруклин. Значит, что она говорит? Что если люди воруют в магазине, там, допустим, украл тюбик пасты, или, я не знаю, упаковку какого-то там, я не знаю, куриной грудинки, допустим, то это происходит не потому, что эти люди воры, а потому что эти люди бедные, им нечего есть и нечем чистить зубы. И, ну хорошо, тут, конечно, все вообще проблемы такого рода, они от непроходимой тупости некоторых людей, и я могу спокойно говорить это о этой женщине Эмили Геллагер. Она, например, не знает, что когда люди грабят магазины, известные люди грабят большие магазины, то они не выносят это по одному тюбику пасты, они приходят туда с такими пакетами черными для мусора и набивают эти пакеты, кладут туда столько, сколько этот пакет может выдержать. Потом эти все товары они не используют для себя, они их, как правило, они знают, кому их отдать, и потом эти товары, значит, продаются на в сети, то есть онлайн есть какие-то магазины, но и никто там не спрашивает, особенно откуда у этих магазинов эти товары берутся. Это если это промтовары. Промтовары с ними немножко иначе, но тоже приблизительно схемы одни и те же работают. Эти люди делают это не для того, чтобы... Не потому, что им нечего есть. Им это вообще исключен вопрос, потому что им нечего есть, потому что они имеют фудстемпы. А... Потому что для них это бизнес. Воровство, перепродажа краденого – это бизнес. Это большой бизнес в городе Нью-Йорке. И в связи с этим, между прочим, многие магазины, они закрываются. Особенно в тех местах, где вероятность того, что их ограбят, высокая. Ну, как бы понятно все. Но я вам говорю, для меня все равно непонятно, как такие люди, как Эмили Геллагер, попадают в горсовет. Ведь кто-то за них голосует. Кто-то за них, кто-то отдает за них свои голоса. Они же не сами приходят и говорят, мы будем здесь работать в горсовете. Их нужно выбрать туда, и их выбирают. Ну и слушайте, что говорить об этой Эмили Геллагер, если у нас есть, у вас, я прошу прощения, у вас есть Зоран Мандами. Как его можно было выбрать? Это же, это немыслимо, но немыслимо где-то, но в Нью-Йорке все возможно. Теперь, значит, следующий вопрос, касающийся вот этого, вот этих вот ребят, которые просто заходят в магазин, берут то, что им нужно, и уходят. И их никто так особенно и не останавливает. Ну, если там есть какой-нибудь дюжий охранник, он может остановить. Но обычно охранники их и не останавливают. Потому что себе дешевле отдать им эти, то, что они вынесут, чем ввязываться с ними в драку, потом еще судить будут. Потому что у нас это именно так и происходит. Но, по сути дела, если у нас работает такой метод, когда человек может зайти в магазин и взять то, что он хочет, и уйти, то какой вообще смысл открывать еще магазины, которые будут распределять или раздавать продукты бесплатно? Значительно проще любому владельцу какого-нибудь гастронома, типа супермаркета, типа там Кифуда у вас или Publix у нас, давать в год какую-то сумму, которая будет покрывать вот эти бесплатные... покрывать это воровство, давайте будем называть вещи своими именами. То есть, допустим, этот магазин в течение года, я не знаю, у него вынесут этой продукции на 100 тысяч долларов. Ну, так и проще дать этому магазину 100 тысяч долларов. Или пусть они составят список, что у них вынесли. Может быть, еще будет дешевле. Чем специально открывать магазин, в котором люди будут бесплатно получать что-то, те же самые продукты. И как мы знаем, при социализме, если откроют такой магазин, так это будет стоить немыслимо дорого, и однозначно это будет более дорогим предприятием, чем уже действующее частное предприятие, где все подсчитано и где лишние копейки не потратят. Но поскольку при социализме люди любят все держать под своим контролем, они должны открыть такой магазин. Ну, как говорится, Бог в помощь. Но кому я не завидую, это нормальным жителям Нью-Йорка, которые должны жить в этой атмосфере. Теперь, значит, у нас еще есть одна проблема, которая возникла в Нью-Йорке не сегодня. И мы можем... Я даже, она находится в числе тех тем, которые, о которых много сейчас говорят. Она на первой странице у нас в этой газете вчера была. И сегодня еще она у нас на втором экране. Это ее докрутить легко. Значит, она называется, статья называется так. Exclusive. Это в смысле написано только для этой газеты. Way off track. Inside Brooklyn City. Amtrak sex market. Where pimps, murder, and human trafficking are part of daily life. То есть у нас есть, я прошу прощения, все говорю у нас, у вас в Нью-Йорке, а именно в Ист-Нью-Йорке, часть Бруклина, как вы знаете, в районе Пенсильвания Авеню, просто девицы торгуют собой прямо на улицах, никто, значит, их не останавливает. Полиция за всем этим наблюдает с интересом. А может быть, уже устала видеть все эти голые зады и все остальные запчасти. И я так предполагаю, действительно, когда этого всего много, то немножко устаешь. Такое ощущение, что ты в бане находишься. Но здесь почти баня. Они ходят в одних купальных костюмах, таких раздельных, которые почти незаметны. И, значит, торгуют всеми этими своими сокровищами. И статья эта не только посвящена тому, что у вас в Нью-Йорке это совершенно открытое дело, но и тому, что одного из пимпов, это называлось, в русском языке это называлось слово сутенер. Я уже даже почти его забыл, но вдруг вспомнил. Значит, это один из этих пимпов, Амар Принс Скотт, 45 лет, получил 50 лет тюрьмы за human trafficking. Значит, эти пимпы, такие как этот Амар Принс Скотт, они, значит, держат группу девушек разных весовых категорий, и, ну, причем в основном одного и того же цвета, ну, или оттенки одного и того же цвета. И, значит, они их защищают. Если верить этой статье, то девица за один выстрел получает $85, но она должна заработать $1000 за ночь. Я, честно говоря, не совсем это понял. Она должна отдать этому пимпу $1000, или она должна сама заработать $1000, я не знаю. Scott demanded woman working for him make $1000 a night. Ну, я не понимаю, она должна ему часть каких-то этих денег отдать, это совершенно точно. Но не знаю, какую часть. Это несущественно. Ну, то есть, у них напряженная такая работа, но, тем не менее, много народу работает в этой сфере. Много. Вид это имеет совершенно отвратительный. Теперь, значит, у нас тут вообще есть масса защитников угнетенного населения из рядов этого угнетенного населения, которые в данном случае молчат как рыбы. Хотя, на мой взгляд, это более унизительного явления для черной общины Нью-Йорка и Бруклина нет. Когда этих женщин никто особенно не заставляет. Они добровольно выходят на улицу и торгуют с собой. И полиция даже в это не вмешивается. Они просто сидят и наблюдают за ними. И если там когда в кои веки поймают какого-то пимпа, которому вкатали 50 лет, он, значит, не выйдет. Если ему 45 плюс 50, вряд ли он доживет до 95. Но, тем не менее, он доживет свою жизнь в тюрьме на полном нашем обеспечении. Но это для самой общины, это унизительно. Это ваши дочери, ваши подруги, ваши дети, потому что масса молодых женщин. Они занимаются этой торговлей. И я повторяю, если их кто-то и принуждает к этому, если, то это такие же, это те же ребята из вашей же общины. Где вы, защитники чести и достоинства чернокожей общины? Где вы? Почему вы молчите? Где ты, Эл Шарптон, козел? Куда ты делся? Ой, я вам говорю, это ужасно. Но, то есть, почему вообще это все существует? Почему этот черный рынок, буквально, я извиняюсь, конечно, почему этот черный рынок существует? Причин две. Во-первых, есть спрос, и во-вторых, есть предложение. Вот эти вот две категории населения встречаются на Пенсильвания Эвеню в Бруклине. И причем это же происходит не только в Бруклине, это во всем мире происходит. Но в некоторых местах они как бы это более или менее упорядочили. И я сам себя спрашиваю, ну хорошо, я понимаю, что это грех, и это унизительно, и это омерзительно. Я это все понимаю прекрасно. Но если у людей есть в этом потребность на протяжении веков, и это, с этой потребностью ты ничего не можешь сделать, точно так же, как ты не можешь ничего сделать с потребностью выпить и закусить, потому что с физиологией невозможно бороться, ты умрешь без этого, если твоя физиология перестанет функционировать. Ну хорошо, значит, может быть, все-таки, да, имеет смысл это как-то легализовать и нормализовать. И, между прочим, и вывести это из-под контроля этих пимпов. И, между прочим, как это не дико звучит для нетренированного уха, это как-то позаботиться о здоровье этих женщин, потому что в данном случае о их здоровье никто особо не заботится, кроме их самих. И, во-вторых, позаботиться об их будущем. Значит, если я вам скажу, что я имею в виду, вы мне не поверите, но это, между прочим, факт. Значит, дело в том, что в некоторых странах Европы эти девушки, они подключены к системе Social Security, к их собственной социалке. Они платят не пимпу, а там в качестве пимпа выступает государство. Они имеют медицинскую страховку.

каких-то стран, где это практикуется. Это много таких стран в Европе. Значит, я вам сейчас скажу, чтобы вы все знали. Значит, полностью проституция легализована и регулируется государством в Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции и Бельгии. Значит, эти 7 стран считаются классическими примерами легализованной и регулируемой модели этой типа работы в Европе. И, значит, там есть специальные кварталы, где эти девушки работают, и есть там полиция следит действительно за порядком, не просто наблюдает. И там есть, значит, специальные дома терпимости. Я, например, сам, я видел такое в Нидерландах, просто пошел посмотреть для общего развития. Честное слово, я не пользовался услугами этих девушек никогда в жизни. Это интересно, они сидят в таких там, как бы за стеклом, там небольшие такие, как у них помещения, где они принимают клиентуру. И перед тем, как клиент к ней заходит, он может полюбоваться на нее, соответствует ли она его представлениям о прекрасном. Потом договорится о цене, и если все будет в порядке, она его впустит. После чего задернет занавеску. А есть какие-то большие предприятия, где там сразу масса народа и так далее, и так далее. Ну, там я не был, не знаю. Значит, теперь есть страны, где эта деятельность декриминализована. То есть за нее не привлекают к ответственности. Ты можешь работать частным образом, но тебя не преследуют по закону. Значит, при этом там специально какие-то лицензии, оформление на работу, этого всего нет. Значит, это Великобритания, Испания и Италия. Тоже, между прочим, не самые последние страны в Европе. И есть несколько стран, где к этому относятся очень строго, но там наказывают не девушек, а их клиентов. Значит, если их поймают. Это Швеция, Норвегия, Исландия, Франция и Ирландия. Такие дела. И, например, есть страны, где разрешено заниматься индивидуально, как у нас это бы называлось sole proprietor. Но борделей нет, и пимпы запрещены. Пимперство. Значит, к этим странам относятся Венгрия и ныне свободная Латвия. Такие дела. Но в некоторых странах это запрещено и наказуемо законом. Это, например, Хорватия, Румыния, мы Сербия тоже, но Хорватия и Румыния точно. Такие дела. Значит, вот что происходит в цивилизованном мире. И я сам себя спрашиваю, насколько это все приемлемо для нас. Между прочим, в 2022 году, когда Мамдани начал свою кампанию политическую, он тогда, если я не ошибаюсь, был депутатом легислатуры штата от Квинса, он говорил о необходимости легализации проституции. А сейчас, когда вот после этой статьи в Нью-Йорк Пост его значит, спросили, как вы вообще вот относитесь к тому, что в вашем городе вот такой вот бардак на улицах имеет место. Он сказал, не хотели бы вы это легализовать и придать этому какую-то более такую европейскую форму? Он сказал, нет, мы против этого. Он теперь против. Но это не страшно. У политиков часто, они часто меняют мнение. И он, значит, тогда он был за, а сейчас он против. Ну, хорошо. Тем не менее, мы между собой можем обсудить этот вопрос, не прибегая к, как-то, вернее, избегая каких-то специальных слов. Но обсудить работу этой сферы человеческой деятельности и выяснить, мы за то, чтобы легализовать эту деятельность или против того, чтобы ее легализовать. Я, кстати, вам хочу сказать, вот это интересное занятие, что эти девицы, как это ни странно, они начинают рано, и некоторые из них работают довольно долго, держатся в этой профессии. И возникает вопрос, а вот как эта женщина, забудем о том, что она, кто она, забудем, но сделаем вид, что вот она работает. Назовем это массажисткой или экзотической танцовщицей. Эти же у нас легальные

работают, правда? Значит, вот зададим себе такой вопрос. Она проработала 20 лет. Возможно это? Да, наверное, возможно. Она начала, допустим, в 20 лет и закончила в 40 лет. Уже в 40 лет она, может быть, выглядела на 70, но, тем не менее, еще находила каких-то клиентов и продолжала работать. Ну, хорошо, она, как, значит, может иметь какую-то пенсию? Как она будет себе зарабатывать на старости лет? При ее внешности никак. Значит, у нее нет никаких шансов, потому что высокая конкуренция в ее бизнесе. Поэтому, значит, у нее шансов заработать на старости лет нет. Но она же работала. И если она платила налоги, то окей, пусть она получает свою пенсию. Такие дела. Мне кажется, что вот об этом как-то никто не думает. Но я вот задумался. И то только после того, как прочел эту статью, а потом провел свой собственный поиск в этой сфере и выяснил, что такое, как это все происходит. Как, например, в Германии. Там, значит, эта девушка, она заносит деньги в свой пенсионный фонд наравне с другими профессиями и получает на старости лет зарплату. То есть не зарплату, а пенсию, прошу прощения. Значит, и вот у меня вопрос. Я предлагаю это с вами обсудить, но уже не сейчас, а в следующем часе. К сожалению, у меня не работает счетчик кадров, а то бы я, конечно, объявил наш антинаучный опрос общественного мнения. Он дает, между прочим, довольно точное представление о том, что происходит в умах моих слушателей. Но телефон студии работает 718-303-90-90. Сейчас не набирайте, потому что у меня через несколько минут будет перерыв. И после перерыва я просто отправляю микрофон в зал, и мы в течение... Я буду выступать в качестве адвоката дьявола, я буду вам перечить. Таким образом у нас возникает оживленная беседа.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Первая леди Мелания Трамп все больше беспокоится за своего супруга, президента Дональда Трампа, из-за рисков покушения на него, сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники. Сам хозяин Белого дома отвергает опасения по поводу своей безопасности, но сохраняющаяся угроза по-прежнему серьезно беспокоит его. Трамп 4 раза за 2 года подвергался покушениям. Процесс разоружения группировки «Хамас» может начаться уже в ближайшие 30 дней, заявил Джаред Кутнер, который ведет переговоры по осуществлению плана Совета мира в Газе. Туннели, которые использовали боевики, могут быть уничтожены в ближайшие 2 или 3 месяца. На вопрос о том, действительно ли хамасовцы хотят прекратить войну, Кутнер ответил, что на переговорах они говорят правильные вещи. «Мы дадим им шанс», — сказал Кутнер в интервью Fox News. В Нью-Йорке арестовали 41-летнего учителя Эмиля Агаронова, который приставал к 12-летней ученице. Инцидент произошел в бруклинской школе Андреас Хади на Нострэнд-Эвеню. Агаронов якобы попросил девочку обнять его, а когда та отказалась, силой прижал ее к себе. После этого он спросил, знает ли она значение слова «папи», и предложил школьнице провести с ним ночь. Учителя задержали, обвинили в домогательствах и создании угрозы для ребенка. Его отстранили от занятий. NYPD опубликовала фото педагога, ищет других возможных жертв. В Холонии запустили пилотный проект первой в Израиле автобусной остановки с капельной системой охлаждения. Об этом сообщил мэр города Шай Кинан в своем инстаграме. Система установлена на остановке на улице Голда Мейр напротив торгового центра. Проект получил название 777. Система будет работать в течение 7 дней с 7 до 7. Муниципалитет намерен проверить эффективность охлаждения, расход воды, надежность оборудования и затраты на обслуживание. По итогам пилотного проекта мэрия решит, устанавливать ли такие системы на других остановках в городе.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, 3-разовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
9: льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник
10: с 4 до 5.
11: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Кони Айленд Эвеню. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей. Теперь я возвращаюсь к нашей теме. Значит, мы, к сожалению, у меня счетчики не работают, но работает телефон, к счастью. 718-303-9090. И вот мы с вами сегодня должны решить вопрос. Я буду делать, сам буду вести счет. За и против. Как вы смотрите на то, чтобы легализовать древнейшую из профессий? За или против? Окей. Я вижу, мне звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я в эфире?
1: Да, вы в эфире.
2: Да. Да, да. Я вас слушаю давно, лет 20, наверное, ваше радио. Хочу вам поблагодарить за вашу достойную работу, начиная от села Каплана. Вот не знаю, не помню, как вас зовут, но помню, как вы начинали работу в вашем радио, еще молодым. Очень интересно вы развивались. Вот сейчас, когда...
1: Одну секунду. Вы слышали, я тему объявил, и мы говорим сейчас по этой теме.
2: Да, я сейчас...
1: Это не воспоминания о вашей молодости.
2: Потому что насчет проституции я хотел вам очень много рассказать. У меня был знакомый, который работал для колумбийской мафии. И вот вы предоставляете информацию для людей, совершенно не имея понятия, как работает этот бизнес. Вы рассказываете такие сказки по радио, что это вообще по $1000 они зарабатывают день. Это абсолютная ерунда. Потом ваше отношение к Украине тоже. Это абсолютно...
1: Иди гуляй, балбес. Значит, я рассказываю. Я читаю вслух газету «Нью-Йорк Пост», которая открыта передо мной. Это газета «Нью-Йорк Пост» рассказывает. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я хотел бы коснуться и проституции, и того вопроса, как вот обирают магазины. Это все связано с одним и тем же городом, моим последним визитом в Лас-Вегас. Вы почему-то не упомянули, что в Лас-Вегасе, а конкретно в штате Невада во всем, легализована проституция. То есть в нашей стране уже есть такой опыт. Я точно не могу сказать, как они там получают пенсию, не получают пенсию, но проституция официально легализована. И все мостовые завалены карточками этих проституток. Просто невозможно пройти, чтобы тебе не сунули эту карточку, ты ее выбрасываешь. И вот мостовые завалены карточками сейлами, что стоит $100, но сегодня ты можешь за 50 это иметь удовольствие. Вот, это первое. Что касается второго, меня поразило вообще, что, во-первых, что так же, как карточками, все мостовые завалены бездомными в Лас-Вегасе. Ну, климат хороший, можно спать, так сказать, на улице, это я понимаю. Но когда я зашел пару раз в магазины Дели, там, в аптеку что-то купить себе, там, воду, там, или шоколадку, неважно что, я увидел вот этих вот людей, не того цвета кожи, что я, которые вот именно с черными пакетами, причем несколько одновременно стояли и набирали в эти черные пакеты, продавцы на них смотрели и ничего не делали, то есть никакой попытки им противостоять там не было. Вот. И они выносили эти пакеты, вот прямо полные набитые пакеты товаров из... Я не знаю, как вообще функционируют эти бизнесы. Вроде как это не очень большие бизнесы, и для них это должен быть серьезный убыток. Но вот они как-то функционируют. Короче, очень странное произвело на меня впечатление последний мой визит в Лас-Вегас, потому что я когда-то жил в 80-е годы в Лос-Анджелесе. Мы туда катались на машинах 4,5-5 часов в зависимости от скорости. Все было дешево, никаких бездомных на улице не было. Сейчас абсолютно другая картина. Стоимость всего немыслимая просто. То есть сходить в буфет, покушать, это от 80 до 100 долларов. Я не знаю, я не могу съесть на такую сумму. Мне так кажется за раз. Но вот, но что самое главное, вот вы говорили о Нью-Йорке, но ведь Невада, насколько я знаю, республиканский штат. Трамп там выиграл, и республиканцы там побеждают. Но все то же самое я видел. Вот в плане бездомных и в плане того, что воруют в магазинах. Ну, вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое за это.
1: Ну, хорошо, не за что. Я вот вам хотел сообщить, чтобы абсолютно прояснить эту ситуацию, что Невада – это действительно единственный штат, где проституция в той или иной форме разрешена, но округа с населением 700 тысяч человек и более, включая округ Кларк, где расположен Лас-Вегас, запрещают публичные дома. Но работает она, эта деятельность развивается в виде эскорт-сервисов и так далее. Но это при этом это все незаконно. Ну, совершенно очевидно. Я тоже как-то был в Лас-Вегасе, там этих карточек на улицах валяются сколько угодно. Но так, чтобы, например, в Лас-Вегасе был лицензированный бордель, то такого там нет. Но между тем, как это... То есть речь идет о том, что этот бордель может существовать, но за пределами округа, в котором живет более 700 тысяч. То есть бордель может быть далеко где-то, ну, не знаю, час езды, допустим, от Лас-Вегаса, но не в самом Лас-Вегасе. Но если кто-то очень сильно хочет посетить его, то кто не поедет, не прокатится этот час, правда? Часик туда, часик обратно, проветрится. Окей, хорошо, спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро, это Саша.
1: Из Милуоки.
4: Алло.
1: Да, я вас слушаю.
4: Значит, что я говорю, надо открыть эти дома, потому что гигиена, первый случай гигиена. Женщина, которая зарабатывает $1000 за ночь или меньше, там никакой гигиены нет, это раз. Значит, мужик пошел к ней, получил какую-то венерическую болячку, пришел домой, дал жене, жена пошла, дала соседу, сосед дал своей жене, а потом начинает ругаться. Или он мало принес, или неправильно распределили. Поэтому я считаю, надо...
1: Не, я вам должен сказать, я, может быть, я ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но если у него есть жена, зачем ему идти в бордель? Ну, это, мне кажется, небольшое нарушение логики.
4: Это разные ситуации, Вадим. Это разная ситуация.
1: Ну, слушай, действительно, действительно. Но если я допускаю, что жена закрыла... Подождите, подождите, давайте по очереди. Я допускаю себе такую ситуацию, когда... Жена закрыла свой собственный секс-шоп для этого мужа. Тогда он пошел в бордель. Но поскольку секс-шоп закрыт, он, значит, дома это не распространяет тоже. То есть это тут нет. Тут явное нарушение логики. Явное. Ну, хорошо. Но, тем не менее, идея мне понятна. Нужно следить за тем, чтобы не распространять по общине венерические заболевания. Я с вами согласен. Это большое дело. Мы за здоровье. Кстати, вот это тоже это такой вопрос, который не поднимается, не затронут в этой статье. Первый – это то, что значит, честь и достоинство этих женщин, темнокожих, оно просто не существует в этих районах, как в Нью-Йорке, например. Второй вопрос – это кто следит за распространением венерических заболеваний в этих местах? Никто. Это же тоже опасно, правда? Одним словом, это как-то мне все это непонятно. Как это до сих пор существует. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: А я хуй драчу, и никаких бы...
1: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте, Вадим. Я хочу сказать, что, конечно, надо легализовать проституцию.
1: О, это на слова законных,
6: да, на законных правах, с медицинскими показаниями, чтобы статистика какая-то вела. Здесь вообще FDA не работает. Должна быть статистика, сколько таких заболеваний, как эти заболевания получаются, причины, источники, пути передачи. И вот это я хотела сказать. А в отношении Украины у меня такой гипотетический вопрос. Сколько можно этой кровопролития? Нельзя ли, вот я хочу вас узнать, вот сегодня-завтра будет здесь ансамблея ООН. И вот на этом заседании весь Запад должны поставить вопрос, что можно ли, может быть, это Россию включить в НАТО. Это страна европейская, Россия. Ее надо включить, санкции отпустить с условием, что она все эти, которые взяла она у Украины, площади, чтобы все это опять-таки оставить Украине. А надо, конечно, все это делать без Путина, потому что он международный преступник с оппозицией на ансамблее ООН.
1: Большое вам спасибо. Эстер, одну секунду. Мы начали с легализации древнейшей профессии, а закончили на сессии ООН. Это мне не подходит. Спасибо вам за звонок. Будьте здоровы. Господи, окей, доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Да, знаете, это очень хороший бизнес, его нельзя бросить на самотек. Важно, что кто-то его возглавил, вы понимаете, мудани хотя бы. Все равно это свобода же.
1: Мудани. Да, я считаю, что его можно сделать просто начальником этого отдела, открыть в городе отдел специальный по этому легкому поведению.
7: Да, да, да.
1: И, значит, а он, чтобы его возглавлял. Да?
7: И свобода женщины, большая свобода, демократическая. Вы понимаете, хоть прорыв?
1: Я не понимаю, что вы говорите.
7: Это прорыв большой свою демократии, свобода женщины.
1: А, окей. Хорошо, понял. Теперь но понял.
7: Это...
1: Спасибо. Я за то, чтобы свободу женщинам дать. Но они и так и пользуются этой свободой. Но я вам скажу, что вот я хочу поделиться с вами своей собственной озабоченностью по этому вопросу. Дело в том, что в нашей жизни мы сталкиваемся довольно часто с такими людьми, у которых есть какая-то предрасположенность к чему-то. Например, они пьют явно. Ты сидишь за столом, и ты видишь, что этот человек, он вроде бы и не пьяница так внешне. Если он с тобой за столом сидит вообще, то ты как-то на каких-то условиях сел с ним за один стол. Ты его знаешь. Но ты, тем не менее, видишь, что он вечно тянется лишний раз за рюмкой и пьет немножко больше, чем другие. Но, тем не менее, ты не встречаешь его где-то, он на улице не валяется пьяный в стельку или потеряет... без сознания, без грязный и так далее. Но, то есть, есть масса людей, которые, они в своей жизни, они находятся в пограничной зоне, между, например, между алкоголизмом и чуть-чуть перебарщиванием, так сказать. И то же самое в этом смысле. Есть какие-то женщины, которые, они склонны к тому, чтобы там упасть в объятия какому-то мужчине, который им по какой-то причине может приглянуться. Таких женщин довольно много, я должен сказать. Не то, что я вас хочу обидеть, дорогие подруги, слушательницы, но я знаю на личном опыте, что такие женщины встречаются. То есть у них как бы не очень крепкие моральные устои. Они есть, безусловно, но они не очень крепкие. Но если дать такой женщине волю, то она, может, перестанет останавливаться. И особенно, ну хорошо, ладно, если это женщина в летах, ладно. Но мы же всегда, когда мы говорим о здоровом обществе, нас в первую очередь заботит подрастающая молодежь, молодежь и подростки, правда? Потому что их, даже если у них есть какая-то предрасположенность, их толкнуть в неправильном направлении, это только пальцем надо вот так вот чуть-чуть подтолкнуть, и он уже там, и он пропал, жизнь загублена. Потому что жизнь, ну, мы сами знаем, что с наркотиками происходит. Если человек подсаживается на это дело, все, жизнь, конец фильма. Потом, сколько это стоит усилий и денег семье этого человека для того, чтобы его вернуть к нормальной жизни, и это далеко не всегда кончается хэппи-эндом. Это может быть какой-то перерыв, иногда на годы, и потом снова на ту же стезю. То же самое и с этим. Если у девочки в 16 или в 17 лет, когда у нее там играют гормоны, или я не знаю, что у нее там играет, но у нее есть предрасположенность к этому, то сделать из нее, так сказать, профессиональную жрицу любви немного стоит. Особенно в такой общине, как там в Нью-Йорке проживает, где у нее других перспектив в жизни, я не знаю, раз-два и обчелся. И именно с этой точки зрения это опасное предприятие. Когда ты это легализуешь, у тебя больше этих людей появляется. Ты растишь ряды этих работниц, жриц любви, служительниц культа. Именно с этой точки зрения, мне кажется, это опасное предприятие. Но, хорошо, давайте, у нас давно выступала Людмила из Нью-Джерси. Здравствуйте, Людмила. Что вы думаете, Вадим, по этому вопросу?
8: А да. Я думаю, что, конечно, Вадим, легализовать необходимо. Это первое. А вот я иду, когда я иду на Манхэттене по 8-й улице, я вижу молодых жриц любви, стоящих на своих точках. Их видно невооруженным глазом. Потом в Бруклине есть специальные мамки, которые набирают вот этих молодых девочек. Это, ну, легализовать необходимо. Это правда. Так, теперь в отношении того, какие... Я недавно... Ну, интердевочку мы смотрели, да? А вот я недавно
1: посмотрела... Я не смотрел интердевочку.
8: А интердевочку не смотрели? Ну, посмотрите фильм «Чики».
1: Я закончу передачу. Я даже завтракать не буду. Я сразу буду смотреть интердевочку. Сразу.
8: Да ладно. Ну вот, 80-летний фильм как раз о нашем времени, когда эти девчонки идут на панель из безысходности и мечтают они о любви,
1: Люда,
8: о семье.
1: Люда, одну секунду.
8: Это правда.
1: Люда, одну секунду. Да. Люда, одну секунду.
8: Ну что?
1: Сделайте мне одолжение. Вы, значит, делаете сейчас 30-секундную паузу, и я вам задаю вопрос. Девочки идут заниматься этим делом от безысходности. Объясните мне, какая у них безысходность? О чем вы говорите? Объясните мне.
8: Какая? Нет перспектив. Девочки молодые понимают, ну, я имею в виду здесь, в Америке, понимают, что у них в связи с большой конкуренцией по работе у них нет возможности устроиться на работу. Потом искусственный интеллект.
1: Одну секунду. Ну наш что? Разговор становится все более и более интересным. Значит, так. Если мы говорим, допустим, вот сейчас IT, и, как называется, ну эти все, интернет-технологии, IT. Ну? Значит, в этой сфере сейчас катастрофическая ситуация, потому что масса работ в IT теперь выполняется artificial intelligence. То есть девочка, которая заканчивает Колумбийский университет, и она не может найти работу в этой сфере, она становится проституткой от безысходности.
8: Ну что вы, дорогой!
1: Люда, одну секунду, по очереди. Ага. Вы же знаете мои правила. Или по очереди, или я один. Значит, эта девочка после Колумбийского университета, она, по вашей теории, она становится проституткой. Но когда мы идем в East New York, то там этих девочек нету, там другие девочки. И когда какая у них безысходность? Они что ли не могут найти работу где-то в магазине, торговать каким-то барахлом, или, я не знаю, маникюр делать, или... Да у нас, если вы откроете ту же самую Нью-Йорк Пост, или какую угодно, Help Wanted, миллионы работ, какая безысходность. И даже если у нее нету возможности, или, скорее, желания работать, она может получить фудстемпы, она может получить Medicaid, и никакой безысходности у нее нет. Поэтому вы экономические факторы сюда не вводите. Ну, я их не
8: хорошо. Есть другие факторы. Когда вот какие это же? сообщество школьниц, ну, обсуждают, кем они хотят быть. Вы знаете, я помню сочинение, когда это в Советском Союзе, все хотели быть проститутками. Да. А здесь необразованные девочки, необразованные, Вадим Александрович, вот, моя внучка заканчивает MIT в Бостоне, она уже имеет работу, она будет мастером, никакую проституцию она не пойдет, понимаете?
1: Слава Богу, я так за нее рад, вы себе не представляете, слава Богу,
8: какие деньги
1: вас просто пронесло.
8: А какие деньги вкладывают родители в образование этой девочки? Понимаете, ей 21 год. Да, поэтому тут несравнимо. Поэтому легализация, ну легализуйте, господи, пусть эти мамки, няньки открывают свои дома терпимости. Да.
1: Бордели. Ну я вам хочу сказать, окей, пусть они открывают, мне нравится ваше выражение, манки-няньки. Хорошо, пусть эти манки-няньки открывают все, что они хотят. Но я с вами согласен, но только говорить про их ситуацию и при этом вводить в этот разговор концепцию безысходности... Нет, извините меня, я поверить не могу. Никакой безысходности нет. Мы живем в очень богатом обществе. В очень. Здесь невозможно умереть от голода, если ты только себе не поставишь такую задачу.
8: Ну, естественно. Вадим, может быть, меня заносит на поворотах, это правда. Так что вот такие вот дела.
1: Ничего, даже так веселее, вы не волнуйтесь. Ничего, Людмила, вы не волнуйтесь, так даже веселее. Понимаете, когда мы говорим о безысходности, то у нас живет в нашей памяти Сонечка Мармеладова из бессмертного романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Но там была безысходность, это я понимаю. Мы это, вот когда мы говорим безысходность, вот это Соня Мармеладова, золотой человек, но которую жизнь и папа-алкоголик толкнули на эту стезю. Но как вообще можно сравнивать эту ситуацию с той ситуацией, в которой у нас здесь растут дети в самых бедных, в самых зависимых семьях? Это немыслимо сравнивать. О чем вы говорите, Люда? Какая безысходность? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Владимир, здравствуйте, это Виктор Бруклин. Люди говорят, которые отношения не имеют вообще к этому бизнесу, потому проходил мимо, там увидал где-то что-то. Значит, я работал официантом в Москве на трех вокзалах на Ярославском. Вот. Потом я пошел в сети кабаки, работал здесь, русские национали, везде официантом и всем. Вот. И работал в Вальдорф Астории, в баре тоже бартендером 30 лет. Так что я знаю эту публику. Первое скажу, что там безысходно, все это чепуха. Значит, во-первых, это часть женщин, которые хотят мужика 24 часа в сутки. Это первый фактор. Следующий фактор идет...
1: Знаете, Виктор, одну секунду, это я вспомнил шуточку, не могу пропустить возможность. Нет, тихо, слушайте, 30 секунд. Это таких женщин, говорят, баба-инвалид. Без мужика, как без рук.
9: Ну да, ну надо хотеть это день и ночь. А так, ну как это бесполезно? Или они сидят на игле, или нюхают, тогда они забивают. Ну обычно они уходят, какой-то 1-2-3% делают деньги, вот я знаю, открывать, как говорится, свой бизнес, там где-то Нью-Джерси у нас, девчонок, вот, это Латин-Америки. Естественно, их полиция контролирует, все, они бабки, все. Ну я не скажу,
1: они полицейским бабки дают?
9: Ну, а как вы думаете? Все под контролем.
1: Я думал, что у нас полиция абсолютно святые люди там работают.
9: Чепуха. Я знаю, мне знакомые, например, в Челси, где открывали это самое.
1: Какое разочарование.
9: Открывали джинсы торговать. Просто столик ставили, таким сразу джинсы торгуют. С ним подошли.
1: Слушай, Виктор, мне надо... Виктор, одну секунду. Вы рассказываете очень интересные вещи, но у меня закончилось время. Сделайте мне одолжение. Во-первых, не перебивайте меня. А во-вторых, наберите меня еще раз после перерыва. Спасибо. До свидания. Окей. Сейчас, друзья мои, я объявляю перерыв на выпуск новостей, а потом Виктор, который работал бартендером в Waldorf Astoria, расскажет нам, как полиция принимает деньги от этих девиц. Оставайтесь с нами. Будет интересно.
10: Oceanfront views, great amenities.
11: Planning our next vacation?
10: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
11: Find anything good?
10: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
11: It has great rehab, right?
10: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
11: Perfect.
12: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
13: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
14: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
17: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу, микрофон Вадим Ермолинец. И я возвращаюсь к нашему разговору. Значит, желающие позвонить и поделиться своим мнением. Ну, что меня удивляет? Столько людей звонили, хоть бы один сказал, нет, это недопустимо, у нас дочери, и все в таком духе. Нет, ничего этого нет. Все, давайте легализуем. Пожилая женщина звонит, я предполагаю, у нее внучки могут быть. И давайте легализуем. А что, если внучка попадет в это предприятие? Она скажет, ну ничего, у девочки ничего, немножечко пусть позанимается, немножечко, пусть подзарабатывает на колледж, например. Окей. Хорошо. Вот нам снова Виктор. Виктор снова в эфире. Виктор, значит, да, вы ответили на мой вопрос. Когда вы говорите о том, что полиция берет деньги у этих бандерж, которые открывают свои собственные предприятия, откуда вы знаете об этом? Это очень страшное заявление. Вас могут привлечь к ответственности.
1: Я немножко не сказал неправильно, не точно. Значит, например, когда я стоял у стойки, приходили там 2-3 часа, потом они в гражданке, я их знаю, понимаете. Я могу налить. Вот, например, он заплатит за 2 дринка, а деньги дают без слова. Конкретно, конечно, за кеш, за денег этого не было. Ну, как говорится, бонус там, лишние там 50-100 грамм налить, вот. И секьюрити у нас, они все там, например...
0: Я прошу прощения, одну секунду, да. Виктор, не гоните картину. У нас есть пару минут. Я так и не понял, кому вы наливали.
1: Я отработал 30 лет, я знаю, например, секьюрити у нас, который...
0: Я вас не спрашиваю, сколько лет вы отработали, я вас спрашиваю, кому вы наливали?
1: Ну, например, секьюрити своим наливали, которые бывшие полицейские были. Потом на пенсии они стали, например, работают напротив отеля, они туда-сюда не ходят. Мы ходили, тоже выпивали. Вот все. Мы знаем, кем они работали, что они работают. О деньгах я не говорю. Но налить лишние 50-100 грамм дринка, это было нормально. Все.
0: А насчет это вы наливали кому? Людям, которые... Одну секунду, я понял, они когда-то работали в полиции. А когда вы им наливали, они кем работали?
1: Ну, например, секьюрити работали в отеле соседнем, но не в форме.
0: Окей, то есть они у вас в баре, допустим, были представители секьюрити. Окей, хорошо. Вы им наливали
1: бонусы. Да, но не в форме, не конкретно это, нет, такого не...
0: Они были как undercover, так сказать. Ну, хорошо, скажите, а какое это имеет отношение вообще к этому занятию, которое мы обсуждаем с вами?
1: Не, в принципе, сетка одна и та же.
0: В принципе, вы просто хотите поговорить, я вас понял. Хорошо, Виктор. Ну, тогда поговорите уже не по радио. Мне все-таки хочется как-то продолжать наш разговор, а не воспоминания молодости. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, благодарю за вашу передачу, за очень всегда интересно.
0: Да. Все? Или еще что-то хотите сказать?
2: Да. Спасибо за передачу. Я говорю, что нужно легализовать.
0: А я говорю, надо легализовать. Окей. А вас не беспокоит, что молодые, неокрепшие умы будут вовлечены в эту деятельность?
2: Ну, это все равно, как ни, это они все равно вовлечены. Хоть запретить, хоть не запретить. Все равно там молодые попадают и старые попадают. Так что... Пусть будет легализовано.
0: Ну, старые меня не беспокоят. У старых как бы голова на плечах есть. Но молодые, у них ветер еще свистит. Поэтому как-то жалко их, что их втянут в это
2: вот
0: дело.
2: Вот сейчас запрещено, но все равно же попадают молодые.
0: Ну да, попадают. То есть, короче говоря, вы за то, чтобы легализовать. Хорошо, я еще и вас записываю в число сторонников легализации. Хорошо, я вас понял. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Вадим.
0: Да.
3: Вам звонят, что у нас какие-то дилетанты непонятные. Вот этот человек, который в баре работал. Но я хочу немножко рассказать об этом бизнесе, так инкогнито. Ничего не буду говорить. Во-первых...
0: Хочу рассказать, но ничего не буду говорить. Хорошо, начало.
3: Я имею в виду про себя.
0: Хорошо.
3: Во-первых, открывается этот бизнес, просто снимается квартира. например, в Бруклине. Четырехкомнатная. Там что-то обновляется в этой квартире. Потом нанимаются девочки, даются объявления, находятся девочки. Они приходят сами, их никто не заставляет, никто у них ничего не забирает, там документы, ничего. Даже никто не спрашивает, как, откуда они, как их зовут, они могут называться другим именем. Например, Наташа, она зовет, да, там, Люсьен или человеку каким-то другим, как ей нравится.
0: Приезжают они с разных стран.
3: Да, приезжают они с разных стран. С Белоруссии, с Украины, с России, даже с мусульманских стран, Казахстан, Таджикистан. Также приходят девочки других, допустим, черные могут прийти. Но для того, чтобы приходили девочки, надо, чтобы этот пункт был секьюр. Ну, чтобы его охраняли. Охраняют его, грубо говоря, вышибалы. Набираются 1-2 человека, которые обычно это быстрые спортсмены. Оружия у них нету. У них только руки, сила. В случае чего, если попадают, они должны отбить это нападение.
0: Они могут вломить нарушителю по рогам.
3: Да, если по-серьезному, да. Обычно вот такой человек сидит отдельная комната, и у каждой девочки по комнате. Зарабатывают они половина им, половина хозяину. Обычно берется $100 в полчаса. Если это просто, если это секс. Если это там массаж и, ну, грубо говоря, нет, то где-то $70-80.
0: Ну, слушайте, продлить. Вы такое впечатление, слушайте, вы хорошо осведомлены. Я даже не спрашиваю, как это так получилось, что вы хорошо осведомлены. Я не хочу вторгаться в эту зону вашей личной жизни. Ну хорошо, я понял. Слушайте, ну я как вообще полиция. Погодите, а отношения. Одну секунду. Отношения с полицией меня интересуют. А полиция вообще об этом знает или нет?
3: Я про это и хотел сказать. Значит, тот, кто говорит, ну, что полиция берет деньги, это полный булшит. Полиция никогда в жизни не будет брать деньги. Деньги берут другие люди. Так просто эти плейсы не открываются.
0: Угу. И крышуют мафия. Кто же эти люди, которые... Мафия,
3: Я не буду говорить, какая... Ну, серьезные люди крышуют. Может быть, они делятся с полицией, я не знаю. Но полиция никогда в жизни не возьмет деньги у хозяина такого борделя. Есть специальный отдел полиции, который занимается конкретно этим. Конкретно проституцией. Например, в Бруклине, в Манхэттене, во всех пяти порах есть отдел полиции. Как они работают? Они присылают человека... которые, ну, находятся, они либо по интернету дают рекламу, раньше давали в русских газетах. Там были массажи, красивые девочки вам делают массаж. И люди приходили, звонили по телефону обычно, звонили по телефону, им говорили, да, делайте appointment. Человек приходит, ничего не знает кто. Он может быть русский даже, русскоязычный. Он может быть американец. Вы говорите, что женатые люди не ходят. Большая ошибка. Больше всего женатых людей приходят. Особенно 50-е евреи. Очень много. И приходит человек, да, я хочу там, допустим, махать.
0: Ну хорошо, я вас понял. Так, давайте одну секунду. Вы тоже не увлекаетесь, потому что нас дети слушают, их сейчас в школу везут, и вы тут начинаете эти подробности. Ну, это хорошо, вам так кажется. Ну, хорошо, Значит, короче говоря, значит, этот бизнес существует и имеет полный смысл легализовать его для того, чтобы, во-первых, вывести из-под контроля мафии, а во-вторых, для того, чтобы государство получало денежки в казну, верно?
3: Наверное. Но такой человек, когда приходит, он просто заходит, девочка его начинает.
0: Одну секунду, я еще раз повторяю, вы не увлекайтесь, наши дети слушают. Да, да. Я понял, у каждого есть своя собственная фантазия, он может ее включить в этой ситуации. Меня, я вам скажу, только одно обеспокоило в вашем рассказе, что надо снимать квартиру или... Квартиру не надо, а квартира снимается в Бруклине. А скажите, в Квинсе снимают или это только в Бруклине? Потому что мне же больно за
3: район. Многие просто многие просто работают под 30 массажных салонов. Открывается массажный салон, даже в бизнес-серии. Там все девочки, то есть, например, Китай.
0: То есть, не только, или... то есть не только в Бруклине? Но не только в Бруклине.
3: Абсолютно. Везде. Везде по всей Америке это есть. Никакой
0: медицинской... Ну, хорошо.
3: Девочки там не думают, что делать. Как
0: а там еще, скажите, меня интересует, а в этих предприятиях они Medicare принимают или Medicaid, например, или только за наличные?
3: Только промых принимают.
0: Ну, хорошо. Ну, хорошо, спасибо вам за звонок. Ну, хорошо. То есть, получается, что... Этот бизнес существует. То есть, если это какой-то там совершенно нижний уровень, это на улице, а если это рангом повыше, то это получается уже можно в Бруклине в какую-то приличную квартиру прийти. Главное только не спорить ни о чем с этим вышибалой, который там трудится. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте. Я хочу сказать о своем личном опыте, с чем я столкнулась. Когда мы приехали, это в 80-х годах, я получила лиценз лаборатории, прошло какое-то время, и мне пришлось устроиться от безысходности в Квинс вечернее. Это была хиповская лаборатория, которая собирала все анализы со всего Большого Нью-Йорка. Все, и мы работали с 3 до 11 вечера. Понимаете? Пришлось мне ехать из Бруклина 3 трейнами. И выходя вечером, в 11 вечера домой, а часто оставались на работе на овертайм, то все наши американские, мои сотрудницы, которые коллеги, они садились на свои машины и уезжали. Они наворачивали овертаймы, раньше уйти я тоже не могла. А мне надо было 3 трейнами из Квинса ехать домой в Бруклин. И вот я выходила с работы и шла к трейну. И там была толпа всегда девушек. Я не понимала, в чем дело, что происходит. Однажды меня подвез один сотрудник хотя бы до трейна. Я говорю, что это такое? Почему не хватаются за машины, не дают проехать машине, выскакивают? Он говорит, это проститутки, которые здесь работают. Понимаете? И вот это я не понимала, в чем дело. Я даже не знала. И мне пришлось...
0: А в какие-то годы? Одну секунду. А в какие это годы было?
4: В 81-м году.
0: А, в 81-м. Будучи совсем... А в каком... Погодите, а это... И... Я понял. А в каком районе это было?
4: Квинсборо-Бридж.
0: Да. А, точно, точно. Я слышала.
4: Там была Сиповская лаборатория большая. И мы работали с 3 до 11. Американцы все уезжали домой, они наворачивали себе овертаймы, а мне не нужно было, я боялась овертаймов, потому что задерживалась и ехала.
0: Ну хорошо, вы меня извините, об одном говорим, у нас тема известная, про овертаймы хотите свои рассказать. Ну я понимаю, что вы тяжело работали.
4: Я хочу сказать, что там работали на улице проститутки.
0: Понял.
4: Я не знала, что они хотят и в чем, что происходит. Мужчина, так вот никакой безысходности не было. У меня была безысходность 3 трейнами приезжать 3 часа ночи домой.
0: О.
4: А они работали по своему удовольствию.
0: Да,
4: своему удовольствию. Вот так. Вот у меня была безысходность. И приезжала 3 часа ночи домой с работы.
0: Вы знаете что, я вам очень признательна за ваш звонок, потому что вы действительно прояснили эту ситуацию, потому что для многих людей, они видят в этих девушек Сонечку Мармеладову. Это бред сивой кобылы. Человек, который хочет найти работу в этой стране, он ее всегда найдет. Окей, спасибо вам за звонок. Я вам очень признателен. Это было очень интересно и поучительно для тех людей. Да, но в то же самое время у нас есть в нашем горсовете... наши представители народные, слуги народа, которые считают, что это от безысходности, и что им надо как-то помочь этим ребятам. Но это бред сивой кобылы. Это бред сивой кобылы. Им ничего не надо помогать. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Я хотел сказать, ну, во-первых, мне кажется, немножко вы ушли в сторону от этой темы. Первое, я считаю, Олег,
0: я ушел в сторону. Меня уводят два часа от этой темы в сторону мои слушатели. Они такие. Нет, а слушатели... я как раз придерживаюсь темы.
5: Не, они говорят немножко не по делу. Я хочу именно попробовать.
0: Это все ясно.
5: Почему нужно легализовать? Потому что, первое, это все выглядит нормально, цивилизованно, меньше преступлений, меньше работы полиции. Я прожил 10 лет в тех западных странах Европы, которых вы перечислили. Я это хорошо видел там своими глазами. У них там есть профсоюз, они работают. Вы напрасно думаете, что там только одни молодые девушки. Это когда развалился восточный лагерь, и вот эти все бывшие страны выдали. Там больше сейчас молодых девушек, а тогда там сидели женщины среднего и даже пожилого возраста в окнах. И многие были замужние, и их мужья и дети знали, чем мама занимается, мама на работе. Но намного это выглядело проще и намного это...
0: Что сказать, вакуумная процедура.
5: Нет, я вам говорю...
0: Я не уверен, что прям дети знали, чем мама занимается.
5: Да, и мужья знали, чем привозили их на работу и забирали их с работы. У каждого свое окно было, они там себе сидели, работали.
0: И это, это цивилизованная Европа. Боже мой, какой ужас.
5: Я извиняюсь, но я вам рассказываю то, что было приблизительно середина 80-х, конец 80-х годов. До того, как построили вот это Европа.
0: Какая деградация.
5: И в Брюсселе, например, Северный вокзал. Вот эта вся часть, которая теперь его рассказывает.
0: То есть, короче говоря, вы за то, чтобы это дело легализовать. Я вас правильно понял?
5: Да. Я помню, что было в конце 70-х годов на конечной нашей остановке здесь, на Кони-Айленд, где стояли молодые чернокожие школьницы. Они там стояли сотнями, сотнями на конечной остановке. Фигать. Там вообще нельзя было пройти и проехать.
0: Окей. Хорошо, спасибо. Ой... Чувствуется, некоторые мужчины интересовались этой темой. Не так, как я поверхностно перед передачей, а середины 80-х годов. И они еще об этом помнят. То есть память у них крепкая. Во всяком случае, на это дело. Да, ну вот так послушаешь моих радиолюбителей, и возникает ощущение, что у нас это и существует. И если ты посмотришь там газет «Нью-Йорк Пост», там, где эти девицы с голыми задами, они наклоняются к машинам, то там этих фотографий навалом. Я вас направляю во вчерашний выпуск «Нью-Йорк Пост». То это, конечно, так сразу заметно и видно, и все. Но одновременно я тоже, честно говоря, слышал про эти бруклинские квартиры, не только бруклинские, где трудятся... девушки в больших количествах, которые приехали сюда из Украины и других стран, близких к Украине. Но я не знаю, действительно как-то это все существует. Это все существует под контролем мафии. И если у нас в конечном итоге легализовали наркотики, то я так думаю, что это только дело времени, когда легализуют и этот вид человеческой деятельности. Хорошо, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Как я понял, все, абсолютно все участники нашего разговора за легализацию, и это причем в нашей консервативной русскоязычной общине. На этом я с вами прощаюсь и на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с моей любимой Кларой Изумрудной. Всего хорошего.

0: Минимум Care агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» — первый и единственный на маркете обезболивающий крем,

содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакелит фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Grand Opening. Распродажа.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в нескольких штатах страны проходит очередной важный раунд первичных выборов. Избиратели во Флориде, Аляске и Вайоминге выбирают кандидатов в Сенат, Палату представителей и на посты губернаторов. Аналитики отмечают высокую явку на участках раннего голосования, особенно среди независимых избирателей. Белый дом возобновил активную кампанию по продвижению законопроекта Safe America Act, направленного на сплошную проверку граждан и обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией на выборах всех уровней. Трамп заявил, что принятие закона на федеральном уровне – это вопрос нацбезопасности. Инициатива сталкивается с жестким сопротивлением законодателей. Дискуссия об избирательном праве станет ключевой темой законодательной повестки в Вашингтоне до конца текущего месяца. Ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась после истечения срока временного соглашения о прекращении огня. Торговое судоходство в регионе вновь находится под угрозой. Центр координации морских торговых перевозок в Великобритании сегодня утром зафиксировал попадание неопознанного снаряда в торговое судно, проходившее через Ормузский пролив. В результате удара повреждено машинное отделение. Среди членов экипажа есть пострадавшие. Высокопоставленные представители Тегерана заявили о переходе к активной военной позиции для снятия военно-морской блокады. Цены на нефть на мировых биржах реагируют на новости из пролива мгновенным ростом волатильности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за $464 миллиона, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
8: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
10: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
11: Добрый день, Олег.
10: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
11: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
10: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
11: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
10: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
11: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
10: Что такое смазочные уколы?
11: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
10: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
11: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
10: А как долго длится эффект от укола?
11: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
10: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
11: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
10: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
11: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
10: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
11: no-fault страховку после автоаварии.
10: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Полный шалом.
13: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
14: Вторник. И это значит, что сегодня, равно как и во все другие вторники 2026, 25, 24, уверен, 27 и 28 годов в эфир выходит программа «Полный шалом». Я Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маестровой уже в своеобразной такой вот студии единой Дэвидсон Радио. Ну, Александр, правда, в израильской, в иерусалимской. Так что все, что называется, под контролем. Связь установлена. И, Александр, приветствую вас. Алло, алло.
15: Приветствую, Алексей. Как всегда, приветствую наших радиослушателей.
14: Александр, предлагаю вернуться в советское прошлое. 9 вечера, точнее, уже, наверное, половина 10-го. Я имею в виду вспомнить именно этот отрезок времени. Программа «Время» всегда выходила в эфир в этот час. И ее финальными двумя рубриками были о спорте и о погоде. Вот я предлагаю о погоде поговорить и о погоде в Израиле. Но не потому, что мне захотелось, ну вот что называется, почесать язык на эту тему, а потому что тут с новостями все это связано. В Израиле и по моему опыту, и по опыту людей, которые там бывали, и жили, и живут, есть два времени года – лето и не лето. Не лето – это там такая вот зима наша, американская, я имею в виду зимние месяцы, которые дожди. И в августе никаких дождей никогда не было и быть не может. Ну, просто вот еще жара. Однако же нет. Сильные ливни прокатились и продолжают, как я понимаю, литься в некоторых областях государства еврейского. Были и потопы, были и наводнения. Иерусалим это коснулось. Что видели, Александр, что знаете? Потому что, правда, необычная какая-то вот ситуация в плане погоды на Святой Земле.
15: Да, вы знаете, Алексей, это было, правда, нечто вообще совершенно необычное. Пошел дождь, и не просто дождь, но мощнейший ливень, вот такой, который бывает здесь, наверное, ну, хорошо, если в ноябре, обычно и в октябре-то таких дождей нет, но вот в ноябре пошел мощнейший ливень, причем продолжался довольно долго, и прекратился, а прошло, по-моему, час или два, и он, ну, я говорю про Иерусалим, может быть, в других районах было несколько иначе, я не знаю. Но вот у нас и в нашем районе это было именно так. И возобновился снова. И снова со всей мощи. То есть это был, ну, я бы сказал, в чистом виде тропический ливень. Знаете, такая духота, жара, и при этом вот просто потоки воды небесной. Все это обрушилось на нас, это было, конечно, поразительно. Я такого не помню. На моей памяти было, например, 20 лет назад. Знаете, как погода и политика иногда перекликаются между собой. Была война, вторая Ливанская война в 2006 году, как раз в это же время, в августе. И я помню, что тогда настроение у всех было очень кислое, потому что война была незавершенная, проигранная, ну, не проигранная в полном смысле этого слова, но мы не смогли добить Хизбаллу в очередной раз подписали некое соглашение. У всех было ощущение, по сути дела, такого проигрыша. Ольмер тогда был во главе правительства. Это все принесло большие разочарования, и помню, вот как раз тогда же пошел дождь. Он не был таким мощным, как сейчас, но я помню, был дождик. Вот бывают какие-то такие странные, удивительные совпадения. А вот сейчас это действительно, Алексей, был просто мощный ливень, который потом повторился еще раз. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно речь идет о каких-то глобальных процессах. Может быть, это случайное явление. Я не специалист, я не берусь сказать.
14: Да, не цель нашей программы, да.
15: Да, это не цель ни в коей мере нашей программы. Но действительно, вы знаете, я здесь уже около 40 лет. И я такого не помню, чтобы в августе были такие проливные дожди, не помню. Но, во всяком случае, это было захватывающее зрелище.
14: Александр, ну, отклонимся немножко вот от разработанного с нами, с вами сценария. Вы упомянули Вторую Ливанскую войну, и мы планировали сегодня, но чуть попозже, но сейчас уж, коль зашла речь, поговорить о Ливане, потому что складывается ощущение, что на этом направлении, на Ливанском, нет никаких новостей, какие-то там вялые переговоры, то в Риме, то еще где-то, заявление ливанской стороны, но нас-то это все как бы мало волнует, а волнуется совсем другое. Ну, почти каждый день приходят горькие вести из Ливана. То вот беспилотник попал в джип, где трое сильно ранило израильских военнослужащих, то погибли ребята, то еще что-то, то еще что-то. Вот и опять складывается ощущение, что ливанское направление, оно незавершенное. Есть вообще какая-то надежда, есть перспективы, и самое главное, может быть, есть какие-то новости, которые, ну, до нас не долетают, они где-то в Израиле, там вот у вас на Ближнем Востоке витают, но пока не вышли за пределы региона. Новости хотелось бы положительные.
15: Вы знаете, нет, Алексей, положительных новостей как таковых особенно нет. Но есть какие-то тактические операции, которые можно назвать, конечно, положительными. Там убили командира такого-то подразделения, взяли контроль над такой-то высоткой, но вряд ли это, по сути дела, меняет общую стратегическую картину. Действительно, это вот то, что я назвал как-то, я повторяю это слово, вялотекущая шизофрения такая. То есть, с одной стороны, ведут переговоры. Переговоры, понятное дело, по большому ни о чем, потому что, как я много раз говорил, что ливанская армия, она и хочет-то, наверное, хотела бы взять ситуацию под контроль, она и хотела бы вытеснить эту Хизбаллу, потому что ливанское правительство и президент Ливана, христианин, и премьер-министр Ливана, он суннит, и многочисленные общины ливанские, которые не являются шиитскими, они хотели бы положить конец этому конфликту, потому что страдает Ливан. Ливан, оказывается, лишен нормальной возможности существовать, все время в состоянии войны. И Ливан — это и так страна, по сути, находящаяся, знаете, то, что называется failed state, то есть государство, потерпевшее крах. Там периодически острейшие кризисы, нету электроэнергии, нету топлива. Страна в очень тяжелом положении. И эта война, конечно, им не нужна. Но они не могут, потому что армия слаба. Более того, эта армия, она пропитана, знаете, как губка пропитана мылом, шиитами, которые, по сути дела, активно сотрудничают с Хизбаллой. Ну, представьте, если один брат, например, служит в Хизбалле, а другой брат служит в этой армии, он передает ему всю информацию, они сотрудничают, они никак, ни в коей мере не являются соперничающими сторонами. Они не могут ничего сделать. Действительно, там были две пилотные зоны, так называемые, куда вошла ливанская армия, но в Израиле крайне, и это было... Можно было предполагать, это было все прогнозируемо, крайне недовольны их действиями, потому что то, что они делают, это носит поверхностный характер, по сути дела, формальный характер для ВИ, возвращающееся шиитское население в эти населенные пункты деревни. Оно тесно связано с боевиками, инфраструктуру боевиков это остается нетронутой. То есть толку от этого, как от козла молока. И поэтому... Что, чем занимается сейчас израильская армия? Она занимается поиском туннелей. Этих туннелей, ну, больше просто, чем грязи зимой, так же, как и в Газе. При том, что надо сказать, что в Ливане намного сложнее эти туннели построить, потому что там каменистая почва, это не песок в Газе. Но, тем не менее, нарыли, не знаю, с чьей помощью они там рыли, северокорейских специалистов, китайских, но нарыли кучу туннелей, и вот уничтожают эти туннели, не знаю, какое количество их в общей сложности, какой процент уничтожили, уничтожают, берут под контроль какие-то отдельные там территории, но избегают атаковать Дахию, это квартал, как мы уже знаем с вами хорошо, квартал в южной части Берлута, шиитский квартал, где базируются базы Хизбаллы, то есть они сейчас чувствуют себя беспрепятственно, ведь переговоры идут, а раз переговоры о мире идут, то какая же там может быть крупные атаки. Вот такая вот ситуация, которая ни шатка, ни валка, она происходит, и я не знаю, как это все, честно говоря, будет. Хизбалла очень ослаблена на сегодняшний день. Ну, по официальным данным, 80% оружия они потеряли, склады их были уничтожены. Они потеряли также практически весь высший состав, большую часть командного состава. Но они еще не добиты, они даже еще продолжают успешно и достаточно эффективно функционировать, хотя они не получают через Сирию поставок, которые раньше им шли, пока был в Сирии Асад. Но они пока еще живы, их надо добивать. Поскольку Белый дом связывает руки Израилю с тем, чтобы продвигаться вперед и действовать активно, наносить удары в этой Дахии, с тем, чтобы нейтрализовывать боевиков, их штабы командные и так далее, то понятное дело, что они занимаются тем, что они умеют. Они очень быстро реорганизуются, восстанавливаются, перегруппировываются, и все возвращается на круги свои. Это как с гидрой. Ты можешь отрубить 10 голов, но одна осталась, и она продолжает размножаться, плодиться. Через полгода уже 3 отрастают снова. Поэтому мне трудно сказать, конечно, как это будет развиваться, если не... В конце концов, не уничтожить их, действительно не уничтожить так, чтобы остальные группы населения смогли подняться, выступить против них. Они этого очень хотят, кстати, Алексей. Интересно, что лидер движения Катаиб, это христианское движение, христианская милиция, он призвал шиитов взять власть в свои руки, дабы свергнуть Хизбаллу. То есть они очень хотят. Но пока они боятся, они не чувствуют себя достаточно сильными для этого. Надо по-прежнему наносить им удары, это должен делать Израиль. Но я повторяю, что политика, мирный процесс, переговорный процесс и так далее, в этих условиях очень трудно вести успешную войну против уничтожения террористов.
14: Тогда переведем такие своеобразные часы, которые лежат на карте мира. Вот если в центре взять Иерусалим, то тогда против часовой стрелки в Газу. Новости там последних часов, последнего дня. Джаред Кушнер, сейчас подбираю, скажем так, правильное, нет, не слово, а направление. По-моему, он сначала побывал в Египте. Я напомню, что перед этим Белый дом фактически признал, что у него там есть свои каналы, отдельные связи и с КСИР, с иранским, и с Хизбаллой. И он приехал в Израиль, где встретился с Нетаньяху. Есть ли какая-то официальная... Ну, понятно, что официальная информация есть. Встретились, поговорили, обсуждали. Но, как правило, это такие формальные ну, канцелярские немножко штампы, которые, в общем, не проливают свет над истинным положением вещей. Как вы думаете, о чем говорили, может быть, знаете, о чем говорили, каким выводом пришли, и был ли этот визит полезен, или опять нам придется вот, ну, строить догадки, рассуждать, предполагать?
15: Вы знаете, Алексей, я не думаю, что он был полезен. Это просто... просто переговоры в основном, ну, ради переговоров, на мой взгляд, это просто очередное, очередное некое движение, знаете, которое должно означать, что что-то происходит. На самом деле я не вижу, чтобы что-то происходило. О чем там шла речь? Кушнер прибыл в Египет, там находилась делегация Хамаса, Кушнер встретился с главой Хамаса Халилем Эль-Хайя, и они с ним обсудили. Но надо сказать, что это сама новость, она могла бы войти, знаете, в реестр курьезов, потому что встреча с главарями Хамаса, ну, это как вы встречаетесь, например, с, я не знаю, с какими-то, ну, с тем же исламским государством, предположим, или с какой-то бандитской группировкой. Ну, а чего вы ожидаете, собственно говоря, что они скажут, что они будут с вами серьезно обсуждать там планы выполнения каких-то соглашений, разоружения. Но это выглядит, на мой взгляд, совершенно инфантильно. Это какая-то детскость. Это трудно даже понять, как мужам может прийти в голову, государственным мужам, обсуждать вот такие вот серьезные, казалось бы, шаги просто с банальными бандитами, там, с фанатиками религиозными. Понятное дело, что это совершенно изначально пустой номер. Но, тем не менее, так или иначе, он встретился с Халилем Эль-Хайя, и они обсуждали вот план Трампа, который состоит из 15 пунктов. Значит, в основе этого плана лежит следующее, что Хамас должен быть разоружен, а когда он будет окончательно разоружен, то Израиль выведет все свои войска к изначальным границам Газы. И тогда мы будем восстанавливать Газу, жизнь в Газе закипит, превратится она в гигантский такой центр промышленных цифровых технологий, станет Гонконгом, Сингапуром, не знаю, чем она станет, вообще все будет замечательно, люди там просто жизнь заиграет, и вообще кто там будет думать о терроре, все будут работать в стартап-компаниях. А вот, это все, вообще вся эта идея, она, конечно, тоже выглядит весьма и весьма курьезно, на мой взгляд. Но давайте вернемся уже вот к тому, что непосредственно происходит.
14: Александр, одна большая да. просьба. Вернемся да. через несколько минут просто на очереди реклама да. и да. вывод в свет, в эфир, как и сводки новостей. Да. Друзья, не переключайтесь.
13: Америка, Израиль.
16: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Президент Турции Таип Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, призвав к продолжению диалога и предложив посредничество Анкары для деэскалации в Ормузском проливе. Однако Белый дом заявил о готовности к жестким ответным мерам в случае блокировки ключевого нефтяного маршрута. Сегодня Минздрав штата Айова официально подтвердил вспышку кори в южных округах штата. Эпидемиологические службы уже приступили к локализации очагов заболеваемости. Айову посетил министр здравоохранения Кеннеди-младший, который выступил перед местной общественностью с презентацией новой программы Presidential Fitness Test для школьников. На фоне этого кандидат в Сенат Эшли Хинсон заявила, что контроль цен на медицинские услуги станет главной задачей ее предвыборной программы. В Сан-Франциско зафиксирован случай, вызвавший бурную дискуссию среди юристов по трудовому праву и разработчиков AI – Система искусственного интеллекта, которой доверили автономное управление розничным магазином, официально уволила человека-сотрудника. Причиной для увольнения стали систематические опоздания работника. Алгоритм самостоятельно проанализировал данные биометрического контроля, зафиксировал нарушение графика и сформировал документ о расторжении контракта без участия HR-отдела. Профсоюзы уже назвали прецедент опасным и потребовали запретить алгоритмам принимать односторонние решения об увольнении людей. Разработчики системы утверждают, что программа действовала строго в рамках прописанного трудового регламента и исключила человеческие факторы и предвзятость. Юристы прогнозируют, что уволенный сотрудник оспорит решение алгоритма в суде штата Калифорния, что создаст важный судебный прецедент для сферы IT.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
17: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
18: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
19: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
17: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
13: Америка, Израиль.
14: Итак, полный шалом продолжается. Напомню, что спецпредставитель американского президента и параллельно зять, тут из песни слов не выкинешь, Джаред Кушнер, побывал на Ближнем Востоке, он был в Египте, он разговаривал и с представителями официального Каира. Есть основания полагать, что там и с руководством Хамаса. Трамп грозился, что есть и канал связи с Ксиром. Мы сейчас про Иран, вернее, чуть попозже поговорим. Ну и с израильским премьером Нетаньяху. Кушнер также встретился в первой части программы. Александр начал рассказывать вот ожидания и возможные последствия этой встречи. Александр, я только хотел бы сказать, отметить одну вещь. Вот вы сказали, что странно, что официально официальный представитель Белого дома, высокопоставленный, встречается с лидерами там Хамаса. Это ужасно. Но вы знаете, это же как бы такая вот новая мода, именно введенная при администрации Трампа. Если говорить про Америку, что нет, к черту все эти догматы политики старые с переговорами, с челноками, с официальными делегациями, с рукопожатными, с нерукопожатными. Мы сейчас быстро наведем порядочек и с Ашарой, и с сирийским бандитом встречаются, и с другими, в общем, нерукопожатными лидерами. Ничего, правда, не получается, но мы делаем такое покерфейс лицо, что все еще впереди, вы узнаете. Это была просто ремарка. И дальше. Вот Кушнер побывал в гостях у Биби. Стоит ли ждать какого-то толка?
15: Вы знаете, по поводу ремарки я хотел сказать одну вещь. Понимаете, Алексей, на мой взгляд, к сожалению, американские политики, они все в массе, неважно, демократы, республиканцы, то конкретно, но за исключением, может быть, некоторых отдельных людей, которые понимают, с чем имеют дело, они очень плохо вообще знают, ну, знают мир, с которым им приходится вести переговоры. Понимаете, ну, когда, например, Венс, ну, меня это просто не то, что потрясло, я умилился просто, когда Венс заявил о том, что мы с иранцами достигли джентльменских соглашений, ну, замечательно, это, знаете, это как достичь джентльменские соглашения с какими-нибудь там гангстерами, торговцами, детьми, женщинами, я не знаю, наркобаронами, но это из той же серии приблизительно. И вот большинство, тот же Стив Витков и тот же Джаред Кушнер, они, правда, они со всей серьезной миной разговаривают вот с этой публикой, полагая, что с ними можно о чем-то договориться. Это абсолютнейший абсурд. Договориться с ним ни о чем нельзя. В данном случае речь идет не столько о согласовании, как бы Израиль и Соединенные Штаты согласовывают свои позиции, Хамас должен быть разрушен, потом должно постепенно начаться восстановление Газы, развертывание там этих каких-то международных сил, поэтапный вывод израильских войск, да, все это согласовано, но дьявол, как всегда, коренится в деталях. Например, кому должны сдавать свое оружие хамасовцы? Хамасовцы говорят, да, мы готовы сдать оружие вот этому вот какому-то международному стабилизационному конкурсу и администрации технократов и экспертов. Понимаете, красиво, невероятно звучит. Какие технократы, какие эксперты? На самом деле это какие-то случайные люди из невероятно коррумпированной палестинской автономии, где все продается и покупается, ну, просто живого места нету там. И эти случайные люди, они становятся или какие-то там владельцы заводов местного разлива заводов газет-пароходов, и вот они становятся экспертами и технократами. Понятное дело, что если им Хамас передаст это оружие, и все возможные деятелей из Совета мира, включая Турцию и Катар, а также все эти международные стабилизационные силы сделают все, чтобы это оружие в целостности и сохранности, и при том хорошо смазанное, уже и подготовленное, оно вернулось благополучно в руки Хамаса, когда это будет Хамасу удобно. Понятно, что Хамас будет стоять за кулисами. Понятно, что все эти правительства, все эти структуры, это будет чистая фикция, за которыми будет управлять тот же Хамас, и Хамас сохранит свою власть над бюрократическим аппаратом, который он пропитал буквально своими людьми, там все, и медицинские центры, и школьные учреждения, и мечети, все находится под его полным контролем. И вся эта идея сдачи оружия просто теряет смысл. Абсолютно. Потому что одно дело, если сдает Израилю или сдает, скажем, Соединенным Штатам, тогда да, это другое дело. Но другое дело вот этим вот каким-то экспертам или технократам, непонятно откуда взявшимся, и всей вот этой вот бранже из так называемого Совета мира, то это просто пустой звук. Главное Еще один главный момент, Алексей. Цель, которую ставил перед собой Нетаньяху, в общем-то, и, собственно, и Трамп поддерживал его, заявлял об этом, это ликвидация власти Хамаса. Нельзя уничтожить идеологию. Идеология мусульманских братьев исламизма, она сохраняется, она вне зависимости от Хамаса. Хамас — это ведь всего лишь палестинский филиал мусульманских братьев. Но можно уничтожить их структуру, их бюрократию, их власти, контроль над мечетями, в школах, где обучают ненавидеть и убивать евреев уже 4-5 лет, и с их летними лагерями, где их тренируют будущих убийц. Вот это вот все надо ликвидировать, конечно же. Весь их бюрократический аппарат, который, по сути дела, такое государство. Это не просто группа террористов, это государство. Вот их надо уничтожить. Если их не уничтожить, то или передать это действительно каким-то местным кланам влиятельным, с которыми можно вести дела, а не неким там непонятно откуда взявшимся технократам и экспертам, то тогда действительно можно говорить о том, что Газа замерена. Газа может спокойно существовать. Это будут какие-то государства, местные эмираты, кланы, которые можно контролировать, с которыми можно каждый по отдельности вести дела, ведь арабское общество, оно клановое. И управлять его, как это делали британцы, когда они были еще британцами, а не тряпками, какие они превратили. Сейчас они это и делали. Они вели переговоры именно с кланами. А так это все бесполезно. Поэтому все это обсуждалось. Но насколько все это, насколько американские посредники, американская администрация в массе своей, я не сомневаюсь, например, что Руби это прекрасно понимает, но за исключением Руби, я не знаю, насколько Трамп, насколько тем более Венс, я уже не говорю про Кушнера, про Виткова, про всю эту компашку, что они вообще отдают себе отчет, как надо разговаривать с этими людьми, как вести дела, и поэтому все возвращается то же самое, что и в Ливане, на круги своя. То есть, вроде бы как договорились, но понятное дело, что Хамас на это не пойдет, Хамас власть не отдаст, оружие не передаст ни Израилю, ни Соединенным Штатам. И поэтому, опять-таки, мы будем наблюдать то, что наблюдаем. Вот это вот вялотекущую шизофрению, когда с одной стороны Хамас устраивает провокации, с другой стороны говорят о мире, когда Израиль тоже готов идти на уступки, с другой стороны истребляет периодически этих боевиков, что и происходит на наших глазах. И вот это вот бесконечная, знаете, попытка отрубать по миллиметру хвоста кошки, она, во-первых, она крайне неэффективна, во-вторых, от этого столько шуму и никакой пользы. Кошка визжит, все бегают, все не знают, что делать и так далее, и никакого продвижения нет. Хамас надо уничтожать, а не вести с ним переговоры и призывать его к сдаче оружия.
14: Да, на иранском направлении, в плане того, что СМИ распространили информацию о том, что некий меморандум между Вашингтоном и Тегераном еще на 60 дней продлен, и они это объясняют тем, что вот Вашингтон взял паузу очередную именно на переговоры, не будет бомбить, не будет мочить Иран. И как этот диагноз уже интерпретировать, вы это делали неоднократно вот в нашей программе. Но тут сейчас новая как бы вводная составляющая озвучивается экспертами. Они говорят, что, ну, там на Вашингтон надежды мало, а вот то, что Иран сосредотачивается и набирает силы, и встает, что называется, с колен после тех вот разрушительных ударов, и в этой ситуации может пострадать больше всего Израиль. Почему? Потому что Иран, окончательно убедившись в слабости или в нежелании США производить какие-то серьезные там удары, он обрушится на Израиль. Вы рассматриваете такой вариант развития событий?
15: Вы знаете, Алексей, я не думаю, что они обрушатся на Израиль, потому что они знают очень хорошо, что если они попробуют атаковать Израиль, а сил-то у них все-таки преуменьшилось, здорово. Это так. То есть от этого никуда не денешься. Очень большое количество их ракет, их потенциала, оно, да, уничтожено, да, повреждено, нанесен им ущерб, Поэтому насчет Израиля я даже как раз не думаю, что он так уже поспешит атаковать Израиль. Но что они делают? Опять-таки, они невероятно хитры, они изобретательны, они изворотливы, и они, Алексей, превосходнейшим образом чувствуют своего противника. Они чувствуют, что администрация слаба, что она колеблется, что она не знает, что делать, что ей хочется, знаете, и съесть вот этот вот торт и оставить его в сохранности, что ей хочется побыстрее о чем-то договориться, и даже то, что Трамп готов уже и заявил, что он установил прямые каналы с КСИР. Опять-таки я возвращаюсь к этой теме о том, что прямой канал с Хамас, с КСИР, с Хизбаллой. Ну, у меня даже нету слов, как это определить, вести переговоры с КСИР. Это трудно мне даже как-то, честно говоря, сказать это. Это все равно, что с обществом пироманов говорить о необходимости как-то заботиться о недопущении пожаров. Вот что-то из этой серии, я бы сказал. Но в Тегеране это чувствуют. В Тегеране чувствуют, и вот на днях они заявили о том, что они будут переходить уже от оборонительной к полностью наступательной стратегии. Так они сказали. И они говорят это в унисон. Там есть несколько чиновников, я не помню сейчас их имена, да и не надо их помнить, собственно говоря. Но они говорят следующее, что они установили срок, то есть они диктуют, обратите внимание, это ультиматум, срок в несколько недель, в течение которого Соединенные Штаты должны полностью вернуться к меморандуму о взаимопонимании, который был подписан 17 июня. Вот эти те самые джентльменские соглашения, о которых говорил Венс. Вот к этим джентльменским замечательным соглашениям они требуют вернуться. И говорят об этом сразу несколько человек. Там и заместитель командующего КСИР, и председатель какой-то комиссии в парламенте, какой-то неназванный источник агентству Reuters. То есть они говорят, вы будете делать то, что мы скажем. Если вы не сделаете то, что мы скажем, мы переходим к наступательной стратегии. Как будто до этого они вообще, честно говоря, были белые и пушистые. Но что они имеют в виду? Они имеют в виду как раз не Израиль. Они имеют в виду американские объекты. И они имеют в виду страны, арабские страны. Не только Персидского залива, но и все арабские страны, включая Саудовскую Аравию, включая Иорданию и так далее. Они их будут нещадно гнобить и терзать, говоря простым русским языком, обстреливать, взрывать их корабли, атаковать их какие-то инфраструктурные объекты своими руками или руками своих ставленников, шиитских милиций или тех же хуситов. Они угрожают перейти к действию. Это, вы знаете, Алексей, закономерно, к сожалению, закономерно, когда такого рода публикой ты пытаешься договориться, а потом еще говоришь, что ты заключил с ними джентльменские соглашения, то они трактуют это однозначно, что ты слабак, что ты малодушный, что ты трусоват, что тебе надо как можно побыстрее, как-то, неважно как уладить дело для галочки, поставить ви. И они становятся еще наглее. Это обычный, здесь действует обычный, то, что они понимают, вот это меня удивляет, как американские политики, да и вообще западные, в Западе, на Европе тоже, как они оторвались от жизни. Ведь это работают первобытные инстинкты от примитивных самых сообществ до банальной вот закона подворотни. Все то же самое, ничего нового, но они почему-то рассчитывают, что они смогут договориться с КСИР и с Хамасом. И вот мы видим результат, они становятся все наглее, они еще больше требуют для себя, они требуют для себя дополнительных еще выгод, компенсации и разморозки активов, и снятия санкций, и полного контроля над Ормузским проливом. И все заявления Трампа громкие, они абсолютно на них не действуют, они их смешат, потому что если за этими заявлениями ничего не следует, то это воспринимается, просто как посмешище, понимаете, то же самое, когда когда родители говорят ребенку, ты будешь наказан, и ты никогда не получишь вообще ничего, а уже через 15 минут они идут покупать ему игрушки и мороженое. Это то же самое, то есть или ты говоришь, а потом делаешь, или лучше не говори, но когда ты ведешь себя таким образом, только это распаляет их аппетит. И такая ситуация, что да, они будут пробовать Америку на вшивость. Это однозначно. Вопрос в том, как поведет себя Америка. Я думаю, что так же, как и сейчас, Трамп будет говорить, что мы их уничтожим, снесем вообще все там, что движется. А через, не знаю, сутки или несколько часов даже он скажет, что мы достигли прекрасного, самого замечательного соглашения, и они хорошие, практичные обед.
14: Ну что ж, первый час сегодняшнего выпуска «Полного шалома» подходит к концу. Песни, которая прозвучит сейчас, название на иврите, текст на русском. «Эль Малера Хамим» — это библейское обращение к Господу, в данном случае такому всемилостивому, который все прощает, который распространяет свою благость, свою милость на всех, и... Песню исполняет Лариса Кирштейн. Для тех, кто слушает Дэвидсон Радио и недавно приехал в Америку, Лариса Кирштейн, израильский политик, израильский бард, много лет вела эту программу. Лариса не стала несколько лет тому назад, и песня в ее исполнении прозвучит сейчас в нашей программе.

0: Израиль.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрола.

0: заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берос и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.

0: Германия, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами.
2: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный судья заблокировал решение Трампа перенести будущую штаб-квартиру ФБР в здание имени Рональда Рейгана в центре Вашингтона. Судья согласился, что администрация не может тратить выделенные средства на переоборудование здания Рейгана и продолжать переезд до завершения судебного разбирательства. Это временная блокировка, а не окончательное решение о месте размещения ФБР. Пока Федеральное бюро расследования остается в здании Гувера, а многолетние история с новой штаб-квартирой вновь возвращается в суд. Министерство обороны направило 30 американским университетам требование срочно проверить свои научные и образовательные связи с иностранными учреждениями. Основное внимание уделяется партнерствам с китайскими организациями, которые Пентагон считает связанными с военными структурами или исследованиями двойного назначения. В перечне также находятся отдельные учреждения из России и Ирана. Названия всех 30 университетов официально не опубликованы, однако, по данным Associated Press, соответствующие уведомления получили. Среди прочих – Гарвард, Массачусетский технологический институт и Университет Джонса Хопкинса. Учебным заведениям дали 2 недели на проведение проверки. В нескольких районах Квинса стартовала кампания «Знай свои права». Волонтеры, местные политики и миграционные организации обходят дома и рассказывают жителям, как вести себя при встрече с сотрудниками ICE. Жителям объясняют, что человек имеет право хранить молчание и не обязан отвечать на вопросы о месте рождения или иммиграционном статусе. Организаторы также советуют заранее составить семейный план, определить, кто заберет детей из школы, кому позвонить в случае задержания и где хранятся копии важных документов. При этом такие общие инструкции не заменяют консультацию квалифицированного иммиграционного адвоката. Член Ассамблеи штата Ларинда Хукс сообщила, что в ее офис поступают звонки о задержаниях людей, которые работают, платят налоги и ранее не привлекались к уголовной ответственности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за $464 миллиона, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 18 августа. Сегодня был второй по счету подряд отрицательный день. Вся неделя это у нас пока отрицательная. Индекс Джонса упал на 116 пунктов, 0,2%. 53 343 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 53 пункта, 0,7%. 7692 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26 290, минус 355 пунктов или процент с третью. Транспортный индекс минус 1,6%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,3%. Нефть плюс 63 цента, $85.13 стоит 1 баррель нефти. Золото минус $80.20, $4393.50 стоит унция золота. Унция серебра упала больше, чем на $4, минус 2,68 за унцию, которая теперь стоит $63.55. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,366%. За 10 лет можно получить 4,704%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,282%. Интерес по сравнению с утром сегодняшним упал. Это значит, что цены поднялись. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция минус 0,8%, Германия минус 0,8% и Швейцария плюс 0,15%. В Азии японский Никей упал на 2,5%, Шанхай прибавил 0,2% и Гонконг поднялся незначительно. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех было Targa Resources, поднялся на 7,1%. Insulet, Ulta Beauty, Intuit и Monster Beverage были в плюсах. В минусе были Coherent, Lumentum, Seagate, SanDisk и Siena Corporation. На NASDAQ Intuit, Monster Beverage, Adobe, Gilead, Ericsson Enterprises были в плюсах. В минусе были CoWave, Lumentum, Seagate, SanDisk и Teradyne. На Dow сегодня в плюсах были Johnson & Johnson, Salesforce, Nike, Coca-Cola и IBM. В минусе были Caterpillar, Nvidia, Sherwin-Williams, Boeing и Cisco Systems. Из отдельных компаний Microsoft поднялся на $1.28, Oracle упал на $3.86. Meta минус 25-30. Они пытаются выиграть дело в суде, но пока они один суд в штате проиграли, и они, скорее всего, пойдут в Верховный суд, будут просить защиты там, потому что другие штаты тоже будут подавать на них в суд, и дело связано с тем, что штаты считают, что Мета использует свою систему, чтобы приучить детей использовать их систему, и штатам это не нравится. Amazon минус $1.86, Nvidia минус 5.27 сегодня, Aerospace минус 6.99, DoorDash плюс 3.63, Apple поднялся на 4.44, Visa плюс 5.41, Netflix поднялся на $1.71 и MasterCard плюс 12.05. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретной действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, второй час. Напомню, что полный шалом. Программа выходит в эфир с 17 до 19.00 по вторникам по времени Нью-Йорка. Это 4 части, 4 получаса или 2 части по часу. В общем, считайте, как удобно. Я стараюсь всегда половинки и четвертинки, что называется, отбивать, дабы мы не запутались. Вместе с израильским журналистом Александром Майстровым в ближайшие несколько минут мы поговорим об общепите. Но не думайте, что мы начнем сейчас дегустировать или делиться впечатлениями о тех или иных блюдах или напитках. Нет. Именно с кафе так или иначе связаны вот две новости, которые я хотел бы обсудить. Александр, ну, начнем с Иерусалима. Там какое-то кафе, судя по вот таким красочным фоторепортажам, особенно СМИ, оно стало арендой настоящих боев. Напомню, что в Израиле действует так называемый статус-кво при провозглашении государства Израиль. Светские отцы государства заручились поддержкой религиозных евреев и договорились, что кашрут будет действовать в госучреждениях, в гостиницах, в больницах, в армии, что, так сказать, шаббат будет соблюдаться там в полном объеме, будут перекрываться улицы, не будет ходить общественный транспорт. Так или иначе, этот статус-кво соблюдается до сих пор. Ну вот одно из иерусалимских кафе решило все-таки работать по субботам. Оно себя там кошерным не провозглашало. И это не понравилось религиозным. Они харидим, как говорят в Израиле, ультрарелигиозным. Они там устраивают свалки, сходки, драки, борясь за святость субботы, настаивая на том, что вот это кафе не должно работать. Александр, как бы и тех понять можно, и тех понять можно. А как вы все это понимаете?
4: Вы знаете, я сказал бы следующее, Алексей. Я считаю, для меня, во всяком случае, главное это то, что люди должны иметь свободу выбора. Если это, как в свое время говорил Джон Локк, который основатель, собственно говоря, отец либерализма, но этот либерализм невероятно искажен, то, что сегодня это является, и то, что те люди, которые называют себя либералами, они ни в коей мере либералами не являются. С точки зрения того же Лока, это просто была бы какая-то агрессивная секта, там, коммунистов, марксистов и так далее. Я это говорю к чему? К тому, что у каждого человека должен быть выбор. Если этот выбор не затрагивает чувства других людей, не является посягательством на их жизнь, то этот выбор, он имеет право на существование. Вот то же самое, что и с этим кафе. В Иерусалиме есть кафе. Есть кафе, которые являются некошерные. Есть кафе, которые работают в шаббат, в субботу. Ничего страшного я в этом не вижу. Действительно, это никак не касается ультрарелигиозного сектора. Это кафе не открыто на территории ультрарелигиозных кварталов, Мэш-Рим или там еще какое-то. Нет, оно действует на территории, в общем-то, говорят, центральной части Иерусалима, и туда приходят люди для того, чтобы посидеть. Это никак не ущемляет никакие права ультраортодоксов. То, что происходит, это то, что вообще свойственно человеку, природе, в самых низших проявлениях. То есть пытаются догматики навязать, начетники, догматики пытаются навязать свою волю всем тем, кому кто отказывается принимать их учение и их порядок вещей. Те, кто не хотят принимать их догматы, они сразу клеймятся как враги, как, не знаю, как ересь, как еретики, как посягатели на святые истины. Никто не посягает на святые истины. Да, если вы не хотите работать в субботу, можно не работать. Не хотите сидеть где-то в кафе, не надо сидеть где-то в кафе. Не хотите, не надо, это ваше дело. Так же, как не хотите ездить на частном транспорте или на общественном транспорте, не надо, но вы не можете навязывать эти свои догматы всем остальным людям, чтобы люди не сидели в кафе, чтобы они ели то, что вы считаете нужным есть, чтобы они не ездили вообще никуда. Те ведь, получается, что интересно, Алексей, что как раз страдают слабые слои населения, у которых нет машины. Потому что если человеку нужно попасть в больницу срочно, ему плохо, или попасть к родственнику, там, к родителям, который тоже плохо себя чувствует, он обязан брать такси. То есть нету транспорта в субботу, это же абсурд. Это все, я считаю, опять-таки, политика насаждения своих догматов и своей ценности тоталитарным совершенно образом. Это происходит вокруг вот данного кафе. Да, приходят люди посидеть, да, они едят там некошерную пищу, их право. Их право, они не наносят никакого вреда тем же ультраортодоксам. Они не посягают, они не входят в их квартал и не начинают там раздавать пирожки со свининой. Ни в коем случае. Они сидят там, где хотят, в центре, в самом центре города, и кушают то, что они хотят. Всего лишь навсего. И собирать вокруг этого под видом сохранения священных еврейских ценностей, это не имеет никакого отношения ни к еврейским ценностям, ни к священным, ни к сакральному чему-то, ничего. Это просто стремление навязать свою волю и свои взгляды всем тем, кто не согласен, кто хочет жить своей жизнью. Для меня это, например, неприемлемо. Я считаю, что это кафе должно работать, оно имеет полное право работать. А нравится это ортодоксам или не нравится, мне тоже может не нравиться, как они ходят и как они ведут себя. Но это не значит, что я пойду в их кварталы и буду требовать, чтобы они ходили так же, как мне бы хотелось. Нет, уважайте другого, и тогда все будет нормально.
3: Еще один инцидент с точкой общепита, но во Франции этот отрезок видео, этот видеоклип, видеосъемка распространилась по всему интернету. Смысл какой? Владелица там или работница, причем не молодая, и будем называть вещи своими именами, белая, то есть не там, представительница другой расы, не мусульманка, она пожаловалась на то, что вас, евреев, что-то становится слишком много. И вот ее, эту женщину не молодая, это видео можно найти, еще раз подчеркну, в интернете, в соцсетях. Александр, у меня даже не, я понимаю ваши отношения и даже не задаю вопрос, как вы относитесь, ну, было бы странно услышать, что вы относитесь положительно. Я вот рассуждаю, вы знаете, это же ведь не благотворительная столовая, это торговая точка, назовем так, там общепит. Вот я, ставя себя на место владельца любого бизнеса, вот мне вот совершенно наплевать, кто у меня будет покупать, много евреев или много арабов, главное, чтобы денежки текли мне в кассу, в мой кошелечек, а я уж продам и кофе, и плюшки, и ватрушки, и чего там еще подают, и лягушек жареных, или вареных в этой Франции. Ну вот, что меня-то удивляет, все-таки Франция такая демократическая страна, или, скажем так, с историей демократии, одна из первых там чуть ли демократий в современной Европе, белая, ну, относительно, как бы, что там, эгалите, фратерните, всегда у них были такие, как бы, и цели, и ценности, и особым там антисемитизмом французы никогда не страдали. Однако ж на тебе, вот эта зараза распространяется в головах белых людей, коренных французов. Ну, ей-то, этой тетке, вот, ну, много евреев становится, мало евреев становится в Гренобле. Вы понимаете, я не могу найти какого-то рационального объяснения всему этому.
4: Вы знаете, Алексей, здесь, возможно, несколько моментов. Возможно, действительно, там группа, там были ультрарелигиозные евреи, они не всегда ведут себя, ну, как бы аккуратно достаточно, и все это, может быть, это ее разозлило. Но я думаю, на самом деле не в этом дело, потому что и представители других В общем, там, например, из Алжира, откуда-нибудь из Марокко или из Сомали ведут себя лучше, не думаю. Мы просто сталкиваемся с проявлениями, причем бурными проявлениями болезни, которая, в общем-то, казалось, уже была не то что забыта, но существовала латентно как-то. Антисемитизм в самой такой примитивной, в самой, ну, я бы сказал, средневековой какой-то варварской форме, он возродился с невероятной силы. Вот вы описали этот случай, а там было масса еще таких случаев. Ну, например, вот буквально там вчера в Барселоне подверглись нападению французские евреи. Там они были надеты тоже. Один был надет вот как ультраортодокс, другой просто носил кипу на голове. И они напали на них, они плевали, кричали: «Убийцы детей, смерть Израиля». В Лондоне появилась продажа книги Гитлера «Майн кампф» на арабском языке. То есть уже вот это все вернулось. В Белфасте израильская группа телевизионщиков поехала снимать. Не знаю даже, что она поехала снимать. На нее напал какой-то субъект, начал кидаться стаканами, ранил одного из операторов в голову. Практически это каждый день. Я читаю новости, это выглядит совершеннейшим сумасшествием. Даже в странах, которые, казалось бы, всегда доброжелательно к нам относились, как в Чехии, например, и то там проявляются, вот пишут, что в соцсетях, например, там всякие культивируются теории из еврейского заговора о том, что евреи коронавирус организовали, что они организовывают заговор против всех, и там и левые, и правые, так или иначе, они все это поддерживают. То есть это ширится, растет заболевание, причем совершенно с молниеносными темпами. Я бы сказал, то, что вчера еще было постыдно, то, что было где-то совсем на обочине общественной жизни, оно стало легитимным, оно стало популярным и везде, и в той же Америке, и в Канаде, и повсюду. Вот этот вот примитивный, первобытный, пещерный антисемитизм, которого раньше, в общем-то, скрывали. Ну, говорили, мы осуждаем Израиль, но евреи, мы не против евреев, но была такая, как известно, отмазка. Теперь никакой отмазки, просто вы евреи, убийцы детей. И опять-таки наши общественные деятели, наши политические деятели, они подливают масло в огонь. Это тоже надо помнить. Я много раз напоминал слова нашего глава партии демократов Яира Галана, генерала бывшего, который заявил, что израильские солдаты убивают палестинских детей ради забавы. Но когда вот эта вся публика слышит слова вот этого генерала, генералов у нас тьма тьмущая, как тараканов, знаете, в каком-то сортире вообще привокзальном, то, конечно, они повторяют это все. И все это вместе превращается вот в такой мерзопак, пакостный поток, который буквально проникает во все точки мира, казалось бы, еще не отравленные вот этой вот болезнью. Все это, конечно, очень печально, и очень печально даже и для тех обществ, где эта болезнь набирает силу, потому что история показывает, что там, где антисемитизм становится нормой, воинствующий такой антисемитизм становится нормой, там, где он распространяется, находит массовую поддержку, то эти страны кончают нехорошо с метафизической точки зрения, если можно так сказать. Их ждет большие ждут трудности, сложности и неприятности. Потому что, как правило, наоборот, страны спокойные, страны, которые как-то развиваются успешно, благополучно, стабильно, а они как раз проявляют максимальную терпимость. Так что это синдром канарейки в шахте. То есть начинается с евреев, а уже заканчивается всем, чем ни попадя, начиная от концлагерей, кончая там ГУЛАГом, 53-м годом, чем угодно. Все это явления, связанные между собой.
3: Ну, и я напомню, что вот и в прошлой программе мы упоминали, то есть тут какие-то уже страны, которых вот и грех было раньше заподозрить, Болгария, узнав о том, что в какой-то гостинице там расселились израильские делегации израильских школьников, собрались люди и стали выкрикивать «Хайль Гитлер», антисемитские нацистские лозунги, еще раз подчеркну, православная страна преимущественно, христианская, толерантная, в общем, сама
4: пережившая. И очень дружественная Израилю, Алексей, да. Очень дружественно. Болгары спасли евреев. Болгарам никогда не свойственен был вот такой вот злобный, дикий антисемитизм. Нет, но это все проникает в ряды молодежи. Молодежь отравлена всеми вот этими вот идеями, включая Палестину от реки до моря и так далее. И все это заводит самые низменные, самые отвратительные чувства в человеческой природе. Это повсюду, и в Болгарии, и в Румынии, тоже дружественной стране, кстати говоря. То есть уже, по сути дела, то и стран незараженных этой заразой это очень мало осталось.
3: Ну, скажем прямо, это было так всегда, просто сегодня вот с развитием и соцсетей, и, собственно, медиатехнологий, и дурные мысли, и дурные новости, они распространяются с невиданной ранее силой, и дурные идеологии опасные, поэтому вот тут ничего
4: конечно,
3: не сделаешь.
4: Конечно, конечно, конечно. А молодое поколение крайне невежественно и крайне мало знает и жизнь, и историю, и понимает вообще, что происходит, и очень податливо вот на все эти совершенно безумные идеи.
3: Прервемся на выпуск новостей, короткую рекламу, друзья, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
10: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 900 718 223 2900.
11: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Walt Disney подала иск в окружной суд округа Колумбия на администрацию Трампа, обвинив ее в карательной кампании против принадлежащего ей телеканала ABC. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исковое заявление. Disney обратилась в суд на фоне требования Федеральной комиссии по связи по обновлению лицензии 8 местных телеканалов ABC. Запрос был подан в апреле после того, как Трамп потребовал уволить телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC. Комиссия подозревает телеканал в возможном нарушении закона о связи 1934 года и запрета на незаконную дискриминацию. Лицензии ABC подлежали продлению в 1928-1931 годах. Руководитель факультета сестринского дела Хантер Колледжа, это Нью-Йорк, Шерри Гринберг, была избрана секретарем геронтологического общества Америки. Под ее руководством организация начнет разработку новых национальных стандартов по уходу за пожилыми людьми и внедрению цифровых систем мониторинга здоровья на дому. Также сегодня в нью-йоркском госпитале Калвари состоялась торжественная церемония завершения стипендиальной программы для студентов-медиков. Выпускники программы представили проекты по оптимизации паллиативной помощи и использованию биосенсоров для тяжелобольных пациентов. Эксперты отмечают, что инвестиции в гериатрическую медицину остаются одним из самых быстро растущих направлений здравоохранения нашей страны.
13: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: «Дэвидсон Радио». Радио. На волне 620 AM. «Дэвидсон Радио».
2: Америка, Израиль.
3: И финальная, и, пожалуй, наверное, сейчас самая громкая часть полного шалома на сегодня. Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. В последние полчаса с удовольствием пощелкаем, что называется, новости, которые обеспечивает нам Израиль с учетом вот предстоящих в этой стране выборов. Александр, ну всегда и для журналистов, и для обывателей выборы, предвыборные кампании, это период, вот знаете, того самого штампа, когда усаживаетесь поудобнее, закупаете попкорн, наблюдаем. И главный вопрос вот последних нескольких дней – это там очередное выступление Трампа, в котором он произнес загадочную фразу, что да, вот может быть, сказал он так вот свысока, кого-то из главных там кандидатов в Израиле я поддержу. С одной стороны, как бы он не произнес, это уже мой вопрос вам, Александр, он не произнес имени Таньягу, интрига, а у них вроде бы как там наичудеснейшие отношения, и других претендентов на пост премьер-министра Израиля Трамп не знает так долго и близко. И второй момент, ну, произнес он это таким вот барским тоном, что дал понять всем, что якобы от него вот эти результаты-то и зависят. Александр, ну а что, правда, что ли, вот как Трамп скажет, это сильно повлияет на выборы в Израиле, на их исход?
4: Вы знаете, Алексей, во-первых, мы не знаем, что в голове у Трампа, у меня еще сомнения, знает ли сам, честно говоря, что у него в голове, потому что его решения сменяются настолько стремительно и приобретают такие формы, что просто за этим совсем трудно успеть, и только успеваешь изумиться. Я не исключаю, что сегодня он может заявить, что поддерживает Биби, завтра он скажет, что Биби факинг, и он поддерживает, там, скажем, генерала бывшего Гади Айзенкота, потом снова поддержит Биби и так далее. То есть это совершенно непредсказуемо. Насколько это может повлиять? Тут очень трудно сказать. С одной стороны, поддержка публичная президента Соединенных Штатов – это, конечно, огромный фактор, который может повлиять на исход избирательной кампании. С другой стороны, израильский народ в массе своей, он достаточно такой своенравный, строптивый. И если он почувствует, что Трамп на стороне не того, кто ему там нравится, а на стороне того, кто, по его мнению, лучше ему подходит в силу каких-то политических, там, тактических обстоятельств, то он может взбунтоваться и проголосовать на зло Трампу. То, что называется, такое тоже нельзя исключать, скажем. Трамп может решить, что я хочу сделать ставку на Айзенкот. Айзенкот, ну, не показал себя никак ни в политике, ни в безопасности. Выглядит то, что он говорит, он выглядит каким-то мягкотелым, безвольным, бескостным и так далее. И если вдруг, например, Трамп сделает ставку на генерала Айзенкота, то это может вызвать встречное возмущение, раздражение, как угодно. И как раз люди, которые колебались, проголосуют за Биби. Такое тоже возможно. Так что Биби будет выглядеть на фоне того же Айзенкота, которому Трамп оказывает поддержку, как человек сильный, как человек ассертивный, волевой, готовый отстаивать национальные интересы. И поддержка Трампа, например, представители оппозиции, я, к примеру, сказал Айзенкот, он сегодня ведущий представитель оппозиции, она может сыграть плохую роль для того же Айзенкота. Так что все это вилами, то, что называется, по воде писано. Вы знаете, насколько он нормально ведет себя. Все американские президенты так или иначе вмешивались в израильские избирательные кампании. Я помню, когда я приехал сюда, это было еще конец 88-го года, и потом прошло несколько лет, и администрация Буша-старшего с госсекретарем Джеймсом Бейкером, они делали все, чтобы утопить и Шамира, и его правительство, привести к власти Рабина Переса. И да, смогли это сделать. Да, у них получилось. То есть американское правительство в целом имеет возможность, располагает рычагами для давления. Ну, то, что Трамп озвучивает эти все свои симпатии столь открыто и такой эпатажной форме, я бы сказал, эксцентричной. Ну, это только в этом отличие. Отличие в форме. По сути дела, все президенты так или иначе оказывали давление на израильских политиков в дни выбора. Так было и при Обаме, так было и при других президентах.
3: Александр, ну вот уже все ближе и ближе, собственно, день выборов, и поэтому количество опросов, количество там всевозможных вот социологических исследований, оно множится с каждым днем. И был целых два, по-моему, на прошлой неделе, когда вдруг вот все эти опросы показали. До этого у Ликуда, не было особых проблем, явно он шел таким вот первым номером, и вдруг, бац, Ликуд резко потерял голоса избирателей, симпатии избирателей. Если бы выборы проходили в тот день, не Ликуд бы формировал правительство, скорее всего. Эта тенденция такого вот одного дня, она с чем-то была связана, и есть ли, вот если все будет идти так, как идет сегодня? Ликуду что-нибудь грозит? Ну, мы говорим Ликуд, подразумеваем, разумеется, Нетаньяху.
4: Ну, несомненно. Понимаете, здесь есть несколько составляющих, Алексей. Первая составляющая, она заключается в том, что мы находимся в неведении. Если посмотреть на опросы по разным каналам, левым, коих большинство, и правым, коих меньшинство, то мы увидим совершенно разную картину. Впечатление вообще, что мы живем в двух совершенно разных Израилях. Одно Израиль где-то вот здесь, другое там на Северном полюсе или в Сахаре, я уж не знаю где. По одним, действительно, тот же Айзенкот, он вырвался вперед, у него 23 мандата, Ликуд отстает 21-22 мандата, и вообще коалиция ничего не в состоянии сделать, собрать не получается. Получается где-то 50 с чем-то голосов, а нас на 60 как минимум, 61 как минимум. Если смотреть и верить правым каналам, то получается совершенно обратная ситуация, то есть Ликуда там 32 голоса, я условно говорю, а у его противника, главного того же Айзенкота, там 21 или 22, и левые партии, я их называю левыми условно, они не получают тоже достаточного количества мандата, чтобы сформировать коалицию, а как раз Ликуд запросто может ее сформировать. Таким образом, верить этому, конечно, нельзя. Истина где-то находится посредине, если вообще она где-то находится. Может быть, все изменится через, не знаю, через месяц, я уже не говорю, через 3 месяца, когда будут выборы. Это один, нет, через два, 27 октября должны быть выборы. Это один момент. Второй момент заключается в том, что Биби, ну, это в кавычках, тоже благодаря всем администрациям, и администрация Байдена, и, к сожалению, администрация Трампа сегодня не может реализовать выполненные обещания. Он не смог добиться успеха, такого решающего успеха ни на одном из фронтов. Ни с Хамасом, ни с Хизбаллой, ни с Ираном. Да, успехи есть, но они не являются решающими. Окончательной победы не было достигнуто, цели не были выполнены. И это существенно снижает доверие к Биби. Никто не говорит о том, что Биби, он вынужден считаться с требованиями Белого дома, что он лавирует, что он маневрирует. Говорят о том, Биби не смог, и все. То, что бы не смог Айзенкот, например, или там Лапид, или еще какой-нибудь представитель оппозиции, это никого не волнует. Но говорят, они же не находятся во главе правительства, Биби находится, поэтому он и виноват. То есть то же самое, что и 7 октября. Не говорится о том, что это был, по сути, я в этом опять, я повторяю, убежден заговор, но Биби формально находился, да, он формально виноват. То же самое и здесь. А поэтому, наконец, Трамп сам, вот он сказал, как вы упомянули, Алексей, что он, возможно, кого-то поддержит. То есть он не говорит, что я поддержу Биби Нетаньяху, потому что. Он говорит, я еще подумаю, несмотря на то, что Нетаньяху был союзником, несмотря на то, что мы вместе осуществляли военные, блестящие, в общем-то, военные действия. Это уже потом, то, что он выкрутил своими политическими маневрами, но военная операция была проведена, в общем-то, очень эффективно и очень успешно. Так вот, это тоже очень влияет. Когда он вытирает ноги о Биби и говорит, что я его факин, что он вообще идиот сумасшедший, что он не понимает, что если бы не я, то его бы вообще не было, то это очень плохо, конечно, влияет. Он специально одно время просто как будто прицельно топил Биби. Это третий фактор, по которому действительно, вероятно, повлиял на снижение популярности Биби. Что будет за эти 2 месяца, трудно сказать, но пока, на мой взгляд, я бы сказал, дислокация сил не в пользу Биби. Биби теряет голоса. Те, кто раньше сомневался, они переходят или в лагерь оппозиции, или же они переходят к мелким правым партиям, которых формируется невероятно много, просто как светлячки в ночи. Они вспыхивают, потом, понятно, они погаснут, но они вспыхивают. Тут Эдельштейн с Эрданом, бывшим послом Израиля в ООН, сформировал свою партию. Тут еще несколько, и Фейгалин, которого те, кто знает немножко об Израиле, тоже знают эту фамилию. Тут масса различных деятелей, которые говорят, что мы создадим свою партию, и мы пойдем в гордом одиночестве, и мы победим. Вот те люди, которые теряют доверие к Биби, считают, что он недостаточно решителен, недостаточно последователен, что он должен был действовать более ассертивно, идти на зло Трампу, хотя я считаю, что это невозможно, но они-то так не считают. И они могут перейти вот к этим партиям-однодневкам, которые просто уведут голоса в песок. Это будет где-то, может быть, даже 5-6 мандатов правых, при том, что общество-то в основном право настроенное. И все. И тогда у левых будет шанс. Плюс еще один момент, Алексей. Левые сейчас делают все, чтобы, извините, открыть дорогу для партии Мансура Аббаса. Партии Мансура Аббаса, которая является главой южного исламского движения в Израиле, то есть тоже филиала мусульманских братьев. Так вот, они его отбеливают, они его всячески привлекают, они говорят, что он замечательный человек, он демократ, он умница, он настоящий сионист. Я не шучу, они так и говорят. Тот же Яир Галан, о котором я говорил, сказал, что это замечательный сионист или что-то в этом духе он сказал. Сегодня идет тенденция к тому, чтобы превратить превратить эту партию мусульманских братьев в некое такое благородное движение, арабо-еврейское движение, которое за все лучшее против всего плохого. Туда идет высокопоставленный бывший генерал, некто Сигалович, который раньше, если я не ошибаюсь, был у партии то ли Лапида, то ли еще кого-то, для того, чтобы придать ей, отбелить ее, дать ей такой еврейский, придать характер. Не только они арабы, не только бедуины, тут еще и заслуженные евреи есть у нас, генералы. И таким образом тогда будет возможно сформировать коалицию вот с нашими местными братьями-мусульманами. Это они сейчас активно пытаются делать. Так что на сегодняшний день, на мой взгляд, Алексей, ситуация у оппозиции несколько получше даже, чем у Нетаньяху.
3: Александр, ну, как бы всегда, особенно вот на финальной стадии, возникают какие-то интриги, возникают утечки информации. Ну, как правило, это там какая-то банальщина. Там выпил, не закусил, подрался, очнулся в чужой кровати. Но это, как правило, касается там каких-то отдельных персон. А вот стоит ли на этой финишной прямой вот выборов 2026 в Израиле ожидать каких-то интриг, которые прям... ну вот ключевым образом поменяют всю картину, потому что, несмотря на то, что вот в Израиле, в отличие от Америки той же, ну, многоголосие партий, все равно как бы вот выборы последних нескольких там десятилетий, они по американскому принципу. Да, есть коммунисты, да, есть там зеленые, да, есть там какие-то либералы, но вот есть демократы и республиканцы, и борьба между ними. Так всю жизнь происходило в Израиле. Ну, сначала вот, ну, Ликут и Авада, сейчас Ликут, ну, там и, условно говоря, Ешатит и какие-то другие новые, сравнительно новоиспеченные партии, союзы, альянсы. Что может или должно случиться, чтобы вот нам с вами было не так скучно наблюдать или не так привычно наблюдать за выборами в Израиле вот в этом году, в этот раз?
4: Я думаю, Алексей, скучно не будет никоим образом. Во-первых, я жду всевозможных провокаций, прежде всего со стороны левых, со стороны оппозиции, потому что для них вопрос, сохранит ли Нетаньяху власть или он уйдет, это вопрос жизни и смерти. Это иррациональная вещь. Они его ненавидят настолько, вот буквально ненавидят. Не просто плохо относятся, можно просто относиться плохо. Я плохо отношусь, например, к какому-нибудь тому же Яиру Голану, но сказать, что я его ненавижу, желаю смерти и так далее, я не могу. Но они, да, они действительно такое впечатление, их-то ненависть настолько ослепляет, что они готовы собственную страну отдать на растерзание, лишь бы избавиться от Биби и тех, кого они ненавидят, вот этих вот фанатиков, как они говорят, религиозных зелотов, там Бен-Гвира, Смотрича. Это иррациональная ненависть. Они больше любят, я говорю сейчас про нашу левую оппозицию, левый истеблишмент, они больше симпатизируют Хамасу, я не преувеличиваю, чем Нетаньяху и правым поселенческим партиям. Поэтому я ожидаю всевозможных провокаций, если они почувствуют, что почва уходит из них из-под ног, все возможно. Второй момент, Алексей, это то, что общество устало от все тех же лиц. Устало от того же Нетаньяху. Нетаньяху уже у власти с 2009 года. Действительно, ну, с небольшим перерывом. Просто, да, кто-то его ценит, кто-то его не любит. Я уже даже не говорю о таких безумцах, коих очень много, которые готовы на все ради избавиться от него, включая уничтожением самой страны. Но просто обычный средний человек. Ему надоело, он хочет новых людей, хочет новые лица. Он не хочет этих старых генералов бесхребетных, хочет кого-то нового. Такие люди появляются. Вот появляется, например, Офер Винтер, который тоже генерал, но который генерал очень последовательный, решительный. И есть у нас такие люди. И вполне возможно появление неких персонажей, которые смогут неожиданно изменить всю политическую раскладку. карту весь политический расклад буквально накануне выборов. Так что нет, на этот раз скучно не будет, потому что это необычные выборы. И не забудем, Алексей, что эти выборы, они проходят после, в атмосфере, и после, и в атмосфере 7 октября, потому что травма вот эта вот 7 октября, она до сих пор еще очень жива, это все очень болит. Это колоссальная травма для всего населения, даже те, кто не понесли собственно непосредственных потерь. То есть все это накладывает свой отпечаток, все это будет еще искусственным образом всячески раздуваться и так далее. Поэтому нет, эти выборы, я боюсь, будут очень нескучными. Я бы хотел даже, чтобы они были, может быть, и поскучнее, честно говоря.
3: Ну, могу лишь только заверить наших радиослушателей, что скучнее наша программа, которая выйдет в следующий вторник, через неделю в 17:00 по нью-йоркскому времени, не будет. Так что, друзья, включайте свои радиоприемники ровно через 7 дней, а точнее не выключайте их в принципе и оставайтесь с Дэвидзон Радио 24 часа в сутки. Александр, дорогой, все, мы выработали наш ресурс исключительно временной, нет, не профессиональный, не человеческий на сегодня. Спасибо вам огромное и ждем вас во вторник опять в эфире, как всегда.
14: Спасибо, Алексей.
2: Америка, Израиль.
15: Oceanfront views, great amenities.
16: Planning our next vacation?
15: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
16: Find anything good?
15: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
16: It has great rehab, right?
15: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
16: Perfect.
17: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
19: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость.
28: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
29: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
30: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
31: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
30: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
31: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
30: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
31: и качественней.
32: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радіо.
1: Дэвідсон Радіо.
2: Дэвідсон Радіо, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Котцовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Пентагон решил проверить связи 30 американских высших учебных заведений с российскими, китайскими, иранскими вузами из черного списка министерства. Пентагон направил официальное уведомление в 30 академических организаций, призывая их приступить к проверке их финансовых, научно-исследовательских связей с соответствующими иностранными организациями, указывается в публикации ведомства. Министерство войны указало, что ожидает отчеты о проделанной работе до 31 августа включительно. Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября. В беседе с журналистами в овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября, думаю, именно 24 сентября». Но накануне издание «Политика» сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в нашу страну. По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме. Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября. Вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября. Верховный суд повторно отказал Трампу в отмене решения о выплате 5 миллионов долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о домогательствах и клевете. Аналогичное решение суд уже выносил в июне, отклонив первоначальную апелляцию Трампа. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за 464 миллиона долларов, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительно влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Пока Вашингтон и Тегеран не могут договориться даже о том, идет ли перемирие, регион начал строить собственную систему безопасности. 7 августа во дворце Аль-Сафа в Мекке Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали договор о совместной обороне. Нападение на одного считается нападением на всех. Эксперты сразу назвали пакт суннитским НАТО. И главный вопрос теперь о том, против кого он и кто еще в него войдет. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Был уже исторический прецедент, когда Турция и Пакистан состояли в военном блоке СЕНТА с 1955 по 1979 год, куда входили, кстати, также Ирак, Иран и Великобритания. Сейчас три страны с очень разными интересами. Эр-Рияд, Анкара, Исламабад. Что, по-твоему, их реально объединяет, кроме недоверия к американским гарантиям?
1: Ну вот, похоже, что это главное, что их на самом деле объединяет, потому что есть много гаданий о том, против кого это направлено. В Израиле уже все стали на уши, что это направлено против Израиля. И знаешь, как бы в Израиле, к сожалению, сейчас у людей обостренная реакция на все, в том числе, знаешь, как будто не хватает семи там войн на семи фронтах, которые, если верить, скажем, премьер-министру и его сторонникам, все триумфально выигрываются. Если верить оппонентам и просто внешним фактам, то не очень выигрывается. Вот как будто не хватает, как будто руки и так не полны всякими хамасами, хизбаллами, ксирами и хуситами, еще и нужно записать себе во враги, например, Турцию. Как бы Эрдоган, конечно, ничем не помогает улучшению симпатии к себе и своей стране со стороны Израиля. Хотя реально, ну, как бы именно тандем Израиля и Турции, тандем Биби и Эрдогана свалили Башара Асада в Сирии, к примеру, который, кстати, на днях был заочно приговорен к смертной казни в своей стране бывшей. Вот. Ближний Восток — это такая вот дипломатическая, как это называется, кадриль, когда все против всех и все со всеми. Вот говорят, суннитская НАТО, да, если мы возьмем, скажем, арабские и суннитские государства, у них настолько же сходство, насколько и вражда, и противоречие друг другу. Мы знаем, как демонизируется сегодня, отчасти, может быть, заслуженно, но мне кажется, что преувеличено все-таки, демонизируется Катар. Что якобы Катар финансирует антисемитизм на кампусах по всему миру, что якобы Катар выпестовал Хамас, хотя многие люди, включая даже твою вчерашнюю замечательную гостью, позавчерашнюю Софию Мурия, отмечают, что заигрывал с Хамасом даже Биби Нетаньяху. То есть вину за возращивание Хамаса можно на всех размазать. А тем временем Катар, с одной стороны, посредник в этом конфликте между Ближневосточным, в том числе между Хамасом и Израилем. Катар хочет проникнуть в Газу, чтобы вести какой-то свой контингент, свои деньги и так далее. Вроде бы он на одной стороне Саудовской Аравии. Но мы знаем, какая вражда между Катаром и Саудовской Аравией. Лет 8 назад Саудовская Аравия хотела уничтожить Катар, превратив его из полуострова в остров и затопив. Мы знаем, какая вражда между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами из-за того, что они поддерживают разные группировки суннитские в Йемене, а также разные силы в Судане. И получается, что это такой вот как бы клубок, против кого направлен этот союз, возможно, и против Ирана. Но, с другой стороны, Пакистан выступил как посредник в конфликте США с Ираном и заработал немало очков дипломатических, будучи весьма нестабильной внутренней страной, где периодически и военные перевороты тебе совершаются, и многие другие проблемы. Это может быть направлено и против российского влияния в том числе. На днях, вот, по-моему, буквально вчера было подписано соглашение между новым лидером Сирии Фаруком Ашара, он же Джулани, и Россией по поводу базы Хмеймиме, которая как бы превращается, то ли она превращается в нечто менее серьезная с точки зрения российских интересов, то ли под новой вывеской остается тем же самым. Да, как бы. И российский фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что главное это действительно то, что, к сожалению, в данный момент нет доверия Америке и ее способности быть лидером в этом регионе. Когда у нас в стране, собственно, и ультралевые, и ультраправые, сливаясь в одном хоре, там Анна Каспарян из «Младотурков» поет дифирамбы ультраправому Такеру Карлсону, у которых одна идея, что во всем виноват Израиль в любой войне на Ближнем Востоке, даже, скажем, ливийской, обоих иракских там и так далее. Все всегда виноват Израиль. И к тому же нам пора валить отовсюду. Наше влияние американское нигде не нужно. Мы тратим деньги и жизни солдат, и здоровье ничего якобы не получаем взамен. В этой ситуации действительно Америке трудно быть лидером. И в ситуации, когда мы не смогли защитить от ответных ударов иранского режима арабские страны, да, как бы тоже доверие к нам снижается. Кстати, была еще попытка, вроде пока что безуспешная, притянуть к этому союзу еще и Египет. Египет — это самая крупная
0: арабские СМИ говорят о том, что Эриат настоял на том, чтобы Египет не вошел в эту коалицию.
1: Ну, слушай, у меня была другая, честно говоря, информация, но это все очень сложно, потому что Рияд, сейчас, извини, что я перебил, Рияд управляется ваххабитской династией, которая при этом такая прикормленная Западом и так далее. Оппозиция основная в Саудии — это мусульманское братство, такие же ваххабиты по религиозным взглядам, но при этом антизападные и очень такие конфронтационно настроенные. В Египте, мы помним, год правил всенародно избранный президент Мурси, из того же мусульманского братства, год назад он умер. Он был свержен нынешним главой Египта генералом Сиси. И это опять же такая вот дипломатическая кадриль. Я так понимал, что как раз Саудия хотела втащить Египет в это объединение. И это, кстати, было действительно довольно тревожно для Израиля, потому что если ты имеешь союз, в котором с одной стороны Турция, с другой Египет, две страны с огромным населением, немалой экономикой и довольно сильными армиями, то для Израиля, конечно, это сложно. Хотя я не считаю, что Израиль является главным объектом, против которого эти страны решили дружить.
0: Но, с другой стороны, кажется, что нельзя построить военный блок только на недоверии к американской гарантии. Вот Сенто, например, да, в свое время распался вместе с иранской революцией. А есть ли у нового блока шанс оказаться прочнее, по-твоему?
1: Ну, конечно, время покажет. Дело в том, что Сенто еще до выхода Ирана из Хомейнистской революции был, ну, так сказать, дышал на ладан, потому что случилась война за независимость Бангладеш, который был поддержан Индией против Пакистана. Бангладеш изначально-то назывался Западный Пакистан, насколько я помню. Вот. И хотя между ними никакой, насколько я помню, там не было общей границы, они очень далеко отстоят, но когда нарезали независимые государства при распуске Британской империи, получилось так, что два куска абсолютно независимых друг от друга, объединенных только тем, что они как бы индусы-мусульмане, Пакистан и Бангладеш, были единым государством. Бангладеш бунтовался, Пакистан рассчитывал, что этот союз его поддержит, а ему сказали: нет, мы не против Индии союз, мы против Советского Союза союз. Поэтому как бы Сенто развалился еще до выхода Ирана. Нынешний союз, ну его называют суннитским НАТО, и это во многом то, что действительно объединяет эти страны, потому что там Саудия, страна, в которой в свое время ислам родился, и которая преимущественно суннитская, там суннитская Турция, и там суннитский Пакистан. И порой в истории, я думаю, что единство, бывают союзы, чисто вызванные каким-то расчетом меркантильным, там, экономическим каким-то, а бывают союзы, которые основаны на вот религии или другом, как, другой какой-то идеологической общности, так же, как на зове крови. И да, я... что у этого союза есть определенные шансы, как бы, знаешь, саудовские деньги, пакистанское ядерное оружие, турецкая экономика в целом и армия неплохая. определенные какие-то шансы у этого союза выжить есть.
0: Пакистан – это единственная ядерная держава исламского мира. Означает ли этот договор, по-твоему, некий ядерный зонтик над Саудовской Аравией? И в разгар войны с Ираном понимают ли это, по-твоему, в Тегеране?
1: Ну, я так понимаю, что эффективность, хотя недавно был конфликт между Пакистаном и Индией, который, насколько я понимаю, считается, что Пакистан скорее его выиграл, там пограничный какой-то конфликт был. Но в целом Пакистан, опять же, проиграл в свое время войну Бангладеш за независимость. У него такая не самая репутация в военном плане, то есть там сильную роль играет армия, но по большей части она занимается тем, что периодически свергает особенно взорвавшихся политиков, премьер-министров, особенно тех, кто слишком уж такие исламистские, потому что там как бы борьба исламистов чаще... наиболее откровенных исламистов поддерживают обычно спецслужбы Пакистана. И как во многих странах мира, есть определенная борьба между армией и спецслужбами. Поэтому, но что касается вот эффективности этого ядерного зонтика пакистанского на той же Саудии, ну, возможно, это как предупреждение Ирану, что, ребята, в конце концов, мы понимаем, что у вас есть ядерные амбиции, даже если вы 300 фет вы сдали, утверждающих, что таковых нету. И в свете, кстати, недавнего странного соглашения Саудии с США, с президентом Трампом, да, который вроде бы позволил саудитам развивать свою ядерную энергетику, а на следующий день вспомнил, ах да, вы должны присоединиться к Авраамовым соглашениям, да они бы и рады, но у них условия это палестинская государственность, и тут уже... Израиль, к сожалению, оказывается не в лучшем свете, с заявлениями того же Нетаньяху, что мы не примем план по Газе. Уже Израиль начинает выглядеть как тормоз, о чем недавно Мохаммед Дахлан, например, говорил в прошлом глава структур силовых Газы, который потом ушел в тень, когда Хамас пришел к власти. Сейчас он советник как раз главы Объединенных Арабских Эмиратов. Он говорил, что практически Израиль становится тормозом к мирному процессу, а не Хамас. Это очень грустная история, когда Хамас выглядит ягненком белым, пушистым, да, а волком выглядит Израиль. В этой ситуации для Саудии, поскольку нельзя еще и в этом рассчитывать на США, поскольку президент США только что подписал с тобой соглашение, почти что предоставляющее ядерный зонтик, а потом как бы вспомнил про условия, которые, наверное, еще лет 20 не будет выполнен. Да, наверное, у саудитов есть интерес к пакистанскому ядерному оружию.
0: Поговорим об Иране. Формально между США и Ираном действует июньский меморандум, но фактически стороны не могут договориться даже о том, идет ли отчет перемирия. Тегеран заявляет, что продлевать нечего, поскольку никакого перемирия не начиналось. А Белый дом, по данным американской прессы, отказался и от новых ударов, и от дипломатии. Ставка сделана на санкции и морскую блокаду. Я напомню, меморандум от 17 июня давал 60 дней на соглашение по ядерной программе и санкциям. Бои возобновились 8 июля, а 18 июля Иран объявил о приостановке меморандума. Сейчас стратегия Белого дома ни ударов, ни переговоров. И подходят ноябрьские выборы в Конгресс. По-твоему, ускорят ли они эту сделку или, наоборот, заморозят ее до результата выборов?
1: Ну, мы с тобой об этом несколько дней назад уже говорили, что теоретически у президента как раз после выборов, даже если его партия проиграет, что, скорее всего, хотя не гарантированно, но, скорее всего, проиграет, по крайней мере, проиграет Палата представителей, что у него будут как раз руки развязаны после этого. Потому что у него, хотя недавно был какой-то пост с намеком на треть... на выдвижение на третий срок, дай бог президенту Трампу досидеть до конца второго. Но за эти два года у него руки будут развязаны уже. И, возможно, он хочет дотянуть до после выборов, чтобы посмотреть, какая ситуация у себя дома. Вот. Как мы знаем, он человек, который, я не знаю, он такой удачливый или что, но он как бы явно не стратег, и при этом, ну, знаешь, как про Путина говорят, что он не стратег, совершенно, но этот не стратег умудрился уже почти 30 лет править такой огромной сложной страной. Трамп еще не 30 лет правит, но он тоже вроде бы не рассчитывает слишком далеко. свои шаги. И во многом поэтому получилось в Ираке вот такое месиво политическое, в Иране, извиняюсь. Но при этом он умудряется выходить более-менее сухим из даже самой бурной воды, в которую зачастую сам же и залазит. Поэтому, может быть, он рассчитывает дотянуть вот эту формулу, как ты сказал, ни ударов, ни мира, или как там, ни ударов, ни переговоров, до после выборов. Но знаешь, просто такую вот хочу заметить вещь, что это мне напоминает. Вот Дональд Трамп у нас большой борец со всякой левизной, да, со всякими там антифа, БЛМ, марксистами, анархистами и так далее. И при этом был 100 лет назад примерно политик на другом конце света, который свои дни потом кончил, кстати, к югу от США, который абсолютно вроде бы противоположность идеологически Трампу, но его фамилия тоже начиналась на Т. Ну, на самом деле он на самом-то деле на Б, он был Бронштейн, но мы его знаем как Троцкого. Так вот, мне это то, что ты определил как ни ударов, ни переговоров, напоминает формулу Троцкого при брестских переговорах с немцами: ни мира, ни войны. Вот иногда то, с чем и с кем ты больше всего борешься, ты оказываешься больше всего на это и похож. Вот Дональд Трамп своей этой формулой ни ударов, ни переговоров очень похож на Троцкого со своей ни мира, ни войны.
0: Я хочу напомнить, что главный вопрос, ради которого все начиналось, это ядерная программа. По-твоему, где она сегодня и что вообще мы знаем достоверно о ней?
1: Ну, вообще-то, сущностно, я уверен, что главная тема – это было свержение этого режима, или, по крайней мере, скажем так, наказание его за преступление, прежде всего, против собственного народа, совершенное в начале года. А ядерная, ты знаешь, мое мнение, что эта тема оружия массового поражения, она только мешает. Вот мы вынуждены предъявлять какие-то там доказательства, что вот Иран замышляет ядерное оружие обрести, что Саддам там готовил новые там арсеналы биологического и химического оружия. Как будто без этого эти режимы не могут убить достаточное количество людей или испортить им жизнь. Могут и портят. Где эта программа? Видимо, очень глубоко под землей. Эти полтонны высоко обогащенного урана. Видимо, мы сейчас не можем до них дотянуться. Ну, ты помнишь, я люблю цитировать этот фильм «Писмейкер», «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман, когда он играет американского такого морпеха, который, в частности, выкрадывает ядерную боеголовку из России откуда-то там. Вот. Ну, я не знаю. Были, насколько я помню, вот когда была эта история со спасением американских пилотов, сбитых над Ираном, были спекуляции какие-то, что это, возможно, на самом деле была попытка спецоперации с целью выкрасть этот самый ядерный обогащенный уран. И что она не удалась, и пришлось вот американских солдат спасать. Ты понимаешь, ядерное оружие тоже такая штука. Им можно постоянно грозить, но применить его можно только один раз. И применить его против собственного народа невозможно. На это никакой, скажем, Путин, никакой Хамини, никакой Ши Цзиньпин не пойдет. Пока что, да, в Иране как бы антиправительственные настроения затихли. Я думаю, что общество в состоянии некоего такого вот шока, паралича такого, знаешь, как бы от того, что происходит. Потому что я не верю в то, что как бы люди, которые еще вчера выходили миллионами против этого правительства, вдруг стали за только потому, что американцы с израильтянами его побомбили. Наоборот, они ждали, что это случится. Поэтому я думаю, что, может быть, подход Трампа, он и правильный в этом плане, тянуть, снова вернуть вот этот максимальный нажим экономический, проверить этот режим, сколько еще он готов страдать и обрекать свой народ на страдания. А потом, возможно, после наших промежуточных выборов с любым исходом приняться за него серьезно. Потому что, конечно, состояние экономических санкций одних только, оно, это условие нужно, оно недостаточное для того, чтобы такой режим пал. Под санкциями десятки лет живут и Северная Корея, и Куба, жила, скажем, Зимбабве. Вот, с инфляцией там 1000000% в год. И пока приближенные не решили, что товарищ Мугабе уж слишком ему надоел, Они это терпели. И Судан терпел Омара Башира, да, потом вот что-то решили, что надоел. Поэтому сам по себе нажим экономический, он не гарантирует слома этого режима. Это вот, как я говорил, что это не люди будут меньше, то есть не элита будет меньше пить, не папа будет меньше пить, а ребенок будет меньше есть. Вот. Я это все к тому, что по моей точке зрения, что с этим запасом обогащенного урана иранского не так уж и важно. Я не верю, что они применят его при подавлении, скажем, если вдруг начнутся снова протесты иранского населения. И я не верю, что они применят его... то есть, с одной стороны, они хотели бы, как гарант, да, вот у Северной Кореи уже есть, и вроде на Северную Корею из нее никто больше не покушается. Ну, во-первых, никто на нее не покушался в свое время из Америки или еще откуда-то и так. Это все в голове этого режима. Поэтому в реальности, я думаю, что эти полтонны урана, они где-то запрятаны глубоко под землей. На данный момент, наверное, они не могут дальше его обогащать и сделать из него те 10-12 боеголовок, которые они угрожали накануне военной операции. Аракчи, насколько я помню, заявлял, что мы можем склепать до дюжины боеголовок. И в этом плане Трамп правильно все-таки поступил, что он начал операцию, потому что иначе мы бы оказались перед реальностью ядерного Ирана. Вот. Сейчас эта тема подвисла. Но, как я уже сказал, для меня она не главная. Я в этом, может быть, очень сильно отличаюсь от многих других комментаторов всей этой ситуации. Но я считаю, что эта тема не должна была бы быть главной. Главное — это те 40 тысяч людей, которых поубивал этот режим в течение буквально там сколько, 2-3 дней. Главное — это его поддержка сил дестабилизирующих, порой под благородным предлогом. Та же Хезболла все время создавалась для защиты шиитского населения Ливана. Ну окей, как бы нацисты тоже имели, может быть, какие-то полузаконные претензии к Польше или Чехии в отношении того, как те относились к немецкому меньшинству. Это никак нацистов не оправдывает. Поэтому главная проблема – это само существование этого режима и его прокси.
0: Давай поговорим об этих преступлениях против своего же народа. Да. Полгода назад Иран потерял верховного лидера, получил нового Маджтабу Хаменеи, которого с марта практически не видели. На прошлой неделе иранские СМИ впервые за 5 месяцев показали короткое видео с ним на фоне слухов о его здоровье. Одновременно новый Рахбар переставил всю верхушку силового блока, и назначения читаются однозначно. В Тегеране усиливают сторонников жесткой линии. При этом снова волна казней и заявление 32 стран. По-твоему, режим боится улицы больше, чем американских ударов?
1: Думаю, что, во-первых, да. И ты знаешь, конечно... Говорить, что самое темное время перед рассветом – это банальность, особенно когда оно становится все темнее и темнее. Но я уже приводил как-то пример венгерской нацистской организации «Скрещенные стрелы», которая на последние 8 месяцев участия Венгрии во Второй мировой пришла к власти, ну, относительно умеренного марша адмирала Корки, который уже готовил такой сепаратный выход из войны. И они довели до полной точки, они были виновниками львиной доли Холокоста венгерского еврейства, но в конечном итоге они были разгромлены. И да, понимаешь, с Рахбаром такая вещь, ну да, люди говорят, что это старые какие-то записи его появления, консервы, так сказать. Возможно, его тоже уже нет живых, Хаменеи младших. Всегда можно избрать нового Рахбара. Хаменеи старший изначально не был серьезным кандидатом, он даже не был серьезным богословом. Он же там как бы формально глава этого совета экспертов, или как он называется в Иране, он должен был бы быть богословом. Хомейни в свое время был богословом. Вот. Хаменеи был такой как бы функционер, он стеснялся, он не хотел. Его кто-то заставил буквально заступить на этот пост после смерти Хаменеи. Хомейни. Вот. Это, значит, я про Хаменеи-старшего. Вот. Кто сказал, что это должен быть человек из династии Хаменеи? Руголла Хомейни, когда создавал Исламскую республику, он как раз говорил, что мы не должны допускать монархии, мы не должны допускать династии. Они могут выбрать кого угодно, Вахиди, нынешнего главу КСИРа, того же Пезишкидяна, того же Аракчи, я не знаю, Ахмадинеджада, там какую-нибудь киноактрису сделать Рахбарши, если им так приспичит. Это не так важно. Они действительно применили довольно хитрую тактику. С одной стороны, важно иметь какой-то символ лидера, вокруг которого общество должно объединяться. А с другой, они очень хорошо рассредоточились. И это отмечалось неоднократно. Они превратились в такую вот сетевую структуру, где командиры на уровне, там, наверное, капитанов, майоров, сами берут на себя инициативу. Кто-то пуляет по Саудовской Аравии, кто-то по Катару, кто-то даже уже до Египта дострелил. То есть, если бы, например, мы представили наземную операцию против Ирана сейчас со стороны американцев или еще кого-то, того же, скажем, суннитского НАТО, то, конечно, такой силе пришлось бы помучиться, потому что, когда ты имеешь дело с рассредоточенными разными точками сопротивления, это несколько труднее, чем когда у тебя спрут с единым мозгом, и щупальца его слушаются. Тут как бы щупальца каждое само себе и мозг. Вот. Поэтому система такая, что это, на мой взгляд, не так уж важно, кто у них сейчас Рахбар. Пока у них хватает силёнок держать в страхе свой народ, и да, ты упомянул вот это возобновление публичных казней. Это очень печально, потому что это ровно то, от чего президент Трамп обещал иранский народ избавить. И на какой-то момент это, казалось, работало. Даже до начала, собственно, военной операции, если ты помнишь, в те недели, которые вели к ее началу, эти казни, по крайней мере, демонстративно были приостановлены. И Трамп это записывал себе в актив, и я с этим соглашался. И вот сейчас они, считая, что Америка выдохлась, больше их наказать некому, они снова казнят своих оппонентов. Но опять же, я сказал, что как бы сейчас вот общество иранское находится в состоянии такого паралича воли. Сколько этот паралич продлится, еще сказать трудно. Может быть, мы увидим новые выступления где-нибудь в конце года. Например, на годовщину, кстати, на годовщину тех выступлений, которые случились в декабре-январе.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Российская ракетная атака по Харьковской области привела к гибели 10 человек, сообщили украинские власти. Удар пришелся по населенному пункту в северо-восточной части страны. Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила также о пожарах после атак беспилотников в районе Печенек. Российские власти сегодня утром заявили, что Украина направила на Москву и Московскую область 620 беспилотников. Мэр Москвы сообщил, что силы ПВО перехватывали аппараты в течение ночи. После провала переговоров с Соединенными Штатами высокопоставленный иранский чиновник сообщил Рейтер, что Тегеран готов перейти от оборонительной стратегии к полностью наступательной военной позиции. Вашингтон одновременно отказался продлевать временное соглашение о прекращении огня. Главный иранский переговорщик Мухаммад Багир Галибаф заявил сегодня, что Армузский пролив останется закрытым, пока Соединенные Штаты не выполнят требования Тегерана. Цены на нефть растут третий торговый день подряд. Американская WTI достигла максимального уровня за почти три недели, а Brent торгуется около $91 за баррель.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

Пресс-служба ICE задержала русскоязычную жену топ-менеджера компании Lenovo. До этого он был сторонником президента Трампа. Брент Джиндра трижды голосовал за него и поддерживал жесткую миграционную политику. В июле он прилетел с женой Галиной Бобреневой в Калифорнию отмечать ее 40-летие. В аэропорту Бёрбанка женщину задержали агенты ICE. Бобренева приехала в США по туристической визе в 2021 году. Позже она подала на убежище, а после свадьбы на грин-карту через мужа. К моменту задержания документы уже приняли. Бобренева сдала отпечатки пальцев. Женщину 16 дней продержали в изоляторе. Она вышла под залог $35 000 с электронным браслетом. В DHS заявили, что она просрочила разрешенный срок пребывания. Теперь Джиндра в интервью журналистам говорит, что поддерживал Трампа из-за обещаний бороться с преступниками, но, по его мнению, никто не давал президенту право преследовать людей, которые въехали законно. Крупнейшие автопроизводители начали переходить на новые составы моторных масел из-за острого дефицита высококачественных базовых масел группы 3. Их поставки оказались нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Автоконцерны начали искать других поставщиков и тестировать измененные рецептуры смазочных материалов. Это требует дополнительного согласования, поскольку новые масла должны соответствовать техническим требованиям. Несмотря на найденные альтернативы, представители отрасли предупреждают, что рынок остается крайне уязвимым. Замена масла для автомобилистов может стать дороже, а сроки обслуживания увеличатся. Семидесятиоднолетняя Робин Ириен основала в Техасе, недалеко от Далласа, сообщество The Bird's Nest – поселение для женщин старше 52 лет, большинство из которых являются одинокими или вдовами. Проект предлагает жилье с арендой от $450 в месяц и ориентирован на создание сообщества, где участницы совместно ведут быт и оказывают друг другу всяческую поддержку. Робин вложила около $150 000 в развитие инфраструктуры, включая системы водоснабжения и канализации, электрификацию, выравнивание участков и строительство дорог. По ее словам, спрос на жилье в этом сообществе крайне высок. Когда появляется одно свободное место, поступает около 500 заявок. Процесс отбора кандидаток включает обязательное личное знакомство с владелицей и всеми обитателями, что обеспечивает безопасность и гармоничную атмосферу. Идея птичьего гнезда основана на принципе взаимовыручки. Участницы сообщества используют общую кухню, помогают друг другу с поездками к врачу, заботятся о домашних питомцах и посещают мастер-классы. В возрасте 36 лет умерла Хейден Панеттиер. О трагической новости сообщил отец актрисы, попросив уединения для их семьи в столь трудное время. Хейден начала карьеру в детском возрасте. Была одной из самых перспективных актрис Голливуда, особенно после успеха сериала «Герои». Но с годами сценарий ее жизни принимал все более трагический оборот. Она стала зависима от алкоголя и запрещенных веществ. В 2009-м у Панеттиер завязался роман с боксером Владимиром Кличко. Позже они обручились, и в 2014 году у них родилась дочь Кая. Но, по словам женщины, она страдала от послеродовой депрессии, которую заглушала алкоголем и препаратами, поэтому воспитание дочери давалось ей трудно, и в 2018 году она по просьбе Кличко полностью отказалась от опеки над дочерью, подписав соответствующие документы. В феврале 2023 года внезапно умер брат актрисы. Ему было 28 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Последние годы Хейден открыто рассказывала о личных проблемах. В мае она выпустила мемуары, в которых поведала о борьбе с зависимостью, травмах, домашнем насилии, потерях. Несколько часов назад стали известны подробности смерти актрисы. Ее нашли мертвой в жилом комплексе Джадсон Миллофтс в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. В воскресенье в местную полицию поступил звонок от знакомого актрисы, который сообщил о том, что она не подает признаков жизни.
По данным предварительного расследования, признаков насильственной смерти не обнаружено. Как сообщает издание TMZ, в последний год жизни Хейден страдала от боли в спине. По некоторым данным, в выходные она улетела на юг вместе с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который неоднократно ее избивал. FDA объявила об отзыве более миллиона упаковок яиц из-за риска заражения сальмонеллезом. Санитарные власти на днях повысили категорию риска при их употреблении до максимального первого уровня. По данным FDA, яйца с белой и коричневой скорлупой были произведены Midwest Poultry Services на фермах в Техасе с 6 июня по 3 июля. Срок годности партии, которые продавались дюжинами, истекал в период с 20 июля по 17 августа. Продукция поставлялась в продовольственные точки в Оклахоме, Арканзасе, Нью-Мексико, Миссисипи, Техасе и Луизиане. Согласно эпидемиологической информации, собранной CDC, число заражений сальмонеллезом за время продажи, отказа и отзыва яиц достигло почти 100 случаев в 17 штатах. У большинства наблюдаются диарея, лихорадка и желудочные спазмы. В группе наибольшего риска дети младше 5 лет, взрослые старше 65 лет и люди с ослабленным иммунитетом, поскольку у них могут развиться тяжелые осложнения. Специалисты призывают вернуть продукцию в магазин или выбросить. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для урегулирования ситуации в Газе. Об этом сообщили в канцелярии. Первая будет работать над демилитаризацией. Вторая сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения для населения Газы, который также затрагивает народ Израиля, указано в заявлении. В канцелярии премьера отметили, что стороны провели глубокие конструктивные переговоры. На встрече в Иерусалиме присутствовали Джаред Кушнер и представитель Board of Peace Николай Младинов. Нетаньяху и Кушнер в ходе незапланированной встречи договорились о том, что восстановление Газы не начнется до полного разоружения Хамас. В воскресенье днем Кушнер встретился в Египте с новым лидером группировки Халилем Аль-Хаей. Вечером того же дня прибыл в Израиль. На переговорах в Египте обсуждалось реализация американского плана, с которым не согласен Нетаньяху. Вашингтон пытается убедить израильтян принять его политическую схему послевоенного устройства Газы. Израиль также требует, чтобы любое оружие, от которого откажется Хамас, было уничтожено, а не передано на хранение палестинскому руководящему органу, чтобы боевики не смогли впоследствии вернуть его. Кроме того, Израиль выступает против участия Турции и Катара в мониторинге в рамках соглашения. Как отмечают эксперты, Биби демонстрирует все большую готовность идти наперекор Трампу на фоне падения рейтингов его партии перед всеобщими выборами в октябре и давления со стороны членов правящей коалиции, требующих более жесткой стратегии по Газе. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя шлюзы, дамбы и насыпи. Этим летом Милан посетила на 18% больше людей, чем за тот же период годом раньше. И все из-за фильма «Дьявол носит Прада 2». В столице моды Италии снимали несколько сцен, в том числе показ «Дольче и Габбана» на неделе моды, где присутствовали Миранда Присли и Найджел. Большинство туристов, чье желание посетить Милан было продиктовано фильмом, американцы. Самыми популярными местами стали площади Ларго Кайроле и Палаццо Клеричи, галерея Виктора Эммануила, Академия Брера и улица Монте Наполеоне. Первый полностью электрический автомобиль Феррари Люче продали на аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Торги прошли в рамках Monterey Car Week.
Деньги от продажи направят благотворительный фонд на образовательные программы. Феррари представила Люче в мае этого года. Базовая цена первого электромобиля компании составляет 550 тысяч евро. Таким образом, аукционный экземпляр продали в 63 раза дороже. Премьера модели сопровождалась критикой и падением акций. Выпуск электромобиля стал существенным отступлением от традиции компании, известной спорткарами с двигателями внутреннего сгорания. Люче разрабатывали совместно со студией бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва, одного из создателей дизайна айфона. Четырехдверный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью более 1000 лошадиных сил. Глава Феррари Бенедетто Виньи после презентации модели заявлял, что компания получает заказы как от постоянных, так и от новых клиентов. Покупатель рекордного экземпляра получит автомобиль не сразу. После аукциона его вернут на завод для окончательной сборки. Передача машины владельцу запланирована на первый квартал следующего года. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги Холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность. Он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было, никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем –
В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги

0: в ударение, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие. Расставаться с большими деньгами сразу не обязательно. Их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».
1: Таким был этот день. Как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
0: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлон.
9: В Нью-Йорке час ночи.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Республиканская партия проведет 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, свой первый в истории промежуточный партийный съезд, главным элементом которого станет критика левого крыла Демпартии. Организаторы намерены убедить избирателей, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственном

0: достижений, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить электорат, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. Служба ICE задержала русскоязычную жену топ-менеджера компании Lenovo. До этого он был сторонником президента Трампа. Брент Джиндра трижды голосовал за него и поддерживал жесткую миграционную политику. В июле он прилетел с женой Галиной Бобреневой в Калифорнию отмечать ее 40-летие. В аэропорту Бербанка женщину задержали агенты ICE. Бобренева приехала в США по туристической визе в 2021 году. Позже она подала на убежище после свадьбы на грин-карту через мужа. К моменту задержания документы уже приняли. Бобренева сдала отпечатки пальцев. Женщину 16 дней продержали в изоляторе. Она вышла под залог $35 000 с электронным браслетом. В DHS заявили, что женщина просрочила разрешенный срок пребывания. Теперь Джиндра в интервью журналистам говорит, что поддерживал Трампа из-за обещаний бороться с преступниками-нелегалами, но, по его мнению, никто не давал президенту права преследовать людей, которые въехали законно. Скончалась 98-летняя звезда бразильских сериалов Лаура Кардозу. Смерть наступила по естественным причинам. Актриса не стала в ее доме в Сан-Паулу. Она начала карьеру в 15 лет на радио, позже пришла на телевидение. За свою карьеру сыграла десятки героинь. Зрителю она знакома по роли матери Рут и Ракел в сериале «Секрет Тропиканки». Последний раз Кардозу появлялась на экране в 2019 году.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио». 620 AM. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: На ниточке качается фонариком луна. Сбывания желаются внезапно и сполна. Фонарик — декорация, театром правит псих. Перечитай Горация, найдешь себя в других. С бесценными советами, непрошенным добром, со старыми куплетами за праздничным столом, где буйствуют калории, хлеб всех сортов да соль. Всмотреться бутафория, актер играет роль. Используя теорию, нет маленьких ролей, творит свою историю из маленьких людей, из их неидеальности. Им не летят цветы, иллюзию реальности из зала видишь ты. Звезда летит по воздуху, плевать ей на маршрут. Волна с волною посуху корабликом плывут, а солнце точит лясы и, не уходя в зенит, размазанную кляксою на ватмане висит. Театр не закрывается ни днем, ни в темноте. Желания сбываются не с теми и не те. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать. И однако он вставал и снова падал, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Это писал Мачо, настоящий мужчина, участник золотой лихорадки, военный корреспондент, самый высокооплачиваемый писатель своего времени. Его произведения расходились огромными тиражами. Но окажется, что он страдал депрессией, много пил, что его мать, будучи беременной, пыталась покончить с собой, а отец не признал сына. Воспитывала его чернокожая рабыня. Именно этому мальчику, который слишком рано узнал, что такое тяжелая жизнь, суждено будет стать выдающимся писателем. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Сбывания желаются». В жизни моего сегодняшнего героя сбылось то, о чем он и не помышлял, а желаемое во многом так и осталось несбывшимся. Кто из нас не помнит книг Джека Лондона? Кто не зачитывался ими в юности? Наиболее известен он стал как автор приключенческих рассказов и романов и как основатель жанра научной фантастики. Фильмы по мотивам его произведений ставили более сотни раз. Сам он однажды даже сыграл эпизодическую роль моряка в первой экранизации своего романа «Морской волк». «Волки – это сухопутные акулы», говорил его персонаж. Джек Лондон стал вторым после Андерсона из зарубежных литераторов по количеству опубликованных произведений за все 70 лет существования СССР. Тираж его книг достиг 77 миллионов экземпляров. А все его творчество недаром назовут многотомной художественной автобиографией. О чем бы он ни писал, он писал о себе. Имя, данное ему при рождении 12 января 1876 года, Джон Гриффит Чейни. Он родился в Сан-Франциско. Его мать Флора Велман, дочь строителя Пенсильванского канала, учитель музыки, увлекается спиритизмом. У нее крупный нос, желтоватый цвет лица, очки и парик. Маленького роста, крепкая, в 25 лет она ушла от родителей, переезжала из одного места в другое, зарабатывая уроками музыки. У нее практичный взгляд на вещи, но она бесхозяйственна и опрометчива в принятии решений. Спиритизм интересует ее больше детей. И еще у нее масса проектов и идей обогащения. Спиритические сеансы матери видел и маленький Джек. и они плохо скажутся на его нервном состоянии. Мать подстерегали неудачи, дома была нервная атмосфера. Забеременела она от астролога Уильяма Чейни. Он же детей не хотел и настаивал на аборте. Флора отказалась и в порыве отчаяния попыталась застрелиться, но, к счастью, лишь слегка ранила себя. Газетчики пронюхали жареное, попытались опорочить Уильяма, но и позже он отказался признать отцовство. Когда Джеку исполнится 21 год, он отправит отцу несколько писем с вопросами, отец он ему все-таки или нет. И снова тот будет отрицать. А Флоре матери сразу после рождения сына пришлось оставить его на некоторое время своей рабыне, Дженни Принстер. О темнокожей няньке, заменившей ему мать, Лондон вспоминал тепло, она была для него важным человеком. Маленькому Джону не исполнился еще и год, когда мать вышла замуж за фермера и ветерана гражданской войны в США Джона Лондона. Он усыновил мальчика, дал ему свою фамилию. Но в семье оказались два Джона. И позднее свои литературные произведения писатель будет подписывать именем Джек и прославиться именно с ним. Приемный отец привел в дом своих дочерей. И старшая Лиза стала другом и ангелом-хранителем Джека на всю жизнь. С рождения рядом с ним женщины. Кормилица Дженни на протяжении всей жизни была в его судьбе. Лиза поддерживала и помогала всегда, вела хозяйство. С ней советовались. Бесхитростная, взрослая, самостоятельная, она вела дела Джека. Была замужем, муж был пожилым, осталась с маленьким сыном. Семья Лондонов переезжала с места на место, пока не осела в Окленде, недалеко от Сан-Франциско. Там Джек окончил начальную школу. О своем приемном отце писатель отзывался уважительно, но мать всегда считал причиной своих бед. Существует, по крайней мере, один пункт, в котором у нас с вами нет расхождения, а именно мнение о характере моей матушки, писал он тетке. Поверьте, вы не видели и тысячной доли тех дьявольских штучек, на которые она способна. А Флора была уверена, что сын добьется успеха. Это принесет благополучие и положение в обществе и ей. Да и оправдает в глазах общественности ту давнюю попытку самоубийства. А по сути, убийство будущего писателя. Мать – человек сложный. Она претенциозна, капризна. Требует, чтобы ей уступали во всем. Джеку душно рядом с ней. И он сбегает в библиотеку или отправляется плавать. Поэтому в его рассказе «Отступник» герой бежит не только от безысходности, но и от матери. Приемный отец умер, и Джеку рано пришлось начать самостоятельную жизнь. Учась в школе, он продавал газеты, расставлял кегли в кегельбане, был уборщиком пивных павильонов, гладильщиком в прачечной, кочегаром. В 14 лет стал рабочим на консервной фабрике. Работа тяжелая, он ее бросил, чтобы, как он выразился, окончательно не превратиться в рабочую скотину. Он одолжил у няни $300, купил подержанную шхуну «Резл Дезл» и стал браконьером. Нелегально ловил устриц и продавал их в рестораны. В 15 лет обзавелся подругой и вскоре стал королем пиратов, устроившись в рыбацкий патруль, который боролся как раз с браконьерами. В том же нежном 15-летнем возрасте Джек попробовал алкоголь. Потом зависимость перерастет в хронический алкоголизм. А школа для него окажется слишком медлительной. Он ее бросит и поступит в Калифорнийский университет, но после третьего семестра вынужден будет уйти на учебу. Не было денег. В 17 лет он стал матросом на промысловой шхуне. Ловил морских котиков у берегов Японии в Беринговом море. От первого плавания он получил столько впечатлений, что они стали основой для многих его морских рассказов и романов. Он принял участие в походе безработных на Вашингтон, был арестован возле Ниагарского водопада за бродяжничество, месяц просидел в тюрьме вместе с другими бомжами, где на нем, в числе других, студенты-медики учились прививать оспу. И снова был тяжелый труд под надзором вооруженной охраны. «О дальнейших подробностях лучше не рассказывать, — напишет Лондон, — но могу заявить одно. Мой американский патриотизм с тех пор изрядно выветрился, или, вернее, совсем улетучился. Я стал больше думать о мужчинах, женщинах и детях, чем о каких-то условных границах на географической карте». Так внутренний волчонок самого писателя учился делать выводы и понял, что вещи делятся на живые и неживые. Живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя распознать их следующий ход. Неожиданность подстерегает на каждом шагу. «Благородство труда — вот что пленяло меня больше всего на свете», — напишет он. «Труд — это все. Это и оправдание, и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Лениться или увиливать от работы на человека, которому не платят, я считал грехом. Грехом, во-первых, по отношению к себе, и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным. Но, скорее всего, только порядочный человек может так говорить и, главное, думать. Как-то раз в это время я возвратился из 7-месячного плавания матросом. Мне только что минуло 18 лет, и я принял решение пойти бродяжить. Я встретил самых разнообразных людей, матросов, солдат, рабочих. Их смел, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье. А хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках и слушал их рассказы. Свою жизнь они начинали не хуже меня. Желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня. Однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Мне стали очень близки судьбы уличных женщин и бездомных мужчин. Я увидел социальную пропасть так ясно, словно это был какой-то конкретный ощутимый предмет. Глубоко внизу я видел этих людей, а чуть повыше видел себя, из последних сил, цепляющегося за ее скользкие стены. Не скрою, меня охватил страх. Что будет, когда мои силы сдадут, когда я уже не смогу работать плечом к плечу с теми сильными людьми, которые сейчас еще только ждут своего рождения? И тогда я дал великую клятву. Она звучала примерно так. Все дни своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу, и каждый день этой работы толкал меня все ближе к пропасти. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда. К чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив газеты за 5 центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за 10 и таким образом удвоить свой капитал? Я избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирал себе 2/3 добычи и отдавал команде 1/3. Хотя команда трудилась так же тяжко, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой. Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью совершил налет на китайские рыбачьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж, согласен. Но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов Верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами. В этом была вся разница. Я пускал в ход револьвер. И вот тогда произойдет то, что будет происходить в жизни писателя все время. Как по спирали будет упорно повторяться одна и та же картина, только с другими участниками. Его всегда будут обманывать. А он так и останется доверчивым человеком. Судно его разграбят, настоящие пираты утащат все, вплоть до якорей. «С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты», — пишет Лондон. «У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я считал, что таковы правила игры, они — это сила. Отлично, я тоже не из слабых, я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Работы я не боялся, но ловца и зверь бежит, я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он в еще большей степени хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию. В действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника, а дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне $50 ежемесячно. Два рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по $40 каждый. А я выполнял их работу за $30 в месяц. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. Я бежал, стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяния. Колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества на свалке цивилизации. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крови. Для того, чтобы добыть кров и пищу, каждый что-нибудь продавал. Купец – обувь, политик – свою совесть, представитель народа – не без исключения, разумеется, народное доверие, почти все торговали своей честью. Женщины и падшие, связанные священными узами брака, готовы были торговать телом. Все было товаром, и все люди – продавцами и покупателями. В 1897 году Джек оказался во власти золотой лихорадки и уехал на Аляску. О той жизни он написал в рассказах «Сын волка» и «Смок белью». А повесть «Зов предков» стала одним из лучших произведений писателя. Его героиня-собака должна выживать в суровых условиях Аляски, где выживет тот, кто лучше приспосабливается. Джек с товарищами смог застолбить участок, но золота там не оказалось, а сам писатель заболел цингой. Да, золото он не нашел, но встретился с будущими героями своих произведений. Вернувшись с Аляски, он стал заниматься литературой более серьезно. В 900 году вышла его первая книга – сборник рассказов «Сын волка». Тремя годами позже 29-летний Джек Лондон приедет в Лунную долину. Там, в городке Глен-Эллен, он прочтет друзьям первую половину романа «Морской волк». И там же пройдут не только его лучшие дни в работе, любви, общении с друзьями, но и самые тяжелые времена. Джек купит участок, потом докупит еще землю и станет обладателем огромной территории, влезет в долги. Он, писатель, моряк, бродяга по своей сути, вдруг займется фермерством, выращиванием свиней и коров. Он собирался книгу написать под названием «Моряк в седле». Не успел. На русско-японской войне 1904-5 годов Лондон работал военным корреспондентом. Потом он отправился в кругосветку на судне «Снарк», которое построил по собственным чертежам. Рассчитывал он, что путешествие продлится 7 лет, но через 2 года вынужден был прервать его из-за болезни. А материалы для книг «Путешествие с Нарко», «Рассказы южных морей», «Сын солнца» собрал достаточно. Он вернулся в Калифорнию, стал много читать. Его впечатлил манифест Компартии Маркса и Энгельса. И он вступил в социалистическую трудовую партию Америки. Я стал социалистом примерно таким же путем, каким тевтонские язычники стали христианами. Социализм в меня вколотили, напишет он. Ему понадобится 20 лет, чтобы в заявлении о выходе из партии назвать причиной потерю веры в ее боевой дух. Его внутренняя писательская кухня работает вовсю, и там, пока под крышкой варится то, что вскоре своим талантом покорит весь мир. А Джек везде будет добиваться, чтобы его считали лучшим в пьянке, в споре, в работе, в доме друга. Он познакомится с его сестрой, Мейбл. Она старше, хрупкая блондинка с голубыми глазами. Это его идеал. Джек влюбится, и чтобы не отставать от идеала, займется самообразованием. При Мейбл он создаст Мартин Идена и письма Кэмптона Уэссу. Но кумиротворение жестоко отомстит писателю, когда идеал окажется не столь прекрасен. В чем причина? Почему? Что будет дальше происходить в жизни Джека Лондона? И почему он всегда будет окружен женщинами? Об этом и многом другом во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Окажется, что жена Джека Лондона не разделяет с ним радости и к его творчеству равнодушна. Ну, для любого художника это удар по самолюбию, самооценке, когда самый близкий человек не ценит твоей работы, не поддерживает тебя. Пропасть между ними для писателя стала трагедией. Но его сценарий предусматривал закономерность в случайностях. И однажды Мейбл попросит Джека помочь их подруге Бесси Мадерн, у которой погиб жених. Она в горе, депрессии, под ногами нет почвы. Она учительница, красивая, статная, глаза лучистые, но грустные. Черные волосы, зачесанные назад тонкой седой прядью. Общий язык с Бесси Джек нашел сразу. Она спокойная, по натуре человек прямой. Джек стал приезжать к ней. Она помогала ему оформлять рукописи, а вскоре и по хозяйству в доме, куда он переехал вместе с матерью и сестрой Элизой. Они с Бесси поженятся, несмотря на то, что писатель скажет ей честно, что не любит ее. И однажды жена заметит: «Джек, ты самый одинокий человек на свете. То, о чем ты мечтал, в глубине души у тебя никогда не было». Она родит двух дочерей. Пока она вынашивала одну, затем вторую дочь, ее муж писал вместе с автором повесть «Письма Кэмптона Уэссу». От лица одного героя писал сам Джек, от лица второго, тоже мужского пола, Анна Струнская. Она родом из Польши, сейчас это часть Белоруссии. Ей было 9 лет, когда семья эмигрировала. Они жили в Нью-Йорке, потом переехали в Сан-Франциско. Еще в школе Анна стала членом Социалистической рабочей партии Америки из-за страданий, пережитых ее семьей в дореволюционной России, как она говорила. И Джек – социалист. Об их первой встрече Анна скажет: «Каким-то внутренним чутьем я понимала, что передо мной историческая личность. Почему, не могу сказать, но это оказалось правдой». Джек восхищался ее умом, темпераментом. Они спорят обо всем. От политики и религии до семейных отношений, социализма и сущности любви. «Ты ускользаешь. Я не могу отнести тебя ни к какому виду. Я не могу раскусить тебя», — пишет ей Джек. «Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг к другу?» Ну что ж, видимо, самый сексуальный орган – мозг не только у мужчин, но и у женщин. По крайней мере, для Джека Лондона. Его пленил ум Анны, а его философия любви родилась из неудачного брака. Еще ему предстояло пройти через невозможность общения с детьми. Так же произошло и с его отцом, астрологом. Просчитался, хотя был умным и уважаемым человеком в своей среде. Он знал об успехах сына, но молчал. Почти 2 года Джек с Анной создавали книгу. Лондон любил ее все сильнее. Она занимала все его мысли. Замысел их книги родился во время прогулки на яхте в присутствии Бесси и Чармиан Кеттридж. Параллельно жизни писателя шла другая жизнь, словно тень, ничего не значащая. Она незримо находилась рядом. Она ждала своего выхода. Чармиан Кеттридж – редактор журнала, на 5 лет старше писателя. Она стала свидетелем всех отношений Джека. Но как терпеливый охотник, долгое время просидела в засаде и заработала в итоге трофей. Дочкам его 2 и 3 года, в семье конфликты. Джек слоняется по бандитским районам и борделям, собирает материал для работы. Домой возвращается поздно, жена скандалит. Он отвечает тем же. А ее подруга, 34-летняя Чармиан, любительница приключений, бокса и фехтования, а также свободных отношений с мужчинами. Она поет и играет на фортепиано. Она изменит ход нескольких жизней.
Джек влюбится в нее и сообщит Бесси, что уходит. Для нее это будет ударом, но как только он получит развод, на следующий день женится на Чармиан. Она будет стоять за каждой написанной им книгой. В 1905 году Россию захлестнула первая революция. Анна, соавтор Джека, воодушевилась борьбой русского народа за свободу и отправилась туда, в Россию, по приглашению журналиста Инглиша Уоллинга. И уже в пути она узнала о свадьбе Джека и Чармиан. И тут же приняла предложение руки и сердца от Уоллинга. Расписались они в Париже. Свидетелем был Жан Лонге, внук Карла Маркса. Чармиан скажет, что Анна резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался, приветливая, откровенная, широким сердцем, с глубокой прямой честностью. Все любили ее, мужчины и женщины. А первая жена писателя Бесси вообще первой опровергнет слухи газетчиков, которые назвали Анну Струнскую разлучницей. Писатель считал, что любовь – это западня, поставленная природой для отдельной личности, а жениться надо не по любви, а по другим качествам, подходить к этому с точки зрения разума. Джек с Чармиан вернулись из морского путешествия, купили ранчо в Калифорнии. «После моей жены ранчо – самая дорогая вещь, которая у меня есть», – говорил писатель. Жена переписывала и печатала его черновики. Он разводил свиней, коз, коров, построил коровник, высадил эвкалиптовую рощу. Жена выбирала скот для разведения. Она обладала особой интуицией в отношении лошадей. Они с Джеком получили даже высшие награды Калифорнии за свои породы. Как социалист он создал сельскохозяйственную коммуну. Кто только не жил на его ранчо. От товарищей по партии, которым он давал деньги, до бродяг, которых писатель называл бродячими философами. Он разговаривал с ними часами. Они получали от него деньги и еду. Сам он, щедрый Джек, платил всем, кто у него работал на огромной площади. Это были и бездельники, и пьяницы, и списанные с судов матросы, даже освобожденные из тюрем уголовники. В 1911 году Чармиан родила девочку. Но, не прожив и двух дней, малышка умерла. Джек не отходил от постели жены. Он стал все чаще и больше выпивать. Начались ссоры, взаимные упреки. Пьяный Джек кричал, что будет спать с любой женщиной, которая родит ему сына. О нем он мечтал. Поклонницы бросались на него, а друзья называли жеребцом и сексуальным анархистом. Чармиан же не давала мужу ни единого шанса. Она ни на минуту не оставляла его наедине ни с одной женщиной. «Жизнь я называл игрой достойной мужчины», – писал Лондон. «Главное отличие человека от других тварей в том, что человек – единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака». Перед смертью писатель признается: «Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку». Но действительно, в 28 лет мировая слава. Он написал около 40 книг за свою короткую жизнь. 20 романов, 200 с лишним рассказов, около 400 произведений публицистики и 3 пьесы. Он работал по 15-17 часов в день, писал 1000 слов в день, около 5 машинописных страниц, а при особенно добром вдохновении до 1500 слов. Джек Лондон стал наиболее высокооплачиваемым писателем начала 20-го столетия, но денег всегда не хватало. «Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения», — говорил он. «Не стоит ждать вдохновения, за ним нужно гоняться с кием». Сам Ленин любил книги Джека Лондона
И перед смертью мы несколько вечеров подряд читали рассказ «Любовь к жизни». Темы писателя всегда интересны. Человек в тяжелой ситуации, на переломе судьбы, на развилке дорог. Реализм у него соединяется с духом романтики и приключений. Свой стиль он называл вдохновенным реализмом с верой в человека и его стремления. Язык у него поэтический, когда ни одну строку нельзя выкинуть или заменить. Как читатель он любит стилистику Стивенсона и Киплинга, читает Дарвина, Ницше. Роман Горького Фома Гордеев называет целительной книгой, несущей добро. Но самым ярким в творчестве Джека Лондона был он сам. Весь скроенный из противоречий, которые в итоге сломали его, очень сильного человека. Чтобы покрыть долги, он писал произведения для популярных журналов не лучшего качества. И в какой-то момент писательство ему опротивило. Его Мартин говорит: «Повсюду грабеж и обман. Люди жизнедеятельные, но грязные и подлые. Или чистые и благородные, но мертвые среди живых. И огромная масса, беспомощная, пассивная, но нравственно чистая. Грешила нерасчетливо и непроизвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом. Я сохраняю веру в благородство и величие человека». Увы, эти полные любви и возвышенных чувств слова сегодня звучат как утопия, в которую писатель не мог не верить. Человеку всегда нужно во что-то верить. Это держит его на земле. Для Лондона человек – это животное, пусть с интеллектом и высокоорганизованное, но животное. В 1914 году он был военным корреспондентом в Мексике. Писал статьи, оправдывающие вмешательство США во внутренние дела других государств. Товарищи по партии негодовали. На следующий год он закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома». В основе его любовный конфликт. История пресловутого треугольника, когда героиня не может выбрать из двух любимых ею мужчин, когда оба они равноценны. И она кончает жизнь самоубийством. Исследователи творчества писателя скажут, что в женском образе он писал свой портрет. И себя, самоубийцу. Тогда он и сам любил двух женщин и не мог причинить боль ни одной из них, выбрав другую. Ими владела любовь, чувство еще более жестокое и суровое, чем голод, пишет он. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь – это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить трудно. Никакой жизни там нет и быть не может, вся жизнь здесь, а дальше вечный мрак. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. 18 августа 1913 года Джек закончил строительство усадьбы «Дом Волка» на горе. Огромный, в 23 спальни. У них всегда неделями жили гости, приезжали все, кому было трудно, кто устал. Для постройки этого четырехэтажного здания сделали деревянные конструкции из тысячелетних калифорнийских секвой. Стены внутри и снаружи выложили красным камнем из лунной долины. Дом этот мог простоять века. Лондон вложил большие деньги, рабочие собрали мусор, ушли. А в 2 часа ночи писатель проснулся от крика: «Дом Волка горит!» Наутро, стоя перед тем, что еще вчера было его домом, он сказал строителям: «Завтра начнем строить заново». Вероятно, поджег дом кто-то из бродяг, которым писатель давал приют. Расследованием он не занимался, его часто обманывали, подводили те, для кого он не жалел ни денег, ни времени. Но вот этот удар стал самым страшным. Дом Волка так и не построили, а здоровье Джека резко ухудшилось. Стали отказывать почки. Он пил, курил
и никогда не следил за диетой. Хотел забрать детей, но Бесси не позволила. И он написал старшей дочке Джоан: «Из ревности к другой женщине она поступила с твоим будущим». И завещал все свое имущество последней жене, Чармиан. Дочерям достались деньги на учебу, книги и одежду к замужеству. Он еще пытался писать, но мучила депрессия и почки, и кризис жанра. И он решил купить сюжет для нового романа. Продавцом был американский писатель Синклер Льюис. Лондон уже придумал название «Бюро убийств». Но писать успел немного. Вскоре его не стало. Он писал: «Алкоголизм – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского». Утром 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашел в его комнате слуга. На полу валялись две пустые бутылки из-под морфия, прописанного писателю как болеутоляющее. Рядом лежал листок бумаги. На нем он высчитывал смертельную дозу. Он еще был жив, но без сознания. На минуту пришел в себя, что-то пробормотал. А вечером, около 7 часов, умер. Его вдова Чармиан, много лет страдавшая бессонницей из-за страха быть брошенным мужем, после его похорон проспала 36 часов подряд. Мать писателя Флора Велман на 6 лет пережила сына, который не раз писал о суициде. Я спрашивал себя, неужели смысл жизни лишь в том, чтобы быть рабочей скотиной? Если это и есть жизнь, меня она ничуть не пленяет. О себе, в своем разочаровании во втором браке, о метаниях между двумя женщинами он написал в романе «Маленькая хозяйка большого дома» за год до смерти. Он пытался освободиться от депрессии и нежелания жить. Да еще услышал, как один его друг говорит другому: «Джеку слишком легко достаются деньги, надо помочь ему их потратить». И вот теперь к концу жизни судьба всем своим величием огня его полыхающего дома словно сказала писателю: «Тебя столько раз обманывали, тебя же предупреждали, будь осторожен». Сильнейшее разочарование от жизни. С этим Джек Лондон подошел к своему концу. Он слишком много узнал о людях. Они стали ему противны, писать он больше не мог, а пил все больше. Несколько раз в году его мучили неконтролируемые депрессивные приступы, и тогда он пытался покончить с собой. Он надеялся справиться сам, думал обуздать своих коней, но не смог. «Иногда мне кажется, что история человека – это история любви к женщине», писал Лондон, в итоге пополнивший печальный список знаменитых писателей начала 20 века, покончивших с собой: Есенин, Маяковский, Цветаева, Цвейг, Хемингуэй. Тогда была эпидемия самоубийств писателей, и стало модным повторять, что счеты с жизнью сводят в моменты душевной слабости. Но это все же не так. На это, чтобы решиться на это, нужно много сил. В «Морском волке» у Лондона есть такая фраза: «Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа». Да, он это знал, как никто другой. Он умер в 40 лет. Урну с его прахом, согласно его пожеланию, вдова зарыла на вершине холма. А вместо памятника там поросший мхом валун – за простой оградой ни слов, ни цифр, а неподалеку – дом. А писатель в ужасе от горящего дома волка говорил: «Лучше я буду тем, у кого сожгли дом, чем поджигателем».
Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Оставляю вас с Луи Армстронгом. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, Веска, Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
12: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
13: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
14: Американское радио на русском языке.
15: Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: пятки в 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Рейтер сообщает, что китайские государственные судоходные компании начали направлять супертанкеры к портам за пределами Персидского залива, прежде всего к Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах и к Оманским терминалам.

0: материалам. До войны государственные китайские перевозчики обеспечивали примерно половину китайского импорта ближневосточной нефти. Теперь компании стараются не заводить суда в наиболее опасные районы. Свежий опрос Reuters Ipsos показывает, рейтинг одобрения Трампа снизился до 33%. Это самый низкий уровень его второго срока. Главный фактор – затянувшаяся война с Ираном. Подавляющее большинство опрошенных американцев опасаются, что конфликт продлится еще долго. Доходность 30-летних американских казначейских облигаций поднялась до максимума с 2007 года. Причина – страх инвесторов перед новой волной инфляции. Если конфликт с Ираном продолжится, дорогая нефть может снова повысить стоимость бензина, перевозок, производства и в конечном итоге товаров в магазинах. Трамп заявил, что считает отличной идеей провозгласить Ормузский пролив американской территории, добавив, что морской путь якобы уже находится под контролем США. На прошлой неделе Трамп уже говорил, что после победы над Ираном объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. «Я просто считаю, что это отличная идея, я к тому, что мы его контролируем. Мне нравится идея объявить его территорией США», – сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за $464 миллиона, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительно влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
2: «Davidzan Radio». Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. «Davidzan Radio». Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте «Davidzan Radio» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. кто заплатит за лечение, где взять деньги, чтобы продержаться, как не лишиться бенефитов. У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Флинт. У меня так вот получилось, что я столько подготовил материала, что сегодняшний день, точно вот нереально все это осветить, поэтому давайте все-таки разобьем на два, на даже, может быть, на три дня. И сегодня мы поговорим вот о чем. То есть у нас мы то есть очень-очень быстро приближаемся к точке отсчета начала вот этой вот предвыборной кампании. Это будет после Дня труда. И, то есть, идет обсуждение активное, то есть, с чем кто идет на выборы и так далее. Ну, то есть, мы знаем, с чем идут демократы. То есть, мы совершенно четко это видим, что они идут с партии исламистов, которая у них появилась, захватила их изнутри и так далее. Мы знаем весь этот и так далее. Но самое главное, с чем идет администрация Трампа, потому что это, в принципе, будет... своего рода референдум по поводу того, что Трамп сделал за вот эти два года, потому что, то есть, у него полная свобода, как бы, почти полная свобода действий, так как у него в руках фактически весь Конгресс, в руках республиканской партии, Верховный суд и так далее. Поэтому, смотрите. То есть, вот давайте так, значит, первое, что Трамп делает... не делает правильно или действует откровенно плохо, что я вот для себя ответил. Первое. В Иране патовое положение из-за полной неподготовленности к войне и отсутствия плана про ее проведение. Второе. Вот сейчас началась какая-то непонятная история с Южной Кореей, но я так вижу, что эта ссора с Южной Кореей не стоит того, что Трамп сделал. С ними не стоит ругаться из-за этих причин. Эти причины, смешны достаточно. Третье. У Трампа полная непонятка в Газе с Израилем. Так, Трамп даже близко не понимает израильские реалии. А Израиль не может согласиться за глаза, понимаете, делать то, что Трамп ему предлагает. Поэтому вот сегодня, в частности, прилетело сообщение, что Кушнеру после 4 часов уговоров Нетаньяху во всем сказал нет. Дальше, четвертое. Вот у меня совершенно четкое впечатление, что Трамп слишком мягок с Турцией, Саудовской Аравией, Пакистаном, другими вот этими выскочками, которые вот в этих исламских странах, которые раньше от нас во всем зависели, а теперь они открыто занимаются шантажом. Нашим шантажом. И это не есть нормально, не есть правильно. Это означает о том, что они считают, что мы ослабли. Понимаете, вот почему они это делают. Пятое. Трамп и республиканцы полностью провалили информационную войну. Здесь вообще нет никаких реалий, вообще не о чем говорить. То есть они, видимо, думают, что это не важно, понимаете? Вы можете, конечно, думать как угодно, но когда вы провалите выборы, и не только 26-е, но и 28-е, то вы поймете, о чем я говорю. Он даже не пытается объяснять или привлечь другие, главное, молодые слои в свои ряды. Потому что не делает абсолютно ничего по пропаганде и объяснению своих действий. На одних республиканцах выиграть выборы вы не можете. Вот просто так, господа, понимаете? Поэтому как вы хотите, так и думайте. Дальше, 6. Трамп не смог побороть инфляцию и рост цен, особенно на жилье, медицинские услуги, а также на продукты питания, что вышло из-под контроля и будет самым главным фактором против республиканцев и Трампа на выборах. Неважно абсолютно, что, опять-таки, что вы думаете. Вы можете позвонить, высказать свое глубокое фе, сколько угодно. Проблема то, еще раз повторяю, не важно, что вы думаете, главное, что думает избиратель. Избиратель показывает, что ему в этом отношении нравится больше демократ. По вот этим вот статьям. Потому что демократы пытаются облегчить правдами и неправдами, фактически заимствование, это игра своего рода, но не важно, человек не понимает этого, понимаете, они пытаются им облегчить. А Трамп не делает ничего вот в этом направлении. Дальше. Трамп полностью прав в следующем. Вот то, что я видел. Первое, что последнее, что разделили прививки на несколько разных вместо одной большой. То есть я считаю, что это правильное направление мысли. Почему? Потому что, то есть, когда вот эти вот совместные прививки делались, то есть там были дополнительные агенты типа из ртути, которые влияют плохо на организм, вызывают дополнительные возможности Альцхаймера, потом у стариков, у детей аутизма и так далее. Поэтому, то есть, это как бы правильное направление. Второе. Трамп наращивает военное производство и новые верфи для строительства кораблей военных. Хотя все идет сложно, это займет время, но больше, чем ожидалось. Но, тем не менее, направление абсолютно верно, что он делает это. Третье. Трамп и Маск оба правильно поняли, что искусственный интеллект, производство чипов должно быть прежде всего в Америке. А потом начали строить мегазавод в Техасе. Этот мегазавод будет 10 квадратных километров. Это очень-очень-очень серьезный ход. Это, конечно, строит Маск, но это стало, как говорится, возможной с подачи Трампа, потому что это, конечно, его заслуга тоже. Трамп прав с европейцами. Из-за того, что НАТО в таком виде не работает, и в случае русской угрозы не сработает в Прибалтике и Восточной Европе. Вот промелькнуло сообщение, что ни Испания, ни Италия воевать просто не будут. Не будут. Ни за кого. То есть, если даже завтра, понимаете, начнется война, и русские ринутся куда-то там в Литву и так далее, эти, ринулись. Вот как-то так будет. Не будет ничего. То есть, НАТО не работает. То есть, оно вооружается, оно наращивает возможности, но тоже под давлением Трампа, но пока оно не в состоянии вот нормального. И плюс режимы там плохие. Трамп прав, что хочет нарастить военный бюджет. Я считаю, что без денег серьезно все эти, вот эти начинания бесполезны. Трамп прав с Индией, наращивая с ней сотрудничество. И Трамп прав с левыми правительствами Латинской Америки, которые терпят поражение одно за другим. Кроме Бразилии, фактически вся Латинская Америка стала правой. Он их прижимает и перестал с ними расшаркиваться. Латинская Америка и движение в правую сторону – прекрасный показатель. Ну вот мы видим последние какие-то разговоры идут на Кубе. Я так понимаю, что там тоже они придут к какому-то взаимовыгодному пониманию, что лучше дальше, понимаете, не спорить, а сотрудничать. Венесуэла, мы видим Сальвадор, мы видим Колумбию. Мы видим целый ряд стран, которых, понимаете, которые наконец-то поняли, что, понимаете, что вот этот вот весь этот социалистический идиотизм, в котором они погрязли, понимаете, делает их хуже и хуже и хуже и хуже. Ну, вот, слава богу. Ну, то есть, насколько они долго это поняли, мы не знаем, потому что Латинская Америка такая область, понимаете, что там они периодически имеют рецидивы обратно вот вернуться в любимый добротный социализм, но пока идет так, как надо. Так, 7. Трамп прав с Гренландией. Хотя пока там конкретных результатов до конца нету, но тем не менее. Трамп верно все сделал с Панамским каналом. Трамп правильно, я считаю, давит на Канаду, но в Канаде прежде всего свои местные проблемы, что осложняет всяческое сотрудничество с ней. Поэтому, понимаете, тут не то, что вот они противостоят Трампу, они противостоят Трампу, потому что у них свои собственные запросы. Там наступивший социализм, которым они прощаться не хотят, пока они не захотят это сделать. С Трампом они договориться, в принципе, до конца не смогут. Ну и, наконец, 8. Трамп прав, что выжимает все возможные деньги из кого угодно и чего угодно, так у него финансовый кризис на руках. Это правильно он делает. И вот, наконец, 50-50. Трамп делает правильных, но крайне мало и далеко не все удачно. Вот первое. Нет серьезного движения по возврату производства в Соединенные Штаты, если или лишь единичные случаи, очень мало. Второе. Борьба с левой профессурой, университетскими хулиганами, влиянием которым практически не ощущается, хотя дело было начато. Третье. Исламизм заслуживает куда большего внимания, чем есть на сегодня, пока он именно поднимает голову в Штатах. Увидим результаты выборов. Вот если мы увидим, что исламисты, все, которые вот очень ярко выступают, победили, ребята, мы в серьезном дуду. Да я даже вам не могу сказать, насколько серьезным, понимаете? То есть у нас побеждают исламисты. После 25 лет после 9-11 мы полностью теряем страну. Вот мы увидим это после выборов. Четвертое. Нет четко выработанной политики по иммиграции и контролю. Действия по выдворению мигрантов, они недостаточны сами по себе. Фактически заменили законные действия по общей политике иммиграции на будущее. То есть не разрабатывается никакой кодекс, никакие тесты, вот то, что мы говорим все время. Что делать дальше? Понимаете, иммиграция же нужна законная. Но нет четкого понятия ни законной иммиграции, ни незаконной. Нет четкого предписания, нет четкой какой-то инициативы, ничего нет. Понимаете, мы вот, понимаете, все наобум решаем, каждый день что-то новое. Это не есть нормально, это не есть будет работать. Пятое. Трамп не может найти общий язык даже с республиканским конгрессом. В этом ему мешает его собственный культ личности, ну и невозможно действовать без компромиссов. То есть конгресс на сегодняшний день... Республиканский конгресс не работает с Трампом. Он практически парализован и минимально, как говорится, сотрудничает с ним. Это вообще интересная ситуация, что фактически страна управляется только указами из Белого дома. Хотя законодатели должны делать это самостоятельно. Ну и вот я считаю, что Трамп в принципе прав. В наложении тарифов нужны более радикальные меры. И вот по этому поводу я вот перехожу ко второй части моей сегодняшней передачи. Это то, что мы идем на выборы. Мы можем это потом обсудить и так далее. Но вот самое интересное, что опубликовали очень серьезную статью по поводу того, что происходит в Китае. Вот со всеми нашими вот этим давлением на него и так далее. Но тут очень мрачная перспектива и картина, поэтому сразу говорю, ребята, это очень-очень-очень серьезно, намного более серьезно, по-моему, чем понимают в нашем Белом доме. Ну вот, называется это новые расширяющиеся экстерриториальные нормы регулирования Китая, которые оказывают значительное влияние на глобальные цепочки поставок. Основные выводы. Действие экстерриториальных норм регулирования Китая распространяется за пределы страны, затрагивая иностранные компании по всему миру. Я сейчас расскажу, о чем речь. Эти законы охватывают сферы экспортного контроля, меры воздействия иностранным санкциям и строгие требования к безопасности данных. К отраслям с высоким уровнем риска относятся производство полупроводников, аэрокосмическая, автомобильная промышленность, биотехнологии, а также любые сектора, зависящие от материалов китайского происхождения. Необходимые неотложные меры укрепления системы обеспечения соответственным требованиям compliance, диверсификация поставщиков, внедрение надежных механизмов управления данными и разработка планов действий на случай непредвиденных обстоятельств. Давайте по человеческим языком я расскажу. То есть мы пытаемся предотвратить, совершенно законно пытаемся, воровство технологий Китая. Китай действует очень целым рядом мер в данном случае. То есть, допустим, приходит какой-то Яша, допустим, из Нью-Йорка на китайский рынок с какой-то технологией, там какого-то, там, я не знаю, какого-то компьютера. И Китай ему говорит, окей, мы тебе дадим возможность здесь развернуться, продавать, открыть магазин и так далее. Но через 3 года ты свою технологию вскроешь. То есть ты откажешься добровольно от патента. Ты нам отдашь все секреты. Но ты при этом жутко заработаешь. Мы тебе за это заплатим, и у тебя будут продажи компьютеров колоссальные. То есть ты 5 лет будешь в шоколаде, а потом сдаешь. Все. Очень многие не выдерживают такого давления и говорят, да, давай. Понимаешь? Или пошел вон отсюда, вот так. Либо так, либо эдак. Второе, что они делают, они просто активно взламывают системы данных, разработок каких-то кодов, особенно в каких-то компьютерных отраслях и так далее, взламывают их, копируют их и просто переводят это к себе в открытую. Что-то там чуть-чуть меняют, и все, можно сказать, что это вообще мы сами писали этот код. Хотя код один к одному фактически сходится с тем, что они взломали. И третий вариант – это промышленный шпионаж. Они набирают людей в американские или там западные компании, которые либо там работают, либо приходят туда из университетов, а тоже американские, какие-то очень толковые китайские студенты, которые всему обучились, все познали, пришли, принесли колоссальную пользу этим компаниям, потом раз и исчезли, уехали в Китай. И вдруг выясняется, что они все эти годы передавали туда цепь за цепью все данные, какие-то снимки и так далее. То есть, понимаете, все секреты, которыми они общались, переданы в Китай. И некого хловить, потому что они уехали. Вот именно поэтому я говорю, что нужно 25 лет для получения гражданства. А без гражданства на эти работы, эти кафедры, университеты, не брать. Тут же начинается истерика. Как же мы будем существовать? А нам не плевать, как вы будете существовать. Меня абсолютно плевать. Файн, закройте свою чертовой матери, свою кафедру. Разгоните всех этих профессоров. Меня не волнует, как вы будете существовать. Вы понимаете, у вас идет утечка данных. У вас идет угроза национальной безопасности из-за того, что вы лохи, терпилы и идиоты. Я не здесь, понимаете, не пытаюсь, понимаете, сладко высказаться. У вас воруют технологии, которые приведут к возвышению другой страны над нашей. Причем, если бы это было какой-то мирный Китай, который никому не мешает, ну, стали первой страной мира, ну, на здоровье. Никому не мешают, ну там что-то там все ковыряют. Ну да, они больше всех продают, больше всех делают. И как бы никого бы это не волновало. Проблема в том, что они же пытаются подчинить всех остальных. Они пытаются создать только китайскую общемировую монополию. Вы понимаете, вот в этом все дело. Мы это не пытаемся делать, они это пытаются делать. Поэтому мы должны охранять эти секреты как зеницу ока. А мы фактически показываем себя полными лохами. которых можно обдурить, обвести вокруг пальца, понимаете, сделать глазки какому-то профессору, он тебя допускает до самой главной кафедры. И так далее и тому подобное. Понимаете, а когда ты им говоришь, что, а как же, на чем же мы будем зарабатывать? Мне плевать, на чем мы будем зарабатывать. Да хоть с голоду сдохните. Мне плевать на это, клянусь вам. Я даже не скрываю свои чувства. Меня не волнует, как вы будете жить в этих университетах. Сливайте университет, если он не может жить без этих китайских университетов и студентов. Значит, занимайтесь тем, что соединить этот университет с другим большим университетом. И таким образом, слейтесь туда, где у вас будет финансирование. Не можете выжить, значит, не можете, это ваши проблемы. Но вы не имеете права во время войны сливать секреты. Это как во время Второй мировой войны. Взять и сказать, знаете, мы пошлем все разработки танка «Шерман», брони там и так далее, в Берлин. Или пошлем, понимаете, разработки американских самолетов, там, я не знаю, каких-то модификаций бомбардировщиков, понимаете, и планы военные, что мы будем делать, пошлем в Токио. Давайте, вот, понимаете, поделимся нашими секретами, ну, потому что, ну, как же, все люди братья. Все должно быть правильно, все должно быть честно. Вот это примерно из той же самой оперы. Почему это кто-то не понимает, я клянусь, вот до меня это не доходит. Вот они дальше пишут, причем это пишут серьезные люди, это не я. Знаете, я не, конкретно не занят этим делом, но я просто читаю, мне волосы дыбом становятся. Новая реальность. Расширение сферы действий китайского регулирования. То есть они теперь говорят так, если ты будешь действовать так, как тебе говорят в Америке, вот регулированием, что ты не даешь что-то, мы тебя отрубим полностью от китайского рынка. И компании начинают врать нам здесь, чтобы сохранить рынок там. Китай стремительно расширяет сферу применения своего законодательства, распространяя регуляторное влияние далеко за пределами своих границ. Это реакция на внутреннее политическое и экономическое давление, а также на внешние вызовы, так как введение иностранными государствами тарифов и санкций против Китая имеет колоссальное влияние на это. Китай намерен использовать правовые инструменты для защиты своих национальных интересов, экономических, политических, военных. Результатом становится формирование режима экстерриториального регулирования, распространяющего юрисдикцию на иностранные компании к деятельности за пределами Китая. Особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы национальной безопасности или экономического развития страны. Для транснациональных компаний эти законы создают сложнейшую задачу обеспечения соответствия требованиям и условиям геополитической многополярности. Бизнесу приходится учитывать не только западные нормы, например, правила экспортного контроля США или санкции ЕС, но и китайское законодательство, положение которого могут вступить в прямой конфликт с западными мерами или даже предусмотреть санкции за их соблюдение. То есть, если, допустим, вот, смотрите, объясняю опять-таки на пальцах, вам запрещено продавать в Китае какие-то чипы, скажем, для стиральных машин. Ну, давайте вот так возьмем. Но одновременно эти чипы настолько продвинуты, что они могут чуть-чуть их переделать и начать их использовать в военной отрасли. И вот Америка, зная про все это, ты же будешь понимать, тут тоже не идиоты сидят, слава богу, говорят, нет, все, вот эти стиральные машины и вот с этими чипами продать в Китай мы не можем. Китай тут же вводит дополнительное какое-то регулирование. Так что если ты не продаешь эти машины, Китай, то ты можешь поставлять только эти машины, никакие другие, все остальные мы брать не будем. И мы тогда тебя выкидываем с рынка. И тут начинается, понимаете, то есть они давят на жадность любого производителя. И это шикарно работает, вы понимаете, это вот та самая идиотская ситуация, когда говорят, что капиталист продаст веревку, на которую мы его повесим. Это та самая ситуация, потому что, понимаете, вы, когда вы имеете компанию, вы же хотите заработать, но это нормально. Это обычное поведение нормального бизнесмена. Вы хотите заработать. А тут они им говорят, значит так, дорогой мой, Яшенька, значит, если ты не привезешь вот это вот, ты можешь привезти еще там 20 посудомоек, там, я не знаю, стиральных машин. Но если ты не привезешь вот эту, как мы тебе сказали, с этим чипом, как мы тебе сказали, ты не привезешь вообще ничего. Мало того, что ты не привезешь, если ты появишься в Китае, мы тебя арестуем, твою морду еврейскую, понимаешь, и бросим ее в тюрьму. И будешь сидеть, как американский шпион. Вот что они делают, вы понимаете? Иначе, и они создают намеренный конфликт интересов между нашими собственными производителями, нашими собственными бизнесменами и нашими американскими законами, вы понимаете? Они таким образом фактически создают возможность или желание, или даже вот это, ну то, что обстоятельства, почему наши некоторые бизнесмены пойдут на нарушение наших законов для того, чтобы заработать. Вы поняли? Риски вашего бизнеса. Стремительно меняющаяся система регулирования в Китае создает для транснациональной компании новые проблемы, сфера compliance, ну то есть соблюдение закона, управление цепочками поставок. Китай принимает, активно применяет масштабные экстерриториальные законы и механизмы от контроля экспорта и реэкспорта продукции и технологий до мер противодействия санкциям и ограничений на работу с данными, которые могут напрямую влиять на операционную деятельность, стратегические решения иностранных фирм. Эти меры позволяют Китаю ограничить экспорт и реэкспорт критически важных материалов китайского происхождения. Более того, Китай получил законное право применять ответные меры против компаний, соблюдающих иностранные санкции, направленные против КНР, а также контролировать трансграничную передачу данных, даже если соответствующая деятельность осуществляется за пределами китайской территории. Вот тоже объясняю просто. Вы, например, не хотите передавать какие-то вот эти секреты компании Apple, которая делает телефоны в Америке. Но компания Apple получает какие-то запчасти, которые сделаны в Китае. Для того, чтобы собрать этот телефон, он же состоит не из одной там, какой-то одной единственной детали. Он состоит из там, наверное, миллиона разных винтиков. И вот это вот, вот они говорят, знаете, вот эти 100 винтиков ты, Яшенька, не получишь. Почему? Потому что я тебе говорил, либо ты привезешь нам секретики, как мы тебе сказали, последним китайским предупреждением, либо винтики не получишь. И вот у них летит полностью все изделие. Понимаете? Вот что они делают. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в Сити-Холл пройдут слушания по одному из самых спорных налоговых проектов администрации мэра Мамдани. Речь идет о новом налоге на дорогое жилье, которое не является основным местом проживания владельца. Под налог подпадают вторые дома стоимостью более 5 миллионов долларов, а также определенные кооперативные квартиры и кондоминиумы стоимостью свыше миллиона. Срок подачи заявления об освобождении от налога для основного места жительства продлили до 18 сентября. Сам налог одновременно оспаривается домовладельцами в суде. Сегодня начинается новая кампания помощи иммигрантам в Квинсе. Местные лидеры объявили неделю «Знай свои права» на фоне беспокойства жителей по поводу усиления федерального иммиграционного контроля. Цель программы – объяснить людям, какие права они имеют при контакте с сотрудниками ICE, что делать при задержании родственника и где получить юридическую помощь. Инициатива появляется на фоне продолжающегося конфликта между администрацией Трампа и властями Нью-Йорка по поводу миграции. Организаторы подчеркивают, программа предназначена не для препятствования законным действиям федеральных властей, а для информирования жителей об их законных правах. В ближайшие дни встречи и информационные мероприятия будут проходить в разных районах Квинса. Вашингтон и Оттава проводят последние переговоры, пытаясь предотвратить введение 50% американских пошлин на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Новые тарифы должны вступить в силу сразу после полуночи 19 августа, если стороны не договорятся. Для американских покупателей продолжение конфликта может означать новые скачки цен.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы продолжаем. То есть вот это все вот звенья одной цепи. Они проводят вот эти законы с 2020 года. Но главное, что они в последнее время начали добавлять туда фактически статьи, вот эти законы, что они провели в Китае, которые идут, составлены таким образом, что они намеренно идут против законов Соединенных Штатов. То есть, например, мы требуем там от Гугла делать то-то-то-то-то-то-то. Гугл приходит в Китай, они говорят, если ты это сделаешь, мы тебя выгоняем. Если ты это сделаешь, мы тебя арестуем. Если ты это сделаешь, мы тебя арестуем твои счета. Ты не получишь денег, ты не получишь составные части и так далее. То есть это надо заканчивать вообще бизнес с Китаем. Мы должны вообще, в принципе, прийти к бойкоту Китая. Понимаете? Потому что они иначе нас жрают. И ценами, и регулированием и так далее. Потому что мы свободная страна, понимаете? Мы не следим за каждым винтиком. А там фактически диктатура. Диктатура фашистско-коммунистического типа. И мы просто не понимаем этого. Не можем этого понять. И вот они пишут. Дальше. Рост экономической и политической напряженности в отношении между США и Китаем усиливает политику сбалансирования на грани конфликта в сфере мировой торговли. Сфера действий законов в экспортном контроле, которые раньше касались преимущества собственного экспорта страны за несколькими исключениями, например, в отношении правил о реэкспорте, за последние годы значительно расширились. Вот то, что я вам говорю. Американская модель экспортного контроля исторически сложилась, что законодательство США об экспортном контроле вплоть до недавнего включало нормы, касающиеся реэкспорта продукции, содержащей определенную долю компонентов американского происхождения. Торговля такими товарами не была запрещена напрямую, но на них распространялись те же экспортные ограничения, что на товары, произведенные в США. Экстерриториальные законы, что нужно знать. Китай избрал иной подход, приняв за последние несколько лет ключевые законодательные акты, имеющие экстерриториальные действия. В том числе, закон об экспортном контроле регулирует и ограничивает экспорт товаров и технологий, которые Китай считает чувствительным в глобальном масштабе, распространяя свои действия за пределы национальной территории. То есть, если Китай разрабатывает какие-то запасные части, которые мы нуждаемся в них, они их вообще не поставляют нам. Они вообще могут их не поставить. Они могут в любой момент, или они поставляют с какой-то специальной лицензией, которую могут отрубить в любой момент. Список ненадежных субъектов и закон о противодействии иностранным санкциям позволяет Китаю вводить санкции или включать черные списки иностранные организации за действия, призванные противоречащими интересами КНР. Например, за соблюдение иностранных санкций или нанесение ущерба безопасности Китая. То есть, если мы наложили санкции на то, что мы не хотим, чтобы Китай что-то у нас воровал, они за это могут нас обложить санкциями. Ограничения в отношении иностранных и экстерриториальных законов. Ряд других норм запрещает китайским компаниям соблюдать иностранные законы экстерриториального характера, которые Китай считает необоснованными. Это ставит транснациональные компании в сложнейшее положение. Им придется выбирать между соблюдением западных санкций с риском получить штраф от Китая и обратной ситуации. Закон о безопасности данных и закон о защите персональной информации. Эти законы регулируют порядок обращения с данными, включая ограничения на их трансграничную передачу и требования по локализации. Отдельные положения распространяются на иностранные организации, обрабатывающие данные, касающиеся Китая за рубежом. Законы закрепляют принцип суверенитета данных, требуя защиты чувствительной информации от персональных данных до важнейших промышленных сведений в рамках юрисдикции КНР. То есть, допустим, они выдают вам какие-то секреты для того, чтобы что-то делать, допустим, в Соединенных Штатах или там в Европе где-то. Вы с этим работаете и так далее. Но они ставят при условии, что если вы откроете какие-то, допустим, вы подспудно понимаете, что они заложили вот в эти устройства, с которыми вы работаете, или вот там программный код, какой-то код, который отслеживает всех, кто им пользуется. В том числе до закрытых каких-то военных предприятий, пользователей и так далее. Они отслеживают это. Вы это понимаете, вы это знаете, потому что вам дают ключ к этому коду, они дают вам к нему. Но если вы об этом скажете в США, и США таким образом сможет на основе ваших, то вам будет мало не покажется. Вы понимаете, как они это все делают? Что они еще тут пишут? Какие отрасли подвержены наибольшему риску? Я не читаю всю целиком статью, можете прочесть ее сами. Особому риску подвержены высокотехнологические сектора, такие как производство полупроводников, аэрокосмическая промышленность, добыча, передача редкоземельных металлов, биотехнологии, автомобили, другие отрасли, связанные с продукцией двойного назначения. Но так не стоит заблуждаться. Угроза существует для любой отрасли, особенно если она зависит от поставок Китая или доступа к китайскому рынку. Вот вам, с чем мы имеем дело. Поэтому вот эта, понимаете, проблема китайская, она многовекторная, она имеет много сторон. Одна сторона, то, что мы много раз обсуждали, то, что у нас какая-то там, понимаете, домохозяйка приходит в магазин и хочет самое-самое дешевое, что есть из самого дешевого, при этом, чтобы она была качественной. И вот она покупает там какой-то блестящий китайский товар, который выглядит замечательно, пользуется им, он, конечно, выходит из строя быстрее, чем любой другой. Она идет заново покупает, и вот таким образом она подсаживается на эту китайскую иглу дешевых товаров. И все время она все время довольна. Я же купила дешево. Нет, то есть она не идет и ремонтирует старые тапки, она покупает новые. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Понимаете, то есть если раньше был элемент ремонта, то сейчас ремонт фактически отсеется. Понимаете, то есть вы не идете ремонтировать телевизор, вы выкидываете его, идете покупаете новый. Потому что ремонт дороже, чем новый телевизор. Таким образом, вы продвигаете китайское народное хозяйство. Потому что они собирают эти телевизоры или поставляют к ним запчасти, они продолжают работать, а вы их финансируете. Деньги, из которых вы им платите, перекачиваются в военные отрасли потом. И вот поэтому, понимаете, поэтому Трамп говорит, что давайте введем тарифы, чтобы вот эти телевизоры из Китая, там, допустим, ну, к примеру, стали хотя бы чуть-чуть дороже, чтобы наш потребитель был ударен вот этими ценами дополнительно. И поэтому выбирал бы что-то из других стран. Но, во-первых, для этого мы должны серьезно заботиться тем, чтобы создать альтернативу этому китайскому экспорту. То есть, допустим, повлиять на наши американские компании или японские компании, как-то с ними договориться, что окей, давайте вы будете собирать ваши телевизоры Sony не только в Китае, но, допустим, будете собирать их во Вьетнаме, или в Индонезии, или в Филиппинах. Окей. И мы тогда когда мы будем это делать, мы предпочтем, чтобы получать вот эти вот телевизоры из Филиппин или из Индонезии. не из Китая. Хотя там все равно будут подмены понятий, будут взаимозаменяемые детали и так далее и тому подобное. То есть там будут свои подводные камни. Но тем не менее, ну хотя бы с этого начнем. Это будет чуть-чуть дороже, потому что, ну, то есть, китайская, там, допустим, может быть, в Китае будет дешевле сделать это, чем это сделать, допустим, где-нибудь там, я не знаю, в Малайзии. Возможно. Возможно. Хотя я не думаю, но возможно. Но таким образом мы уходим от них. Но для этого нужно очень серьезный список мер компаний, которые оттуда все поставляют. Мы, потому что мы фактически зависим от хотелок или политики в Китае. И, разумеется, наши, повторяю, наши домохозяйки жутко недовольны тем, что, ну как же, понимаете, они недовольны этим, потому что мы, получается, взвинчиваем им цены. У нас и так, вот, как я говорю, одна из проблем вот этих выборов, это будет инфляция. Тарифы, конечно, взвинчивают дополнительные цены, влияют на цены в, ее, в их, как говорится, в том, что они растут. Это не меня ж тут не надо никак, как говорится. То есть что нужно делать? Вообще, в принципе, то есть нужна какая-то серьезная инициатива, серьезная доктрина, которую Трамп вначале начал, опять-таки, вот это беда Трампа. Он начинает какие-то вещи правильно их начинает, очень много об этом говорит, машет руками на трибунах и замечательно, и потом все это бросается к черту, и почему? Потому что ему дают по носу. Им говорят: Трамп, ты что вообще? Ты кто? Ты никто, блин. Мы сейчас тебя вот допустим так, что ты мало тебе не покажется. Вот они его опустили в Китай. Как? Просто. Вы не знаете об этом, ну, конечно. Знаете, если считать, что Трамп гениальный дилмейкер, ну, тогда ничего не надо знать дальше. Понимаете? Понимаете, все. Понимаете, он святой и святой. Понимаете, а то, что его опустили в Китай, это знают все. Как его опустили? Очень просто. Они перестали нам продавать редкоземельные минералы. И все. И мы все сложились сразу, вместе, целиком. Почему? Потому что без этих редкоземельных минералов, которые фактически и Китай имеет монополию, мы не можем, извините, здесь пукнуть самостоятельно. Полностью останавливается вся промышленность из-за вот этих вот железок, этих магнитиков. И пока мы не наладим эти магнитики, а там еще куча всяких дополнительных компонентов, пока мы не наладим вот это все вместе или перенесем производство куда-то, где нормальное правительство, которое не занимается вот этим выкручиванием рук, до тех пор мы зависим от этих китайских бонз. И понимаете, и Трамп может очень только важно отдавать счеты. Но ему дали по носу, дали очень больно по носу, и он тут же спасовал обратно, потому что он понял, что все, он партию проиграл. Даже он это понял. Или ему объяснили. Он что, вот с этим он идет на выбор. Ему это вспомнит, про это никто не забудет. То, что это надо делать, у меня сомнений нет, но то, что это надо делать куда более правильно и подготовленно, у меня тоже нет сомнений. Вот как-то так. Так, телефон 718-303-9090. Пока вы набираете, я вам зачту еще одну такую короткую новость, более правильную, более хорошую, более приятную. Что ночью в Сирии произошло что-то очень интересное, и туркам этот эпизод вряд ли понравится. То есть военная база Абу-эд-Духор в провинции Идлиб, это вот как раз ту, которую контролирует Турция, 70 километров от границы с Турцией, подверглась серии мощных авиаударов. Ну, наверное, эти инопланетяне прилетели. Сирийские источники сообщают примерно о 8 ударах по взлетно-посадочной полоте объектов инфраструктуры базы. Сирию уже официально обвинила в атаке Израиля. Американский спецпосланник Том Барак тоже назвал удар израильским. При этом сам Израиль ответственности неофициально не подтвердил. Но самое интересное здесь турецкий след. Последним источником Турция участвовала или собирается участвовать в восстановлении этой авиабазы. Появилась информация о визитах турецких военных специалистов, которые оценивали состояние объекта и возможности его дальнейшего использования. И вот после этого по базе прилетает так, что в ВПП и в инфраструктуру получают серьезные повреждения. Совпадение может быть. Но выглядит это как очень прозрачное сообщение Анкаре. Сирия не станет площадкой, где Турция сможет безнаказанно развернуть военную инфраструктуру, способную ограничить свободу действий Израиля. Израиль давно дает понять, что появление в Сирии чужих систем ПВО, авиабаз, другой военной инфраструктуры, способной изменить баланс сил, будет восприниматься как угроза. Поэтому нынешний удар Если за ним действительно стоит Израиль, ну, это понятно, что Израиль, понимаете, а это же не Лихтенштейн прилетел. Может быть, гораздо больше, чем просто очередная атака по сирийскому военному объекту. То есть это элемент более крупной игры. Израиль и Турция постепенно сталкиваются с интересом на сирийской территории. Идут к войне, господа. Эрдоган любит рассказать, как Турция становится великой региональной державой, но на Ближнем Востоке есть иногда достаточно одной ночи нескольких неизвестных самолетов, чтобы припомнить и напомнить карту влияния, если рисуют не только в Анкаре. И самое забавное, самолеты опять неизвестны. Ну, прям какое-то ближневосточное НЛО. Прилетело, разбомбило военную базу, но растворило значи. Замечательно. Замечательно. Побольше бы этого НЛО, клянусь бы, вот у меня настроение поднималось бы. Люблю израильскую военщину, клянусь. Люблю вот всей душой. Вот такие новости мне делают лучшее настроение за целый день. Что прилетели какие-то там супермены на каких-то неопознанных самолетах, видимо, из Люксембурга или Лихтенштейна, или из Монако, не знаю. Какие-то страшные самолеты, что-то жутко разбомбили, кого-то жутко изуродовали. Я злой человек, я знаю, да, я очень злой, я люблю, когда всяких там уродов уродуют еще больше. Понимаете, а у них и так морда не обезображена интеллектом. Ну так, слушайте, хоть чуть-чуть еще добавить надо. А вдруг поумнеют? Ну хотя вряд ли, это, ум там не наблюдается. В общем, так или иначе, вот такие новости, клянусь, я как в том анекдоте еврейском, знаете, вот что про Яшу, который сидит на Брайтон-Бич, и, значит, активно, значит, по радио слушает Аль-Джазиру, Аль-Арабию, там, ТНР из Турции и так далее, и к нему подходит там Абраша и говорит: слушай, Яша, ну как тебе не стыдно, какой же ты сукин сын, посмотри, сидишь и слушаешь всех врагов, которые только можно. Он говорит: Абраша, родной мой, дорогой, ты ж вот посмотри, вот открываем израильскую газету какую-нибудь, и там говорят: премьер-министра Нетаньяху судят за коррупцию, в армии никто не хочет служить, денег в Израиле абсолютно нет, завтра начнется дефолт, падает настроение. Открываю, слушаю Аль-Джазиру, Аль-Арабию, ТНР, Израиль покоряет весь мир, Моссад подбирается к самому Эрдогану, чтобы его убить. Израильское какое-то теневое правительство командует всем миром за счет своих там огромных финансовых возможностей. Ну, целый день приятно проходит после этого. Вот я клянусь, у меня такое впечатление. Вот когда я слышу такие новости. Но тут такая деталька. Господа, чтобы вы знали, Иран — это уже вторичная проблема. У Израиля первичная проблема становится Турция. Причем эта проблема более сложная, я считаю, чем Иран. Почему? Потому что Турция имеет достаточно активную промышленность, она не такая отсталая, как Иран в этом отношении. Они имеют свое правительство, они члены НАТО, а у них нет никакого эмбарго со стороны каких-то западных стран, поэтому у них все детали есть, их никто наказывать не будет, не может, не собирается. Никаких санкций на Турцию нет. Поэтому если произойдет военное столкновение с Израилем, а это, по-моему, неминуемо в данной ситуации, то есть это просто вопрос времени, то, в принципе, возникнет очень интересная такая, ну, даже неприятная реальность, что Израиль, то есть если, допустим, нападет на какие-то объекты турок где-то, что-то и так далее, то есть Турция может потребовать от НАТО применения 5-й статьи о коллективной безопасности. Вот на нас напали. То есть я сомневаюсь, что Турция это будет делать сейчас, но они могут попытаться вот чисто вот так вот для этого, если провернуть такой финт. Ну, разумеется, понятно, что даже если там, понимаете, полетят какие-то суперлетчики из Испании помогать любимым туркам бороться с Израилем, то я так понимаю, что обратно они не прилетят, потому что Израиль все-таки получше летает. Но сам факт интересен, и будет интересно, если, допустим, это Испания, которая когда-то вела фактически неназванный такой крестовый поход против Турции, и фактически начала, битва при Лепанто знаменитая, это 16 век, 1577 год, по-моему, если не ошибаюсь, это когда огромная морская эскадра Турции была наголову разбита Дон Хуаном, это кронпринц из Испании. испанский флот полностью разбил турецкий флот, который до этого фактически командовал всем Средиземноморьем. И это считается, вот это сражение, это считается одним из, событием, от которого начался упадок Турции. То есть до этого Турция фактически вот наступала на всех фронтах и так далее. Понимаете? А вот тут вот они взяли, эти испанцы, и разбили их. Вот сейчас, вот понимаете, будет очень интересно. Вот, да, видите, я ошибся. 1571 год. Ну да, то есть фактически всего какие-то несчастные 6 лет после того, как умер Сулейман Великолепный. Это был самый мощный, абсолютный султан. Это считается золотой век Османской империи. Вот он умер в 1566 году, уже в 1571 году происходит битва при Лепанто. Вот сейчас, насколько я знаю, снимается фильм интересный про попытки турок в 1566 году овладеть Мальтой, когда какие-то всего лишь там около 1000 рыцарей ордена иоанитов, и мальтийских рыцарей, как их потом стали называть, и плюс там достаточно, еще там у них были наемники, смогли удержать крепость, которая считалась безнадежной. То есть турки имели огромнейшую армию совершенно, то есть имели больше 60 тысяч человек. И против них фактически выступало около 4 тысяч солдат, включая где-то что-то 400 полных рыцарей ордена, ну и еще там где-то 700 человек чьей-то поддержки. Ну и остальная это была милиция. Вот эти 4 тысячи человек выдержали многомесячную осаду с орудиями, со всеми делами. Несмотря на то, что великий магистр в очень таком древнем состоянии был уже, почти смертельно ранен, он все равно вышел, на это и продолжал вести атаки, и пережил вот эту вот, и выздоровел. Вот эту знаменитую осаду Мальты. Вот эти два события, осада Мальты и битва при Лепанто, это вот считается признаком заката, начала заката турецкого владычества в Европе и в Средиземноморье. После этого начался только откат их мощи. Тут и там, и по-другому. Ну, то есть это еще долго происходило, но тем не менее. Вот это вот интересно, что если сейчас вот испанцы, которые когда-то воевали с турками, там, или итальянцы, допустим, которые тоже воевали с турками, сейчас, понимаете, вдруг бросятся помогать им против Израиля. Или против каких-то там, я не знаю, инопланетян с шестиконечными звездами. Окей, сделаем перерыв и продолжим.

гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Биотехнологическая компания RGNX опубликовала успешные результаты третьей фазы испытаний препарата Эвгартигемот. Препарат показал устойчивое снижение патологической активности при аутоиммунном миозите, опасном воспалении мышц, для некоторых подвидов которого ранее вообще не существовало одобренной терапии. Кардиологи выяснили, что низкие дозы дикоксина, известного препарата стоимостью в несколько центов, снижают риск повторной госпитализации пациентов с сердечной недостаточностью на 25%. Исследование опубликовали в Nature Medicine. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной

0: рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем вот этот вот налет, который произвел Израиль на Сирию. Неизвестные прилетели, уничтожили, улетели, общую ситуацию с Сирией, ну, зная о Турции. И также мы обсуждаем вот этот вот китайский клубок проблем, которые у нас становятся все хуже и хуже и хуже и хуже, и мы должны каким-то образом реагировать на все это, потому что, ну, это становится очень плохо. Становится очень плохо именно, вот, понимаете, за счет того, что мы перестаем, знаете, то есть, если они исполняют компании наши законы, то они автоматически нарушают законы Китая. И вот кто, понимаете, вот в такой ситуации, когда они возникли, они правильно рассчитали, что если они заинтересованы в торговле с Китаем, значит, они будут заинтересованы нарушать наши с вами законы в Америке. Пока мы здесь не запретим вообще как таковую торговлю с Китаем, то есть наложим бойкот. Вот такая вот интересная вилка получилась, которую китайцы разработали. Совершенно не дураки. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день, спасибо за интересную передачу. Я вот хотел с вами бы немножко подискуссировать, задать несколько вопросов. Мой первый, как говорится, вопрос. И вот китайские, как говорится, власти, они закупают не только, допустим, землю в Соединенных Штатах, они, допустим, покупают достаточно property здесь, в Америке. И как к этому относятся? Неужели американцы позволяют это, позволяют им закупать землю, закупать property здесь? В дополнение к тому, они присылают очень много иностранных студентов, китайцев. Вот. И происходит ли то же самое, например, с точки зрения Америки? Может ли Америка, допустим, покупать, допустим, землю в Китае или покупать какие-то заводы там?
6: Не может. Заводы они могут создавать, но как только они создают завод, то они тут же накладывают на него какие-то регулирования, что вы должны вскрыть технологии, вы должны отказаться от патента. Особенно если это там тапочки выпускаете, вы же не тапочки продаете, вы туда привозите что-то высокотехнологичное. Потому что это единственное, что мы можем там продать. Все, вы тут же отказываетесь.
7: Почему? А почему мы позволяем тогда делать это в Америке, продавать китайцам, по сути дела, нашу технологию, покупать землю, присылать студентов и все остальное? Неужели нельзя как-то регулировать?
8: Это выгодно, выгодно. Я, вам придут, вот вы, я не знаю, как вас зовут, но придут вам и скажут: слушай, ты можешь в Китае заработать $1 миллиард за 2-3 года с какой-то своей технологией, которая там делает новый вид велосипеда, допустим. Вы идете, делаете вот эти $1 миллиард. А те скажут: если ты не вскроешь нам секреты, то ты этот миллиард не заработаешь. То есть они создают условия, когда вы сами хотите нарушить закон Соединенных Штатов, потому что это вам выгодно. Вот в этом вся хитрость. Мы заинтересованы.
7: Допустим, с точки зрения Ирана, вот Иран тоже имеет достаточно недвижимости в Нью-Йорке, во всей Америке. Неужели мы ведем войну с Ираном, а по сути дела эти... Неужели нельзя наложить какие-то налоги
8: они накладывают налоги. Эта недвижимость не играет такой серьезной роли, понимаете. Китайцы, которые массово скупают ее около каких-то там военных компаний, там еще можно найти какое-то вот рациональное зерно, для чего они это делают. Иранцы, они имеют там несколько там, я не знаю, домов, квартир и так далее и тому подобное. Но это не имеет серьезного...
7: Я просто считаю, что нельзя им позволять скупать эту землю, которая возле наших баз в Соединенных Штатах.
8: Это другой вопрос. Это, спасибо. Значит, они вот сейчас обсуждаются, опять-таки, мы все время реактивно реагируем. Нужно превентивно, а мы реактивно, понимаете? Вот мы обнаружили, что они пользуются нашими свободами и законами, особенно тем, что мы все время ищем какие-то инвестиции. Мы же открытый рынок, понимаете, мы ищем инвестиции, мы привлекаем, нам выгодно, чтобы китайцы скупали дорогие квартиры где-то в Нью-Йорке. Это никто прекратить не будет, не хочет, никогда не встанет, потому что они поддерживают вот этот вот, как говорится, высокий уровень спроса. Поэтому что вы хотите? Я же постоянно говорю, что мы фактически действуем своего рода против собственных интересов, вы понимаете? Вот про это же речь идет. А что это далее? Они создали прекрасные условия. Нам всем очень выгодно вкладывать в Китай, понимаете? В Америке вы столько денег не сделаете. Вам выгодно, понимаете, торговать именно в Китае. Китай огромный рынок, понимаете, частью нетронутый. Вы туда приходите, начинаете там что-то торговать, или вам выгодно что-то делать в Китае, допустим, собирать там какие-нибудь мясорубки и продавать их в Америке. Там вы собрали их там за доллар, а здесь продали за $1000. Ну, я утрирую, но тем не менее. Поэтому вам выгодно находиться в Китае, понимаете, там дешевая рабочая сила, там нет никаких законов, там нету никаких ограничений, что хочешь, то и делаешь. И вот таким образом они, понимаете, вот далее, они превратили себя в очень удобную и в очень желаемую своего рода величину. Вы как производитель, как капиталист, точно по Карлу Марксу, опять-таки, я говорю, что, понимаете, мы же не читаем Карла Маркса, мы только его критикуем. Карл Маркс написал очень несколько умных вещей. В частности, что вы, как капиталист, все время ищете возможность удешевить свое производство. За счет чего вы сейчас его удешевляете? За счет вывоза этого производства из дорогой страны в дешевую. Это жуткий своего рода магнит для различных прохиндеев. Понимаете, вывести, заработать еще больше. То есть они намеренно в Китае пользуются вот этой своей бедностью, своими этими условиями, которые у них есть, для того, чтобы совратить фактически нас с пути истинного. То есть нам выгодно становится именно не соблюдать законы, нам выгодно становится нарушать эти законы американские. То есть они фактически подталкивают своего рода шпионаж. Именно за счет того, что этот шпионаж колоссально выгоден. Вот вам, понимаете, это очень хитрая вещь у нас происходит. Пока мы не наложим вот какой-то, вот я на полном серьезе, какой-то вот полный запрет на торговлю с Китаем, запрет, в буквальном смысле слова, Так, чтобы это невозможно было делать. Никакие китайские товары здесь не продаются. До тех пор мы будем иметь дело, мы воюем, будем воевать сами с собой. Вот в этом вся беда. Понимаете? Мы заинтересованы в Китае больше, чем китайцы заинтересованы в нас. У нас торговый дефицит в пользу Китая, а не в пользу нас. Если бы мы имели бы торговый дефицит, что мы продаем слишком много в Китае, покупаем очень мало, тогда бы Китай бы волновался, а волнуемся именно мы. Правильно? Потому что у нас то, что есть, то, что есть. Понимаете? Что вы хотите? Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день. Вот вы часто говорите, Иран перекрыл пролив. Я с вами не согласен. Потому что пролив закрыт двойным кольцом. Первое кольцо внутреннее Иран закрыл, а внешнее закрыли мы, американцы. И пока Трамп не уберет оттуда наше кольцо, мы будем побеждать. Мы будем как удав душить, чтобы они не смогли продать ничего. И чтобы туда к ним никто ничего не завез. И
8: Эдуард, во-первых, они пользуются железной дорогой. Во-вторых,
9: а что ж такой сыр-бор насчет этого пролива тогда идет? Нет, это вот именно не даем мы.
8: Эдуард, вы находитесь немножечко, знаете, в эйфории по этому поводу. Сыр-бор идет почему? Потому что высокие цены на нефть. Когда нефть ограничивают в поставках куда-либо, где-либо, когда-либо. Из Америки она будет идти, или из Анголы вы прекратили ее поставлять, или из Нигерии, или в частности из Персидского залива, где основные, как говорится, нефтяные месторождения. На рынке возникает дефицит. Вот что у нас сейчас и происходит. На рынке возник дефицит, возникла, понимаете, недостаток нефти, который раньше шел бесперебойно. Пока этот дефицит будет существовать или его не перекроют какими-то другими поставками, вот этот вот весь сыр-бор будет, как вы сказали, будет продолжаться. Наша вот эта вот блокада, что мы делаем, она эффективна. Но дело в том, что Иран живет под блокадой фактически 47 последних лет. Ну, окей, ну еще мы сделаем пару блокад. Вы что думаете, это сделает ничего? Вот сегодня, вот вы возьмите, почитайте, сегодня не надо далеко идти. И вы увидите интересную такую картину. Это опубликовало сразу несколько источников. Но это Телеграф вначале опубликовал, потом все остальные. Что Иран, несмотря на все блокады американские, вся ля-ля и так далее, получает обширнейшим путем запчасти и чипы и оружие из России. По морю, по Каспийскому морю. И что мы можем делать? Топить будем русские танкеры? Русские сухогрузы? Нифига мы это делать не будем, побоимся. Они поставляют все запчасти военные узлы, которые Иран использует против нас. Что мы будем с этим делать? Что мы делаем? Вот сейчас наберемся, знаете, давайте сейчас сделаем такой глубокий это и сдуемся. Знаете, как такой мыльный пузырь. А что мы можем делать с этим? Только войну России объявить? Вы понимаете? И вот точно так же они через у них что, только грани, у них что, только Персидский залив. Мы почему-то думаем, что только с Персидским заливом все связано. Они по железной дороге поставляют очень много нефти. Обычными цистернами. У них по морю на север пошло. Они начали использовать трубопроводы, которые недавно были закрыты. Потом они готовы очень долго терпеть. Мы так долго терпеть не можем, не умеем. Вы зря, понимаете, вы живете в Нью-Йорке где-то, Эдуард. Вот давайте я вам завтра перекрою полностью все продукты питания. Сколько вы выдержите? Лет дней 10, ну 2 недели. Через 2 недели вы начнете кричать, что вы умираете. Я уверен в этом. А они, понимаете, будут, я не знаю, хоть дерьмо из-под себя жрать, понимаете, и продержатся несколько месяцев. Понимаете, вот в чем разница. Вы меня извините, конечно, но разница между порогом боли у нас и порогом боли у них, это как небо и земля. И вот именно вот это Трамп абсолютно не просчитал, не взял. Ну, это Трамп много чего не просчитал. Он понимаете, он считал, что сейчас курды, понимаете, туда бросятся ему помогать. Это после того, как он их, понимаете, кинул в открытую в Сирии когда-то. С турками, понимаете? Теперь он думает, что они бросятся ему помогать. Да плевали они на него. Кому ты нужен нахрен? Понимаете, а второго плана у него просто не было, как такового. Только разговоры шли.
6: И вот сейчас все это выходит на поверхность. Что вы думаете, это ему не вспомнят на выборах? Вспомнят. Еще как. Даже если демократы были против этой войны заранее, понимаете, считали, что это империализм, они все равно вспомнят, что видите, что, смотрите на этого президента, который обделался очередной раз. Много говорил, ничего не сделал толком. Сделал хуже, чем было. Потому что сейчас ситуация с заливом хуже, чем была. С нефтью. Понимаете, фактически все забыли про ядерное оружие, забыли про эти баллистические ракеты, забыли про терроризм. Все эти говорят просто про этот пролив. Пролив, пролив, пролив, пролив. Все. Мы только боимся, чтобы пролив открыли. Это ли не ирония всей этой ситуации идиотской? Что мы начинали войну совершенно по другим поводам, а пришли к понимать тому, что разрешите нам проходить свободно через пролив. Вон сегодня Трамп опять-таки. Это чисто вот это, я так понимаю, идиотизм Трампа самого. У него последнее время, я не знаю, видимо, понимаете, старческая уже, понимаете, какая-то деменция начала работать. Мы так все на Байдена смотрели, по-моему, Трампа тоже оно прогрессирует. Он объявил, что он начнет Оман бомбить, если Оман договорится с Ираном. Ну давайте мы и Саудовскую Аравию разбомбим еще. Ну слушайте, что уже, мелочиться-то. Давайте всех разбомбим. Все виноваты. Саудовская Аравия, он там, понимаете, с турками и с Пакистаном там договор военный подписывает. Вон сегодня прилетело по одному из танкеров. Скорее всего, это хуситы бомбили танкер. Но хуситы получили прямой приказ из Ирана. И что Америка делает по этому поводу? Ничего. Nothing. Поэтому, слушайте, знаете, когда мне говорят, понимаете, что мы грозно начинали и быстро сдулись, ну так это вот как раз сейчас. И все это будет висеть на Трампе, поверьте мне, понимаете. Вы можете его не... Еще раз повторяю, понимаете, наша русскоязычная территория проголосует за Трампа, если даже он завтра начнет стрелять детей на улице. Но надо смотреть не на Брайтон-Бич и не на русскоговорящих, понимаете, кто голосует за Трампа, а надо смотреть за независимых. Без независимых вы проиграете любые выборы. Особенно с уменьшающейся, вымирающей республиканской партией, которая уменьшается и вымирает. Поэтому вот о чем ведется речь. И тут все очень не слава богу. Ну, посмотрим, во что это выльется. Я повторяю, я много чего вижу, что Трамп сделал правильно. Но судить будут по последнему. Последний это именно вот этот Иран, вот сейчас вот он затеял. Из-за чего он поругался с Южной Кореей? Что вы думаете? Он начал эту войну, ничего не просчитав, ничего не продумав, безрассудно, как говорится, влезая. Окей. Потом, значит, что произошло? Когда он туда уже влез, там все стало плохо работать, не так, как он хочет. Он, значит, типа начал искать срочно французов, а вы не поможете, англичан, а вы не поможете, испанцев, а вы не поможете, Южная Корея, а вы не поможете. Они говорят, слушай, зачем ты нам нужен? Зачем нам влезать в это? И вот они не влезли. А теперь Трамп на них обиде, понимаете, он ничего не может сделать ни с Северной Кореей, ни с Ираном. То есть ему там дают по носу, им говорят, пшел вон отсюда. На полном серьезе, говорят, пшел вон ты, рыжий, я бы сказал, кто. И он и уйдет вон, понимаете, а кому он может это вспомнить? Он начинает давить на Израиль. Израиль, ты плохо себя ведешь в Ливане. Или Южная Корея, ты себя плохо ведешь с корейцами северными. Вот северные корейцы меня уважают, а вы нет. Потому что вы не пришли на помощь, когда я просил. Так это надо вначале оговаривать, а не когда уже, понимаете, плохо все, начинают требовать помощи. Где он был, где он, чем он думал? Ну так он же ничем не думал, про это речь. Давайте уже говорить правду. Он ничем не думал, он думал, что сейчас, понимаете, пришел, увидел, победил. Не получилось. Он не Юлий Цезарь, не Наполеон. Даже не маршал Жуков, понимаете? Ему показали, понимаете, что о нем вообще думают, понимаете, далее. Он разгромил всю иранскую армию, при этом иранцы совершенно не, как режим абсолютно не собирается рухнуть. И вот эти санкции, все эти экономические, ну они теряют, они, понимаете, Трамп рассуждает со своей точки зрения, что они теряют огромное количество денег, они страдают, они сейчас вот типа это. Но, это так работать не будет, господа. Они будут жрать дерьмо из-под себя и, понимаете, будут побеждать при этом. Это не те люди, которые, понимаете, из-за того, что у них прекратились поставки денег, они типа сейчас, вот, понимаете,
8: придут в какое-то жуткое уныние и начнут что-то делать по-другому, потому что мы так им сказали. Они так делать не будут. Это не та страна, не те люди. Это фанатики. 718-303-90-90. Вот именно почему я, понимаете, смотрю, понимаете, на израильтян, понимаете, и я говорю, что они действуют правильно. Потому что они не... Они не занимаются вот этим вот очковтирательством. Они не работают на публику, понимаете, которые, понимаете, сообщили, понимаете, я сейчас заключаю какой-то, понимаете, tremendous, потрясающий план, понимаете, или там, я не знаю, какой-то мир, который останется в учебниках истории на ближайшие 1000 лет. Понимаете, они этого не делают в Израиле. Они просто идут и их бомбят. Вот, понимаете, взяли, разбомбили аэропорт. Турки уже вот там все возникают. Ну, понятно, кто его бомбил, но пусть теперь докажут. Хотят что-то сделать, и турки ничего сделать не могут. Вот, вот это класс. Вот это правильное поведение в регионе. Добрый день, вы в эфире.
10: Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
8: Добрый.
10: Вот я старый, да, может быть, в таком возрасте, ну, 82, неадекватно мыслю по политике, но... Ну, старая пословица существует, что хором и батьку бить легче. Этот мистер, который руководит сейчас страной, такой большой, в бывшем, избавился от всего НАТО. Он наплевал на всех.
8: У вас радио, выключите, у вас эхо, выключите и продолжайте.
10: А, хорошо. Да. Он избавился от всех друзей. Вот посмотрите, Канада, это же сестра или брат был родной. Я вот здесь живу 30 лет. В Канаду съездят. Что он сделал? То ему там надо землицы. Вот там, господи, да 2 квадратных метра устроит и его, и меня, и кого угодно. Мне просто жалко,
8: не,
10: понимаете?
8: Это не вопрос
10: прожил
8: двух
10: свою
8: квадратных
10: жизнь,
8: метров.
10: Но у меня остались дети и внуки. И вот такой Трамп, что он сделал, а не дай бог его заменит такой же, это... К пингвинам надо будет в Антарктиду уезжать. Все, я вот так вот.
8: Спасибо.
10: Извините.
8: Спасибо. Ну, я скажу вам такую вещь. Во-первых, Трамп не вечный. Во-вторых, понимаете, у него много хороших сторон. Вот вся беда в том, что, понимаете, если мы сравниваем, допустим, конечно, нет такого сослагательного наклонения в истории, но... Я, понимаете, вот даже если сравнивать с делами, которые делал Байден, то есть я не могу сказать, что это было намного лучше-то. Ну вот он не делал этих, допустим, Трамп делает какие-то глупые ходы, да. Трамп делает, а Байден не делал. Но дело в том, что при этом общая разница тоже не видна. Понимаете, Байден ничего не делал по поводу антисемитизма в стране, не делал по поводу этих сумасшедших студентов, которые захватывали университеты, не делал по поводу Китая, хотя все по поводу Китая все давным-давно все знали. Байден, когда пришел к власти, он оставил в силе санкции и действия, которые Трамп наложил в первую каденцию по поводу Китая. То есть демократы понимают нужность всего этого дела. Они просто не хотят сознаться в этом. Понимаете, поэтому тут нету однозначного, понимаете, вот какого вот... У Трампа, я считаю, с Ираном провал. Со всем остальным тут можно спорить. Добрый день, вы в эфире.
11: Здравствуйте, Александр. Я хочу вот этому человеку ответить, который 30 лет и 82, или сколько года ему, или 83, что он не прав. Что, во-первых, что значит Трамп разругался? Трамп хочет, чтобы Европа, европейские страны, так же, как и мы, вносили нормальный процент от валового продукта от экономики в членство НАТО. А они не хотят это делать. Они жмут эти деньги. Они для себя их держат. А Америка должна кормить. Поэтому Трамп воспротивился. И, как вы знаете, говорили не один раз, Обама еще этот вопрос поднял. Что касается Канады, опять-таки, Канада хочет, чтобы для них были низкие налоги, а в то же время, чтобы с нас брать высокие. Но такого же не может быть. Именно Трамп борется за то, чтобы было по-честному. И
8: я понял. Так, все, мы должны уходить. Спасибо.
11: Да.
8: Ну, в чем-то вы правы, но вот, наверное, с Южной Кореей сегодня я считаю, что Трамп абсолютно не нужно было вот это, весь этот, начинать всю вот эту вот бодягу с Южной Кореей, что вот раз они нам не помогли там и так далее. Ну, споры по поводу торговли можно решать более тихо, без привлечения прессы и кидания по столу, понимаете? Спасибо, что были сегодня со мной, завтра продолжим. Пока.
12: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые измерили с помощью искусственного интеллекта работу гимфатической системы мозга и выяснили, что спинномозговая жидкость передвигается с высокой скоростью по внешним путям мозга и в 50 раз медленнее проникает в глубокие ткани. Это помогает понять, как мозг выводит токсичные белки, приводящие к болезни Альцгеймера. Исследователи установили, что препараты класса GLP-1, такие как Оземпик, ослабляют не только аппетит, но и тягу к алкоголю и психоактивным веществам. Эффект связали с воздействием на область мозга, отвечающую за эмоциональную память и систему вознаграждения.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания американских военнослужащих и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. 36-летняя конгрессвумен от Нью-Йорка Алессандрия Окасио-Кортес на прошлой неделе рассказала в соцсетях о своем решении заморозить яйцеклетки. Основатель Amazon Джефф Безос и дочь президента Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером не смогли получить членство в элитном гольф-клубе Indian Creek Country Club. Основатель Playboy Хью Хефнер еще в 2005 году обращался в ФБР от имени модели Одри Лин Кристиансен, которая обвиняла в изнасиловании Джеффри Эпштейна. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон на фоне продолжающегося уже несколько месяцев падения акций компании опустился со второго на восьмое место в списке богатейших людей мира всего за два месяца. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания военнослужащих США и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Данные тренировок с американских баз публиковали более 1300 пользователей. Анализ Sky News показал, что эти данные позволяют определить распорядок на базах, перемещение военнослужащих и изменения в их размещении, в том числе на объектах, отсутствующих на общедоступных картах. Strava – это мобильное фитнес-приложение для записи и анализа тренировок. Пользователи могут сохранять маршруты тренировок с данными об их времени, продолжительности и местоположении. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика военно-морских сил, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, это Бахрейн. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Краун Плаза. Через 6 дней Иран нанес удар по отелю, в результате которого были ранены два сотрудника Пентагона. На авиабазе Муваффак ас-Салти в Иордании до начала войны американские военнослужащие публиковали сотни тренировок. Во время перемирия 76% маршрутов начинались или заканчивались у казарм восточной части базы. 17 июля Иран нанес удар по этим казармам. Погибли трое военнослужащих. Эксперты сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они во многих случаях связаны с настоящими именами пользователей и их аккаунтами в соцсетях. Пентагон после обращения Sky News направил журналистов в Центральное командование США, CENTCOM, которое не ответило на запрос. Еще в 2018 году американские власти предупреждали, что данные Strava могут использоваться для определения местонахождения военнослужащих. Применение функции геолокации было ограничено, отмечает телеканал. Sky News также обнаружил данные о 12 тысячах тренировок, опубликованных с британской авиабазы Акротири на Кипре с января. Кроме того, три пользователя отмечали пробежки на территории Израильского ядерного исследовательского центра в Димоне. Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к данным. Американские военные в зонах боевых действий неоднократно становились объектами слежки и атак из-за использования коммерческих данных о геолокации, отмечает Reuters. В письме CENTCOM от 14 апреля, когда сенатор Рон Уайден передал агентству, которое передало агентству, говорится о многочисленных угрозах, связанных с использованием противников данных о местоположении для слежки и ударов по американским военным. Уайден и другие законодатели назвали документ первым официальным подтверждением слежки за военными США в зоне боевых действий. По их словам, геоданные позволяют выявлять места скопления военнослужащих и использовать их для ракетных и беспилотных ударов, а также контрразведки. Еще в апреле Вашингтон-Пост сообщала, что китайские компании начали продавать данные о вооружении и перемещениях американских войск на Ближнем Востоке, собранные из открытых источников с помощью искусственного интеллекта.
1: 36-летняя конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес на прошлой неделе рассказала в соцсетях о своем решении заморозить яйцеклетки. По ее словам, она не хочет держать это в тайне от своих избирателей и подписчиков, поскольку видит необходимость в том, чтобы, как она отметила, нормализовать разговоры об этой процедуре. После этого заявления Окасио-Кортес пришлось столкнуться не только с критикой, но и с осуждением со стороны консервативно настроенных политиков и избирателей. Особенно резкие высказывания прозвучали от сторонников Дональда Трампа. В соцсетях Александрия Окасио-Кортес показала, как делает инъекцию гормонального препарата, что является подготовкой для процедуры заморозки яйцеклеток. В ролике она говорит о стоимости заморозки яйцеклеток в США, о том, какие препараты применяются и как проходит сама процедура. По словам бывшей барменши, а теперь выдающегося представителя Демократической партии и видного либерально-социалистического политика, Окасио-Кортес долго взвешивала это решение, как она написала, и копила деньги на процедуру. Решаясь на заморозку яйцеклеток, Окасио-Кортес, как она призналась, хотела ощутить контроль над собственной жизнью. Видеоролик был записан и опубликован за несколько часов до появления Окасио-Кортес в эфире в телепрограмме «This Week» на канале ABC News. В ходе телеинтервью Окасио-Кортес сказала, что она не исключает возможности баллотироваться на президентский пост в 2028 году. Это, конечно, будет удивительный президент, не дай бог, если она, трудно себе представить, но мало ли, вдруг выиграет. В своем более позднем интервью телеканалу ABC она объяснила, что хотела бы нормализовать разговоры о процедуре заморозки яйцеклеток. По словам Окасио-Кортес, это важно, особенно в нынешней политической обстановке, как она пишет. Эта администрация, то есть администрация Трампа, лишает женщин по всей стране доступа к услугам в области репродуктивного здоровья, начиная от права на аборт и заканчивая возможностью выносить здоровую беременность, сказала Кортес. Я думаю, что для нас, как для лидеров, важно вести, она большой лидер у нас в Соединенных Штатах, важно вести эти разговоры и делиться информацией об этом, конец цитаты. Ее заявление звучит как критика в адрес Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании 2024 года на одной из встреч с избирателями в шутку назвал себя «эко-отцом». Тогда он заметно отставал по популярности среди женщин-избирателей от своей соперницы-демократки Камалы Харрис и пытался таким образом завоевать большинство голосов женщин. «Я сам являюсь отцом ребенка», — сказал Трамп, «зачатого с помощью ЭКО, поэтому я хочу обсудить этот вопрос». Услышав от избирательниц, что некоторые из них обеспокоены возможными ограничениями на проведение ЭКО, Трамп поспешил их заверить в поддержке со стороны своей партии усилий по увеличению доступности процедуры ЭКО экстракорпорального оплодотворения. В частности, он пообещал принять меры для снижения стоимости препаратов, которые используются при проведении ЭКО. При этом Трамп отметил, что гарантирует поддержку, несмотря на то, что некоторые консервативные республиканцы выступают против расширения использования практики ЭКО. В одном из своих недавних постов в социальных сетях Окасио-Кортес рассказала, что хотела поделиться информацией о процедуре, несмотря на то, что это сопряжено, как она написала, с политическим риском. После публикации первого ролика с рассказом о заморозке яйцеклеток Окасио-Кортес подверглась критике со стороны консервативных республиканцев и сторонников Трампа, так Лора Лумер, ультраправая американская активистка, влиятельная сторонница Дональда Трампа, посчитала рассказ Окасио-Кортес неискренним и упрекнула политика в том, что она таким образом решает политические задачи и пытается завоевать голоса женщин-избирателей. Это Александрия Окасио-Кортес. Она так часто в соцсетях называют ее по инициалам. Так вот, AOK замораживает свои яйцеклетки в 36 лет, потому что хочет попытаться наладить контакт, пишет Лора Лумер, с женщинами-избирателями, когда будет баллотироваться в президенты в 2028 году. Она знает, что заморозка яйцеклеток в 36 лет, когда ты помолвлена уже 4 года, это безнадежное дело, возмутилась Лора Лумер в соцсети X. На этом Лора Лумер в критике Окасио-Кортес не остановилась, написав позже: «Было бы проще выйти замуж, после года помолвки, а потом родить здорового ребенка. Журналистка и писательница Молли Хемингуэй, которая в 2018 году выступала в поддержку Трампа, поделилась видео Окасио-Кортес в своих соцсетях и раскритиковала эту замечательную конгрессвумен AOK. Цитирую: «Девушки, выходите замуж за хорошего мужчину как можно раньше. Рожайте детей естественным путем», написала Молли Хемингуэй, назвав признание Окасио-Кортес очень печальной публичной демонстрацией совершенно неразумных решений. Представитель организации Turning Point USA Эндрю Колвет заявил, что пропаганда таких идей, как заморозка яйцеклеток, является одной из причин резкого падения уровня рождаемости. Turning Point USA – это основанная ныне покойным Чарли Кирком образовательная организация, выступающая за проведение консервативной политики в старших классах школ, колледжах и университетах. Дальше цитата: «Через пару месяцев ей исполнится 37, то есть Окасио-Кортес. Если бы она забеременела сейчас, это технически считалось бы гериатрической беременностью, то есть беременность в возрасте после 35 лет», написал консервативный комментатор Мэтт Уолш в соцсети X. «Это желание начать заводить детей в позднем возрасте меня совершенно сбивает с толку», продолжаю цитату. «К тому времени, как мне исполнится 50, у меня будут дети, которые будут больше 20 лет. А Окасио-Кортес, судя по всему, в этом возрасте хочет нянчить малыша. Совершенно нелогично и абсурдно», заключил Уолш. Кэти Миллер, ведущая подкастов и жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, заявила Акшес, что не считает вопрос заморозки яйцеклеток важной проблемой в преддверии промежуточных выборов. При этом она поставила под сомнение эффективность метода заморозки яйцеклеток. Цитирую: «Самый эффективный способ иметь детей – это старый добрый способ – жениться, заводить детей в молодом возрасте», сказала Кэти Миллер. Другая ведущая подкаста, придерживающаяся консервативных политических взглядов, Элли Бет Стакки, задалась вопросом, почему у Окасио-Кортес до сих пор нет детей от ее давнего партнера, и раскритиковала политика за создание гламурного представления о лжи, о том, что женщины могут иметь все. Это невозможно. Биология – это реальность, и то, как вы строите свою жизнь, определяет ваше будущее, считает автор подкаста. Впрочем, и среди сторонников Дональда Трампа были те, кто поддержал решение Окасио-Кортес. Нападки консервативных мужчин на AOK за замораживание ее яйцеклеток – это неэффективный посыл для женщин-избирателей, сказала Алекса Хеннинг, консультант по политике MAGA. MAGA – это «Вернем Америке былое величие». Она недавно оставила работу, Алекса Хеннинг, в Госдепартаменте. «У меня много друзей-консерваторов, которые, решив делать карьеру, заморозили свои яйцеклетки, а потом уже в зрелом возрасте завели детей и создали семьи. Это заслуживает похвалы», сказала Хеннинг. Ну, такое довольно сомнительное заявление с точки зрения, опять-таки, биологии и природы. Социолог Адам Геллер посоветовал республиканцам не поддаваться на провокацию. Окасио-Кортес знает, как привлечь внимание, она знает, как выделиться, к этому следует относиться как к уловке, сказал Адам Геллер. Но, как отмечает издание Акшес, каким бы ни был мотив политика, ее заявление принесло ее партии дополнительную политическую выгоду. Оно объединило демократов и разделило республиканцев, подчеркивает Акшес. Также это издание отмечает, что в современной экономике внимание создания таких вирусных видео – это то, что легко дается миллениалам, которым и принадлежит Окасио-Кортес.
0: Основатель Amazon Джефф Безос и дочь президента Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером не смогли получить членство в элитном гольф-клубе Indian Creek Country Club на одноименном частном острове во Флориде, сообщает Wall Street Journal. Безос, владеющим на острове тремя объектами недвижимости общей стоимостью около 234 миллионов долларов, в феврале посетил ежегодную вечеринку клуба. И по данным издания, он рассчитывал расположить к себе членов правления и получить приглашение. Однако спустя 6 месяцев членом клуба так и не стал. Элитный гольф-клуб Indian Creek Country Club был основан в 1929 году и насчитывает около 350 членов. Он находится на искусственном острове Indian Creek, который называют островом миллиардеров из-за проживания там богатейших людей мира. Для вступления в клуб требуются рекомендации действующих членов и одобрение совета директоров из 15 человек. Вступительный взнос составляет около
1: около 1 миллиона долларов, ежегодно около 44 тысяч. Чета Кушнеров также несколько лет пытаются вступить в клуб, отмечает Wall Street Journal. Вдова тренера команды по американскому футболу Dolphins Дона Шулы, Мэри Энн Шула, устроила на острове мероприятие, чтобы познакомить супругов с правлением, однако на вечеринку в честь новоселья Кушнеров пришла лишь примерно половина членов правления. Но, как отмечает Wall Street Journal, это свидетельствовало о том, что супругам не собирались предоставить членство. Там, видно, немало тех, кто не согласен с Трампом, с его политикой, то есть Трамп Derangement Syndrome, то, что вот DSC, Трамп Derangement, TDS. Немало таких людей, которые повернуты на ненависти к Трампу, но, видимо, в этом клубе немало и таких членов правления. Собеседники издания Wall Street Journal связывают закрытость клуба с его старожилами, многие из которых живут в Майами несколько поколений. Они наблюдали за притоком в Южную Флориду новых миллиардеров из технологической, финансовой и других отраслей и остаются главными лицами, принимающими решения о приеме в клуб. Владение недвижимостью на острове не гарантирует членство. Среди его жителей, которые не состоят в клубе, Wall Street Journal называет гендиректора Мета Марка Цукерберга, Безоса и представителей катарской королевской семьи. Членам клуба удалось стать членами клуба, в частности, легенде НФЛ Тому Брэди и главе одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs Дэвиду Соломону. По словам агента по недвижимости Дины Голдентайр, Indian Creek Country Club остается крайне закрытым обществом. В большинстве сообществ, когда вы покупаете дом, вы становитесь членом клуба, а это сообщество не следует такому правилу, сказала агент по недвижимости. Сверхбогатые американцы вместо отдельных особняков стали скупать соседние дома и участки, объединяя их в частные комплексы, пишет Wall Street Journal со ссылкой на отчет Coldwell Banker. Согласно документу, за первые 5 месяцев 2026 года спрос на элитную недвижимость США удвоился год году. Запросы на участки под строительство выросли на 97%, а на частные острова и поместья более чем вдвое. По словам агента по недвижимости в Майами Дэнни Герцберга, состоятельные покупатели используют соседние объекты для расширения владения, размещения персонала, создания зон отдыха и повышения приватности. Так, американский инвестор-миллиардер Кеннет Гриффин потратил более 450 миллионов долларов на комплекс Palm Beach, а Безос более 230 миллионов долларов на недвижимость на Indian Creek. Основатель Playboy Хью Хефнер еще в 2005 году обращался в ФБР от имени модели Одри Лин Кристиансен, которая обвиняла в изнасиловании Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на иск 34 пострадавших от действий Эпштейна. По данным Нью-Йорк Пост, когда Кристиансен было 23 года, она сообщила Хефнеру об изнасиловании со стороны Эпштейна. Также она заявила, что была передана, как сказано, одному из богатейших людей Азии, Стэнли Хо. В файлах Эпштейна он фигурировал в том числе как лидер китайской мафии. Самого Хефнера обвинили в создании условий для сексуального насилия в 2022 году и принуждении к сексу. Спустя 5 лет после его смерти. В 10-серийном документальном фильме «Секреты Playboy» девушки, снимавшиеся для журнала, сообщили, что их принуждали к сексу, накачивали препаратами и наркотиками. Обвинения так и не дошли до суда. По просьбе Кристиансен, которая рассчитывала на связи и влияние Хефнера в правоохранительных органах, основатель Playboy неоднократно связывался с ФБР для передачи информации. Согласно материалам дела, тогда бюро проигнорировало эти сведения, с пострадавшие связались спустя 15 лет, уже после смерти Эпштейна. Показания Кристиансен вошли в иск, с которым ознакомилась Нью-Йорк Пост. Адвокат пострадавших Джордан Мерсон в комментарии изданию отметил, что попытки ФБР использовать процессуальные технические детали, чтобы избежать ответственности за неспособность должным образом расследовать деятельность Эпштейна на протяжении более 20 лет, вызывают серьезную обеспокоенность. В июне ФБР пыталась добиться отклонения иска, аргументируя это тем, что ведомство не обязано расследовать каждую полученную жалобу. На данный момент дело остается на рассмотрении в суде. Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации эксплуатации несовершеннолетних. Менее чем через месяц он покончил с собой в заключении, не дождавшись суда. Такова официальная версия самоубийства. В 2008 году финансист уже обвинялся в склонении несовершеннолетних к проституции. Тогда он заключил сделку со следствием и получил 13-месячный срок. В начале года Минюст США открыл доступ, напомню, к значительной части, это более 3 миллионов страниц, так называемых файлов Эпштейна. В них упоминались более 300 человек. Основатель Microsoft Билл Гейтс, президент Дональд Трамп, бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш, также знаменитости, например, Мик Джаггер и Кевин Спейси. Многие фигурировали в переписке или новостях, связанных с делом. Ну и позднее часть людей призналась, что прекратила контакты задолго до ареста Эпштейна и не знала о совершаемых им преступлениях. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон на фоне продолжающегося уже несколько месяцев падения акций компании опустился со 2 на 8 место в списке богатейших людей мира всего за 2 месяца, пишет Forbes. В пятницу Эллисон оказался на 8 строчке рейтинга, уступив 7 место главе Nvidia Дженсену Хуангу. Его состояние сократилось на 6 миллиардов долларов до 192 миллиардов 600 миллионов. У Хуанга 194 миллиарда долларов 400 миллионов. Со 2 июня, когда сооснователь Oracle занял 2-ю строчку в списке богатейших людей мира, его капитал сократился на 104 миллиарда долларов. Акции Oracle рухнули примерно на 54% с пика 250 долларов с 1 июня до минимума в 114 долларов 50 центов 28 июля. К пятнице котировки немного отыгрались, достигнув 150 долларов 52 центов. Рыночная капитализация Oracle составила 433,5 миллиарда долларов после пикового значения 877 миллиардов 100 миллионов в сентябре. В сентябре прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила сделку с Oracle на покупку вычислительных мощностей на сумму 300 миллиардов долларов сроком на 5 лет. В том же месяце Эллисон стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска. В июне Reuters сообщал, что расходы Oracle на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта значительно превысили прогнозы аналитиков, вызвав опасения по поводу роста долга. Компания объявила, что в 2027 году планирует привлечь 40 миллиардов долларов за счет сочетания долгового и долевого финансирования. При этом, как ожидается, капитальные затраты вырастут на 162% до 55 миллиардов 700 миллионов долларов. А общие расходы к 2027 финансовому году превысят 95 миллиардов долларов. Также Oracle сообщила, что объем неисполненных обязательств по договорам, ключевой показатель будущей выручки, составляет 638 миллиардов долларов. Это превышает прогноз аналитиков 592 миллиарда 520 миллионов долларов. Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's указало на зависимость Oracle от OpenAI, на долю которой, по его оценкам, приходится примерно половина портфеля заказов Oracle на 638 миллиарда долларов. Standard & Poor's 500 предупредила, что если у OpenAI возникнут проблемы с оплатой счетов, Oracle рискует остаться с договорами аренды дата-центров, от которых будет непросто отказаться. Как отмечают СМИ, Oracle заключила крупные контракты на строительство дата-центров для таких клиентов, как Meta Platforms и OpenAI, стремясь конкурировать с лидерами рынка облачных сервисов Amazon.com и Microsoft. В частности, компания совместно с OpenAI реализует проект Stargate по строительству дата-центров в США. Однако у инвесторов вызывает серьезную обеспокоенность то, как Oracle будет финансировать капитальные затраты, сообщает Reuters.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.

сожалею, и с вами что будет, да, гнать и сказать тебе о том, что можно все вернуть, и что даже если отряд еще не конец. Танго, танго, это танго, танго, но навстречу летят только брызги. Да, и вот уж кажется мне, что я бегу не туда, я кружу в кругу, переплетенный колец, ведь это танго, танго разбитых сердец.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Легендарный гоночный спорткар 64-го года выпуска Shelby Cobra Daytona Cup установил абсолютный ценовой рекорд среди машин производства США, значительно превысив предварительные оценки экспертов. Раритетную машину реализовали на торгах аукционного дома в калифорнийском Монтерее за почти 43 миллиона долларов. Изначально организаторы планировали выручить за лот более 25 миллионов долларов, однако итоговая сумма превзошла все ожидания. Авиакомпания Air India начала разовую проверку всех своих пилотов на употребление психоактивных веществ после инцидента с пассажирским самолетом, который во время полета из Пхукета в Дели резко потерял высоту. Тест командира воздушного судна на наркотик растительного происхождения дал положительный результат. Последующее подтверждающее исследование также оказалось положительным. В итоге командир и второй пилот были отстранены от полетов. Номера телефонов высокопоставленных британских чиновников оказались в свободном доступе, передает «Политика». Среди скомпрометированных контактов числится номер министра обороны Британии Уэса Стритинга, контактные данные министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта. Все три политика предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за 464 миллиона долларов, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Little Italy на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде.

0: В городе переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
1: Добрый-добрый день, дорогие друзья! Итак, мы сегодня опять-таки начинаем и продолжаем наш разговор с нашим гостем Александром. Не стану называть его last name, но знаете, что это Александр Рапопорт, актером, психотерапевтом и ведущим психологических тренингов. В прошлой программе мы познакомились с его профессиональным и творческим путем. А сегодня поговорим о том, что касается каждого из нас, как строить отношения, понимать себя и слышать другого человека. Вопросы к Александру, пожалуйста, в нашем эфире сегодня разрешаются. У вас есть сегодня, дорогие друзья, у вас есть колоссальнейшая возможность позвонить, задать вопрос.
2: Люди знают, по какому телефону позвонить?
1: Так, все знаю, 303-90-90. Добрый день, Александр.
2: Да, добрый день. Я просто думаю, что сейчас ты задашь вопрос, люди начнут звонить, а я еще даже не поздоровался.
1: Пусть пока.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Так вот,
2: дамы и господа, или как любил говорить Миша Гульков, товарищи. Здравствуйте, товарищи.
1: Да.
2: И товарки.
1: Я просто хочу напомнить нашим слушателям, это крайне такая, в общем, такая редкая возможность, чтобы Александр находился здесь, у нас, на Дэвидсон Радио. И я с глубокой благодарностью отношусь к каждому его слову сказанному.
2: Рай, спасибо тебе, спасибо
1: да,
2: тебе.
1: Ну, ладно,
2: спасибо,
1: сам
2: что
1: сказал,
2: меня завез.
1: Но...
2: Что сам сказал?
1: Сам сказал, что каждому человеку приятно, когда его хватит.
2: Нет, я же не говорю, что мне неприятно. Мне приятно, я и говорю спасибо.
1: Так, господин Рапопорт, дайте слово. Итак, Александр, почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной? Я просто повторяю, что сегодня у нас в эфире Александр Рапопорт. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, то, пожалуйста, звоните, он с удовольствием.
2: Но только я не смогу провести консультацию по радио.
1: Но, об этом
2: Рай, я шучу. Задай вопрос. Значит, почему сегодня ты говоришь...
1: Почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной?
2: Она не стала сегодня, Рая, особенно актуальной, она всегда была особенно актуальна, всегда. Тема взаимоотношений между людьми вообще и тема отношений, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, партнерами, бизнес-партнерами, политиками. Тема взаимоотношений важна давно и всегда. Но если люди моего, скажем, возрастного сегмента, там, может быть, даже твоего, помнят, что раньше этому учили вообще-то в семьях.
1: Это правда.
2: И еще, не во всех, но было как-то принято.
1: В большем количестве.
2: А потом этому учили в школах, учили в институтах, учили. Люди собирались как-то, разговаривали на эти темы. Предмет домоводства был в школе, я помню. Mm-hmm. А, скажем, в мединституте у нас был такой курс, этика и деонтология, то есть какие-то вот такие вещи. Сегодня этого нет. Сегодня этого не то, что нет, сегодня этого,
1: не настолько
2: как правило, нет. В той степени нет. И, естественно, где людям научиться общаться? Где людям научиться законам взаимоотношений, учет этих законов, есть законы, приводит к гармоничным отношениям, а неучет приводит к разлухе, к краху, понимаешь, к разрыву отношений, к отсутствию отношений. Вот. И сегодня огромное количество так называемых, почему я говорю так называемых, особенно большое количество так называемых специалистов ведут эти тренинги, и очень важно понимать, а как выбрать себе правильного тренера, понимаешь? Но первое, что надо сделать, это надо поинтересоваться, а как у него дела у самого. Понимаешь?
1: Вот в этом и вся проблема, когда человек сам не знает, как у него самого.
2: Ну, представь себе, когда ведет, допустим, тренинг женщина средних лет, которая как любил говорить.
1: А что такое средний лет? Средний.
2: Не, ну женщина средняя, ну взрослая женщина, ну средних лет, да. Взрослая.
1: Ага.
2: Которая никогда не была в счастливых отношениях, как любил, кстати, повторять Саша Гран, перефразируя одного из наших с ним общих знакомых, приятель, он говорил, я был женат 8 раз, и все удачно. Понимаешь? Когда она не была замужем, у нее нет детей, у нее нет отношений, и она рассказывает, что надо делать и чего не надо делать. Понимаешь?
1: Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений?
2: Построение здоровых отношений?
1: Подожди, я еще не закончила. С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя?
2: Прежде всего, с пониманием себя. Если ты помнишь мой центр психотерапевтический,
1: конечно,
2: который был,
1: помню.
2: Он назывался, как помнишь?
1: Peace of mind.
2: То есть
1: спасибо.
2: Мир...
1: Вот не постесняюсь, когда Борис Сталец меня привел непосредственно к Александру Рапопорту в офис. Он сейчас не будет это помнить, и я помню.
2: Я не помню. Рай.
1: Помнишь, да?
2: Ты меня сейчас обвинила в Альцгеймере.
1: Так вот, это самое. Помню, как Александр сказал, ты чем там занимаешься? Ты можешь сказать, чем ты занимаешься? Иди учись и поднимай свои навыки.
2: Ну,
1: это те, которые ты знаешь. Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений? С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя? Вы уже ответили.
2: И, подожди, с пониманием себя, но не просто самого себя, а пониманием, кто ты, что для тебя является комфортное существование. Есть такое понятие в актерской профессии сверхзадача. И если ты задашь вопрос любому человеку, ну, который более или менее понимает, о чем идет речь, сверхзадача у актера ли, у персонажа ли, у режиссера ли, у ведущего, там, у инженера, у IT, сверхзадача одна
1: да.
2: – счастье.
1: Это
2: быть счастливым. Быть счастливым.
1: Но,
2: а вот из чего состоит счастье, это люди формируют по-своему.
1: Ну, не каждый понимает, что такое счастье. Он даже не... Порой даже люди, категория людей, они счастливы, но они все время недовольны. Постоянно у них...
2: Не-не-не, они несчастливы. Если они недовольны, они уже несчастливы. Так вот, понимаешь, ну, у каждого человека это по-разному, но на самом деле это главные вещи такие. Ну, если говорить о человеке, о любом, мужчине, женщине, неважно. И о персонаже, кстати. Это человек, для которого ты являешься ей, вот если это мужчина, ее человеком, а она является твоим человеком. Это первое. Которому без тебя хуже, чем с тобой. И тебе без нее хуже, чем с ней. Второе, это занятие, без которого ты не можешь существовать, потому что ну, это твоя мечта, вот ты хочешь заниматься этим. И заниматься нужно только тем, без чего ты жить не можешь. Потому что родители же детей своих посылают в какие-то там... Почему-то обязательно надо высшее образование. Ну, это неплохо. Но хорошо бы, чтобы ребенок захотел заниматься чем-то. Понимаешь? Поместили его в институт. Ну, поместили меня в свое время в медицинский институт.
1: Да?
2: Не поместили, я поступил сам, но дело не в этом. А дело в том, сейчас я благодарен родителям. Но я тогда не хотел быть врачом, а хотел быть актером. Я теперь понимаю, стань я актером тогда, я бы, во-первых, давно уже вышел в тираж, понимаешь? Потому что не так уж много людей моего возраста занят.
1: Какой у тебя возраст? Come
2: on. Понимаешь? Но,
1: да.
2: Но я бы вышел в тираж. Но самое главное не это. Самое главное, что у меня бы снесло крышу от звездной болезни тогда.
1: А сейчас не сносит?
2: А сейчас нет, потому что я как-то это само собой произошло, ну, как бы само собой, я бурил эту дырку, понимаешь, все время. Но оно произошло уже тогда, когда я уже с собой обо всем договорился. И вот этот peace of mind, то есть мир самим собой, у меня наступил.
1: Так вот,
2: надо понять, кто ты. А второе, понять, какой партнер или партнерша, понимаешь, тебе хотелось бы, чтобы составил с тобой компанию, пару, и почему? Почему? Потому что есть люди, которым обязательно нужен, партнер по каким-то социальным соображениям или по финансовым соображениям. Ничего страшного в этом нет. Но я считаю, что самое главное – это любовь, понимаешь, без которой счастья быть не может.
1: Так вот скажи, какие ошибки люди чаще всего совершают в отношениях?
2: Люди совершают самые большие ошибки, ну, скажем так, идя в отношения, потому что, вроде как пора быть в отношениях, понимаешь?
1: Ну, ты можешь более подробнее изложить?
2: Наступает пора? Определенный возраст, там социум говорит,
1: подожди, почему
2: в этом возрасте...
1: Почему только возраст наступает?
2: Нет, это не только возраст. Возраст, статус социальный, родители, общество. Женщине положено быть замужем. Понимаешь, как-то так устоялось. Сегодня уже очень многие женщины говорят, а мне в принципе, вот я даже своим участницам тренингов, взрослым, Рая,
1: я
2: смотри
1: слушаю,
2: на меня.
1: Ну, это значит...
2: На меня давай, посмотри.
1: Давай.
2: Я же с руками.
1: Да,
2: еще.
1: Да.
2: Вот. В определенном возрасте она говорит, как-то вот мне надо найти кого-то. Никого искать не надо. Вы найдете друг друга, если будете заниматься собой по самосовершенствованию, по выходу на уровень, как я люблю говорить, конкурентоспособностей. Не надо, опять же, это режиссеры говорят хорошие. Угу. Вот последний, кто это говорил мне, это был Миша Ефремов, который говорил, не мне, он всем говорил, ребята, не старайтесь понравиться и не бойтесь не понравиться. Будьте самими собой и при этом умейте включать по щелчку и выключать по щелчку ту или иную краску. Это относится не только к актерам, это относится к каждому человеку.
1: А скажи, пожалуйста, почему нам бывает так трудно открыто говорить о своих чувствах и на самом деле о желаниях? Вот скажи, почему иногда так бывает?
2: Ты сейчас про кого говоришь?
1: Про вообще, про...
2: Ты говоришь нам это...
1: Нам всем.
2: Нет, по-разному бывает.
1: Тебе нет.
2: Мне нет. Мне нет. Другой вопрос. Ты помнишь, на чем основная... На чем стоит база, на чем базируется психотерапия,
1: как
2: метод лечения?
1: Давай сам отвечай. Вчера, в прошлый раз сказал мне, Раиса, ты задаешь вопросы и сама отвечаешь. Поэтому сегодня ты задаешь вопросы и сам отвечаешь.
2: Я сам и отвечаю. Психотерапия базируется на проговаривании вслух, абсолютно. Не продумывании,
1: потому что когда
2: человек... проговаривание вслух, потому что включается аудиальный...
1: Когда он проговаривает, он уже слышит.
2: Сказать, что проговаривает? Мы вместе будем говорить?
1: Нет.
2: Парный конференц? Значит, на проговаривание вслух чувств. Но, когда приходит к психотерапевту, к психологу, к психиатру реже, потому что психиатр все норовит выписать рецепт. Как-то психиатры не очень расположены к разговору. У меня была одна знакомая доктор-психиатр, здесь уже, в Америке. И она сидела в кресле, и заходил пациент, и говорил, здравствуйте. Она говорит, не надо садиться, выписала рецепт. И я ее спрашиваю, ты что, поговори. Она говорит, да пошли они. Все, ей просто не место ни в медицине, ни тем более в психиатрии. Но не важно. Важно то, что когда человек приходит к психотерапевту, он же приносит чувства негативные. Он же не приходит и не говорит, Рая, я пришел к тебе, чтобы рассказать, как мне хорошо, здорово. Поэтому он пришел проговаривать чувства негативные. Депрессия, с его точки зрения, там, апатия, тоска, тревога, подозрительность, разрыв, то, что называется фрустрация, разрыв на части и так далее. Понимаешь? И тогда психотерапевт, нормальный психотерапевт, выводит этого человека на разговор, в котором он или она проговаривают свои чувства негативные. И когда чувства проговариваются, что наступает? Наступает так называемая дезактуализация этих чувств. То есть они перестают рассыпаются, они перестают быть значимыми. Он говорит, да, нормально все. Так вот точно так же и с положительными словами. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Со временем превращаются в три ничего не значащих слова. Поэтому я и говорю, никогда не спрашивай, ты меня любишь? Потому что человек, если любит, он скажет. Если он не говорит, почему-то...
1: Не вызываете чувства.
2: Не пришло время. Понимаешь, да? Поэтому надо учиться, что слово, во-первых, должно быть сказано вслух, даже самому себе. У меня есть техники такие, которые называются «игра в раздвоение личности. Игра. Ну, потому что раздвоение личности – это психическое заболевание, а игра в раздвоение личности – это техника, это, которая пришла мне в голову в свое время, когда у меня была экстремальная ситуация. Вот. И поэтому техники надо присваивать, но я не могу, вернее, это будет неправильно, если я тебе расскажу, вот такая техника, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, и ты скажешь, я поняла, или скажешь, я поняла, пойдешь, и скажешь, да, я услышал. Нет, это надо делать, дублями, и присвоить как некий свой навык. И вот тогда все будет хорошо. И тогда, я говорю очень многим женщинам взрослым, я тебе говорю, взрослым женщинам, очень может быть, что конкретно тебе, или конкретно тебе, или конкретно тебе, но я имею в виду конкретно...
1: Ну да, в общем, да.
2: Я же не рассказываю всем женщинам, как надо себя вести со всеми мужчинами. Я рассказываю конкретно тому, кто ко мне обращается. Я говорю, ты знаешь, очень может быть, что тебе замужество как жанр не нужны. Понимаешь, может быть, тебе нужно жить вот в охотку, что называется. Тоже вариант. Так тоже вариант. И иметь какие-то отношения с каким-то конкретным человеком, ну, женщине, с мужчиной, допустим, который не собирается, там, не собирается жениться или венчаться, или пойти там в синагогу, понимаешь, а хочет просто быть в отношениях. Так тоже можно.
1: Скажи, пожалуйста, как правильно выражать недовольство, чтобы разговор не превратился в конфликт? Слушай, пришел и начинает сразу, она плохая, она нехорошая, а ты золотой. Вот,
2: Ты сейчас говоришь, когда человек, общем, да, когда разговаривают два человека,
1: да.
2: Значит, не работают претензии, не работают запреты, не работает декларация, высказанная на высоте эмоционального накала. Работают только, опять же, определенные техники. Если человек, ведь собственно, как устроено, почему люди, скажем, пара, приходя ко мне, никогда не ссорятся? Знаешь почему?
1: Ну, ты их так
2: Нет, потому что, когда говорит один, я им предлагаю выбрать, кто говорит первый. И когда говорит первый, второй не имеет права голоса, даже если он сидит рядом. Вернее, он сидит рядом,
1: но право голоса. Они же не выдержаны.
2: Нет.
1: Как только услышит негатив, что она
2: сказала. А все, он сразу начинает, это не так, а я говорю, тебя. А я говорю, тебя здесь нет.
1: Да.
2: Тебя здесь, когда она скажет, что я закончил, говорит, тогда ты будешь говорить, тогда
1: ее. Ну, хорошо, что у него это работает, вот это вообще.
2: Работает, если люди следуют этим правилам. Если не следуют, Рэ, я только что вначале сказал, если не следовать законам работы, то никакого результата не будет никогда. Тони Робинс когда-то сказал, knowledge, it's not the real power, it's just potential power.
1: Exactly.
2: The real power is the ability to act. Все.
1: Так вот, где проходит граница между компромиссом и отказом от самого себя?
2: Компромисс – это всегда... Не бывает компромисс односторонний, ты понимаешь? Компромисс, он поэтому называется компромисс. Когда мы с тобой разговариваем, и мы высказываем противоположные точки зрения, и мы с тобой в отношениях, в дружеских, там, в семейных, в любовных, романтических, неважно, то тогда идеальный вариант, знаешь, как сделать? Вот ты предлагаешь что-то, я предлагаю что-то другое. Самое лучшее, как ты думаешь, что? Когда кто-то, кто помудрее, скажет, слушай, давай мы вот этот сначала сделаем то, что предлагаешь ты, а потом там сделаем то, что... Давай мы день проживем, как предлагаешь ты, а день, как я, неделю, как ты, неделю, как я, понимаешь? Давай мы будем пробовать, давай ты будешь пробовать делать то, что предлагаю я, как будто это родилось у тебя.
1: Ну, хорошо.
2: Ну, много техник.
1: Ну, техник много, но как понять, что это на самом деле очень часто люди нарушают границы, вот как говоришь, ты два человека встречаются, и два человека начинают разбирать отношения, и ты не так говоришь, и зачем, да, и вот это вот...
2: Это называется обвинение, это называется предъява, претензия, назови это как угодно, понимаешь? Когда, ты высказываешь... Допустим, ты хочешь поговорить со своим там мужем.
1: Например.
2: Или коллегой.
1: Вот это вот второе мне больше.
2: Смотри, если ты начнешь разговор с указыванием своему оппоненту в данном случае, на его недостатки, разговор окончен уже.
1: Да.
2: Потому что как только ты открыла рот, он уже закрыл уши. Он тебя не слышит. Ты говоришь, но он тебя не слышит.
1: Эмоции.
2: Понимаешь? А вот если ты подъедешь к этому, Рая, по технике, которая существует, которая называется I feel. Понимаешь?
1: Аккуратно подойти к этому. И
2: я чувствую, это я сообщение. И надо, послушай, и тут надо. Это, ну, это надо, чтобы я описал, но лучше всего, если я это опишу конкретному человеку, который ко мне обратится. Но вообще это делается так. Надо сначала учесть три фактора, без которых разговор вообще не происходит. Фактор первый – время. Фактор второй – место. Фактор третий...
1: А что значит место?
2: Я сейчас тебе скажу, ты же мне не даешь закончить.
1: Блин, у нас мало времени.
2: Ну, давай не будем говорить.
1: Будем.
2: Ну, тогда не перебивай меня, и все будет хорошо.
1: Да, да.
2: Смотри, место, время и самое главное – состояние обоих участников разговора. Смотри, теперь, что такое место? Место – это такое место, которое предрасполагает к разговору. Это может быть дом. Это может быть прогулка там неспешная. Это может быть кафе. Время – это надо иметь определенное время. Надо, потому что в это время ты будешь что-то говорить, а человек должен будет, вернее, не должен будет, хорошо бы, если бы тебя слушал и понимал, о чем ты. Поэтому, а теперь состояние. А состояние должно быть сбалансированное. Оба должны быть выспанными. Оба должны быть в неторопливом статусе. Оба хорошо бы, если бы не спешили никуда, понимаешь? Чтобы на них не висели какие-то дела, которые только что закончились или только вот-вот должны начаться.
1: Настрой должен.
2: Да. Это должно быть ровное состояние. Чашка чая, бокал вина, ну, что-то такое. И тогда ты можешь... Я просто начало
1: скажу. Ну, да-да.
2: И тогда ты просто говоришь ему... Ты знаешь, вот я очень рада, что мы сейчас вместе, и мы с тобой вроде как не во взвешенном состоянии, и время у нас есть. Ты знаешь, я бы хотела с тобой, как с, в принципе, с самым близким человеком, поделиться некими своими ощущениями, чувствами своими.
1: Чувствую.
2: Поделиться чувствами, поделиться. И ты начинаешь говорить о том, что происходит с тобой. А с тобой происходит вот что. А с тобой происходит некое, твоя собственная потеря себя, понимаешь, значимости своей. Ты рассказываешь ему, допустим, о том, что ты потеряла ощущение собственной значимости в нашей паре, в нашем доме, на нашей работе, понимаешь? И ты ни разу, Рая, ни разу, за весь этот разговор, он может сказать, а я-то что, это я...
1: При чем здесь я вообще?
2: Ты вообще ни при чем, это все я.
1: Ну да.
2: Ты молодец, спасибо, я тебе очень признателен, ты меня слушаешь, мне очень важно твое мнение, поэтому дай вот я сейчас немножко при тебе поговорю, при тебе. Не тебе, а при тебе, понимаешь? Угу. И он становится важным для себя человеком. И это никакой не фейк, это ты не обманула его, это так оно на самом деле. Ты просто сказала, вот давай я сейчас буду говорить, но только в этот момент, если ты что-то скажешь, я собьюсь, понимаешь, угу. Забуду, о чем я, и буду нервничать. Поэтому дай я, ну, какое-то время просто поговорю, понимаешь? И теперь вопрос, а этот мужчина, муж ли, начальник ли, коллега ли, а он или наоборот она, если начал мужчина, а она готов, он готов слушать это, ничего не вставляя? Не всегда и не все. И ты ему скажи, ты можешь какие-то вопросы задавать, там, уточняющие, может быть, там, проясняющие. Но давай сделаем так. Ты, когда тебе придет что-то в голову, напиши это там на листе бумаги или в телефоне у себя там. Лучше на листе бумаги ручкой, угу. Руками. И тогда скажешь, да, вот я хотел спросить тебя, можно спрошу? И тогда ты говоришь, ну, говори. И тогда, это техника I feel. И ты говоришь, мне стало...
1: Хорошо.
2: Мне стало плохо, как-то последнее время что-то как-то плохо. Я еще даже, может быть, сама не понимаю, в чем дело. Вот я как раз поэтому и с тобой и хочу поговорить. Я перестала быть значимой, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Понимаешь, да?
1: Помоги разобраться.
2: И тогда оппонент, если это твой человек, Рая, потому что если это не твой...
1: Вы считаете, своим человеком лучше разговаривать, чем с человеком, которого ты не знаешь, например? Но это не значит, что...
2: Ты имеешь в виду со специалистом?
1: Нет.
2: А с кем?
1: А вообще, ну вот так.
2: Нет, вот ты знаешь, вот. Мне очень часто говорят, я поговорила там с каким-то, да, я не знаю, каким-то человеком, который, да, в этом разбирается. Да. Очень часто себя называют психологами, угу, люди из сферы обслуживания, там, угу, из спа-сервиса, услуги там, красоты, там, люди, которые общаются с людьми, они не... Кто-то умеет общаться лучше, кто-то хуже, но психологическая помощь – это удел все-таки людей, получивших это образование, и мало того образования, имеющих опыт большой,
1: наверное,
2: долгий.
1: Опыта больше должно быть, правильно?
2: Все, конечно. Ну, как может человек, который только-только окончил какие-то... Мне одна девушка говорила, я закончила, я могу окончить там курсы какие-то, получить сертификат. Ага. Я говорю, и что дальше? Дальше. Он говорит, она говорит, сейчас это востребовано, мне кажется, я могу это делать. Я говорю, кажется. Тебе кажется. Понимаешь? А надо, чтобы это не тебе казалось, а чтобы это было на самом деле. Очень часто и мужчины, и женщины говорят, ой, ко мне обращаются люди, я могу быть психотерапевтом, допустим.
1: Могу быть.
2: Вот, ты знаешь, моя жена Люся, ты же знаешь ее?
1: А, или.
2: Она работала менеджером в моем офисе, вот в этом Peace of Mind,
1: конечно,
2: ты знаешь.
1: Конечно, я помню.
2: И она... Действительно, не имея этого образования...
1: Но у нее, кстати, очень хорошо получалось.
2: Да, да. Но
1: она умеет расположить.
2: Да, она умеет расположить. Но дело все в том, что тут очень важно, что нельзя оказывать непоправимую помощь, понимаешь, невостребованную. Надо обязательно, чтобы люди обратились. Тогда это будет работать.
1: Так вот, скажи мне, пожалуйста, почему у нас так мало времени,
2: ну, что я могу
1: сделать? Хочется с тобой говорить.
2: Почему? Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет.
1: Это правда. Почему во время конфликта мы иногда говорим слова, о которых потом жалеем? И как научиться вовремя остановиться?
2: Рая, нас... отвечаю. А во время конфликта мы говорим слова, и уже в этом месте надо поставить точку. Никогда нельзя во время конфликта, то есть на высоте уже, на высоте эмоций, эмоционального всплеска, никогда нельзя ничего говорить вообще. В этот момент только можно что-то хорошее сказать. Я тебя обожаю. На высоте эмоционального накала. Ты понимаешь? Никогда. Потому что потом ты будешь жалеть. Надо сначала выдохнуть, надо сначала остыть. Понимаешь? И поэтому я, например, говорю, когда мне люди звонят, люди какие-то звонят, я говорю, вы знаете, ребята, вы когда звоните мне в позднее время, ну, вечером, в этот момент имейте в виду, я после моего напряженного дня могу быть в состоянии релаксированности, ну, могу выпить на самом деле немножко, понимаете?
1: Ну, да.
2: И в этот момент нельзя ни о чем со мной договариваться, или надо наш разговор написать потом текст-месседжем, понимаешь?
1: Ну, я знаю.
2: Вот. Поэтому, на высоте эмоционального накала нельзя высказывать негативные какие-то вещи. Негативные вещи вообще нельзя высказывать. Но I feel предполагает, что ты что-то говоришь. Так вот этим надо заниматься в правильном месте, времени, состоянии.
1: Спасибо, Саша. Вот смотри, мы сегодня, в начале программы я сказала, что о том, что ты проводишь тренинги. Вот какие тренинги ты проводишь сейчас, и кому они могут быть особенно полезны?
2: Ну, например, у меня есть тренинг, который называется «Вспоминая Карнеги».
1: Карнеги,
2: да.
1: Да.
2: Ну, Карнеги на самом деле.
1: Да.
2: Дейл Карнеги.
1: Да.
2: «Вспоминая Карнеги». Этот тренинг посвящен как раз искусству общения. Если ты спросишь любого человека, вот просто любого, вот выйди сейчас на улицу.
1: Кто читал,
2: улице,
1: у кого это настольная вот... книжка может быть, да?
2: Да нет, выйди на улицу, ты же... Рай,
1: ну да,
2: ты,
1: конечно,
2: предвосхищаешь мой ответ. Смотри, выйди на улицу и спроси каждого первого, вы умеете общаться? Do you know how to communicate? Понимаешь? И тебе любой скажет, да, умею.
1: Ну, Рая, даже человек...
2: Рая!
1: Окей. Давай, говори.
2: Человек скажет, могу, потому что для людей умение что-то сказать или там умение услышать, ну, с их точки зрения, это и есть умение общаться. Умение общаться, самое главное, знаешь, какое? Умение услышать, ну, то услышать не в смысле to hear, понимаешь? А умение to, даже не understand, а comprehend, знаешь, есть такое,
1: да,
2: слово?
1: Конечно,
2: усечь, понять, принять. Вот это умение принять позицию другого и умение выразить себя.
1: Так вот, в чем заключается психологический тренинг, отличается от индивидуальной терапии? Вот ты проводишь очень много.
2: Смотри, тренинг отличается от индивидуалки только тем, что там присутствует просто больше народу.
1: Масса.
2: И там есть разные люди, пришедшие туда. Ну, это все разделяется по тарифам. То есть люди с более высоким тарифом получают VIP-уроки, то есть они имеют возможность на каком-то этапе поговорить со мной напрямую, там, увидев меня и услышав меня, другие только слушают, там, третьи могут участвовать, услышав, задать какой-то вопрос письменно, ну, это все. На тренинге просто людей больше. Но я всегда говорю, если вы пришли на тренинг, и вы хотите разобрать свою индивидуальную ситуацию, то сразу знайте, будучи только слушателем, вы ее никогда не разберете. Вы тогда должны перейти на какой-то более высокий этап. Либо VIP-урок, либо... Ну, а индивидуальная консультация, Рай, это индивидуальная консультация. На индивидуальной консультации я тебе конкретно рассказываю про то, как тебе конкретно иметь дело вот с ним, с ней, с ними конкретно.
1: Это я точно знаю.
2: И это зависит от твоей, мотивации, от твоей обучаемости, от куража, понимаешь? От исполнительности, от...
1: Понять ситуацию.
2: Ну, в основном, ну, от ситуации понятно, но в основном от мотива. Тебе это зачем? Чтобы что? Когда ты знаешь зачем, все, дело пошло. Когда не знаешь зачем, то надо сначала выяснить вообще, что тебе надо.
1: Скажи, пожалуйста, что происходит с человеком во время тренинга? Например, он получает знания или проживает определенный эмоциональный опыт? Вот не все же раскрываются во время тренинга.
2: Человек, во-первых, понимает, что, несмотря на то, что мужчины от женщин отличаются, ну, вроде как, какими-то гендерными такими базовыми признаками, а на самом деле класс мужчин состоит из мужчин разного типа, класс женщин состоит из женщин разного типа, понимаешь? И когда люди приходят на тренинг, допустим, они просто слушательницы, они слушают мой разговор или разбор, какой-то мой разбор, такой общий даже, какого-то конкретного человека из более высокого рейтинга, угу, в смысле тарифа, который задает вопрос. И очень часто бывает, что вот эти просто слушательницы, слыша это, говорят, я пойду, я хочу перейти в другой тариф, понимаешь?
1: А вот на самом деле, может ли тренинг помочь человеку увидеть в себе то, чего он раньше не замечал?
2: Это одна из самых главных и задач, и
1: что тот, который пришел, чтобы он в себе это нашел.
2: Ну, конечно. Так ты понимаешь... Когда мне пишут, вот я сегодня проводил отсюда прямо тренинг онлайн, мой тренинг, понимаешь, и мне пишут, это я, да, у меня это было, понимаешь, это трудно сказать, ну, вроде трудно, хотя на самом деле ничего трудного нет, и она вдруг говорит, если бы я была с вами знакома 20 лет назад, понимаешь, то есть человек прожил 20 лет не со своим человеком, ты понимаешь? А зачем? Для этого не надо 20 лет. И год не надо. Это вообще-то видно сразу. Но нужно иметь инструменты диагностики. И этому можно научить любого человека. Рая, с одним условием. Если у него есть задача. Если он этого хочет сам. Ко мне часто обращаются там папы, мамы по поводу своих детей. Там сотрудники по поводу своих сотрудников. Там жена по поводу своего мужа. Я говорю, вы поймите. Помочь я могу только, если человек придет ко мне сам, потому что не прийти не может. Я никогда не беру человека, которого кто-то послал, и он решил попробовать. Нет, только я пришел, потому что у меня уже вода полилась через ватерлинию в трюм. Все, я так больше жить не могу, не хочу, а хочу жить по-другому. Как? Еще сам не знаю, но думаю, что вы мне расскажете.
1: Скажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда участие в тренинге действительно меняло ли отношения или жизнь человека? Вот
2: своего... У меня?
1: Нет, вообще. Вот
2: ты... Нет, ты имеешь в виду, бывало ли в моей практике?
1: Да, да.
2: Но я бы иначе этим не занимался.
1: Не занимался. Ты видишь эту отдачу, которую...
2: Это зависит только от следования участников или участниц тренинга моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Сейчас, одну секунду. Я веду эфир, сейчас перезвоню.
1: Видите, как тут, насколько уже на тренинг записывается. Так что, друзья мои, у вас есть колоссальная возможность.
2: Нет, нет, нет, нет. Просто смотри, следование моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. И задайте себе один вопрос, состоящий из двух частей. Вопрос такой, первый. Верю ли я в экспертный уровень Рапопорта? Конечно, это первый вопрос. Да. Ну, кто-то, может, скажет, не знаю, не уверен. И вторая часть вопроса. Верю ли я, что Рапопорт с момента начала нашего взаимодействия будет исходить из ваших интересов? Не из интересов ваших работодателей, там, вашей семьи.
1: А конкретно
2: ваших. Да. Понимаете? Это, кстати говоря, и мои интересы. Ты пойми, что успех моего клиента, пациента, ну, я их называю собеседниками и собеседницами, или обращенками и обращенцами, понимаешь? Его успех или ее успех – это мой успех, моя профессиональная амбиция, ты понимаешь?
1: А вот твой your feeling.
2: Ну и миссия, естественно, да, как это пафосно,
1: конечно,
2: не звучало.
1: Конечно. А скажи вот, пожалуйста, учитывая, что я очень много работаю с одиночеством.
2: С кем?
1: С одинокими людьми, ну, особенно после потери супруга или близкого человека.
2: Ну да. Работаю.
1: Да. Все-таки... Ну, как все-таки?
2: У меня есть тренинг, который называется «Жизнь». Слушай, до, и после и вместо развода. Угу, угу. Потому что моя задача соединить, удержать пару от расставания, если и сделать все, чтобы сказать себе, я сделал все, что мог. Но я не могу сказать, я сделал все, что мог, если они не будут тоже делать все, что я говорю. Понимаешь? У меня есть тренинг, ну, много тренингов. Есть тренинг «Языки любви».
1: Сейчас страшный вопрос задам тебе, а ты...
2: Страшный?
1: Ужасный. Может ли человек... Я думаю, что да, потому что у тебя есть опыт с этим. Может ли человек в любом возрасте снова испытывать любовь и привязанность и радость близкого общения?
2: Может. Но если это накроет его, как это делать... Ну, вернее, как, скажем, быть более предрасположенным к этому, это есть определенные тоже техники, понимаешь? Определенные техники. Ну, просто может, но только не по приказу, понимаешь? Влюблен по собственному желанию. Помнишь, фильм был?
1: Конечно.
2: По собственному желанию.
1: А скажи, помогает ли твой актерский опыт лучше понимать человеческие эмоции в работе психотерапевта?
2: Ну, естественно. Естественно, моя медицинская... часть.
1: Да.
2: И моя, ну, я имею в виду медицинская, с момента поступления в мединститут, понимаешь? И моя актерская профессия уже достаточно, ну, уже 22 года, да. Понимаешь? Даже 25, если взять Славу Степнова со спектаклем прошлым летом в Чулимске, и вообще всей моей жизни с папой, актером и так далее, и так далее. А это же все переплетено. Это абсолютно переплетено. Это настолько, я настолько счастлив, что я занимаюсь именно этими двумя вещами.
1: Так, а если бы ты не занимался этими двумя вещами, ты бы, наверное, не состоялся.
2: Да я бы сожрал себя изнутри.
1: Это точно. Можно ли сказать, что в обычной жизни люди тоже часто исполняют роли сильного, успешного, счастливого человека, скрывая свои настоящие чувства?
2: Не часто,
1: а всегда.
2: Я не могу. Понимаешь, всегда это будет обобщение.
1: Это будет много.
2: Но это практически их хрестоматия, конечно. Конечно, очень многие актеры, кстати, очень многие актеры в жизни, в обычной, понимаешь, как раз в образе, понимаешь? А вот когда он выходит на сцену, понимаешь, вот это он или это она. Это видно, это всегда видно. И огромное количество людей, конечно. Ты знаешь, вот я был на похоронах Миши Гулько.
1: Угу.
2: Черт возьми, не хочется... Понимаешь, не хочется, но я скажу, я когда ехал туда, я думал, что там я не то, что не поставлю машину, я думал, что я не войду вообще в дом ли советских, ты понимаешь? И когда я не просто вошел, а увидел пустые места, я подумал, я знал этого человека со второго дня моего пребывания в Нью-Йорке, понимаешь, до последнего практически, вот он познакомил меня с Танечем, понимаешь, который написал песню, я стал рядом шоссе. И мы с ним были все время на связи. На более там частые, менее частые. И с Таней уже, Таня 30 лет уже, понимаешь? И мне стало горько, ты понимаешь? Горько. Потому что смотри. Миша Гулько – это...
1: Глыба.
2: Это история. Ну, это история. Да, тут дело даже не в глыбе. Это просто история. И он человек-то какой?
1: Это правда. Но смотри, сегодня эти соцсети, которые есть на самом деле, конечно, люди очень много писали и много, ну, не знаю.
2: Ну, понимаешь...
1: А на самом деле в похоронном зале было достаточно, ну, скажем, недостаточно людей, которые на самом деле...
2: Просто, понимаешь, просто тут важно понять. Человек пришел к Мише, чтобы проститься с Мишей, или человек пришел к Мише, чтобы сказать: ребята, алло, алло, я здесь. Александр, но это на совести каждого.
1: Абсолютно. Скажи, пожалуйста, три главных правила, которые помогают сохранить уважение, доверие, душевную близость между людьми. Я просто хочу добавить, вот в общении с тобой, вот мне нравится то, что ты всегда говоришь: не кричи, говори спокойно, ты должен...
2: Ну, выдыхать надо. Я сегодня в лифте, еду с женщиной, она бежала, она там с каталкой, и я подержал немножко дверь, и она, ну, она, thank you, и дышит, я говорю: рот закройте. Ну, я ей сказал: закройте рот, вдыхайте носом медленно, а выдыхайте ртом. Раз, два, три. Пока мы ехали в лифте, Рай, она успокоилась, понимаешь? Просто не вдыхайте ртом, а вдыхайте носом, выдыхайте ртом.
1: Твои...
2: Так вот. Значит, три что?
1: Назови, пожалуйста, если человек, например, главные правила, которые помогают сохранить уважение, доверие и душевную близость между людьми.
2: Интерес к партнеру искренний, не демонстрируемый, не транслируемый, не изображаемый, а искренний интерес к партнеру, открытие в нем каких-то новых качеств, понимаешь, и наблюдение за собой в том плане, что ты чувствуешь рядом с этим человеком, потому что любовь – это любовь, понимаешь, кто-то сказал, я не помню кто, я не тебя люблю, а я люблю свое состояние в твоем присутствии, ты понимаешь? Ну, это, по-моему, я боюсь ошибиться, по-моему, это сказал Попов, вы знаешь, был, который, тренер по танцам, как его, Сергей, как его звали? Ну, ты понимаешь, Олег...
1: Олег Попов?
2: Нет. Я выскочил.
1: Ты
2: понимаешь, о ком я?
1: Да.
2: Он сказал, мы, это не когда я смотрю на тебя, а когда мы смотрим в одну сторону, ну и так далее, так далее.
1: Скажи, пожалуйста, Александр, знаешь, уже время так вот поджимает.
2: Любовь очень важна, слушай, очень важна. Когда ты что-то делаешь для человека, не ожидая ничего
1: взамен.
2: А потому
1: абсолютно.
2: Что тебе приятно это делать.
1: Дорогой Саша, хочу пожелать тебе дальнейших профессиональных творческих успехов, на самом деле, благодарных участников и новых интересных проектов. Пусть твои тренинги помогают лучше людям понимать себя, слышать друг друга и строить отношения, в которых есть доверие, уважение и душевное тепло. И дорогие наши слушатели,
2: спасибо,
1: Дэвидсон Радио. А сегодняшний разговор затронул, я думаю, вас, если вы хотите лучше понять себя, научиться выстраивать отношения, защищать личные границы и свободно говорить о своих чувствах. На самом деле, Саша сейчас в короткое время будет находиться здесь, в Нью-Йорке. Это не реклама. Приглашает вас на свои тренинги. Если вы хотите, позвоните по телефону 303-90-90. Правильно? Или лучше дать
2: ну,
1: мой телефон?
2: Звонить можно куда угодно. Просто понимаешь, в чем дело? Мы же не будем говорить, что этот тренинг уже вот завтра. Значит, наберутся люди, будет тренинг.
1: Это правильно. Просто это возможность не только получить полезные знания, но и посмотреть на привычные ситуации по-новому. Согласен с этим?
2: На себя?
1: Да,
2: на
1: найти себя. Ответы на важные вопросы и сделать шаг к более гармоничным отношениям.
2: Чем уже на сегодняшний день у вас есть.
1: Научил меня вообще. Так что, Александр, расскажите, пожалуйста, где можно узнать расписание? Ну, у тебя же есть свой портал.
2: Ну, у меня вообще-то есть сайт.
1: Ну, давай говори.
2: AlexandrRapoport.ru и
1: .com. Точно Александр.
2: AlexandrRapoport.com и .ru. Ну, куда бы вы ни нажали, вы попадете на один и тот же сайт. Мне всегда можно написать. Мне можно написать, зайдя туда же в Инстаграм, в Директ, со мной можно связаться и в Директе сказать: я услышал ваш разговор по радио, там Дэвидсон, услышал разговор по радио, у меня к вам вопрос. Я всегда отвечаю, у меня есть помощницы, которые даже если я просмотрю, они мне сообщат, что: Александр, у вас личный вопрос в Директе, я Отвечу всегда.
1: Ой, я весьма признательна. Спасибо тебе, Саша, за то время, которое ты нашел. За
2: спасибо тебе, что пригласил.
1: Всегда, пожалуйста, искренние, содержательные разговоры. Всегда на любой вопрос ответишь. И самое главное, что абсолютно ты не волнуешься, какие ответы у тебя есть, потому что у тебя достаточный опыт, который ты можешь
2: для меня
1: подарить
2: нет, для
1: каждого.
2: Для меня нет запрещенных
1: абсолютно.
2: Вопросов. Абсолютно.
1: Так что, спасибо тебе задавайте огромное.
2: Вопросы,
1: до новых ответ. Встреч. Спасибо.
2: Да, Рай, спасибо
1: пользуйтесь сайтом, которым располагает Александр Рапопорт, и если у вас какие-то вопросы...
2: Если у вас какие-то вопросы, позвоните вот Раисе Рос, или
1: на
2: позвоните...
1: На всякий случай.
2: Да, она всегда знает, где меня взять.
1: Спасибо. Спасибо огромное, Сашенька, тебе огромное спасибо. А самое главное, спасибо Люсе, которая терпит тебя. Спасибо
2: тебе
1: огромное.
2: Да. Люся мудрый человек.
1: Спасибо.
2: Я бы не смог.
1: Всем пока.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вирджинии в округе Бедфорд расследуют курьезный ночной инцидент в средней школе, где сработала пожарная сигнализация. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили горящий кабинет естествознания и 2,5-метрового питона по кличке Неннер, разгуливавшего на свободе. Спасатели официально заявили, что змея случайно опрокинула нагревательный светильник. Однако учительница встала на защиту питомца. Она проверила камеры и заявила, что рептилия геройски выгнула железные замки террариума и спаслась от огня, а не устраивала поджог. В соцсетях набирает популярность новый тренд среди сотрудников крупных IT-компаний. Чтобы справиться со стрессом и жесткими дедлайнами, работники используют нейросети для создания интерактивных AI-аватаров своих строгих боссов. Искусственный интеллект стилизует портреты руководителей под забавных виртуальных питомцев, которых можно кормить виртуальной едой, отчитывать за опоздание или ставить на паузу. Сегодня любители юмора празднуют неофициальный Международный день плохой поэзии. Дату, созданную специально для того, чтобы забыть о рифмах, сложной метафоре и ритме. Идея праздника принадлежит американской паре Томасу и Рут Рой, которые предложили хотя бы один день в году специально сочинять бессмысленные, банальные или пафосные стихи вместе с друзьями, чтобы напомнить себе, творчество не обязательно должно быть гениальным.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Plus.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: В славные времена люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
3: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Имена сотен тысяч умерших избирателей обнаружены в списках в ряде штатов в преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов, заявила помощник генпрокурора Хармит Дилан. Администрация Дональда Трампа пытается ужесточить процедуру голосования, добиваясь, в частности, обязательного предъявления удостоверения и наличия американского гражданства у приходящих на участки. Президент Трамп поддержал кандидатуру исполнительного директора округа НАСА Брюса Блейкмана на выборы губернатора штата Нью-Йорк. Об этом хозяин Белого дома заявил на митинге на Лонг-Айленде. Одной из главных тем встречи стала политика сотрудничества местных властей с Федеральной службой миграционного и таможенного контроля ICE. Блейкман выступает за сохранение такого сотрудничества, тогда как Хокул подписал закон, обязывающий муниципалитеты прекратить официальные соглашения. Блейкман должен определиться с выполнением этого требования до 25 августа. При этом, согласно опросу, Хокул поддерживают 49% против 39% у Блейкмана. Эксперты считают, что поддержка Трампа способна мобилизовать республиканцев, но может осложнить Блейкману привлечение независимых и демократических избирателей. Шакира неожиданно приехала на родину, в Колумбию, и посетила город Кибдо. Департамент Чока, оказавшийся в эпицентре разрушительного землетрясения, певица объявила о намерении восстановить не менее 10 школ и местный университет. По официальным данным, в результате землетрясения погибли 300 человек, более 26 тысяч домов были разрушены. Восстановлением займутся фонд Шакиры и организация, сопровождавшего ее в поездке Хаварда Баффета, сына Уоррена Баффета. Шакира, родившаяся в колумбийском городе Барранкилья, покинула страну в 1997-м. В настоящее время она живет в Майами. Владимир Кличко публично прокомментировал смерть своей бывшей невесты, 36-летней Хейден Панеттьер, которая скончалась 16 августа в Южной Каролине. Украинский боксер опубликовал в соцсетях фото с актрисой и их дочерью и назвал произошедшее глубоким потрясением. Кличко также выразил соболезнования родителям актрисы, которые за последние 3 года потеряли обоих детей. Спортсмен подчеркнул, что будет с уважением рассказывать о Хейден и их дочери, которая после расставания осталась жить с отцом. Официальная причина смерти Панеттьер пока неизвестна, но по предварительным данным это могла быть передозировка.

0: Информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 августа. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 273 пункта, больше чем 0.5%. 53 460 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 645, минус 84 пункта или 3%. И Standard & Poor's 500, минус 41 пункт, 0.5%. 7 745 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся на 0.25%. Зато маленькие компании росли, 2000 упали на 0.3%. Сегодня нефть продолжает подниматься. А нефть 68 центов, 85 долларов 18 центов стоит один баррель нефти, и этого будет достаточно, чтобы наша биржа опять-таки сегодня с утра упала. Но и не только из-за нефти, просто мы поднимались 3 недели подряд, мы дошли до очень высоких вершин, и мы знаем, что биржа не может идти в одном направлении, прибыль должна быть в какой-то момент снята. Золото минус 22.10, 4451.60 за унцию, серебро 65.28 за унцию, минус 95 центов, 1 евро равен доллару 16 центов, 5-летние госбумаги дают 4,394%, за 10 лет можно получить 4,74% и 30-летние бумаги дают 5,32%. За границей сегодня Англия плюс 4%, Франция минус 0,4%, Германия минус 0,3%, Швейцария минус 4%, в Азии японский Никей упал на 2,5%, Шанхай плюс 0,2%, Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа сегодня выглядит следующим образом. Dow Jones минус 46 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 35 и NASDAQ минус 382 пункта, минус 382. Мы открываемся в отрицательном направлении. Согласно Goldman Sachs, следующие компании, производительность следующих компаний поднимется из-за искусственного интеллекта. К этим компаниям принадлежит GoStar Group, $3, eBay, GoStar Group, eBay, Arthur Gallagher, Brown & Brown, Exxon Enterprises, CMS Energy, Jacobs Solutions и Edison International. Также сегодня было, один из банков сегодня сказал, что надо покупать Duolingo. Из компаний цены, которые сегодня были изменены, Home Depot прибавил 1.5%, они сказали, что они объявили квартальные результаты, они были хорошие, они сказали, что их квартальные и годовые результаты будут хорошие. Tesla сегодня упала на 1.2%. Fabrinet, это компания, которая производит оптическую продукцию, они сегодня упали на 9%. Компании, которые занимаются памятью, Micron, SK Hynix, сегодня упали на 4%, Sandisk тоже упал на 4%, и Duolingo прибавил 3%. Nvidia сегодня с утра, не закрыли вчера, на 225. Я вижу, что они торгуются сегодня в районе $220, $220, $23. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, если вы собираетесь продать или продаете недвижимость, и вам надо платить налоги, есть разные стратегии, как это можно отложить или как можно не платить вначале. Позвоните вашим консультантам, позвоните нам, мы вам расскажем, как это можно сделать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Ортопед. Победы в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Функер агентства Best Care объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

0: Нью-Йорк.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. У нас на часах 9 часов 15 минут, 18 августа 26 года. Сегодня утро, я приветствую вас. Меня зовут Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Музыкальная утренняя программа. Так и называется «Доброе утро, Нью-Йорк». Сегодня я приготовил для вас интересные музыкальные события или сюрпризы. Ну и, конечно, вспомним о событиях, которые происходили совсем недавно. Прежде я хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, в частности, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, если у вас нет сертификата. Позвоните в агентство, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Также агентство предлагает возможности получить в качестве вознаграждения и страховые программы, и больничные дни, и отпускные, и еще ценные подарки за выслугу хороших добрых лет. Агентство предлагает также программы, которые могут пригодиться близким. Это ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, до 24 часов поддержки дома. Для тех, кто перенес аварии, сложные какие-то травмы, переломы, инфаркты, инсульты, кому нужна помощь на дому ограниченное время, и есть такая программа. Программа для тех, кто не может самостоятельно себя обслуживать дома и нужна помощь 24 часа. Программа 12 плюс 12 в агентстве Welcome Care. И есть специальная программа для детей аутистов, для детей, у которых наблюдается отставание в развитии. Специалисты, логопеды, массажисты, физиотерапевты и другие специалисты уже готовы помочь вашим деткам. Обратите на это внимание, не рассчитывайте на то, что ребенок перерастет какую-то проблему. Лучше обратиться к специалисту. Подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я также хотел бы напомнить о том, что не в этот, а в следующий четверг. Четверг. Не в этот, который будет, а в тот, который будет следующий. У нас будет возможность, дорогие друзья, встретиться с вами с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Вам он хорошо знаком по программам Первого канала. В программе Елены Малышевой он выступает в качестве врача-консультанта и делает это уже более 14 лет. То есть человек знающий, грамотный, он работает и в Нью-Йорке, и в Москве, и вы можете приготовить свои вопросы, связанные с болью, и задать их в эфире в программе «Здравствуйте, доктор». Пожалуй, пока все, вся информационная часть закончена. Я хотел бы сейчас вам напомнить о том, что в это воскресенье происходило прощание с двумя легендарными личностями, люди, которых знали, хорошо знала наша русскоязычная община. Это Александр Грант и Михаил Гулько. Так получилось, что эти два события оказались в разных районах, скажем, может быть, в прошлом это были города. С Александром Грантом прощались в Квинсе, в похоронном доме Синай. Там, в принципе, был полный зал, зал не такой большой, но он был полон тех, кто хотел прийти и попрощаться с Сашей. Я увидел много знакомых лиц, я вел эту церемонию прощания, и там были представители нашей радиостанции, очень приятно было видеть и Алексея Наксона, и Лену Вишневецкую, и еще многих-многих, кто и работал, Илья Левков был Сенечка, сын Бориса Семеновича Могилевского, был Марк, Марик Сатановский, был Изя, были те, кто пересекались с ним не только в эфирных программах, но и вообще в нашей повседневной жизни, в нашей дружной повседневной жизни. Вот. Была Раиса Рос, ну и многие другие. Галя Скигина была с Васей. Многие из тех, с кем даже, может быть, какое-то время не виделись, а вот так вот встретились на таком траурном событии. Были и родственники, была, приехала дочка Саши, она приехала, она живет в Берлине с мужем, они были тоже, и Маечка, это жена Сашина, которая ушла в 20-м году, вот ее сын Миша с женой тоже были. В общем, было достаточное количество людей, как я и сказал, зал был достаточно полным, но я уверен, что если бы это событие проводилось, прощание проводилось в Бруклине, наверное, было бы значительно больше посетителей, потому что у кого была возможность переехать из одного зала в другой, те это сделали, но я уверен, что не у всех была такая возможность, поскольку события шли одно за другим, а расстояние, хочешь не хочешь, а целый час, по меньшей мере, возьмет. Вот. У Михаила Гулько было больше людей, да и зал был больше. Траурное прощание проходило в зале Лисовецкий. И там было очень много музыкантов, много знакомых людей, тех, кто вместе с Мишей работали в разное время, те, кто знали его на протяжении многих-многих-многих лет, не только как музыканта, но и как человека, пересекались с ним в жизни. Многие, к кому он обращался лично и персонально, деточка, сыночек, дочка и так далее, было очень трогательно, по-человечески трогательно. Я постарался сделать это событие не грустным, не печальным, не траурным, а с воспоминаниями о том, каким он был человеком, о том, каким он был музыкантом, какую роль он сыграл в жизни нашей русскоязычной общины, да в целом в жизни жанра, в котором он выступал. Он в энциклопедии записан как основоположник, родоначальник, крестный отец русского шансона. Шансон в переводе — это просто песня. Многие думают, что шансон — это блатняк. Нет, шансон — это просто песня. Так вот, его песни, они были замечательными. В некоторых из них он был автором слов, в некоторых из них он был автором музыки. Он прекрасно до практически последних дней участвовал в различных мероприятиях. Я помню, что последнее мероприятие с его участием я проводил в Бруклине, в ресторане. Это была встреча друзей, так называлась «Старая гвардия», где музыканты первых лет эмиграции приехали лишь для того, чтобы собраться вместе и спеть. И, конечно, патриархом был Михаил Гулько. Я хотел бы открыть сегодняшнюю музыкальную программу одной из песен в его исполнении. По сути, эта песня — это визитная карточка. Есть песня, которую написал Танич и подарил Михаилу. Это «Молодые годы». А вот песня «За граница» — это в не меньшей степени песня, которая является, соответственно, визитной карточкой Михаила Гулько.

Век больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны.

Сегодня московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно. И жестоко вершатся земные дела.

0: За граница, за граница. Я еще хотел бы вспомнить несколько имен людей, которые присутствовали на прощаниях. И Саша Флинт, мне довелось познакомиться с ним лично и пообщаться. Это очень приятное было знакомство. Я слышал его только по радио, несмотря на то, что мы коллеги. Мы ни разу не пересекались лично для того, чтобы пообщаться и познакомиться. Вот довелось увидеться, и это была радостная встреча. Также я увиделся и еще с Александром Винером. Он в Квинсе прочел и молитву, и прочел Псалом 130, прощаясь с Александром Грантом. И Кадиш, и от Бухарской общины тоже были знакомые люди. Был дядя Миша, как его называют, фамилии я называть не буду. Никого особо даже не хочу как бы педалировать и поднимать в этой программе. Пусть как бы за поднятие души прозвучал Кадиш, который прочел Александр Винер. Это замечательное было время дружить и знать этих людей. И песня, которая только что прозвучала, «За граница, за граница», это, как я и сказал выше, была визитной карточкой Михаила Гулько. А на самом деле она была визитной карточкой всей нашей эмиграции, потому что в то время, когда мы уезжали навсегда, и без возможности звонить, кто-то звонил, я помню, это стоило чуть ли не $5 в минуту. Можно было, ну сколько можно было на только начинающиеся свои заработки выделить денег на то, чтобы связываться с друзьями и знакомыми, а уж о том, чтобы поехать обратно и кого-то увидеть, или чтобы кто-то к тебе приехал, об этом тогда даже не мечтали. Но времена поменялись, расстояния стали короче, появились технологии, которые позволяют нам общаться друг с другом по телефону, каждый в кармане носит этот самый компьютер, маленький компьютер, а некоторые даже по несколько компьютеров носят в кармане, и появились технологии, дающие возможности увидеть друг друга, разговаривать вживую, даже где-то в лесу, где-то, я не знаю, невероятно вообще, невероятно, это трудно было себе представить еще каких-то, допустим, 30 лет тому назад, представьте, не было этих селфонов, да интернета еще не было, в конце концов. Жизнь была совсем другой, а сегодня скорости увеличились, и я только лишь хочу, чтобы мы не забывали своих близких, успевали звонить своим родителям, пока они живы, звонить со словами дружбы и благодарности своим знакомым, не пропускать их праздники и дни рождения. Но к этому мы вернемся во второй части. А сейчас, друзья, новости и реклама на Дэвидс Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Имена сотен тысяч умерших избирателей обнаружены в списках в ряде штатов в преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов, заявила помощник генпрокурора Хармит Дилан. Администрация Дональда Трампа пытается ужесточить процедуру голосования, добиваясь, в частности, обязательного предъявления удостоверения и наличия американского гражданства у приходящих на участки. Президент Трамп поддержал кандидатуру исполнительного директора округа НАСА Брюса Блейкмана на выборы губернатора штата Нью-Йорк. Об этом хозяин Белого дома заявил на митинге на Лонг-Айленде. Одной из главных тем встречи стала политика сотрудничества местных властей с Федеральной службой миграционного и таможенного контроля ICE. Блейкман выступает за сохранение такого сотрудничества, тогда как Хокул подписал закон, обязывающий муниципалитеты прекратить официальные соглашения. Блейкман должен определиться с выполнением этого требования до 25 августа. При этом, согласно опросу, Хокул поддерживает 49% против 39% у Блейкмана. Эксперты считают, что поддержка Трампа способна мобилизовать республиканцев, но может осложнить Блейкману привлечение независимых и демократических избирателей. Шакира неожиданно приехала на родину, в Колумбию, и посетила город Кибдо. Департамент Чока, оказавшийся в эпицентре разрушительного землетрясения, певица объявила о намерении восстановить не менее 10 школ и местный университет, По официальным данным, в результате землетрясения погибли 300 человек, более 26 тысяч домов были разрушены. Установлением займутся фонд Шакиры и организация, сопровождавшего ее в поездке Хаварда Баффета, сына Уоррена Баффета. Шакира, родившаяся в колумбийском городе Барранкилья, покинула страну в 97-м. В настоящее время она живет в Майами. Владимир Кличко публично прокомментировал смерть своей бывшей невесты, 36-летней Хейден Панеттьер, которая скончалась 16 августа в Южной Каролине. Украинский боксер опубликовал в соцсетях фото с актрисой и их дочерью и назвал произошедшее глубоким потрясением. Кличко также выразил соболезнования родителям актрисы, которые за последние 3 года потеряли обоих детей. Спортсмен подчеркнул, что будет с уважением рассказывать о Хейден и их дочери, которая после расставания осталась жить с отцом. Официальная причина смерти Панеттьер пока неизвестна, но по предварительным данным это могла быть передозировка.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
9: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: New York.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас 18 августа. Напомню, что сегодня у нас есть еще и радостные поводы музыкальной встречи. Например, вчера, 17 августа, Муслиму Магомаеву исполнилось бы 84 года. Есть голоса, которые просто хорошо поют, а есть голоса, которые невозможно спутать ни с каким другим. Магомаев относится именно к таким людям. Его голос невозможно спутать. Его любили и продолжают любить сегодня. Ему посвящают памятные вечера и встречи. А мы имеем возможность услышать его голос по радио. Я также хотел бы напомнить, что сейчас мы живем в те 30 дней до праздника Рош-Шана. В еврейской традиции это время, когда надо задуматься о прошедшем времени и обдумать его, принять решение, извиниться, попросить прощения, высказать слова благодарности тем близким, которые находятся вокруг вас. Такова традиция для того, чтобы получить кредит на следующий год. Кредит 365 дней.

Муслим Магомаев, 84 года, это, конечно, во-первых, очень мало, не говоря о том, что он, в принципе-то, давно ушел, умер молодым. Его любили в Советском Союзе, его знали в Европе, его слушали в Америке, он мог петь оперу, эстраду, джаз, и везде оставался Магомаевым, и везде был узнаваем. А сейчас я хочу представить вам песню, которая стала культовой и превратилась в одну из визитных карточек советской эстрады, да и самого Магомаева. Знаменитую песню «Синяя вечность» «О море, море». Кстати, написал ее сам певец Муслим Магомаев, он написал музыку, автором слов стал его друг, поэт, любитель и инженер-теплотехник Геннадий Козловский. Композиция была создана в 1969 году в Баку. Сам Муслим говорил так. Он сочинил мелодию экспромтом в 1969 году во время дружеской встречи, набросав первые ноты на салфетке, а затем написал домашний вариант на магнитофон. Магомаев предложил написать текст своему другу Геннадию Козловскому, зная, что тот пишет стихи, а самая первая строка, которая появилась у поэта, была именно «О море, море». Песня быстро стала культовой и, как я и сказал выше, запомнилась нам как не только как визитная карточка самого Магомаева, но и как визитная карточка всей советской эстрады того

Я бы с радостью поставил еще одну замечательную песню «Прощай, Баку, тебя я не увижу». Но, к сожалению, в этой программе нет времени. Наверное, надо сделать отдельную программу о жизни Муслима Магомаева и послушать значительно больше его потрясающих песен, которые сегодня продолжают свою жизнь. А теперь, дорогие друзья, давайте перенесемся в Англию. В 1962 год, кто-то, возможно, помнит этот год, вот здесь начинается история, которая изменила мировую музыку. Именно 18 августа 1962 года Ринго Старр впервые вышел на сцену вместе с The Beatles. Причем до этого он был барабанщиком другой ливерпульской группы. Она называлась как-то там что-то про штормы и ураганы. Вряд ли кто-то сегодня вспомнит название этого коллектива. Представьте, один человек приходит в группу, садится за барабаны, и через несколько лет эта четверка становится самой знаменитой группой планеты. Надо заметить, что у него было на подготовку концерта всего 2 часа, и он с этим справился. Интересно, что Ринго долгое время считался просто барабанщиком, а сегодня его называют одним из самых узнаваемых барабанщиков в истории рок-музыки. Давайте и ему отдадим дань, признание и уважение.

Хотелось бы успеть вспомнить еще пару замечательных имен. Я бы, дорогие друзья, отметил Джимми Хендрикса. Еще одна дата, от которой у любителей музыки мурашки по коже. Утром 18 августа 1969 года закончился фестиваль «Вудсток». Три дня музыки, любви и свободы. На сцене выступили Дженнис Джаплин, The Who, Сантана, Джо Кокер, Крейденс и многие другие. Но последнее слово осталось за Джимми Хендриксом. Он вышел на сцену уже утром, когда большая часть публики разъехалась и исполнил свою знаменитую версию американского гимна. Сегодня Патрик Суэйзи праздновал бы свой день рождения. 18 августа родился человек, который для миллионов женщин стал практически символом мужской привлекательности 80-х и 90-х. Патрик Суэйзи, ему сегодня было бы 74. Помните «Грязные танцы», «Привидения», «На гребне волны» и фильмы, которые многие из нас смотрели не один раз. А ведь в «Грязных танцах» он не только танцевал, он еще и пел, дорогие друзья, и я бы вам представил эту песню, но я хочу закончить другой. Другой, песня «Воляры», песня, покорившая Америку. Это история, которая произошла в 1958 году. Итальянский певец Доминико Модуньо записал песню «Воляры». И произошло почти невероятно. Итальянская песня стала огромным американским хитом и поднялась на первое место Billboard. Для того времени это было настоящее событие. Представьте, песня на итальянском языке, и американцы поют ее вместе с исполнителем. А ведь название «Воляры» означает просто «летать». Итак, дорогие друзья, пожалуй, нет ничего лучше для августовского утра, чем немного итальянского солнца, моря и желания куда-нибудь улететь. Давайте услышим эту совершенно потрясающую песню «Воляры» в исполнении автора.

Дорогие друзья, на этом я хочу попрощаться с вами, пожелать вам хорошего утра вторника, пожелать вам хорошей недели. Будьте здоровы, оставайтесь в нашей волне, встретимся в эфире в среду, завтра. Правильное время, 2 часа дня. Спасибо Акмалю Тахирову за поддержку эфира. Будьте здоровы. Празднуем жизнь. Жизнь продолжается.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Davidson Radio создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Davidson Radio не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
5: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые и... Добро пожаловать в толковище с Васей Севой. Мы, очевидно, у вас на экране. И наша фамилия Каплан. На этом формальности заканчиваются. И переходим к рассказу о том, что стоит в фокус внимания поместить сначала заголовки международного уровня и соответствующие картинки. Иранские атаки на судоходство в Ормузском проливе накапливаются без военного ответа со стороны Соединенных Штатов, что увеличивает риск пересечения водного пути с судами и разочаровывает некоторых арабских союзников, опасающихся, что у Соединенных Штатов нет стратегии для завершения конфликта. Кстати, рекомендую тем, кто знает английский, а это моя целевая аудитория, между прочим, хотя мы с Васей в основном по-русски, загрузить в телефончик. У «Нью-Йорк Таймс» ежедневно есть такой обзор главных событий, называется «The Daily». И там вчера была тема интервью с адмиралом американским по поводу того, каково служить во флоте. Вот сейчас у нас там авианосец один меняют на другой, там 5000 моряков на борту этого авианосца, и ну, там проблемы. Я об этом вчера рассказывал, но оказывается, что там есть еще одна вещь, про которую я не знал. У них взлетная полоса, она такая рифленая, полосы поперечные такие, чтобы лучше было сцепление, как при взлете не очень обязательно, а при посадке на авианосец очень важно, потому что там, он же его же качает, он хоть и огромный, 5000 человек, это больше, чем любое круизное судно. И вот эти все рифленые штуковины, их наносят туда, на эту платформу, и они изнашиваются. А у них было 10 тысяч миссий, то есть, ну, это там, включая стрельбу, взлет и посадку и так далее. Короче,

0: судно подизносилось, и ничего хорошего в этой ситуации нет, потому что у нас всего таких авианосцев, они стоят немерено, их всего 11 штук. И второй авианосец, Джордж Вашингтон, который уходит из Южных морей на смену этому, Эйбрахам Линкольн, он оставляет без прикрытия Тайвань, там Южную Корею, в общем, сейчас может начаться там такая фаза напряженки, которая приведет к тому, что Трампу придется уступать Си. И смешно, он думает, что он может отговорить Кима от ядерной программы, а у него уже есть атомная бомба, и не одна, и они отлично служат Северной Корее. В общем, с политикой внешней полная жопа, просто это самое точное определение. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что разрывают все экономические отношения с Ираном после того, как их территория была обстреляна баллистическими иранскими ракетами. Трамп призывает помощников встретиться уже этой осенью с лидером Северной Кореи, чтобы вновь попытаться убедить его отказаться от программы ядерного оружия. То есть это иначе как для того, чтобы убедить в том, что репы делают все как надо перед ноябрьскими выборами, то шансов никаких. Вооруженные силы Украины утром сегодня атаковали промышленные предприятия Уфы. Это российский город-миллионник в 1400 километрах от границы с Украиной. Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и спецантикоррупционная прокуратура, САП, начали проведение спецоперации по разоблачению преступной организации в высших эшелонах власти Украины. Кабинет министров страны уволил с должности исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару, кандидатуру которого президент Зеленский только что внес на должность главы ведомства. А бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в видеообращении заявил о системном кризисе управления в стране и призвал к проведению выборов. Россия и Украина обменялись пленными 103 на 103. Израиль вчера нанес удары по авиабазе в сирийской провинции Идлиб. Провинция, кстати, у меня где-то была. Но это не обязательно, наверное. Я имею в виду фото. Атака вызвала резкое осуждение как со стороны Турции, так и со стороны американского посланника в регионе. Госсекретарь Марко Рубио объявил о введении санкций против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане, она у вас справа в серединке, из Японии, и одного из старших юристов организации Абдулая Сея из Сенегала. За что? За участие в усилиях по преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию Международного уголовного суда. И этот шаг стал очередной эскалацией кампании Трампа по демонтажу Международного уголовного, который уполномочен более чем 120 странами-членами расследовать военные преступления. Союзник Трампа, конгрессмен Байрон Доналдс, получил номинацию республиканцев на пост губернатора во Флориде, в то время как социалистка-демократ Энджи Никсон одержала сенсационную победу на праймериз демократов в Сенат, а скандальный республиканец Кори Миллс проиграл праймериз. ABC, компания Диснея, если кто не в курсе, это глава, подала в суд на FCC, утверждая, что попытки этого агентства оспорить лицензии ABC на вещание и регулировать контент являются незаконными и нарушают свободу слова. Об этом подробнее будет позже. Трамп выбрал одну из своих ведущих медицинских помощниц в Белом доме, доктора Хайди Овертон, следующим кандидатом на пост главы FDA. Лесная служба Соединенных Штатов стремится открыть более 44 миллионов акров национальных лесных земель для вырубки лесов и строительства дорог, отменив политику, которая десятилетиями защищала среду обитания дикой природы. Уничтожаем планетку. Это все, что касается международки, ну, в смысле, везде отрыгнется. А вторая новость, это по финансам тоже. В масштабах планеты. Продолжающаяся мировая распродажа облигаций ударяет по правительствам, бизнесам и семьям. И хотя акции держатся близко к рекордно высоким уровням, индексы Соединенных Штатов вчера пошатнулись. S&P 500, Nasdaq и Dow упали на 0,7, 1,3 и 0,2% соответственно. Трамп заявил, что приостановит на 3 дня новый тариф в 50%, который должен вступить в силу для товаров из Канады на сумму в 20 миллиардов долларов, поскольку обе страны стремятся к соглашению. Это тарифы на 20 миллиардов. KKR недавно выступила в тендере на UGI, предложив примерно 9 миллиардов долларов для поглощения этого пенсильванского распределителя природного газа и электроэнергии. Продажи OpenAI во втором квартале показали вялый рост в сравнении с Антропиком, что разочаровало некоторых акционеров, надеявшихся на доказательства сокращения разрыва между ними. Costco планирует ограниченное внедрение планов Medicare под брендом Costco, сотрудничая с некоммерческой страховой компанией Scan Group. Это ужасно интересно. В последнем квартале, то есть единственное, что Костка остается сделать, на мой взгляд, это учесть интересы людей, которым не нужно такое количество жратвы в упаковках. Ну, как, скажем, моя семья. Нас двое, мы уже 100 лет в Костка не ходим, хотя знаем, что там пропускаемая способность высочайшая, продукты хорошие, цены хорошие, но в таком количестве. Вчера, например, к своему ужасу, значит, жена сделала грибы. У нас полный холодильник грибов, в основном белых. И почему холодильник? Потому что мы не можем... Я ел грибной суп 4 дня. У меня уже эта самая шляпа поехала. На голове шляпка. И, в общем, сделал вчера грибы, но 100% белые. Правда, среди них были большие. И вот они 2-3 дня пролежали в холодильнике. И... Горчила, жареха, просто не рисковали съесть ее и выкинули. Правда, у нас еще кот любит курицу. Ну, короче, не у всех многодетные семьи и не все жрут немерено. В последнем квартале владельцы домов взялись за небольшие весенние проекты по, так сказать, обслуживанию, что увеличило продажи Home Depot и побудило компанию поддержать свой годовой прогноз. Кстати, здесь такая же ситуация, как с продажами домов. Home Depot и все, кто вообще производит там кухни, обновления, в основном продажный сезон жилищ – это весна. Люди покупают весной, чтобы успеть въехать в новый дом до того, как начнется школа, и чтобы дети освоились на новом месте. Так что здесь можно вслепую ставить на такие, как Home Depot. Частные лица и компании раскритиковали план администрации Трампа отменить давнее правило, направленное на то, чтобы инвесторы получали лучшую цену при торговле акциями. Платежная компания Klarna снизила прогноз ради ключевого показателя, ожидая продолжения снижения потребительских расходов. Финансовые показатели Baidu продолжили ухудшаться во втором квартале, поскольку компания работает над преобразованием в AI-предприятие. Для тех, кто новичок или для тех, кто давно слушает, но мало что понимает, вот это вот новый подход в изложении новостей в виде чтения заголовков, он призван, чтобы люди, которых это касается по жизни, у кого есть интеллектуальный голод, кто хочет потреблять новую информацию, потому что мир меняется с катастрофической скоростью. Если вы услышали что-то вам интересное, то все, что в заголовках, это я беру в основном из сегодняшней газеты Wall Street Journal. То есть вы можете глянуть туда и увидеть все подробности. А если есть что-то, что заслуживает раскрытия более полного, то я это делаю сразу после выпуска новостей. Теперь наши американские дела. Жительница Тихуаны, это Мексика, была арестована на границе, прежде чем сотрудники таможенной и пограничной службы обнаружили 69 живых животных, включая гадюк, кайманов и детеныша крокодила, зашитых в наволочках, заклеенных скотчем в скрытом отсеке ее Volkswagen. То есть седан был вообще, 69 животных. Джорджина Брибиеска Чавес, ей 66 лет, она у вас справа, была арестована 10 августа при попытке въезда в Соединенные Штаты через пункт пропуска Сан-Исидро. Чавес якобы сказала сотрудникам пограничной службы, что ей нечего декларировать, но проверка ее документов выявила действующий ордер, связанный с расследованием ее же дела о торговле представителями дикой природы. То есть принципе, probable cause у пограничников был. А если бы не было, то тогда бы наказать ее было бы незаконно. Обычная утренняя поездка на работу превратилась в кошмар для пассажирки железной дороги из Нью-Джерси, когда она случайно смыла свое золотое обручальное кольцо в унитаз поезда. После использования туалета в поезде North Jersey Coast Line 7 июля Джули Анджели Кола, она у вас на экране наверху, хотела помыть руки, но раковина оказалась без воды. Она использовала салфетки, чтобы стереть мыло, случайно сорвав обручальное кольцо, прежде чем бросить салфетки и кольцо в унитаз и смыть. Я вообще в таких поездах не езжу, North Jersey Coast, но там обычно есть контейнеры специально для салфеток. Ну, в общем, что было, то было. И дальше был страшный шухер, паника. Ей посоветовали написать в Lost and Found. Lost, but not found yet. Вот. И, ну, короче, доблестные сотрудники техобслуживания New Jersey Transit среагировали, и там, я только сейчас вот узнал, что туалеты вагонов осуществляют слив в такие 50-галлоновые баки, то есть где-то все это сходится в бак. И сотрудники техобслуживания отсекли вагон от поезда, отвезли его в Meadowlands Maintenance Complex, и там, в мастерской, они вынули этот самый контейнер, бак, и, как сказал, сейчас у кого хорошее чувство юмора, кто понимает английский, придержите пупок, а то развяжется. Начальник техобслуживания сказал, «It was sitting there on top, just staring at you». То есть колечко было на самом верху, глядя на тебя. Мать крайне левого кандидата в Сенат Мичигана, Абдулы Эль Саеда, когда-то работала в организации, которую считали глобальной террористической, и обвинялась в передаче средств Осаме Бен Ладену, Талибану и Хамасу, согласно новому отчету, о котором вы впервые слышите только от Севы Каплана. Биологическая мать Эль Саеда, Фатен Фати Эл Ками, работала в Исламском американском гуманитарном агентстве IARA с 1999 по 2004, когда Министерство финансов Соединенных Штатов связало эту группу с терроризмом. И об этом сообщает The Midwesterner. Это интересно, что такого рода открытия осуществляются, как правило, малоизвестными новостными источниками, когда это надо большим медиа. А большие медиа сейчас заинтересованы в том, чтобы определенные кандидаты не вошли во власть. В частности, вот этот крайне левый из Мичигана. Я могу тем, кому нечего делать, предложить наспор. Ну, скажем, если вы проиграете, вы должны будете прочитать книгу. Целую. Не отрываясь. А я могу сделать, если я проиграю, что захотите. Так вот, в сегодняшней Daily News про это ничего, а в New York Post про это все. А вот эта организация IARA имела десятки офисов по всему миру и позиционировалась как гуманитарная организация, специализирующаяся на здравоохранении, сиротах, обездоленных в конфликтных районах. Ну, получали деньги и переправляли бойца. И последнее из числа срочных новостей. Позавчера Калифорнийская энергетическая комиссия единогласно одобрила новые правила для постепенного прекращения продажи традиционных шин, которые не соответствуют новым стандартам энергоэффективности штата. Оппоненты утверждают, что это изменение потенциально коснется 70% шин, доступных водителям Калифорнии, и к 30-м годам увеличит среднюю стоимость на $300, то есть если заменять все четыре шины. Демократы, в частности губернатор Гевин Ньюсом, утверждают, что новые правила по этим шинам сэкономят водителям $1 миллиард в год. Первый этап замены начнется в 2029-м, когда замена шин должна будет обеспечивать максимальное сопротивление качению. Это специальный термин, я сам толком не понимаю, что это такое, но Цифры понятны. Значит, максимальное сопротивление качению должно быть 9,1 ньютона на килоньютон. И этот порог снизится до 7,2 ньютонов в 2033 году. И Калифорнийская энергетическая комиссия оценивает, что водители могли бы сэкономить при этом $79 на бензине или электричество, если у них электромобиль, в течение 4 месяцев по первой фазе этих правил, и примерно $153 за 7 месяцев по второй. Так что здесь чисто политическая спекуляция, потому что если вы должны менять колеса, да, вы заплатите больше, но, во-первых, воздух будет здоровее, и, во-вторых, вы сэкономите на бензине. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, значит, вы реально живете в тех условиях, в которых существует Вася и Сева Каплан. И вы можете поделиться ассоциациями вслух, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Если у вас нет такой возможности сейчас, вы можете оставить комментарий, когда вам будет удобно, потому что шоу сохраняется на YouTube-канале «Русский голос Америки» на YouTube. Или вы можете в лайв-чат по ходу лайв-стриминг оставлять свои замечания.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас есть звонки, но подозрительные номера. Ну ладно, попробуем. Прошу вас, пожалуйста.
9: Здравствуйте,
0: вздохни
9: Сева.
0: И... Здрасте. Здрасте.
9: Это Паша. Я вам недавно звонил и поделился соображениями, куда катится мир. Помните, да?
0: Угу.
9: Да, но он катится, да. Но, понимаете, какое дело? Это то, что происходит, это очень, очень грустно и, так сказать, и печально. Вот, но я вам скажу, что искать во всех этих делах правду и истину, это дело совершенно пустое, потому что, как сказал один мой знакомый друг, который проработал всю жизнь гинекологом, сказал: Паша, поверь мне, за всю мою долгосрочную практику работы гинекологом я пытался найти истину и правду, но поверь мне, там ее тоже нет. Понимаете? И... Да, да. А почему нам люди не звонят с нашей русской общины? Это, видимо, я думаю, так из-за недопонимания многих вопросов, потому что я вам приведу простой жизненный пример. Вот, допустим, лежат муж с женой в постели, и муж говорит жене: милая, спи давай. Она говорит: дорогой, я не поняла ничего, что ты хочешь, спать или давать, понимаете? Вот. Так что вот такая вот ситуация бывает.
0: Да, или бывает еще... Спасибо. Это насчет гинеколога, это очень хорошее вкрапление. Спасибо вам, я перехожу к следующему звонку. Но вообще, на самом деле, есть определенная специфика, которую все должны уже понимать за 29 лет существования толковища. Не бояться выйти на люди или очень продвинутые, совсем продвинутые, развитые, которые... американизировались в лучшем смысле этого слова, он не обязательно лучший, но в лучшем. То есть люди, которые понимают уникальность ситуации, это всенародное вече, которому по 30 лет. Я вообще эфиром занимаюсь открытым столько же лет, сколько жил Иисус Христос. в стране, где это абсолютно безнаказанно. Никто не будет потом вас искать и пытаться, значит, вам сделать бобо. Надо только не отставать от мира и успевать формулировать свои мысли. И поэтому информация такого рода, она лучше, чем эти самые хляби небесные очищают авгиевы конюшни открытого эфира. Потому что основная публика, которая воспиталась на Дэвидсон Радио, которые звонят в эфир, они или пожилые, или больные люди, никакого отношения к активному образу жизни вообще никогда не имели. Это был их, это была любимая песочница на самом деле. Ничего плохого в этом нет, это абсолютно нормально. Так везде, кстати. Если вы посмотрите, на Белом свете существует только два радио у нас в новом Белом свете, которые принимают звонки. Это русское радио, да и то только радио Дэвидсон. Потому что остальные побаиваются, что имидж, так сказать, пострадает. И National Public Radio. И каждый раз, когда National Public Radio, но там совсем не тот уровень, как у тех, кто сидит у микрофона профессионально. Так, хорошо, теперь первая тема из больших. Я обмолвился в срочных новостях о том, что Disney и ABC подали вчера в суд на Федеральную комиссию посредством связи, FCC, пытаясь заблокировать ранний пересмотр лицензии на вещание для станций, которые принадлежат ABC. Там периодически рассматривается, давать или не давать. И они, то есть Disney и ABC, утверждают, что этот обзор является ответной мерой за программы, которые критикуют президента Трампа, и таким образом нарушают первую поправку. То есть Disney и ABC, безусловно, правы, потому что Трамп мстителен, и не понимаю, кто может этого не понимать. И все, что его критикуют, он воспринимает как fake news source. Но тут есть некоторая неоднозначность, не совсем все черно-белое. Вещательные станции, как правило, получают лицензию от FCC на 8 лет, потом надо возобновлять. При этом 8 станций, это совпадение случайное, 8 станций ABC должны были рассматриваться на предмет продления лицензий с 28 по 31 годы, а на дворе 26. И в апреле FCC обязала их подать заявки на продление до 28 мая. Это впервые за более чем 50 лет. Агентство обязало станции просить досрочное продление. И этот шаг последовал за критикой Трампом ведущего ABC Джимми Киммела, о чем мы с Васей докладывали, в то время как председатель FCC, он у вас слева, Брэндон Карр, заявил, что обзор касается того, нарушают ли политики, внутренняя политика Дисней по вопросам разнообразия федеральное законодательство. Ну и ABC обратилась к федеральному суду с просьбой приостановить разбирательство до рассмотрения дела. То есть не рассматривать, давать или не давать лицензии на очередные 8 лет, пока не закончится дело. Вопрос, который возникает тут, почему традиционные вещательные станции, это, ну я не буду спрашивать радиоактивную часть аудитории, какие, сам скажу, это CBS, NBC, ABC, Fox. Почему они подлежат государственному лицензированию, а кабельные сети нет? Вот, например, наше телевидение RTN, оно кабельное. И поэтому на кабельном телевидении может звучать любая речь. И никаких лицензий для этого затребовать абсолютно не надо. Нужно просто соответствовать каким-то там стандартам техническим и не заниматься распространением ненависти. Кстати, у нас с этим делом очень хорошо все поставлено. То есть с распространением ненависти блестяще поставлено. Но на иностранном языке. Поэтому ICC закрывает глаза. А вот этот вопрос, он, конечно... Для самых продвинутых, которых я в эфире иногда слышу, но тут требуются определенные знания. Значит, повторяю, почему традиционные вещательные станции должны получать государственные лицензии, а кабельные нет? Разница изначально была в том, что традиционные получили этот эфир, вот эти все главные, бесплатно. А при условии, что когда... Причем это было черти знает когда. Ну, телевидение с 1949 года, по-моему, широко существует. А фотография, которую вы видите справа, между прочим, 1949 года. Но, во-первых, вот это различие, оно связано с принципом, который был установлен в 1943 году. То есть за 6 лет до того, как повсеместно было внедрено телевидение в этой стране, принцип, согласно которому частоты вещания – это дефицитный общественный ресурс. То есть вот эти частоты – это наше, с вами, общественный ресурс. И поэтому наш менеджмент, то есть FCC, должны выдавать лицензии на вещание. Чем они руководствуются? Ну, в принципе, FCC должны были бы руководствоваться только Конституцией. Только. То есть умением правильно, а не так, как подсказывает партия стоящей власти, трактовать первую поправку, то есть свободу слова. Но у нас с этим делом сейчас очень плохо. Поэтому вот то, что вы слышите, и происходит. С этой темой все. Теперь о том, что произошло вчера на рынках. Доходность 30-летних казначейских облигаций держится на примерно самом высоком уровне за почти два последних десятилетия. То есть до 5,337% поднялось, что является самым высоким максимумом с 2007 года. Японские долгосрочные облигации завершили день на самом высоком уровне, начиная с 2006 года. И помимо опасений по поводу финансовых условий и инфляции, вообще правильно говорить, наверное, фискальных, но на старорусском фискал это тот, кто доносит, а фискальным, как синонимом финансовых, этот термин стал только когда язык стал превращаться в суржик. То есть есть опасения по поводу этих фискальных условий инфляции. Ключевым фактором, помимо них, является тот, который способствует росту доходности, является огромный аппетит индустрии искусственного интеллекта к долгам. То есть долги продаются сами по себе, что ставит ее, эту индустрию, в конкуренцию с традиционными заемщиками средств на федеральном уровне. Акции испытывали вчера трудности. И сильнее всех пострадали, наверное, индекс PHLX Semiconductor, он упал на 5%, а некоторые его компоненты аж на 7%. Возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке оказывает давление на рынки. Неизвестный снаряд, вот именно, поразил грузовое судно в Ормузском проливе ночью. Атака произошла после того, как вчера истекло 60-дневное перемирие между Соединенными Штатами и Ираном, и признаки прогресса в достижении постоянного соглашения что-то не видны. Ну и цены на нефть Brent держатся в районе $91 за баррель. И последнее по фондовой бирже, акции Klarna показали худший день с февраля, поставщик услуг. У них такой принцип: покупай сейчас, плати позже. Сообщил сегодня о доходах до звонка, так сказать, к открытию биржи. Акции упали аж на 23% после того, как компания снизила прогноз выручки на 26-й год и даже ниже, чем оценивал Уолл-стрит. И вот этот прогноз затмил очень сильные результаты Klarna во втором квартале. Это шведская компания, у них там смешанный продукт, финансы и технологии. Они заявили, что сталкиваются с более мягкими потребительскими расходами в Германии, а там ее крупнейший рынок, и также с задержкой из-за валютного перевода, из одной валюты в другую. Это все по данной теме. А теперь следующая история. Тут я обещал на другом своем канале рассказать о результатах моего многолетнего расследования, о котором я здесь вообще никогда не говорил. Но когда я этот материал весь сложу, то я здесь об этом, конечно, расскажу. Расследование по поводу того, как создается мисс и дезинформация, причем я участвовал в этих процессах как приемная сторона. То есть ко мне подъезжали с разных сторон авторитетные источники, которые хотели, чтобы я в эфире говорил определенные вещи, совпадающие с интересами групп, которые они представляют. изначально я знал, кто является главными источниками информации. То есть те люди, которые со мной связывались, они передавали мне информацию, полученную от определенных компетентных органов, причем во всем мире. И мне было интересно, как это работает, потому что есть всякие блогеры, инфлюенсеры, которые специализируются на одном и том же, у них огромное количество подписчиков, которые к ним привыкают, любят их, верят им, беззаветно верят всему. То есть главный критерий, чтобы понять, что человек работает на специнформационные источники, это если у него много подписчиков. Для того, чтобы проверить, так это или не так, потому что они же не 100% все время гонят мисинформацию. Учтите, что дезинформация – это опасно. Но, правда, ради того, чтобы росла подписка и были определенные рычаги, так сказать, стабилизирующие платформу, эти люди идут на все. Но главный критерий – это если повторяется слово в слово риторика. Попробуйте запомнить это. Особенно те, которые сливаются с этими стадами, переходя от одного блогера к другому и крича, что вот этот плохой, а к этому надо идти. Если вы услышите, это не касается традиционных СМИ, но если вы услышите слово в слово похожую информацию, это не касается, там, скажем, того, какое судно прошло по Ормузскому проливу, а чего-то касающееся конфликтных ситуаций, той же войны, например, в Украине, если вы слышите одни и те же слова у разных блогеров и инфлюенсеров, то это 100% внедряется информация. Я понимаю, что это дело бесполезное, потому что это как отобрать игрушку у ребенка. Ну, там, скажем, если ребенка приучили к мобильному телефону с игрушками, с независимостью от родителей, только если подгузник грязный, пискнул, тебе его поменяют. И это бесполезно. То есть с людьми, которые пожелали превратиться в стадо покорных овец, которые всегда молчат или блеют хором, это не работает. Но я рассчитываю на одиночек. Это, кстати, косвенно можно видеть, потому что на этом канале всего меньше 5000 подписчиков в интернете. Значит, речь моя сегодня на этом фоне, я еще пока не приготовил этот материал, про эффективность и качество подачи дезинформации. Вот именно. Потому что на каждую историю, которая может быть переполнена фактами, которая может быть написана опытными журналистами, практически любой начинающий может выпустить армию чат-бот-аккаунтов, которые основаны на убеждениях, наряженных так, что выглядят как факты. Сюда можно добавить растущее качество дипфейков. Кстати, по поводу дипфейкс, я сейчас посмотрел сериал, он просто информационно очень интересный, увлекательный британский сериал, называется сейчас я вспомню как из одного слова. Позже, но не chapter. Похожее название. Ладно, потом посмотрю, во время перерыва на рекламу посмотрю. Значит, наряженные, как я сказал, аккаунты, которые выпускают факты, или то, что выглядит как факты, и плюс снабжают все это иллюстрацией в виде дипфейков, причем это касается и звука тоже, записи телефонных разговоров, изображения контактирующих друг с другом людей, которые друг с другом никогда не встречались. И в результате мы получаем новые времена, когда стало проще не только искажать реальность, но и установить на ней собственный информационный плацдарм. И это однозначно отбирает внимание масс к традиционной журналистике, потому что масса тупеет на глазах, и любая сложная риторика, она не дает результата желаемого. Если только не сказать какую-нибудь хуйню. Бздынь, и все, пиздец. И внимание, тут же, ах, ух, а что? Как можно в эфире? Да можно. Можно, если пользоваться с умом первой поправкой Конституции. Вот, кстати, вот это вот внимание масс, это то, что отличает человека от животных, но в худшую сторону. Потому что у животных без внимания они помрут, их съедят, и они погибнут от голода. Животные могут обнаруживать надвигающуюся опасность, ну, скажем, землетрясения, наводнения, потому что их органы чувств воспринимают факты. Звук, запах, смену ветра. И животных нельзя убедить, что такое разрушение, которое несет землетрясение или наводнение, было вызвано группой жаждущих власти маньяков, которые сидят в каком-то бункере, которые сеют облака и дистанционно взрывают ядерную бомбу, а вовсе это не землетрясение. То есть deep state. Только челы на это способны. Однако именно потому, что человеческий ум может не совпадать со здравым смыслом в своих умозаключениях, мы в конце концов строим комфортную информационную экосистему, и наша способность к воображению, которая больше всего отличает нас от других живых существ, она становится врагом нашим. То есть если раньше говорили «язык мой, враг мой», то здесь способность к воображению гораздо более смертный враг. В принципе, можно предположить, что мы таким образом боремся с информационным коллапсом. А у нас коллапс. Да, точно. И вот, скажем, если вы сидите в кинотеатре, и вдруг к вам приходит сообщение на ваш телефон от New York Times о том, что в кинотеатре пожар. Как по-вашему, сколько людей отреагирует на это и сколько останется? Но если вы сидите в кинотеатре и все вы смотрите, скажем, Юрия Борисовича Швеца, одного из тех инфлюенсеров, которых я имею в виду, то есть якобы бывший сотрудник КГБ, то если от него придет извещение о том, что в кинотеатре пожар, то что будет? Давка у выхода. Но споры о том, что есть факты, они продолжаются. Это, в общем-то, и неплохо. Это как бы служит катализацией внимания. Но они не отпугивают нелепые идеи, не сводят на нет эффект дезинформации или даже таких моментов, которые очень деликатные. Я, даже я не говорю уже о Васе, не предлагаю своей аудитории. Вам когда-нибудь приходило в голову, что у искусственного интеллекта могут быть галлюцинации? Вот, и наоборот, глюк или глэч может быть не обязательно у компьютера, но у человека. То есть мозг стынь и не сработал. И вопрос, который я к вам сейчас обращаю, прежде чем мы уйдем на перерыв на рекламу, а я сейчас припомню, как называется этот сериал. Как бороться с нереальностью, которая создается в интернете таким вот образом, как я пояснил, и есть ли в этом какой-либо смысл? Наш телефон студии 718-303-90-90.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Радио-шоу «Севакопана».
3: За него стоят громадные мосты.
4: Не поймешь, что за люди.
5: Толковище.
6: Я прояснил, как называется сериал. Очень рекомендую его посмотреть. Называется он «The Capture». Это британский сериал. BBC его сделала. Это об опасности, которую несут deepfakes, дезинформация и манипуляция видео в обществе, которое называется post-truth, то есть общество, которое сформировалось после правды, post-truth society. Ну, увлекательная концовка, это неважно даже что, тут три сезона. Вот, стоп, у меня, я сейчас выключил микрофон, я прошу прощения, на радио все работало, а на YouTube нет. Название сериала «The Capture». А теперь посмотрим, что нам скажете, желательно по поводу услышанного, естественно. Вы, прошу вас, пожалуйста.
7: Да, Стив, привет, это Карл.
6: Карл, привет, дорогой.
7: Да, слушай, здорово, что ты, так сказать, поднял эту тему. Надеюсь, что ты ее, что называется, скомпонуешь до конца и представишь сюда всем нам на этом канале.
6: Обязательно.
7: Да, это замечательно. Я тебе скажу, что вот эти вот вещи, то, что касается мисинформации, иногда дело даже не в мисинформации, иногда информация совершенно истинная, но она ведет в совершенно разные стороны. Вот тебе такой пример. У нас есть такой замечательный штат, называется Аляска. И в этом штате то, что называется праймерис политически, то есть предварительные выборы, где партии определяют своих кандидатов на главные выборы, да, вот эти праймерис, они проводятся с вальным грехом. Потому что в некоторых штатах у тебя отдельно республиканские праймерис, там демократы зарегистрированные не имеют права голосовать, только республиканцы и независимые. Ну и наоборот, когда демократические праймерис, там независимые демократы зарегистрированные имеют право голосовать. А тут не то, что разные праймерис, поскольку штат такой разбросанный, и народу там немного, то они, по-моему, проводят, у них там, кажется, 15 или 16, там до 20 кандидатов в этих праймерис от обеих партий, а иногда даже и от партий, о которых никто не слышит, или там какие-то даже независимые ребята. Так вот, у них сейчас интересная дилемма. Зная, что есть республиканский кандидат очень сильный на этих праймерис, да, демократы решили выставить ему в пику кандидата, который имеет точно такой же first, middle and last name, как и этот республиканец. Просто этот кандидат, этот кандидат на самом деле никаким политиком не является. Почему я об этом узнал? Просто потому, что этот кандидат, этот фальшивый кандидат, это подсадная утка, он, между прочим, учитель почти моего возраста. Вот меня очень удивляет человек, который... Я все-таки считаю, что у нас для того, чтобы работать с детьми, для того, чтобы преподавать, у тебя какой-то моральный компас должен быть, я бы так сказал, ну, как-то вот доказанным уже, понимаешь? То есть, ну нельзя мерзавца пускать к детям в класс. И вот я считаю, что только потому, что меня до сих пор не выперли, это одно говорит о том, что вот я, например, не мерзавец. И я этим горжусь. А вот когда человек на такой должности, понимаешь, вот он public school teacher, и он участвует в такой панаме, вот это вот я тебе скажу, это уже попахивает Геббельсом. Как ты думаешь?
6: Попахивает даже сильно, я бы сказал, даже подванивает. Еще как.
7: А вообще, по поводу вот этой вот фальшивой информации, лучше всего сказал Козьма Прутков. Помнишь такого?
6: Козьму помню. А что он сказал по поводу мисинформации?
7: Один из его афоризмов звучит так. В зоопарке, ежели на клетке с медведем увидишь надпись «Волк», не верь глазам своим.
6: Ага. Да, это точно. Это предвидение. Карл, спасибо, дорогой. Хорошего дня
7: тебе.
6: Пока. Мне нужно, в принципе, закончить эту тему сегодня. Я боюсь, что у меня не хватит времени на новый вид скема, о котором я предупредил. Но я постараюсь уложиться. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Люд добрый.
6: Яшенька, привет.
1: По поводу темы, вот Deep State, землетрясение, организация вулканов, извержение и так далее. Если кто-то хочет посмотреть интересный сериал на эту тему, могу порекомендовать, особенно тебе, посмотри российский сериал, который называется «Формула стихии». Там это все описано и показано.
6: Запомнишь? «Формула стихии». Да.
1: Да?
6: Ну, конечно, я запомню, да.
1: Настоятельно рекомендую.
6: А ты посмотри The Capture, ты уже не пожалеешь.
1: Я уже записал. Спасибо, счастливо.
6: Давай, счастливо. Значит, я сейчас вернусь в далекие времена, хотя, в принципе, я не знаю, Карл Маркс написал «Капитал», когда еще советские студенты... Это было давно написано. Слово о полку Игореве тоже еще раньше, но, в общем, кто-то читал. Так вот, советский читатель... который существовал в условиях дефицита. Зацепился когтями за мое кресло и встал на задние лапы, и не мог отцепиться. Значит, Рэй Брэдбери, очень странно, почему, как его преподнесли, наверное, эту историю невозможно выявить, наверное. Но почему Рэя Брэдбери начали переводить так повально? Ну, он фантаст был. Но, во всяком случае, у него классический роман, который назывался «451 градус по Фаренгейту». Ну, я просто помню, что само чтение иностранной литературы, ну, по крайней мере, для жителей Москвы, про других не знаю, было чем-то вроде акта неповиновения социалистическому реализму. И роман был написан хрен знает когда. То есть примерно в то же время, что и... «Над пропастью во ржи» Селлинджера, 1953 год. В книге описываются дома, то есть у них там стены в гостиных, в которых огромные видеоэкраны. Это все-то через 4 года он писал эту книгу, когда телевидение появилось в Америке. И на этих видеоэкранах транслируются потоки комментариев как для развлечения, так и для манипуляции мнением хозяина дома. И цель в том, чтобы отговорить людей от чтения, в принципе, и съежить концентрацию их воображения. И актеры в этих клипах на разных экранах должны были стать новыми друзьями хозяина дома, кумирами для людей, которые не могут выстроить отношения с друзьями и семьей. То есть еды не надо, больше нет в этом необходимости. А зачем? У тебя есть твой чатик. И ты превращаешься в чела. Ты уже не контачишь ни с кем. Кстати, у меня есть очень близкие люди, которые перестали выходить на связь, потому что они все время в чате. И они, это замена реальных отношений на виртуальные. То есть это было предусмотрено великим Рэем Брэдбери. Актеры в клипах обязательно должны иметь повторяющиеся узнаваемые черты лица, потому что это делает их более авторитетными. И непрерывный поток вот этой тщательно контролируемой информации, поступающей на ваши экраны, и плюс исходящей от людей, которых аудитория привыкла смотреть и слушать, считается, по мнению тех, кто сочинил и осуществил постройку вот этого вымышленного авторитарного общества, лучшим способом контролировать общественное мнение. И если население выходит из-под влияния, из-под контроля, то в том же романе пожарные сжигают книги, не позволяя вредным для режима идеям угнездиться в головах народа. У меня, кстати, была когда-то задумана акция в Москве, когда я боролся за выезд. Я написал в Моссовет, это типа City Council, и в КГБ, это типа FBI письмо о том, что ряд художников-нонконформистов, а у меня были друзья, такие готовы создавать вредные для советского народа картины, которые я берусь сжигать во дворе здания штаб-квартиры КГБ на Лубянке. Но так как это связано с опасностью воспламенения всего билдинга, то просьба, чтобы Моссовет обеспечил присутствие там пожарной охраны. Я писал эти письма от руки, вот и... Мои друзья, художники, они реально готовы были писать эти картины. И, в общем, когда я в конце концов добился разрешения, то они говорили, как ты уедешь, что будем делать теперь? Весь фан ушел. Но мне отвечали. Отвечал Моссовет о том, что это провокация, и они не дают разрешения на сжигание книг. Но, в принципе, здесь тоже был то, что называется happening, перформанс. То есть художники считали это произведением социального искусства. Но хорошее образование, на самом деле, по этой части, чтобы научиться разбираться, дает не ум, который меняется в зависимости от того, что вы кушаете. Вот там в чате кто-то написал, вот соображай, думай своей головой. Да голова у всех своя, только что в ней, какое содержание. В ней должно быть хорошее образование в этой голове, систематическое хорошее образование. Но одного образования мало, нужны еще факты и уверенность в том, что это факты. И некоторые факты просто не могут быть полностью известны. Вот скажем, помните недавнюю историю панамских документов, панамских и пандорских документов, их по-разному называли, от ящик Пандоры. Это масштабная утечка документов, которая показала, как триллионы долларов могут плавать по всему миру, скрываясь от глаз, от налогообложения, через подставные компании и юридические махинации. И главы государств, миллиардеры, королевские особи, мировые знаменитости были разоблачены. Даже произошли отставки с политических должностей, а многие известные люди пережили позор. Потом были другие новости, которые овладели нашим воображением, и история панамских документов канула в лету. Ну, кроме тех, кто, там, скажем, помешан на определенных исторических фигурах, тем того, что там прослеживались бабки Путина в этих панамских документах. Но какими бы ни были сильные стороны, скажем, того же искусственного интеллекта, он может подражать нам, именно так, и создавать что-то на основе наших образцов поведения, или, как говорят на суржике сейчас, паттернов. Это вообще пиздец. Вот в этом весь смысл. Чат-бот подает вам правду, когда вы составляете, скажем, план поездки в отпуск. И он же продает вам ложь как правду. Тот же самый чат-бот, которому вы доверяете, потому что вы понимаете, что он вам скажет точно, где какой поезд и где какая гостиница, и сколько она стоит. Но если вы спросите его о том, что питает ваше воображение, то на основе ваших прогулок, так сказать, в социальных сетях и покупок, он все про вас знает. Это то, о чем я вчера рассказывал про журналиста Wired, который запросил у McDonald's свой файл, и вы ему дали 515 страниц. То есть человечество стремительно, в принципе, пошло вперед с момента, когда Гутенберг изобрел свой печатный станок. Но станок, по-моему, кстати, Харари недавно про это говорил, станок умеет только печатать, но он не умеет писать книги. А книги – это то, что питает разум. Это не топливо для разума, это пища для разума. И суперинтеллект, если говорить о технологиях высочайшего уровня, он прочитал все книги. А люди книги больше не читают. Они только рассуждают о том, насколько это вредно и опасно. Я вот, например, раздаю книги после прочтения, но не все, кому я их раздал, их читают. И я думаю, что, наверное, потому что это халява, труда не было. И это навсегда. С нами это навсегда. Но

0: Звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните.

0: 888-765-8752. Сет от Боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю, естественно, с бейсбольных полян. Вчера было достаточно много матчей. Один матч был рекордным. Команда Милоки Брюверс выиграла у команды Сиэтл Маринерс со счетом 22-0. Никогда в истории главных бейсбольных лиг ни одна команда не побеждала с таким счетом под ноль. 22-0. Окей, посмотрим, что происходит в восточных группах Американской национальной лиги. В восточной группе Американской лиги Янкис выиграли в Балтиморе, Торонто выиграла в Тампе, Бостон Ред Сакс выиграл дома у Аризоны. На востоке национальной лиги Филадельфия победила дома Майами, Мэтс потерпели дома поражение от Сан-Диего. На востоке Американской лиги у Тампы 75 побед, у Янки 70, у Бостона 68. На востоке национальной лиги уверенно лидирует команда Атланта Брейвс. Она одержала 74 победы. В чемпионате женской НБА команда Нью-Йорк Либерти пытается войти в четверку лучших. Если она войдет в четверку лучших, то в первом раунде кубка будет иметь преимущество своей поляны. Но вчера Либерти играли в Чикаго и были биты со счетом 93-86. Действующие чемпионки, баскетболистки Лас-Вегаса, проиграли дома Атланте. Индиана играла в Торонто, победила со счетом 101-95. Кэтлин Кларк набрала 24 очка и выдала 7 голевых пасов. В турнире лидирует Миннесота, 29 побед. У Golden State 25 побед, у Индианы 24 победы, Liberty на 6-м месте. Турнир теннисистов в Цинциннати, вчера был третий раунд. У девочек большинство посеянных шагнули дальше. Первый номер турнира Арина Соболенко пошла дальше. Четвертый номер турнира Коки Гауф пошла дальше. Восьмой номер турнира Мира Андреева пошла дальше. Андреева шестой номер. А вот восьмой номер Элина Свитолина сошла с дистанции. У мальчиков сошли с дистанции. Четвертый номер турнира Даниил Медведев. И 13 номер турнира Андрей Рублев. Мы с вами на футбольных полях. Вчера в Лиге чемпионов начались последние квалификационные серии. Команды, которые выиграют эту серию, шагнут в основную сетку Лиги чемпионов. Вчера было 3 матча, все 3 завершились в ничью. Команда «Динамо» из Загреба, это столица Хорватии, играла с норвежским клубом «Викингом», счет 2-2. Команда турецкая «Фенербахче» играла с французским «Лионом» 1-1. И болгарская команда «Левски» из Софи играла с командой из Афин, а и греческой команды счет не был открыт 0-0. И вчера грустное известие для всех любителей спорта. Мы с вами пользуемся круглосуточным вещанием спортивного канала ESPN. Это спортивный канал, который вещает 24 часа в сутки, был основан в 1979 году Биллом Расмуссеном. Вчера Билл Расмуссен скончался, ему было 93 года, и мы должны помянуть память человека, который позволил нам смотреть спорт круглые сутки на этом, дамы и господа. Я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Флинт. К сожалению, надо сказать, что та эмиграция, которая была у нас, она закончена. Мы сейчас, когда говорим о том, что мы находимся в новой какой-то Америке, то есть знаете, многие люди не понимают, о чем мы говорим. Понимаете, вроде бы вся та же самая Америка, мы там живем дальше и так далее. Нет, на самом деле мы в другой Америке. Мы в другой Америке, эта Америка изменилась с нами, и вообще как таковая, изменение, это же, вы понимаете, оно никогда не стоит на месте. Оно всегда меняется, но просто мы, к сожалению, что-то упустили по дороге, каким-то образом проморгали эту ситуацию, и надвигаются какие-то постоянные вопросы, которые нас постоянно мучают, и Вот я вчера разговаривал с целым рядом людей, я сейчас не буду говорить подробности, но, в общем, и я задаю вопрос, почему, потому что мне очень множество пришло имейлов по поводу того, что я рассказывал в четверг, в пятницу, о моих каких-то предложениях и так далее. Ну вот смотрите, давайте пройдемся просто по тому, что у нас происходит. Прежде всего, есть такой консервативный, я считаю просто его нормальным человеком, Виктор Дэвид Хэнсон. Он интересную фразу сказал в своем обращении буквально два дня назад, что мы не штурмовали пляжи Нормандии, не проливали кровь, не гибли в окопах Первой мировой войны, не жертвовали все во время Второй мировой войны, лишь для того, чтобы выслушивать новичков, новоприбывших в Америку, поучающих нас, почему Америка – это страна расизма и пороков. Думаете, Гамильтон и Джефферсон сражались, умирали ради вас? 250 лет американской крови от Геттисберга до Белла-Вуд, до Ива-Джимы. Лишь для того, чтобы приезжие в первом или втором поколении заявляли, ваша конституция – мусор, отцы-основатели были расистами, когда мы придем к власти, мы все это разрушим. Хватит. Это наша страна, мы ее построили, мы защитили ее ценой собственных жизней. Если приехали сюда, ассимилируйтесь или убирайтесь домой. Я то же самое месседж скажу. Это не есть расизм. Знаете, когда нам говорят, это расизм. Нет, это не расизм. Нормальный человек, вы понимаете, имеет право, и даже не право, наверное, скорее всего, даже обязанность защищать свой собственный дом. Защищать то, что его. В Америку никто никого не тащит силком. Если вы приехали сюда, значит, вы согласились заранее с условием, что есть такая Америка, так как она есть. Так как ее уже построили, поэтому из-за того, что ее так построили, она такая процветающая. Поэтому вы не можете сюда, например, принести тот ислам, в котором есть на сегодняшний день в этом нашем сумасшедшем мире, и сказать, что это та же самая Америка. Нет. Почему-то ни одна исламская страна так себя построить не смогла. Значит, об этом это что-то говорит. Потому что ислам является основополагающим фактором этих стран. От Марокко до Пакистана. И сейчас даже, понимаете, к сожалению, величайшему моему, я должен сказать, что это становится и основой, или вернулось обратно в Центральную Азию. Советская власть это долго выбивала, оттуда вычищала. К сожалению, это возвращается обратно. Причем возвращается в какой-то жуткой форме, потому что это возвращается в виде антисемитизма, которого там никогда не было. Или был в минимальной форме какой-то. Вы понимаете, в чем дело. И ты начинаешь задавать себе вопросы, что происходит. Так это в чем Америка виновата? Нет, это именно какие-то местные условия. Местные верования, традиции и так далее, которые привели к такому краху, что все эти страны являются, понимаете, в разной степени помойкой. И я не вижу, понимаете, большой очереди в коммунистический Китай. Не вижу большой очереди в Россию попасть. Я не вижу большой очереди попасть в какие-то, понимаете, замечательные страны Африки. Со всеми их революциями и режимами и так далее. Пожалуйста, население в Соединенных Штатах, население геев, периодически произносят фразу, что они за Палестину. Пожалуйста, вчера буквально. Парламент Сенегала, такой замечательной страны, принял решение, что за сожительство двух мужчин, даже не за брак, за сожительство, их будут сажать минимум на 10 лет в тюрьму, из которой вы, скорее всего, не выйдете никогда. За это дают 10 лет. Скажите, хоть одно где-то выступление есть, хоть в одной нормальной вот этой всех этих организациях о правах человека, Amnesty International, об одном, о другом, о третьем, о десятом. Где вот хоть одно что-то выступили по этому поводу? Если это фактически акт человека независимческой какой-то теории. Понимаете, что людей будут сажать за то, что у них такая сексуальность. В Америке этого не делают. В Европе, в нормальных странах этого давным-давно не делают, от этого ушли, потому что эти страны развиваются, а эти стоят на месте, где-то в каких-то древних, каких-то веках. Вот это вот Сенегал, вот это вчера, понимаете, всесборная овация была принята в парламенте. Дальше, по вопросам того, что вот ко мне пришли. Мне начали учить, меня поучать начали, что типа цивилизация началась не в Европе и так далее. Я не сказал, что человеческая цивилизация началась в Европе. Господа, не надо мне вкладывать ваши мысли в мою голову. Это немножечко смешно, понимаете? Потому что цивилизация человеческая, то есть самое древнее какие-то происхождения, это Шумер, то есть Месопотамия. Это сегодняшний Ирак, вот что-то между Ираком, Сирией, вот и далее, в разливах двух рек Тигра и Ефрата. Это самая древняя цивилизация, где-то порядка, ну, давайте так говорить, где-то 4,5 тысячи лет до новой эры. Это вот примерный. Вот срок основания этой цивилизации. Есть отдельные города, которые старее. Например, Иерихон. Иерихону порядка, вот на сегодняшний день, 10 тысяч лет. Но это один город, а не цивилизация. Европейская цивилизация началась прежде всего в Греции. Потом перешла в Рим. И Европа на сегодняшний день, ну и Америка, и все проекции вот этой европейской цивилизации наследовали оттуда законы, философию, метафизику, критическое мышление, логику, построенную на законах и определениях, на доказательствах математику, политическую теорию, политологию, построение государства, науку, как вести историографию, риторику, каким образом вести споры. Кстати, очень многие у нас-то не умеют делать. Литературу, этику, эстетику, образование, гражданскую культуру вне религиозной культуры. Что такое гражданство, что такое гражданин, публичные дебаты, это все пришло из Греции. Театр, планирование городов, архитектурные законы какие-то, архитектурные украшения, четкое, понимаете, разделение на, понимаете, вот это вот, здесь подходит одно, один стиль, здесь другой. Образование общественное. Появление четкого алфавита. Это все пришло из Греции. Не из Египта, не из Шумера, не из Вавилона. Понимаете, вот это основание тогда пришло из Греции. Частично. Греция это впитала себя из древнееврейской культуры. В частности, понимаете, какие-то есть зависимости алфавита, есть очень множество перекличканий греческой философии и еврейской философии. Понимаете? То есть, потому что Греция развивалась примерно, то есть, вот главный, то, что называется, Axial Age, когда в Греции произошел какой-то внезапный взрыв мыслей и вообще развития, это где-то 5 век до новой эры, это тот же самый 5 век до новой эры, когда это эра пророков. В Иудее. Поэтому, возможно, были какие-то переклички, понимаете, между ними. Мы четко установить это не можем. Но факт остается фактом, что европейская цивилизация в сегодняшнем виде вот именно основана на вот этой греческой культуре. Дальше, когда уже появилась вот эта проекция иудаизма в виде христианства, то есть, надо сказать, что европейская культура адаптировала себя иудейско-христианские ценности. Законы, вот так далее, вот понимаете, 10 заповедей, фактически, которые лежат в основе любого европейского, американского, австралийского закона. Что бы мы тут ни говорили, как бы мы ни спорили на эту тему. Как они применяются, это, скорее всего, вот идет из Греции. А то, что закон сам по себе это написал тот, вернее, принес с горы Синай тот самый Моисей, ну, извините. Вот как-то так. И вот, вот это неотложная истина. Понимаете? Поэтому, когда я вот говорил вот то, что я говорил в четверг и в пятницу, вы посмотрите, вот на сегодняшний день то, что происходит с нами, или вернее, что нам предлагают делать вот эта вся эта толпа товарищей слева, они проводят так называемое, то, что называется на английском conditioning. На русском я вот нашел все-таки какое-то вот слово, которое подходит, которое объясняет, это называется обработка. То есть нас обрабатывают на сегодняшний день в политическом и идеологическом смысле слова для принятия того, чтобы мы приняли, что черное это белое, а белое это черное. Они пытаются нам сейчас доказать, например, что вот в том виде, которым есть на сегодняшний день, ислам это религия любви и мира. Это, извините, вранье. Вранье, потому что в исламе, в Коране, есть полно каких-то проповедей и заповедей, которые являются, и это, кстати говоря, пишут специалисты по исламу, что более поздний ислам, то есть они вот, я цитировал Аян Хирши Али, она говорит, что есть часть ислама, который базируется на более ранних высказываниях Мухаммеда духовных, которые были в Мекке, потом его выгнали из Мекки, он, видимо, осерчал на все это, и начал писать более военизированные проповеди, которые являются мединским, вот в Медине. Написано, они более именно такие радикальные. Но давайте смотреть дальше. Давайте смотреть даже не на столько идеологию, сколько на практику. Вот эти все страны, которых где на сегодняшний день есть ислам, эти страны не были изначально вот с нулем каким-то в виде религии. Они были христианские. Египет был христианский. Ирак, Сирия были христианские. В Персии, в Иране была совершенно своя религия, которая была уже к тому, сколько лет уже? Ну где-то 1500 лет. У них были свои боги, свои, как говорится, свой пантеон и так далее и тому подобное. Это было в Иране. Были свои верования какие-то в Турции, вот так далее. Если это не были греки, допустим, то там были какие-то свои верования. Бывшая хетская цивилизация. В Египте были до христиан, там были совершенно другие боги, и так далее, древний Египет и так далее. То есть, грубо говоря, каким образом вдруг все эти христианские и просто самобытные какие-то религии, вдруг все стали исламом. Это что, все произошло, они все дружно, разом вступили в ислам? От полного офигения, от счастья этой религии, что ли? Боже упаси, их завоевали, их подчинили, возможно, многие вступили из-за страха. То есть, как я уже рассказывал, что вот соседнюю деревню сожгли, а эта деревня решила, слушайте, мы не хотим быть сожженными, давайте мы войдем в этот чертов ислам, чтобы нас никто не трогал. И уже будем так, как они требуют. И вот посмотрите, если вы хотите выйти из ислама, вот когда у вас, допустим, вся эта, вам ничего не угрожает, вам говорят, что вам после этого отрежут голову. То есть выйти вы из него не можете. Что это за мирная религия? Что это за религия мира вообще как таковая? Я вот все пытаюсь понять. Дальше. Те мусульмане, которые заявляют, что они moderate, то есть они как бы умеренные. Окей. Значит, они должны тогда признать, что они фактически не признают все аяты, ну то есть все главы Корана и шариата. То есть они признают только то, что они хотят признать. Но этого то, если они этого не делают, значит они тогда вам голову морочат, их морочат голову самим себе. Значит, они просто обычные мусульмане, именно старого такого толка, а не новые мусульмане, которые понимают, что нужно каким-то образом принять критическое мышление даже по отношению к религии. Вот есть евреи, например, что не религиозные, они не принимают целый ряд каких-то устоев, которые есть в иудаизме как таковые. Ну хорошо, они все равно себя считают евреями. Правильно, почему? Потому что они не соблюдают какие-то для них, допустим, дикие там трактаты. Окей. Но это есть среди мусульман, это не признается. Значит, вы тогда признаете, что окей, да, я вот хочу выпить там коньяка, допустим. Это считается большой табу в исламе. Ну, значит, я какой-то новый мусульманин, или я не мусульманин, неважно, как вы называете это, но я уже не могу тогда говорить, что я мусульманин. Потому что на сегодняшний день в практике, или даже так в юрисдикции, такого понятия, как умеренный ислам, нет. И когда мы про это говорим, то есть такие вот, допустим, как Эрдоган, говорят, нет такого понятия умеренного, есть только ислам вообще, а умеренного нет. То есть даже когда мы хотим его найти, мы проецируем то, что давайте вот действительно найдем какую-то нормальную, приемлемую форму, понимаете, сосуществования, где они друг друга должны убивать по этой религии. Или по религиозным каким-то там, я не знаю, наработкам с обеих сторон. А именно, понимаете, давайте сосуществовать. Они нам говорят, нет, такого быть не может, есть только единый ислам. Во! Вот в этом вся беда. Вот в этом вся беда. Потому что мы именно должны говорить о том, что в том виде, каком он есть на сегодняшний день, ислам это, вот ислам без умеренных мусульман или тех, которые не соблюдают, является военизированным культом захвата. Это не религия. Это именно военизированный культ. Человеконенавистнический культ, который, понимаете, готов подставить детей и женщин ради соблюдения, ради выяснения каких-то целей. Вот, например, вот вышла сейчас статья, я не сегодня про нее говорить не буду. Но, значит, вышла статья одного австралийского автора, который говорит, что Хамас считает колоссальным успехом то, что произошло сейчас в Газе. Что то, что убили вот Израиль, то, что, как говорится, убил в ответ на, там, на вот этот вот акт 7 октября больше 70 тысяч палестинцев, это для них колоссальный успех. Ты начинаешь думать, боже, о каком успехе речь ведется? О каком успехе ведется речь вообще как таковая? Что мы обсуждаем? Однако это считается так, вы понимаете? Люди в этом уверены. Дальше, ну, тут у нас остается буквально несколько секунд, я скажу, то есть меня обвиняют еще в расизме. Так далее, что вот типа ты там против одних меньшинств, так далее. Я не против меньшинств, нет. Я против сумасшедших меньшинств или тех, кто себя проецирует. Вот, например, сейчас идет от республиканской партии, черная женщина Даниэль Картер Уолтерс, она идет на, пытается попасть на место мэра Чикаго. Абсолютно здравый, нормальный человек. Все, для меня она уже белая, белая не по цвету кожи, а по своей голове. Потому что цвет кожи меня, в принципе, не волнует. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я тоже приведу интересный пример. Вот Билл Марр, которого многие ура-патриоты справа терпеть не могли и сейчас даже не могут и так далее. Но вот, понимаете, реальная, на самом деле, любовь к Соединенным Штатам, она не определяется любовью конкретно к Трампу. Для меня это совершенно четко понятно. И поэтому даже вот вне Трампа, но Билл Марр интересную вещь сказал такую, которую и он понимает, и я понимаю, и всем остальные понимают. Вот он пишет: You have to answer one question. Do you like Western civilization? Because that's what we are, and that's not negotiable. То есть, еще раз повторю на русском. Вы должны ответить себе на один вопрос. Нравится ли вам западная цивилизация? Потому что это то, что мы есть. И это не подлежит обсуждению. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы не собираемся взять, изменить свои истины, свое поведение, свои какие-то наработки. Понимаете, взять, снять все памятники Вашингтону или Джефферсону, или Гамильтону, или еще кому-то. Почему? Потому что они кому-то сейчас не подходят по их сегодняшним установкам. Потому что когда-то они владели рабами, или были белые, или потому что совершали не то, что было абсолютно прогрессивно и правильно, как говорят сегодняшним днем. Мы не собираемся это делать. И не должны собирать, мы должны защищать это. Вы понимаете, каждый вот этот памятник Вашингтону, как это не глупо, может быть, звучит для многих, это олицетворение вашей жизни, господа. Это олицетворение ваших прав. Потому что, понимаете, если вы не реагируете на то, что сняли какой-то памятник какому-то Джефферсону, ну и черт с этим Джефферсоном, вы скажете, кто он такой, блин? Жил там когда-то, непонятно, какой-то там, я не знаю, третий президент Соединенных Штатов. Ну и черт с ним. Он на мою жизнь не влияет. Нет, он влияет на вашу жизнь, господа. Он влияет на вашу жизнь в прямом виде. Почему? Потому что он написал «Биль о правах». Потому что он был один из самых продвинутых президентов. Потому что он продвигал ту самую свободу, которую вы сейчас пользуетесь. Если его отменят, отменят и вас. И отменят его свободы тоже вместе с ним. Неужели не ясно? Понимаете, как только начинаются нападки на какую-то личность, начинается отказ от того, что эта личность предлагала сделать. То есть отказ от идеологии. И на что это они меняют? На вот этот вот ислам? Или на что они предлагают это поменять? На пролетарский интернационализм? Мы уже жили с ним. Мы уже слышали про это. Про эти прекрасные идеи. Все от них поубегали, кто куда может. Вот певица, например, христианская певица из Ливана, Элиса. Красивая молодая женщина. На Востоке очень много красивых, именно красивых женщин. Вот она, понимаете, взяла, понимаете, куфею, понимаете, и говорит, я ее не буду носить. И бросила в толпу. Ну вот интересно, понимаете, вот что с ней будут делать после этого. Понимаете, ей кидают ее обратно, она ее кидает им. Понимаете, еще раз повторяю, вот эти все страны, которые сегодня исповедуют ислам, от Индии, там самая большая minority, это мусульмане, до Марокко, до стран Африки и так далее, они когда-то не были исламом, понимаете, страной ислама. Туда пришли завоеватели, покорители, которые убили мужчин, изнасиловали женщин, отправили детей в рабство. И вот таким образом эти страны стали исламскими. И это то же самое, что они сейчас делают с Европой и с Америкой. Они просто это делают более тонкими методами, более современными методами, при поддержке наших полезных идиотов слева. Потому что наши полезные идиоты слева нашли хорошую благодатную почву, понимаете, на объединении, в том, что они объединяют свои марксистские идеи с исламизмом, который приходит из этих стран. Вот о чем ведется речь. И все это сдобрено. Если кто-то еще, понимаете, пытается, как говорится, мыслить в эту пользу, сдобрено жутким антисемитизмом, который идет, ну, как вот лакмусовая бумажка любого подобного процесса. То есть, если вы думаете, что это пройдет рядом с вами, потому что вы, типа, поддерживаете там Карла Маркса какого-то. Карла Маркса поддерживали все русские революционеры. Еврейского происхождения. Зиновьев, Сокольников. У них же еврейские фамилии были, на самом деле. Зиновьев — это псевдоним. Троцкий — это псевдоним. Он был Бронштейн, на самом деле. Сокольников был Бриллиант. Понимаете? Роза Люксембург, понимаете, и так далее, и тому подобное. Все вот эти еврейские деятели. Урицкий. Чем они все закончили? Ну, возьмите, откройте самый простейший учебник истории. Вы увидите длинный список закончивших. И чем они закончили? Всех, понимаете, прикончили. С 36 по там, по 40-41 год. Всех. С их идеями Маркса. Почему? Потому что вот эти все эти мечтатели о светлом будущем идут в начале. Потом их место занимают намного более прагматичные личности, которые начинают пользоваться их трудами, их достижениями, в свою собственную пользу. И тут вот этот весь этот утопический коммунизм или утопический марксизм тут же заканчивается, начинается сталинизм, намного более практичный. Или Мао Цзэдунщина, или еще что-то. Ну вот интересный момент тоже случился, что Краун-принц, ну, то есть фактически наследнику иранского престола Резе Пехлеви на конференции задали вопрос. Он говорит на 6 языках, дядька. Свободно на французском, свободно на английском, свободно на немецком. Ну, конечно, на персидском и так далее. И его спрашивают, скажите, вы агент Израиля? Он говорит, нет. Но мой дедушка прятал евреев. Это ему задал немецкий гарри, он говорит, в то время, когда вы их сжигали в печах. Браво. Действительно так и было. Понимаете, это же самая большая ирония нашей жизни сейчас. Потому что иранцы когда-то, иранцы, иранские дипломаты, иранская королевская семья, вообще как таковые, несмотря на там на целый ряд каких-то, то есть Реза Шахова звали его деда, как и его зовут фактически. Да вот, Реза Шах был, в принципе, он симпатизировал Гитлеру. В чем? Ему нравился немецкий порядок, ему нравилось то, что немцы, как и персы, себя называют арийцы. То есть это считалось одна, как бы, такая родственная нация. что они ищут там какие-то там истины для философии, немцы искали в Гималаях и там в Персии и так далее и тому подобное. Но при этом Реза Шах никогда не следовал вот этим вот российским установкам, которые были в Германии. И это действительно факт, что иранцы спасли очень большое количество евреев. И как иранские дипломаты, иранские торговцы в Европе, в Германии в частности, и вообще как таковые. Поэтому это ирония жизни, что когда, знаете, Ахмадинежад, президент Ирана, когда-то заявлял, что он не знает, что такое Холокост, понимаете, ну, то есть, знаете, это была насмешка над всеми теми иранцами, которые рисковали своей жизнью ради евреев. Поэтому этот ответ, это просто браво. Правильно, ваши деды сжигали евреев, а мой дед их прятал. Вот в чем разница. Понимаете? Ну, дальше вот смотрите. Закран Мамдани, понимаете? Он начинает тоже, вот это называется, еще раз повторяю, вот это слово, запомните, conditioning, обработка. Вот он вас обрабатывает. Он заявляет с высокой трибуны в Нью-Йорке, что американцы должны взглянуть по-другому на ислам, на пророка Мухаммеда в смысле своей миграции. Что он типа, что он представляет из себя свободную миграцию. Ну вот интересный факт такой, чтобы вы знали, что когда Мухаммед вернулся обратно в Мекку, завоевав ее, он тут же оттуда выселил всех христиан и евреев и запретил им входить в этот город в любое другое время. На сегодняшний день зайти не мусульманам в Мекку не запрещено. Ну, то есть, если вы никому не скажете, что вы не мусульмане, ну, наверное, вы можете туда попасть. Но, в принципе, лучше не надо. До сегодняшнего дня не мусульмане запрещены входить в Мекку. Потому что они считаются грязными и нечистыми. Понимаете, то есть мы что, превращаем Нью-Йорк в новый, как у новое подобие какого-то исламского государства, как типа Мекки? Что давайте изгоним оттуда всех нечистых? Понимаете, вы поймите, это все имеет свою какую-то, потому что если это он упоминает пророка Мухаммеда, он упоминает вот эту вот миграцию. Не я. Я не пытаюсь провести невидимые линии. Нет, это он их проводит. Я просто вам рассказываю, что стоит за этим. Еще раз повторяю, когда его вначале выгнали из Мекки, и он бежал в Медину. Ну вот мы уже знаем про это. Там он написал более воинственный вариант ислама. Он потом пришел, завоевал Мекку обратно. Один такой есть факт. Они считают, что его оттуда выгнали евреи. Еврейские торговцы. Почему? Потому что, ну так, между нами говоря, потому что Мухаммед был абсолютно неграмотный купец, понимаете, неграмотный, по-моему, даже писать, читать не умел толком. Он начал заимствовать какие-то еврейские тексты для того, чтобы организовать новую религию. Ну так, новую религию, организовывая новую религию. Нет, он взял просто, вы же помните, что такое ислам. В исламе практически все пророки, это Моисей, его зовут Муса. Царь Соломон, Сулейман. Иосиф это Джозеф. Или Юсуф. Что вы думаете, они что-то придумали новое что-то свое? Будда тоже пророк. То есть они взяли и объединили всех, все известные верования, которые существуют в этом мире. Иисус Христа, Иисус Христос это пророк. Наравне, то есть считается, что Мухаммед выше их, потому что он последний пророк. Сам последний заключающий. Но то, что всех их уважают, там Соломона и Моисея, да. Ну так это же получается, то есть одногромождение разной религии в одну и подчинение одному какому-то одному человеку, понимаете, ну извините, это действительно неграмотность. То есть это ничего нового не придумали, это просто взяли, соединили все, что было до них. Ну, дальше опять-таки, тут мне задают вопрос, почему, значит, я, например, там, вот люблю одних, не люблю других в странах, например. То есть вот почему, например, я при всей моей критике существующей системы в Украине поддерживаю Украину, то есть против России. Ну, потому что, слушайте, в России всю жизнь ненавидит Америку. Всю жизнь. Восторгаются ею как говорится, в тряпочку, но при этом ее ненавидит. Почему я предпочитаю Тайвань Китаю? Потому что Китай хочет разрушить Америку, Тайвань хочет с ней сотрудничать. Почему, например, понимаете, почему я поддерживаю Израиль, понимаете, а не арабские страны или палестинцы? Потому что Израиль вполне себе любит Америку, понимает ее, пытается с ней сотрудничать, понимать ее и так далее. Арабские страны, понимаете, пытаются нас шантажировать или предать даже. Почему я поддерживаю такого, как Шах Иран, и в Иране? Почему? Потому что, он противостоит исламистам и в Иране, и в Америке, и вообще как таковой в мире. То есть он один из символов антиисламизма. Понимаете? Поэтому вот эта вот вся вот эта философия, что поддерживаю я или так далее, понимаете, это не есть расизм, это есть здравый смысл. Я поддерживаю тех, кто поддерживает мою страну. У нас тут также был разговор по поводу искусственного интеллекта. Некоторые говорят, что надо прекратить это делать и так далее. Но вот выступил, это был такой разговор с Тедом Крузом. Это был разговор, подкаст Теда Круза. Там пришел Илон Маск и так далее. И он интересную вещь сказал такую, что он говорит, что на сегодняшний день Америка выигрывает вот эту войну или вот эту гонку за искусственный интеллект. Но все сведется в течение там каких-то лет, сведется к производству вот этих вот новых чипов, новых микросхем. Значит, если эти чипы, на сегодняшний день они выпускаются на 100% в Тайване. Поэтому если Китай, допустим, захватывает сейчас Тайвань, то мир фактически становится полностью на колени перед Китаем. Значит, поэтому они срочно ведут вот создание новой огромной фабрики. Если вы не видели, как вот это на, то есть, когда я говорю огромный, то я говорю огромный, 10 квадратных километров. Смотрите, это фабрика будет одна. Причем я думаю, что это только первая очередь, которую они сейчас строят в Техасе специально для производства этих чипов. Потому что они поняли, что, к сожалению, Тайвань ненадежен и так далее. Вот сейчас вот опять-таки Илон Маск ведет переговоры с израильским одним гением, который создал компанию, который создал технологии, вернее, тоже связанные с AI, который сейчас что-то в течение каких-то там что-то нескольких месяцев достигла 7 миллиардов долларов в цене. Вот он хочет ее сейчас купить и, как говорится, притворить в жизнь. Это какой-то гений, молодой парень в Израиле. Кто-то придумал, я даже не знаю, что. Клянусь, если я начну сейчас объяснять, я уверен, я напутаю. Я не хочу вдаваться в это. Я не специалист по чипам, ни по искусственному интеллекту, ничего. Но что-то придумал, что стоит этих денег. И вот, то есть идет битва не на жизнь, а на смерть. С такими, как Китай. Почему? Потому что Китай... Не потому что я не люблю китайцев, боже упаси. Когда мне говорят, что китайцы захватили весь Бруклин, я говорю, ребятки, а что же вы хотите? Они работают. Их дети учатся. Они вкалывают. Они работают в каком-то там вонючем ресторане, понимаете, на вынос. Годами. Накапливает доллар к доллару. Каких к ним претензий? Они осуществляют в полном виде этого слова американскую мечту. Это вы ее не осуществляете, а они, да. У меня никаких претензий к китайцам нет. У меня к ним есть только претензии, если они являются скрытыми кротами китайской коммунистической системы, которая пытается фактически, прежде всего, неправдой, прежде всего, попытками похитить технологии, выйти вперед для контроля за всем остальным миром. Америка не пытается контролировать мир. Америка пытается предложить миру наилучшее, что предложено в мире, в виде своей системы, в виде своего опыта жизни. Если вы хотите, следуйте американской системе, вот если вы будете ее следовать с более или менее там точностью, у вас получится нечто подобное. Потому что это уже доказанная модель. Я не говорю, что это идеальная модель, нет, вообще, то есть Америка далеко не идеальна. В Америке полно пороков, и если мы с вами начнем говорить о каких-то вещах, что мы должны исправить, поверьте, споров будет намного больше, чем на этом хватит времени на этом радио, поверьте мне. Но это нормальный человеческий спор, где мы пытаемся сказать, а как решить наши проблемы, понимаете? Это как две хозяйки или там больше хозяек на кухне спорят, как лучше сварить борщ. Есть миллионы разных видов или подходов, как сварить борщ. Но у одних он получается вкусный, у кого-то нет. Поэтому это легитимный момент. А вот когда мы говорим о том, что Америка фактически единственная, кто вот смог достигнуть таких колоссальных величин, это действительно правда, это действительно аксиом. Уже доказано. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим про Илона Маска или про кого, понимаете, кого-то, когда они говорят про вот эту гонку, эта гонка совершенно реальная, она совершенно реально существует. И вот этот искусственный интеллект, он будет определять весь последующий век. Я не могу сказать, что все будет идеально с этим искусственным интеллектом, там есть много чего нерешенных вопросов, и что будут делать люди без работы, которую искусственный интеллект заберет, это все легитимные, опять-таки, вопросы, легитимные дебаты. Но самое плохое, что вы можете сделать, это остановить разработку этого искусственного интеллекта, потому что вы боитесь, что а вдруг они что-то сделают такое, что у вас типа заберут там деятельность какую-то. Это самое плохое, что вы можете сделать. Потому что работу у вас все равно заберут. Разработку все равно продолжат. Но теперь будут, понимаете, вы теперь станете, как говорится, озлобленным врагом этого искусственного интеллекта. Видите, не надо превращаться в лудитов. Знаете, которые лудиты были? Я вот много раз рассказывал, повторю еще раз. Когда в конце 18-го, начале 19 века началась первая индустриальная революция, началась в Англии прежде всего. Появились вот эти паровые машины, паровые молоты. И да еще и до паровых машин появился первый ткацкий станок, который подменял собой работу 100 женщин. Женщины до этого сидели массово, пряли пряжу, знаете, вот с этим вот, тем самым веретеном с колесом. Та самая вот эта знаменитая сказка о Золушке, которая сели спящая красавица, которая укололась веретеном, понимаете, и обратилась в вечный сон. Пока ее, значит, не поцеловал принц, и так далее, она проснулась. Вот сидели эти женщины, кололи, конечно, себе веретеном свои все пальцы и ткали пряжу, ничего, из которой делалась одежда. Вот так вот люди жили изо дня в день. Причем пряжа была очень добротная, это называлось полотно тогда. Сукно. Делалось в основном она из шерсти, что делало ее, конечно, очень жаркой, но тем не менее. И вот появляется этот станок. Всех этих женщин увольняют. И вот когда началась вот эта массовая установка этих станков, станки работали не от тяги бензином там, или мазутом, или электричеством. Электричества не было тогда еще. Не было мазута, даже парового молота не было, вернее, ну, то есть парового вот этого двигателя не было. Они двигались, знаете, на чем? На энергии воды. В реках ставились мельницы, которые за счет движения воды в реке крутились. И вот это создавало необходимую тягу для этих станков. Поэтому в Америке все фабрики практически называются mills, мельницы. Вот обратите на это внимание. И почему-то все вот эти вот фабрики находились вдоль рек, потому что там была дешевая бесконечная энергия для этих самых станков. И вот когда появились эти станки, начали массовые увольнения людей, то в Англии возник религиозный такой полумифический культ генерала Луда, или Лада, который как бы говорил, что возьмите молоты, дети мои, и разбейте эти станки на куски, потому что это изделие дьявола. Они пожирают детей, они пожирают вас, это изделие из ада. И вот рабочие бывшие и вот, брали эти молоты, топоры, разбивали эти станки, поджигали фабрики, поджигали мануфактуры, поджигали верфи, где это все производилось и так далее. Для чего? Для того, чтобы остановить вот эту индустриальную революцию, первую. которая оставила их без работы. Ну, чем это кончилось? Был принят закон, что лудитов вешали прямо на воротах фабрики без суда и следствия. Как только вот было... Тебя поймали вот с поличным, поджигая там фабрику или ломая станки, все, прямо на воротах фабрики тебя вешают. То есть, ну, поверьте мне, эти лудиты же ничего не добились. Не потому, что их повесили. Их было очень много. Потому что они не могут остановить прогресс. Как мы сегодня не можем остановить вот этот искусственный интеллект. Что мы можем сделать, это мы можем максимально приблизить то, чтобы этот искусственный интеллект забирал какие-то простейшие работы, а не наиболее сложные, где все-таки будет еще долго господствовать человек. Так, сделаем перерыв и продолжим.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Тараканы, тараканы, тараканы.
11: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
13: «Дэвидсон Радио».
12: Просыпайтесь под звуки позывных.
14: Нью-Йорке 8 часов утра.
15: WSNR, Jersey City.
14: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
17: Студия с новостями.

0: сотрудникам, что Натали любит его не меньше, чем жена и дети. Президент Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Трамп собирается организовать переговоры в ноябре в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТС. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд фиктивной организацией, обвинил ее в злоупотреблении властью. «Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марка Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС. Его заявление о том, что коррумпированные чиновники понесут наказание, написал Биби в соцсети X. Вчера казначейство США ввело санкции против председателя МУС Тамока Акане и старшего прокурора Абдулла Эссее». Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс получила специальное приглашение Wild Card для участия в основной сетке одиночного разряда US Open. 46-летняя теннисистка, дважды выигравшая турнир в одиночном разряде, в настоящее время занимает 621 место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне она также приняла участие в американском мейджоре, но не смогла пройти первый круг.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
2: Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: опускался Бог.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа. Вот мне тут буквально вот пришел имейл, который мне заявляет, что турки никогда христианами не были. Ну, окей. Но Турция... современная страна Турция, это была когда-то часть Византийской империи. И чтобы вы знали, самый главный христианский храм и самый большой по размеру в течение тысячи лет, с 5 века, был храм с Божьей мудрости, Хая София, это Божья мудрость, Константинополь. То есть тот самый город, который сейчас называется Истанбул. Почему называется Истанбул? Потому что Византийская христианская империя была завоевана исламскими завоевателями из Турции, турками-османами. Знаете, вот так между нами говоря. И все, кто, как говорится, жили на ее землях, включая какие-то тюркские племена, и так далее, были автоматически переведены в ислам. Понимаете, не все тюркские племена были с самого начала в исламе. Вот интересный такой факт, чтобы вы знали, который часто вот в русской, например, истории не упоминается. Когда была знаменитая битва Дмитрия Донского с Мамаем, то есть почему вокруг Мамая внезапно объединились... Олег Рязанский был такой князь, который предал, типа, вот, Москву и объединялся с Мамаем. И ему также помогал литовский князь Ольгерд. Знаете почему? Простая очень объяснение. Мамай был христианином. Вот этот Мамай монгол, монгольский завоеватель, хан Золотой Орды, он был христианин. Я не знаю, какой конкретно вариант, по-моему, он был несторианец. Но он был христианин, то есть один из вариантов ортодоксального, то есть один из вариантов православия, ну, так скажем. Поэтому с ним, понимаете, его не видели как инородца или инфидел, он считался своим человеком. Поэтому для них не было большой разницы, что объединяться с христианином Мамаем, понимаете, или с христианином и Дмитрием Донским. Что, это Москва была счастьем, что ли? Это просто случайность, что Донской выиграл эту битву. И возвышение Москвы продолжилось. Вот так вот, чтобы вы знали. Так вот, Еще один такой вот пример, вот, значит, Чарли Кёрк, покойный, вот, на своих лекциях в одном университете, одна девочка, видимо, из исламских стран какая-то, и так далее. Она во что? Она одета? Она одета в джинсы, одета в кофточку с таким, с декольте красивым. Там какие-то браслетики носят. Ну, красивая девка. Нет, ну, ради бога, пусть она будет из исламских каких-то стран. И он ее спрашивает, вы мусульман? Говорит, что вы, у вас страдаете исламофобией. Она говорит, вы мусульманка? Она говорит, да, я мусульман. Он говорит, скажите, покажите мне лучшую модель исламского государства. Что вы можете, что вы там не можете делать на публике, что вы можете делать здесь? И он ей говорит, вот, например, вы не носите вот различные головные уборы, вот разные платки и так далее. Вы любите это делать на Западе? Он говорит, да. Она говорит, ну вот вам один из примеров. Вы можете владеть машину? Нет, не можете. Можете владеть property, то есть владеть какой-то какой-то недвижимостью в исламских странах? Нет. Вы считаетесь равными мужчинами? Нет. Ну так что мы обсуждаем тогда? Что мы тогда обсуждаем? Вот вам, пожалуйста, разница между мужчинами и женщинами, понимаете, в исламских странах. Видите, если девочек даже, самых маленьких, наряжают хиджаб для того, чтобы мужчины типа не хотели их, ну так извините. Это значит, это воспитано в обществе какое-то хулиганство. Что если мужчина хочет вот эту женщину, даже маленькую девочку, то есть он педофил, это считается нормальным. Как это может быть нормальным? Как нормальный взрослый человек без отклонений в голове может хотеть, допустим, там, я не знаю, 9-летнего ребенка? Сексуально хотеть. Вы понимаете, на Западе это уже давно норма, что это не есть нормально. На Западе, вот смотрите, среди каких-то королей часто заключались браки. Допустим, ему там королю какому-нибудь там 4 года, или там принцу, а его будущей жене там, допустим, 3 года. И между ними заключался брак. Но этот брак не вступал в свою законную силу до истечения возраста, когда они становились половозрелыми. То есть брак заключался на бумаге, как договор. Но брак считался в западной традиции только это когда произошел секс между мужем и женой. До этого брак не считался, так называется, consummated, то, что называется. Это было обязательное условие. То есть первым делом заключалась вот эта вот, понимаете, религиозная церемония, подписывались какие-то бумаги, договоры, потом должна состояться была сексуальная. Причем сексуальная церемония между этими различными лордами и так далее, если это было очень что-то очень такое специально показное, должна была совершаться в присутствии свидетелей. То есть делялась какой-то простынкой или там прозрачной какой-то и так далее, и молодой, как говорится, муж должен был овладеть своей молодой женой в присутствии целого ряда родственников и свидетелей, которые там молились или, как говорится, наблюдали за всем этим, потому что, почему, это, ну, то есть, я понимаю, что это было связано частью с любопытством подобной процедуры, но вторая часть была самая главная, то, что, понимаете, что теперь были свидетели, что они действительно переспали вместе, и из-за этого они теперь официальный муж с женой по законам Европы, которые в то время таким образом работали. Понимаете? В исламе этого нет. В исламе тебе это нормально, что взрослый мужчина может фактически взять переспать с ребенком. Понимаете, но это прекратили делать. Я повторяю, есть разница между договором, брачным договором и на будущее, и конкретным браком. Вот в чем разница. Поэтому, понимаете, так вот если начать говорить, понимаете, Ливан был христианским, и Сирия была христианским, Ирак был христианским, Иордания была христианской, Турция была христианской, Египет был христианским, Ливия была христианской, Тунис был христианским, Алжир был христианским. Это все вот эти, это вся вот эта вот длинная череда стран, это все они вступили внезапно в ислам, потому что им было делать нечего. Значит, понимаете, господа, вам дают историю в том виде, в каком, знаете, в таком сладко обертанном виде, где вам фактически морочат голову. А вот если снять всю вот это, всю эту дополнительную обработку, то получается, что там совсем не такая лестная картина, как вам кажется. Ну, вообще, в принципе, идет миграция в обратную сторону, потому что все-таки, понимаете, вот в Америке, я не знаю, я так понимаю, что именно Америка должна возглавить этот новый крестовый поход, этот вот, вот против вот этого сумасшествия. Потому что вот, например, я, кстати, говорил, что так это будет, но, в общем, как-то вот никто тогда меня не услышал, что Куомо, которого выгнали из Демократической партии, вот он убил Омара, он интересную вещь сказал, он говорит, что то, что существует нехватка продуктов для каких-то людей, допустим, там какое-то не абсолютно сытое существование, это, конечно, серьезная проблема. Но то, что Мамдани учредил на 100 миллионов попытку кормить людей за счет этих 5 продуктовых магазинов, это театрикс он называет, то есть это театральная постановка. То есть он пишет 5 магазинов для 8 миллионов человек. Ну, на самом деле, не 8 миллионов человек, а большой метрополитен Нью-Йорк с пригородами до 23 миллиона человек. И он дальше пишет, он говорит, все, что мог сделать Иисус Христос когда-то, это накормить 5000 человек 5 буханками хлеба и рыбой. Он говорит, если у вас есть проблема с голодными, он говорит, то нужно думать каким-то образом накормить их вне получения фудстемпов. То есть увеличить какие-то благотворительные кухни, возможно, говорить о массовом понижении цен на продукты, допустим, заключать какие-то договора с большими компаниями, что-то такое. Вот, то есть тут разные варианты можно думать, что нужно делать по этому поводу, если действительно голодные существуют. Я так понимаю, что мы должны все-таки говорить о том, что в стране такое количество бездомных и именно ментально больных людей на улицах, которые ничем не лечатся и так далее. Я считаю, что, конечно, вот этот вот момент, что в 87-м году взяли, закрыли сумасшедшие дома и всех выпустили на улицы, это была колоссальная ошибка. Я думаю, что мы должны обратно возрождать вот эту систему insane asylums, то, что были, где этих людей кормят, поят, моют, за ними ухаживают и так далее. Любая страна должна иметь возможность заботиться о своих ментально больных. Понимаете, потому что есть люди откровенно брошенные. И они не про... Понимаете, и это не вопрос чистой вот благотворительности, это вопрос нашей с вами безопасности тоже, потому что очень многие из этих брошенных людей, они ментально больны. Они шизофреники, вот как вот этот вот сумасшедший, который бросился на вот эту девочку Ирину и зарезал ее. Он был официальный шизофреник, который нигде толком не жил, не работал, не существовал и так далее. Его никто не лечил, никто им не занимался, и так далее. Его выпустили на улицу, вместо того, чтобы его держать где-то в каком-то заведении, лечить, кормить и так далее и тому подобное. Повторяю, господа, нам будет дешевле платить какие-то там копейки дополнительно вот со всей страны для того, чтобы этих людей держать в каких-то вот подобных заведениях, нежели держать их на улице и бояться за собственную жизнь. Это не социализм, это здравый смысл, еще раз повторяю. Вот, понимаете, вот это вот все мои ответы на вопросы сегодняшние, которые у нас есть. Я получаю миллионы мейлов, я пытаюсь все-таки каким-то образом все это ответить. Ну, разумеется, не все получается. В общем, то, что получается, то получается. Так, наш телефон 718-303-9090. Если у вас есть еще какие-то вопросы, понимаете, или споры по поводу так далее, то пожалуйста. Но я так вот... Знаете, все-таки считаю, что мы должны защищать собственную страну и защищать собственные порядки. И не бояться, что нам говорят, что мы исламофобы, или что мы еще что-то и так далее и тому подобное. Мы не должны этого бояться, понимаете? Мы должны, не должны бояться изображать Эндрю Джексона или Гамильтона на наших купюрах, понимаете? Или, возможно, даже я бы лично вот считал, это была бы, наверное, хорошая идея, что 200-долларовые, допустим, выпустить 200-долларовые бумажки, и там каждый раз печатать фотографию нынешнего президента, допустим, или вообще президентов Соединенных Штатов, одного за другим. Это будут почти коллекционные купюры. Но, в принципе, они будут иметь хождение. И вот я считаю, что это должно быть сделано, что там должны показываться какие-то основные события, которые произошли в Америке исторически, основные какие-то деятели, в том числе президент Соединенных Штатов. Мы не должны стесняться собственной истории. Потому что из-за того, что мы вот так вот действуем, собственная история нас все время загоняет вот в это прокрустово ложе, что вот ваши, понимаете, все эти исторические личности, это все жуткие мерзавцы. Нет, господа. Американские исторические личности – это наиболее лучшее, что есть из всех исторических личностей в этом мире. Потому что есть намного больше в разы мерзавцы, которые, как говорится, почитаются и им поклоняются. Поэтому вот я вам скажу такую вещь, что у меня есть вот один повод для радости. Вот республиканский кандидат, в чем умеренный мужик на самом деле, Майк Роджерс, он лидирует в Мичигане против вот этого Абдуля Аль-Саеда. Слава яйцам, что там проснулись нормальные люди, нормальные головы, которые, понимаете, хотят нормального конгрессмена-сенатора для себя самого. Понимаете, они не хотят этого сумасшедшего исламиста, который говорит, что Америка заработала 9-11. Понимаете, вы имеете право сказать, я не хочу такого человека близко даже в нашей стране. Его надо выгнать оттуда к чертям собачьим. Потому что человек, который говорит, что мы заработали 9-11, в Америке жить не должен. Понимаете? Вот о чем я говорю. Добрый день, вы в эфире.
6: В куире нахуй, козел ты, ебаный, жидовская морда, блядь. Иди нахуй, пидорас, еб твою мать, блядь.
5: Понятно.
6: Хуесо.
5: Ага. Ясно. Ну, слушайте, идиотов хватает. Ну, что делать? Видите, какое прямо целая тирада. Ну-ну. Добрый день, вы в эфире.
7: Доброе утро. Вы знаете, я поражаюсь нашей стране. Мы можем кормить нелегалов, давать им бесплатное питание и кровь, и медобслуживание. А этих блаженных мы просто забываем. Мы помогаем стольким странам. А это же ничтожные деньги по сравнению с тем, что мы отдаем, чтобы содержать вот этих больных где-то.
5: Это же не вопрос содержания, вы понимаете? Это не вопрос содержания, это вопрос политической дилеммы с ними связанной.
7: Да, они просто спасибо. Не пойдут голосовать. Они не пойдут голосовать.
5: Нет, дело не в этом. Дело не в этом, спасибо. Дело не в этом. Левая часть общества считает, что вот эти сумасшедшие на улицах, они не сумасшедшие, они совершенно нормальные типа граждане, которые предпочитают жить на улице. Нормальный человек на улице предпочитать жить не может, вы понимаете, начнем с этого. Ну вот, и поэтому мы их не можем прятать, никакие сумасшедшие дома, это даже не вопрос голосования для них, а то, что мы не можем их туда прятать, потому что мы таким образом нарушаем их права. Более того, они даже считают, что люди вот с таким здоровьем имеют право покупать оружие или что-то подобное. Понимаете, вот каким-то вот образом, вот, потому что это тоже их право. Мы сталкиваемся совершенно и с правой стороны, и с левой стороны. С правой стороны хотят этим заниматься, потому что не хотят лишних людей на каком-то велфере. Ну, уж поймите, их надо фактически посадить на какое-то пособие. Это будет с ваших и моих денег. Мы вынуждены это делать. Здесь-то это понятно почему. Но, с другой стороны, С другой стороны, слева они говорят, что если вы их создаете, вы нарушаете их права. У нас дилемма в государстве из-за этого. Поэтому вот о чем ведется речь. Так, еще раз. Добрый день, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Александр. Это Илья. Значит, ну, если была моя воля, я бы вашу сегодняшнюю речь просто бы вставил в рамку и, значит, и каждый день бы ее просматривал. И все, все, чем вы сегодня говорили.
5: У вас радио выключить, у вас эхо.
8: Да. Все, о чем вы сегодня говорили, я поддерживаю и одобряю абсолютно. Я хотел маленькую деталь подчеркнуть. Значит, вот все эти двуногие, которые кричали, что черный цвет имеет значение, значит, они призывали отказаться от всего, кроме английского, американского языка. Вы понимаете? Я думаю, что прежде чем отвергать все, значит, все, что принесла цивилизация, они должны были бы отказаться от языка колонизаторов и начать разговаривать на своих великих и могучих, грубо говоря, языках, так? Но они этого не сделали. Они продолжали и продолжают использовать английский язык. Вот в чем парадокс. Как вы считаете? Спасибо.
5: Ну, я думаю, что они просто не могут замахнуться на это, потому что, то есть, они понимают, что это не сработает. Ну, я так думаю, что это не вопрос, что они любят английский язык конкретно. Что иначе они... А что они скажут? Они начнут... Вся вот эта вот братья левых начнут... Они что, сильно грамотные? Они начнут говорить на свахили? Или на языке мумба-юмба? На какой язык они перейдут? Коренных народов? Они не являются коренным народом, они не знают эти языки. Короче. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро. Я, во-первых, хочу сказать, что это потрясающе, что возводят такие сумасшедшие, которые там говорят всякие глупости, потому что это подтверждает, что ваше шоу реальное. Это настолько здорово, спасибо, что я бы даже им платил, наверное. Потому что это просто... Ну, потому что многие американцы...
5: Подтверждает, там... подтверждает, что я существую.
9: Нет, подтверждает, что у вас нет сканера, который проверяет тех, кто звонит, как в американском
5: шоу. Нет, у меня нет сканера, к сожалению, эти... Товарищи все время меняют телефоны, поэтому их
9: следить сложно. Вы должны были бы им платить, потому что я подтверждаю, что ваше шоу реальное. Это потрясающе. Это первое. Второе, я не согласен с вами насчет сумасшедших, потому что это было сделано, если помните, был фильм «Полет над гнездом кукушки», когда показывали сумасшедших.
5: Я знаю, да.
9: Да. И если вспомнить Советский Союз, сколько много людей сидело в сумасшедшем доме. Вспомнить, сколько много людей получило штамп в паспорте, что он сумасшедший, не мог куда устроиться на работу. Это очень сильное в руках government оружие, которое нельзя ему давать. То есть я согласен с этим, что с этим надо относиться осторожно к тому, чтобы сказать, что все сумасшедшие разводить, а потом скажут, что вы сумасшедшие, или я сумасшедший, и мы так и да, сумасшедшие. Потому что
5: ну, каждый из нас по-своему, да. Потому
9: что штаты принимают лекарства от всяких причин, там, от депрессии, того, чтобы можно разводить сумасшедшего и сумасшедший дом. Родственники могут записнуть, правительство могут записнуть. То есть я считаю, что это как раз хорошо, что этого нет пока сейчас. То есть я тут с вами не согласен. По поводу крестового похода, я думаю, что это тоже не совсем правильно. Мне больше нравится идея, которую вот Кушнер продвигает, это Аврамическое соглашение, потому что я считаю, что это правильный подход. То есть должно быть какое-то согласие между всякими религиями, то есть не надо устраивать драку. В исламе полно интересных вещей, в иудаизме, в христианстве супер полно идей, и людям нужно это. Когда в Советском Союзе не было иудаизма, многие мои друзья перешли в христианство, потому что нужно было какой-то духовный...
5: Спасибо, я должен уходить на перерыв. Я вам только отвечу просто. Значит, вы поймите, сосуществование, то, что вот вы говорите между религиями, ну вот скажите, оно работает, это сосуществование? Вот мы имеем сосуществование ислама и христианства, они вообще это работают? Нет. Я считаю, что эти аккорды Абрамовы это относительно временное состояние. Временное. Просто вопрос заключается в том, что на сегодняшний день исламские страны имеют целый ряд противоречий внутри себя, поэтому они пытаются воспользоваться мощью Израиля как дополнительным рычагом в свою пользу. Вот что такое Аврамическое соглашение. Это не соглашение людей, которые пришли к пониманию, что лучше жить в мир. То же самое Египет со временем Кэмп Дэвид подписал с Израилем, потому что он не мог победить Израиль. А хотел земли свои обратно. И вот они решили пойти на компромисс. Что нам с этим Израилем связываться? Черт с ним. Может быть, придет время когда-нибудь. Пока нет. То есть именно вот ударение на слово «пока». Что касается сумасшедших домов, вы понимаете, ситуация такая. Что я понимаю вашу боязнь по этому поводу. И там были, конечно, злоупотребления и в России, и в Советском Союзе, и в Америке. Но, к сожалению, понимаете, злоупотребления могут быть везде. Злоупотребления есть в домах престарелых. Мы что, разгоним дома престарелых? Вот я видел знаменитое видео, где какой-то черный санитар просто бьет кулаками старика какого-то в доме престарелых. Но вы же не отменяете дома престарелых. Есть злоупотребление в домах вот этих juveniles, где вот содержат детей беспризорных. Мы же не разгоняем эти заведения. Значит, то же самое с сумасшедшим домом. Эти заведения нужны, потому что очень большое количество людей на улицах является больными. Больными и опасными. И это защита наших с вами прав. Понимаете, что нас не прирежет какой-то сумасшедший. Так, перерыв и продолжим.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи. Мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Дэвид Зон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро. У сумасшедшего есть огромное преимущество перед нормальным. Он убьет и его даже не посадит. А вот если нормальчик убьет, его скот до смертной казни. Вот их преимущество. Конечно, вы правы, надо таких людей изолировать, чтобы они не угрожали обществу. Вы правы.
8: Спасибо.
9: Алло.
8: Да, вот, да, да, да.
9: А вы бы могли бы написать письмо этому младшему Кеннеди? Вы бы могли это сделать? Но... компенсация здесь должна быть. Вы должны объяснить, рассказать, вот бы лучше выпендалировать. Дешевле обойдется и меньше будет всяких нехороших дел. Вы это можете, пожалуйста, сделайте. Спасибо.
8: Спасибо. Спасибо. Так, что у нас здесь еще? Добрый день, вы в эфире.
10: Алло. Добрый день, Саш. Доброе утро, Саш. Вы знаете, я с вами полностью согласен, что выгнать этого негодяя надо из Америки, который сказал, что мы суду судили 11 сентября. По дороге с ним еще надо было бы выгнать этих студентов, которые в Колумбийском университете и в других университетах жгли наш американский.
8: Мы не можем... Я понимаю, о чем вы говорите. Я с вами согласен, что это надо сделать. Для того, чтобы мы это сделали, мы должны подвести под это законодательную базу. Мы должны вот то, что я говорил в четверг и в пятницу. Должен быть новый мувмент с нашей с вами стороны и вообще здравых людей, которые объявят, что ислам в сегодняшнем виде не является религией, это является военизированным культом, антизападным культом, который занимается разрушением стран, куда они попадают. И они должны быть запрещены законодательно. Должен быть запрещен ислам в виде... Пусть они говорят о неоисламе. Вот если они начнут чистить свои какие-то священные тексты, тогда это другой вопрос. А так они не могут говорить о каком-то варианте моделированного ислама, если они принимают его целиком. Скажите, есть моделированный коммунизм? Тоже нету. Тоже нету. Значит, и коммунизм должен быть запрещен. Они должны это сделать законодательно. Когда они это сделают, тогда у нас появится инструмент серьезно начать чистить наше общество. А это надо делать, потому что или мы придем к гражданской войне. Понимаете, где начнется стрельба. Начнется стрельба между теми, кто хочет сохранить Америку такой, как она есть, и теми, кто хочет ее поменять в какое-то вот невообразимое что-то. Вот о чем я говорю. Я предпочитаю, чтобы были законы. Я предпочитаю, чтобы действовать законным порядком. Но это нужна пропаганда, это нужно делать очень серьезно для того, чтобы мы с вами, как говорится, получили эти инструменты в руки. Этих инструментов на сегодняшний день нет. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро.
8: Добрый.
1: Ну, я это все вашу идею понимаю, так что это придется всем университетам, которые получали деньги и получают деньги от арабского мира. И все замазанные политики, им придется деньги отдавать, правильно?
8: Им не придется отдавать, они, хотя они могут не брать дальше, понимаете, мы можем...
1: Это же глупость, они же будут продолжать это все делать, вы знаете об этом.
8: Значит, нужно разработать возможность, слушайте, проследить потоки денег очень просто. Это самое простое, поверьте, я работал в банке, мы все прекрасно знаем, как отмываются деньги, как они поступают.
1: Ну, конечно,
8: далее. Это проще простого, если взять... запретить получение этих денег, то это очень просто проследить, чтобы это получение не было. Вопрос в том, что у нас нет законодательства на сегодняшний день.
1: Ну правильно, но вы же сами знаете, что Трамп пытался, его Харвард послал на 3 буквы и другое.
8: Потому что нету законодательства. Трамп пытается это делать, вы меня извините, безграмотно. Вот как он взялся за эту 14-ю поправку, ее никто не поменяет под него. Что дети рожденных иммигрантов здесь не должны получать гражданство. Это малограмотность, понимаете? Вот они малограмотно действуют. У него администрация, либо они сами дилетанты, либо они не понимают, насколько они по-дилетантски действуют. Они не могут, они должны создать новое законодательство, а не пытаться изменить под себя старое.
1: Это очень длинный процесс, вы знаете об этом.
8: Конечно,
1: Это очень длинный процесс. Это не на год, не на два, это на десятилетия. А в это время, на десятилетия, сорняки растут.
8: Так, окей, я понял. Спасибо. Если мы сейчас вот делаем то, что делает Чарли Кёрк, организовываем какой-то мувмент серьезный, который начинает провозглашать вот то, что провозглашал Кёрк, что мы против вот этого воинственного ислама, мы против коммунизма, мы начинаем, говорится, учить этому детей, начинаем ходить по университетам, начинаем агитировать и так далее. Вот эту агитацию, то, что сейчас республиканцы не делают, а ее надо бы сделать, вот на этом одном мы можем начать, вот понимаете, уже что-то строить. И таким образом появляется какая-то серьезная умственная теория, база, чего мы требуем, понимаете, а просто стоять на улицах, кричать, я не хочу того, я не хочу это, или действовать указами. Вы поймите, все, что сделал Трамп на сегодняшний день, можно и будет отменено за один день. Все, что он сделал. Почему? Потому что он действует указами. Все его указы отменят первый же день, что придет к власти президент-демократ. За один день. И это не надо будет ничего для этого делать, никаких серьезных там движений. Потому что он действует указами. А нужно действовать законами. Значит, если мы хотим действовать законами, тогда мы должны готовиться к этому. Если мы хотим избрать нормального мэра в городе Нью-Йорке, мы должны готовиться к этому, готовить такого человека на мэра Нью-Йорка. Не просто взять, находить кого-то в шкафу, какого-то запыленного сливу, который продал все это с потрохами, а именно находить нормального человека. Вот в чем дело. Мы даже, конечно, нам нужно с чего-то начинать. Это займет время. Вне всяких сомнений. Что вы думаете? Конечно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мы должны это делать, и мы должны к этому идти. Людям надо объяснять, с ними нужно проводить беседы. Их надо образовывать. Это длительный процесс, разумеется. Но этот процесс надо хотя бы хоть где-то когда-то начать. Если мы его начнем, то все, понимаете, начнет куда-то нормально образовываться. Появится хоть какая-то альтернатива. Проблема заключается в том, что когда Кёрка убили, это его движение стало переходить чисто вот в какое-то христианское русло. Значит, получается так, что любой еврей туда вступать не будет, не захочет никак. А это должно быть единое течение. Понимаете? Может быть, множество разных каких-то там проповедников, которые это делают. Но это не должно быть религиозное, это должно быть именно построенное на том, что это соответствует всем в стране. Ты за западную цивилизацию, ты за то, чтобы защищать Запад и так далее. Вот, кстати говоря, вот это вот. Женщина, про которую я говорил, Али, она вот организовала Defend the West, защищайте Запад. Это должно быть, это теория уже фактически существует. Ее чуть-чуть надо вот подчистить, и все, и она будет совершенно четко работать. Нам надо просто, понимаете, перестать действовать, что мы всего боимся. Республиканская партия в том виде, как она сегодняшний день, всего боится. Я не говорю, что нужно выступать сумасшедшими радикалами и кричать, что мы ненавидим мусульман на улицах. Это тоже делать не надо. Потому что это, таким образом мы сами себя делаем маргиналов. Сумасшедших маргиналов. Мы должны говорить, что мы ненавидим, что представляет из себя ислам на сегодняшний день, что мы хотим что-то делать с этим. Что мы хотим, как говорится, проводить реформы. Что мы хотим себя защитить, то есть надо правильно калибрировать этот месседж. Если все это начать делать, повторяю, это все будет работать. Потому что и в Америке, и в Западной Европе полно людей, которые, как говорится, уже на сегодняшний день сыты по горло вот этим сумасшествием, которое у нас имеет место на улицах. Сыты по горло эти. И мы прекрасно можем это раскрутить. Прекрасно. Разумеется, это займет время, разумеется. Это очень опасное дело, потому что, как вы видите, Кёрка убили. Поэтому здесь надо ездить, надо оперировать с массами, это подставлять голову и так далее. Знаете, ничего просто так не бывает. Когда мне сказал один израильтянин, он говорит, для того, чтобы что-то решать с Газой, нужно подставлять свою голову. Да? Хочешь что-то в этой жизни добиться, надо подставлять свою голову, к сожалению. Особенно, когда мы говорим о войне. А у нас идет война, господа. Мы просто не хотим это признать или не хотим это сказать в отку. Понимаете? У нас идет война, которую не мы начали, но которую с нами ведут. Ведут с нами почему? Потому что мы представляем все то, что они ненавидят. Они ненавидят белых. Нас записали в белые, окей, понимаете? Белые, причем не по цвету кожи. Нас записали, потому что мы что-то имеем, потому что мы чего-то хотим-то добиться. Нас записали в белый, нас записали во враги рода человеческого, что мы за частную собственность, что мы за нормальное образование, не за левое образование, а за нормальное образование. Что мы не хотим быть, понимаете, чтобы было какое-то классовое общество, они фактически говорят, что должно быть общество привилегий. Привилегии по цвету кожи, привилегии по рождению, привилегии по угнетенным и так далее и тому подобное. Но привилегии. А мы хотим, чтобы было по заслугам. В конечном счете, что мы хотим? Мы не хотим, чтобы какие-то сумасшедшие, тоже, опять-таки, мирные мусульмане, в кавычках, влетали в здание на 9-11, как произошло. Когда погибло 3000 человек. Вот этого мы не хотим. Понимаете, мы имеем право этого не хотеть. И когда люди прыгали в окна для того, чтобы не сгореть живьем. Вниз головой летели. У меня эти картины, понимаете, вот этих вот людей стоят перед глазами. И мы все это взяли, забыли и пошли дальше. Вот этого не должно быть.
11: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берос и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
12: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая.

0: секретарь Марко Рубио. Отправленный в отставку в июле министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал на своем YouTube-канале ролик с призывом провести президентские выборы даже в условиях продолжающейся войны. В своем видеообращении он также раскритиковал кадровую политику и заявил о кризисе госуправления. Федоров также обращает внимание, что этот разговор нужен именно сейчас, так как люди не понимают, почему принимаются те или иные решения. Маттел представила новую куклу Барби, созданную по образу Мэрилин Монро. Кукла повторяет наряд Монро из мюзикла «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. На актрисе в одной из сцен было ярко-розовое платье с большим бантом и оперные перчатки. В этом образе она исполняла песни «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Модель выпустили к столетию со дня рождения Мэрилин Монро. Маттел производит Барби в образе актрисы с 90-х годов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 19 августа. Вчера на бирже был еще один отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 116 пунктов, 0,2%. 53 343 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 53 пункта, 0,7%. 7692 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26290, минус 355 пунктов или процент в третью. Транспортный индекс потерял 1,6%, и Russell 2000 упал на 1,3%. Сегодня нефть плюс 28 центов, 85 долларов, 22 цента стоит 1 баррель. Нефть и золото плюс 3,20, 4423 доллара, 80 центов стоит унция золота. Унция серебра минус 18 центов, она стоит 63 доллара, 55 центов. 1 евро равен доллару и 16 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,325 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,643 тысячных процента. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,205 тысячных процента. Обратите ваше внимание, интерес упал. Это значит, что цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия плюс 15 сотых, Франция плюс 3%, Германия минус 15 сотых, Швейцария плюс 0,4%, в Азии японский Никей упал на 3,2%, Шанхай минус 2,4%, и Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 329 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 41 и NASDAQ плюс 158 пунктов. Инвесторы обратили свое внимание, что многие акции стали достаточно дешевыми. Большая новость сегодня пришла от Merck и Moderna. Их вакцина против раковых заболеваний, против меланомы показала очень хорошие результаты в последней фазе trials, и Moderna подскочила сегодня на 90%, и это достаточно хороший результат, и это достаточно хорошо для всех, кто может заболеть или болеет меланомой, это также хорошо. Также было сказано сегодня, что Honeywell Aerospace, один из банков, сказал, что Honeywell Aerospace достаточно дешевый сегодня, чтобы его игнорировать. Также мы ждем сегодня в 2 часа, будут опубликованы комментарии к решению Федерального резервного комитета по последнему решению, и все за этим будут, без сомнения, все за этим будут следить. Из компаний, которые попали на экраны, кроме Moderna и Merck, надо отметить Keysight Technologies. Компания поднялась на 2%, они показали хорошие квартальные результаты. Lowe's упал на 2% сегодня. Это несмотря на то, что Home Depot показал очень хорошие результаты вчера, и они поднялись. Target упал на 1,5%. Они тоже показали свои квартальные результаты, но они не вдохновили инвесторов. Lazy Boy грохнулся на 17%. На 17% результаты были совсем не такие, как ожидали инвесторы. Mercury Systems — это

0: Basis сегодня с утра поднялся на 3%. На 3%. Nvidia вчера закрылась на 219.74, и сейчас я уже вижу, они торгуются на 221.13, 221.28. Это говорит о том, что то, что мы все время падали, может быть, падение сегодня будет восстановлено, инвесторы будут смотреть на более положительно к тому, что произошло. Также Advanced Micro Devices закрылся на 484.39, и сейчас они уже 487, то есть инвесторы опять возвращаются и начинают покупать. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Это передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: in New York.
1: Жительница Канады раскрыла секрет своей внешности и рассказала, как выглядеть моложе. Ее историю публикуют наши коллеги из Daily Mirror. По словам 90-летней любительницы фитнеса Этны Мэй, незнакомцы часто не верят, когда узнают ее настоящий возраст. Люди предполагают, что ей не больше 60. Мэй объясняет это своим образом жизни и активностью. Женщина начала активно заниматься спортом, когда ей исполнилось 60 лет, чтобы как можно дольше оставаться бодрой. Она любит пилатес, упражнения с гантелями и кардиотренировки. Помимо этого, она проводит много времени на свежем воздухе, ухаживая за своим садом. Дочь Мэй, 58-летняя Дейлис Радке, также увлекается фитнесом и снимает обучающие ролики для женщин старше 50. Однажды она привлекла мать к съемкам одного из видео. Зрители остались в восторге. «Моя мама любит жизнь и ценит свою независимость. Ее очень удивляет, почему другие не делают все возможное, чтобы сделать свою жизнь как можно лучше», рассказала Радке. Она добавила, что ее мать не чувствует себя старушкой и поэтому сохраняет молодость. Обе женщины надеются, что Мэй своим примером поможет людям изменить отношение к возрасту и старению. Старение неизбежно, но количество прожитых лет не должно ограничивать то, что вы можете сделать или достичь, заключили мать и дочь. 44-летняя Белинда Нортон из австралийского Квинсленда уверена, что нашла секрет счастливой жизни и вечной молодости. Она в одиночку растет двоих детей, работает в школе, ведет блог о правильном образе жизни и пишет книги. Нортон закончила институт по специализации физкультура. Секрет вечной молодости, по мнению австралийки, это сочетание здорового образа жизни и психологического благополучия. Но в списке ее советов по борьбе со старением есть и крайне неожиданные пункты. Например, Нортон призывает никогда не пить через трубочку. По мнению женщины, из-за этого вокруг рта появляются морщинки. Самым полезным продуктом она считает голубику и советует есть ее каждый день в любом виде. Нортон советует перекусывать миндалем, есть овощи во время каждого приема пищи, добавлять шпинат во все салаты и готовить лосося как минимум 2 раза в неделю. При этом австралийка призывает не ограничивать себя и не сидеть на диетах. Это вызывает стресс, а он старит. Нортон считает, что сохранить молодость ей помог позитивный настрой, ежемесячные сеансы массажа и регулярные встречи с подругами. В 40+, выгляжу лучше, чем в 20, смеется Нортон. Хотя признает, что с годами ей приходится тщательнее следить за режимом сна и тратить все больше денег на качественную спортивную одежду, обувь и косметику по уходу за кожей. 56-летний сингапурский фотограф Чуанда Тан много лет делал снимки для обложек журналов, пока сам не появился на них. Когда мужчина был помоложе, он считался одним из самых популярных манекенщиков страны и солировал в поп-группе. Но настоящая всемирная слава настигла его только в 50. Тогда издания по всему миру опубликовали фотографии мужчины, выглядящего вдвое моложе своих лет. Он стал 3-м сингапурцем, на которого подписались больше 1 000 000 человек в Инстаграме. Его опережают только местные звезды. Чуанда не слишком рад славе. Он заводил Инстаграм, чтобы продвигать себя как фотографа, а не как модель. Меня постоянно отмечают на снимках индийские пользователи, даже если эти фотографии никак не связаны со мной. Наверное, так они продвигают свои аккаунты. Они пишут мне личные сообщения, признания в любви и вопросы вроде «что ты ешь» и «как заботишься о коже». Люди до сих пор подписаны на меня из желания узнать секрет вечной молодости. «Их интересует моя внешность, а не мое творчество», – пожаловался сингапурец. Он добавил, что иногда раздражается из-за большого потока сообщений. Тан относится к своей популярности иронично. «Меня часто спрашивают, как я смог прославиться». А я и сам не знаю. Однажды я проснулся, а число моих подписчиков резко выросло. Я и сам был в шоке. Когда его спросили, как сохранить молодость, он полушутя ответил, что нужно регулярно тренироваться, есть рис с курицей и никогда не принимать душ рано утром или поздно вечером. Чуанда утверждает, что почти не готовит сам. Обычно он обедает и ужинает в фуд-кортах. «Я ем везде, где можно взять рыбный суп и куриную грудку. Главное, чтобы было вкусно, а продукты были свежими. Дома он лишь иногда печет курицу. Мужчина очень любит мороженое, но позволяет его себе только раз в месяц». 71-летний пенсионер Хухай из китайского города Шанхай в 2016-м выиграл титул «Самый современный дедушка города». Но назвать его дедушкой язык просто не поворачивается. Китаец носит молодежную одежду, катается на скейтборде и обожает разного рода физическую активность. В свободное время Хохай любит петь. Он уверен, что у каждого человека есть три возраста – биологический, психологический и физический. Он считает, что его собственный психологический возраст составляет около 20 лет, а физический – около 40. Каждый день Ху старается узнать что-то новое. Так он борется со старостью. Жаклин Пизано не просто стильная женщина, а уже дважды бабушка. Очень стильная и очень яркая, и в то же время вызывающая много вопросов. Термин «успешное старение» появился не так давно. Он подразумевает, что жизнь человека за пределами трудоспособного возраста больше не должна восприниматься как спринт от выхода на пенсию до смерти. Предлагается считать этот период просто одним из этапов жизни, на котором можно иметь нормальное здоровье, социальную поддержку, хорошо выглядеть, иметь цель в жизни. Как все это останавливается, начинается старение. По словам геронтолога, худшее, что может сделать человек – перестать учиться и уставиться в телевизор. Одни за год стареют, как за три. Для других время словно течет медленнее. Чаще всего дело в наследственности, но не только. Согласно сразу нескольким исследованиям, продлить молодость клеток и всего организма можно собственными силами. В 2015 году международная группа ученых из университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно 1000 жителей небольшого новозеландского городка Данидин, родившихся в 1972-1973 годах. На тот момент участникам эксперимента было от 26 до 38 лет. В течение 12 лет за ними пристально наблюдали. В начале исследования геронтологи замерили у волонтеров длину теломер – участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки и считаются одной из главных причин старения организма. Затем на протяжении десятилетия по 18 биомаркерам регулярно высчитывались биологический возраст участников и скорость старения организма. Кроме того, все волонтеры в 38 лет прошли тест на определение психологического возраста. Оказалось, что некоторые старели почти в 3 раза быстрее остальных, за 12 месяцев становясь как бы старше на 3 года. Другие, наоборот, проживали год за 16,5 месяцев. К моменту, когда участникам исследования исполнялось 38, их биологический возраст варьировался от 28 до 61 года. По мнению авторов работы, скорость старения только на 20% зависела от генетики. Большее значение имели занятия спортом, правильное питание, регулярные медобследования и отказ от курения. Кроме того, быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял физический. А еще депрессия и стресс сокращают жизнь и ускоряют старение, полагают генетики. По мере того, как мы все больше узнаем о болезнях, наука находит все больше способов справиться с ними. Научимся ли мы когда-нибудь справляться с заболеванием, которое до сих пор считалось неизлечимым, со старостью? Некоторые специалисты отвечают утвердительно. Болезни, связанные с возрастом, каждый день уносят жизни 100 тысяч человек. И во всем мире тратятся огромные деньги для того, чтобы как-то замедлить процесс старения наших невечных тел. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что наш взгляд на старость в корне неверен. По их мнению, мы должны начать лечить старение организма точно так же, как мы лечим болезни. Старость, по их словам, это то, чего можно избежать, что можно вылечить. Например, 60-летнего человека можно будет вернуть в биологический возраст 30 лет, но клетки этого человека все равно через 30 лет вернутся к 60-летнему возрасту. Но к тому времени терапию можно будет повторить. В результате такого подхода клетки этого человека не достигнут состояния 60-летнего организма до тех пор, пока человеку не исполнится 150. К таким обещаниям надо относиться с большой осторожностью. Нет никаких доказательств, подтвержденных экспериментами, что наш организм положительно и без осложнений воспримет такой программный апдейт. Известный футуролог Рэй Курцвейл предлагает другой вариант бессмертия, предсказав появление постчеловека. У нас будут не биологические тела, мы сможем создавать тела с помощью нанотехнологий. Мы сможем создавать виртуальные тела и виртуальную реальность, которая будет полностью реалистичной благодаря тому, что виртуальные тела будут настолько же детальны и убедительны, как настоящие. Пахивает обманом, если честно, но следует помнить, что если бы мы всегда руководствовались подобными опасениями и из-за этого блокировали исследования ученых, которые изобрели вакцину и антибиотики, то средняя продолжительность жизни – современного человека не превышала бы 40 лет. Возможно, нам и удастся победить старость. Поживем, увидим.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвид Зон Радио.
14: Мы любим Нью-Йорк.
15: FDA в начале января выдала ускоренное разрешение на применение препарата Лакембе от болезни Альцгеймера. Но из-за побочных эффектов и неясных клинических преимуществ многие ученые выступили против этого. Лакембе – второй одобренный препарат, который уменьшает накопление в мозге амилоидных белков, ведущих к нейродегенерации за счет работы моноклональных антител. Он был разработан специалистами японской Eisai и американской Biogen. Исследование Лакембе проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. У тех, кто принимал препарат в течение 18 месяцев, скорость снижения когнитивных функций была на 27% ниже, чем у пациентов из группы плацебо. Отмечается, что Лакембе направлен не на устранение симптомов, а на борьбу с причиной болезни Альцгеймера. После публикации результатов испытания этого препарата 12 ученых-неврологов выступили против его одобрения из-за неясных клинических преимуществ. По их словам, эффективность Лакембе ниже уровня, который считается клинически значимым. Также ученые обратили внимание на тяжелые побочные эффекты нового препарата. По предварительным данным, годовой курс Лакембе будет стоить $26,500. Болезнь Альцгеймера ежегодно поражает миллионы людей. Болезнь Альцгеймера – это я, перестающий доверять самому себе, посмешище для собственных шуток, периодически не справляющийся даже с такой банальной задачей, как поиск тапочек. С этим невозможно бороться. Не стоит питать ложных надежд на почетный титул выжившего. «Болезнь крадет тебя у самого себя», – говорил английский писатель-фантаст Терри Пратчетт о диагнозе, который убил его в 66 лет после 8 лет борьбы. По мере развития сенильной деменции альцгеймерского типа, как ее формально называют врачи, в различных областях мозга постепенно погибают нейроны. Сначала мишенью становятся те из них, которые отвечают за кратковременную память, затем за долгосрочную и так далее. Так, день за днем человек разумный лишается своего разума и превращается в безумца. Болезнь стирает его личность, оставляя лишь физическую оболочку. За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед и продемонстрировала впечатляющие успехи в самых разных областях. Ученые и врачи нашли способы профилактировать, выводить в ремиссию и даже полностью излечивать непобедимые когда-то заболевания, попутно увеличивая продолжительность человеческой жизни и, как следствие, количество пожилых. Сегодня на планете уже 1 миллиард людей старше 60 лет. К 2030 году их будет 1,5 миллиарда, а к 2050 году – 2. Среди 10 ведущих причин смерти по всему миру – болезнь Альцгеймера и другие виды деменции – поднялись на 7-ю строчку. Показательно, что еще в начале нулевых это место принадлежало ВИЧ и СПИДу. Шансы оставаться в здравом уме с каждым годом тают, а пресловутый старческий маразм давно перестал быть поводом для шуток. Если нам повезет умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или других лидеров рейтинга ВОЗ, то с высокой долей вероятности нас ожидает медленная, мучительная и унизительная смерть от болезни Альцгеймера, на которую приходится 70% всех случаев деменции. Я знаю 3 человек, у которых наблюдались улучшения после обнаружения опухоли мозга. Я не слышал ни о ком, кому стало лучше после диагностирования Альцгеймера, вспоминал Терри Пратчетт о том дне, когда у него обнаружили болезнь. Это по-прежнему так. Полного понимания механизма патогенеза Альцгеймера у ученых пока нет. Можно разве что выделить некоторые факторы, которые повышают вероятность развития болезни. Например, в зоне риска оказываются люди, подвергающие мозг негативному физическому воздействию, футболисты или боксеры. Есть исследования, которые показывают, что развитие деменции может быть связано с инсулинорезистентностью в мозге. Некоторые ученые даже называют Альцгеймер диабетом 3-го типа. При этом люди, которые страдают от обычного диабета, гораздо чаще подвержены и болезни Альцгеймера. Но надеяться на то, что здоровый образ жизни даст гарантию избежать этой участи, увы, не стоит. Средств, которые могли бы вылечить или хотя бы затормозить болезнь, также не существует. Препараты, одобренные на сегодняшний день, относятся к ингибиторам. Они позволяют замедлить развитие болезни лишь на незначительные проценты, а также хотя бы немного обнадежить пациентов и их родных. Ученые и врачи по всему миру понимают катастрофичность ситуации, а потому бьют набат. Им выдают 1 миллиардные гранты на исследования. Бюджет на изучение болезни Альцгеймера в одной из крупнейших организаций, финансирующих научные исследования, американской National Institutes of Health, в 2017 году составил почти 1,5 миллиарда. Несмотря на внимание, прикованное к болезни Альцгеймера и колоссальные суммы финансирования, ученые пока проигрывают в этой борьбе. Тем не менее, битва продолжается. Другой подход к терапии связан с генетической предрасположенностью. Есть хороший способ избежать болезни Альцгеймера – умереть в 30 лет, говорил писатель Пратчетт. С учетом истории провалов самых разных подходов к терапии, мрачные шутки писателя сложно не увидеть долю правды. Недаром это смертельные патологии относятся к классу возрастозависимых, как, например, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что по мере старения организм постепенно теряет способность поддерживать гомеостаз, что в итоге приводит к возникновению ряда заболеваний и далее к смерти. Начинается эта системная деградация с момента полового созревания, и первые 20 лет протекает почти незаметно, но неумолимо. Понемногу у нас атрофируются мышцы, ухудшается зрение и слух, перестает должным образом выполнять свои функции иммунная система. Самое неприятное то, что уже с 25 лет начинают снижаться когнитивные функции, и тогда над нашей головой возносится дамоклов меч слабоумия. Более того, каждые 10 лет мы теряем около 5% объема мозгового вещества. К 80 годам мозг весит около килограмма, тогда как в 20 лет – 1,5. Очень многих людей эти процессы и приводят к развитию Альцгеймера или иной деменции. Так что, если бы мы могли возвращать организм в более молодое состояние, то и угроза возникновения болезни Альцгеймера отступила бы. Геронтологи уверены в том, что старение можно победить или хотя бы замедлить. Все больше исследователей включаются в борьбу со старением как первопричиной всех возрастозависимых недугов и пытаются изменить нашу биологию. Будем надеяться, что их усилия увенчаются успехом. Ведь в таком случае мы сможем не только избавиться от угрозы развития возрастных патологий, но и радикально продлить здоровую человеческую жизнь. Тогда умирать не придется ни в 30, ни в 80 лет. В настоящее время не существует методов радикального лечения болезни Альцгеймера. При этом медики используют различные паллиативные методы, которые тормозят течение недуга. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обучение и активная профессиональная деятельность, а также досуг снижают риск развития болезни и дают отсрочку в появлении симптомов. Физические упражнения также полезны для уменьшения выраженности симптомов у людей с болезнью Альцгеймера. Лечение, ориентированное на стимуляцию чувств, включает искусство, музыку и терапию домашними животными, а также упражнения и другие виды активности. Пациентам с болезнью Альцгеймера предлагают пройти тренинги виртуальной реальности, в ходе которых им дают простые игровые задания в разнообразных условиях. Их могут попросить сварить кофе на виртуальной кухне, выбрать продукты в супермаркете или пройти эвакуацию при имитации пожара. Исследование виртуальной реальности позволяет добиться улучшений пространственной и эпизодической памяти, внимания, а также более точного выполнения повседневных задач. Ученые из Центра исследований мозга Калифорнийского университета разработали первую в своем роде видеоигру, которая поможет улучшить память у пожилых людей. Игроки надевают на голову шлем виртуальной реальности и перемещаются по окрестностям, выполняя поручения все большей сложности из 42 уровней. В 2021 году компания Akili Interactive, основанная биотехнологическим бостонским гигантом PureTech Health, получила разрешение на рецептурное приложение для лечения острых и хронических когнитивных расстройств с помощью видеоигр. Изначально игра Endeavor RX предназначалась для терапии детей с синдромом дефицита внимания, но теперь ее хотят применять и для пациентов с возрастными когнитивными расстройствами. В ходе игры нужно управлять аватаром инопланетянина с помощью подсказок на экране. При этом приложение отслеживает движение пациента и адаптирует к ним игру. Между тем, международная исследовательская группа под руководством ученых из Гонконгского университета разработала стратегию с использованием технологии редактирования генома всего мозга, которая может снижать патологии и болезни Альцгеймера. Метод может быть полезен для пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию, так как он позволит отредактировать геном и предотвратить болезнь.
8: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
10: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 8-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Символ дня – пожар. Сегодня хорошо бы честно признаться себе в своих грехах. День очень хорош для освобождения от грехов. Каяться будет легко, легко будет прощать грехи другим людям. Так что не упустите благоприятную возможность. Это день покаяния. Обдумайте свою жизнь, вспомните прошлое, пусть все неприятное, что было в прошлом, неудачи, беды, нежелательные поступки и черные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Овнам звезды советуют ограничить себя в общении и не злоупотреблять алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Тельцам звезды пророчат положительное решение застарелых проблем. Контролируйте эмоциональное состояние. Для поддержания хорошего самочувствия пейте достаточное количество воды. Близнецам звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. К партнерам по браку или избранникам не будьте очень требовательны. Постарайтесь контролировать ситуацию и не давайте волю чувствам. Ракам светило пророчит кардинальные изменения в личной жизни. Ракам мужчинам сегодня желательно быть более активными в любовных вопросах, а ракам женщинам немного уступчивее по отношению к возлюбленным. Львам звезды рекомендуют проявить внимание близким друзьям. Кто-то затаил на вас обиду, поэтому сегодня самый подходящий день, чтобы развеять неправильное мнение. Неплохо бы сделать подарок и вспомнить былые заслуги. А вот делом сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить. Но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Весам. Звезды советуют быть внимательнее при работе с электрическими приборами и общении с неуравновешенными родственниками. А еще звезды советуют быть экономнее, так как предвидятся большие расходы. Скорпионы сегодня должны быть внимательны к знакам судьбы. Возможны перемены в личной жизни. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, а также к ощущениям, эмоциям и мыслям. Для принятия правильного решения будет характерно чувство спокойствия и энергичности. Стрельцам нужно быть осторожнее во время индивидуальных занятий спортом и вообще желательно почаще смотреть под ноги. День травмоопасный. Откажитесь от участия в рискованных проектах. Интуиция вас сегодня может подвести. Козерогам. Звезды пророчат удачное завершение давно начатых дел. Высока вероятность получить помощь и поддержку влиятельных людей. Но будьте внимательнее к своему здоровью. Если у вас наблюдается заболевание желудка, то сегодня стоит сделать разгрузочный день. Водолеям звезды рекомендуют духовное общение. День хорош для покаяний. Посвятите день близким и семье. Старайтесь не переутомляться. Близкий контакт с любимым человеком поднимет тонус и прибавит сил. Рыбам светило советует сегодня немного поумерить свой пыл и красноречие. А в отношениях с избранниками или партнерами по браку возможно недопонимание на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
13: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Филлоу, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Филлоу позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Филлоу эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фила поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби, брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, в которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 000 записей и 100 000 ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе, пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фила шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстрорастущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 1996 году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Ларри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями. Среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, как мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос. Yahoo.

0: вторки, 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке все больше людей перестают платить за проезд в общественном транспорте. В июне оплаченных поездок стало на 8% меньше, чем год назад. МТА недосчиталось около 31 миллиона. Часть людей перестали платить после обещания мэра Мамдани сделать автобусы бесплатными. Глава ведомства Джан Лейбер говорит, что градоначальник не может изменить тариф, это решает штат. Американские вузы в новом учебном году могут недосчитаться до 112 тысяч иностранных студентов. Если прогноз сбудется, колледжи и университеты недополучат около 3 миллиардов долларов, а экономика потеряет примерно 40 тысяч рабочих мест. Заявок в докторантуру также стало на 20% меньше, а число зачисленных иностранных студентов сократилось на 17%. Одна из главных причин – визовые ограничения и ужесточение миграционной политики.

0: Вместе с ним на сцену вышли Рики Мартин и Леди Гага.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Ой, снова здравствуйте. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. И понятное дело, что к нашим пожеланиям присоединяется компания «Бруклин Сифуд». Это наши друзья Эдик и Настя. Прямой поставщик лучшей зернистой икры в нашу страну. Ребята уникальные, и продукция у них уникальная, высочайшего качества. Если еще не слышали, рассказываю. В магазине Number One Cover по адресу 282 Brighton Beach Avenue представлена вся палитра свежайшей, роскошной черной икры. В этом морском бутичке есть практически все лучшие деликатесы, но только все, которые вы можете вообразить, и даже больше. Каспийская, паюсная, осетровая, калуга, восхитительная красная икра, рыба, французские блинчики, оливковое масло, трюфели, крабы, кальмары. Боже, чего там только нет. Огромный выбор гастрономических удовольствий. А главное, это огромная польза для здоровья. Вы зайдите, попробуйте. Будете очень приятно удивлены. Number One Cover. Здесь все на высочайшем уровне. Количество, качество, сервис. И для вашего удобства все это дело можно прикупить на фудстемпы. Бруклин Сифуд, они первые ребята, кто этого добился. Это очень важно. Раньше люди не то что себе позволить подобного не могли, даже помыслить об этом не смели. Из Number One Cover вы не уйдете без подарка. Веруша и Ируша. Вот они непременно порадуют, порекомендуют. Именно то, чего давно просит душа. 718-701-0506, 718-701-0506. Ну, а если хотите попасть на производство, туда, где все начинается, и прикупить всего побольше, ну, например, 100 банок икры или огромного тунца. 100 банок икры для чего? Ну, для какого-то небольшого городка, допустим. Позвоните Насте. 718-715-0969. Пароль «Стар», как мир. Завтрак туриста, банка черной, банка красной. И жизнь удалась. Бруклин Сифуд. Всегда повторяю, не устаю. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящее. Так, приступаем к пище духовной. Сегодня продолжим рассказ о людях, которые один в поле воин, о тех, благодаря которым земля еще вертится. Я здесь почему-то Высоцкого вспомнила. Был один, который не стрелял, а потом сразу вспомнила. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не мы, увы. И вопрос, как и прежде, а я бы смог? И вот в связи с этим давайте-ка я начну с письма. Не доказано, правда, что приписывают Аврааму Линкольну, но я уверена, что этот текст никому не навредит. Это письмо учителю своего сына. Я понимаю, он должен будет узнать, что не все люди справедливы, не все искренни. Но научите его к тому же, что на каждого подлеца найдется герой, что на всякого эгоистичного политика найдется преданный лидер. Научите его тому, что если есть враг, то найдется и друг. На это потребуется время, я знаю. Но если можете, научите его тому, что один заработанный доллар намного ценнее, чем 5 найденных. Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами. Если сможете, уведите его от зависти. Обучите

Секрету негромкого смеха. Позвольте ему рано познать, что одерживать победу над задирами и хвостунами легче всего. Если можете, научите его интересоваться книгами. И дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными тайнами. Птицами в небе, пчелами в лучах солнца и цветами на зеленых склонах холма. Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть неудачу, чем смошенничать. Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается. Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими. Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают к победившей стороне. Научите его выслушивать всех людей, однако научите его также все то, что он слышит, рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее. Если можете, научите его смеяться в печали. Научите его, что нет стыда в слезах. Научите его смеяться над цинниками и остерегаться чрезмерной слащавости. Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но никогда не торговать ни сердцем, ни душой. Научите его не слушать воюющую толпу, но встать и сражаться, если он считает себя правым. Обращайтесь с ним мягко, но без излишней нежности, потому что только испытание огнем дает стали высокое качество. Позвольте ему иметь мужество, чтобы быть нетерпимым ко всему плохому. Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым. Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество. Это нелегкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать. Он такой хороший, мой сын. И есть такая историческая справка, что хотя этот текст широко известен во всем мире как письмо Линкольна, большинство историков сходятся во мнении, что нет никаких документальных свидетельств, рукописей или упоминаний в архивах того времени, подтверждающих его авторство. Этот текст впервые появился в печати в середине 20 века, но благодаря глубокому гуманистическому смыслу закрепился в культуре именно под именем Авраама Линкольна. Ну разве это так важно на самом деле? Текст прекрасный. Так, история, значит, такая. Его зовут Райан, и он родился в Канаде в мае 1991 года. Когда он был ребенком, ему было всего 6 лет, его учитель рассказывал классу о том, как живут дети в Африке. Глубоко тронутый тем фактом, что некоторые даже умирают от жажды, в то время как он мог просто подойти к крану и выпить чистой воды, Райан спросил учительницу, во сколько обойдется доставка воды в Африку. Учительница рассказала об организации под названием Water Can, которая могла бы построить колодцы примерно за $70. Вернувшись домой, мальчик подошел к своей матери Сьюзан и сказал ей, что ему нужно $70, чтобы купить колодец для африканских детей. Мать сказала ему, что он должен заработать эти деньги тяжелым трудом и давала ему случайную работу, которая позволяла Райану зарабатывать несколько долларов в неделю. В конце концов, он сэкономил $70 и пошел в Water Can, где ему сказали, что фактическая стоимость бурения скважины составляет $2000. Сьюзан ясно дала понять, что он не может отдать ему все эти деньги, но Райан не сдавался. Он пообещал, что вернется с полными $2000.
Он продолжал подрабатывать по соседству, чтобы собрать деньги, вдохновлял своих братьев, соседей, друзей присоединиться к нему и помогать, пока они не насобирали необходимую сумму. В январе 99 года в деревне на севере Уганды пробурили скважину. Когда строительство колодца было закончено, школа Райана начала помогать и установила контакт со школой, расположенной рядом с колодцем. Так Райан познакомился с Аканой, мальчиком, который каждый день боролся за то, чтобы ходить в школу. Райан был так тронут, что попросил родителей отвезти его к Акане. В 2000 году он прибыл в деревню, где сотни людей приветствовали его, выстроились в коридор и скандировали его имя. «Они даже знают мое имя?» – удивленно спросил Райан у гида. «Все в радиусе 100 километров знают твое имя», – ответил тот. Сегодня Райану Хрелджику 35 лет. Он руководит собственным фондом и открыл более 400 скважин в Африке. Он также отвечает за обеспечение образования и обучение местных жителей тому, как ухаживать за скважинами и управлять водоснабжением. Есть в этой истории что-то чистое и вдохновляющее, не так ли? Эта история напоминает, что изменить мир может даже ребенок. Ребенок, у которого есть сердце, способное сострадать, и настойчивость, способная действовать. Усилия Райана Хрелджика привели к созданию фонда Ryan's Well Foundation, который к настоящему времени реализовал проекты по водоснабжению и санитарии для более чем 1 миллиона 600 тысяч человек. Райан продолжает заниматься вопросами глобального доступа к чистой воде, занимая должность исполнительного директора своего фонда. И, может быть, главное здесь не вода. Может быть, главное здесь вера. Вера одного мальчика в то, что добро возможно. И вера его матери в то, что труд делает это добро настоящим. И у меня, знаете, возник вопрос. А может быть, у этого мальчика Райана был учитель, который прочел письмо Авраама Линкольна? Вот скажите по-честному, вы когда-нибудь задумывались, сколько раз в день ваша жизнь зависит от человека, имени которого вы даже не знаете? Ну, например, диспетчер, там, архивариус, личный ассистент или старый тренер. Давайте посмотрим на еще один поразительный случай, когда один маленький человек изменил судьбу, ну, не знаю, целой эпохи, наверное. Вот представьте себе 1979 год. Индия, штат Ассам. Берега реки Брахмапутра. Пожирающая все на своем пути эрозия почвы превратила огромную песчаную косу в выжженную мертвую пустошь. 16-летний местный парень по имени Джават Паенг гулял по этому песчаному острову после очередного наводнения. Увидел страшную картину. Сотни змей, выброшенных водой на сушу, погибли от нестерпимой жары. На песчаном пустыре не было ни единого дерева, чтобы дать им хоть какую-то тень. Тогда Джават пошел к старейшинам своей деревни и спросил, можно ли посадить там деревья. Ему ответили, на этом песке ничего не вырастет. Ну вот тебе 20 бамбуковых саженцев, попробуй, если делать нечего. Парень взял эти саженцы, переплыл на лодке на мертвый остров и посадил их. На следующий день он вернулся, чтобы полить их вручную. А потом еще раз и еще. Джават бросил школу, переселился на этот песчаный остров и начал каждый божий день сажать деревья. Чтобы удобрить бедный песок, он ведрами привозил туда красных муравьев и дождевых червей.
Он носил воду вручную из реки, пока не придумал бамбуковые оросительные системы. И вот прошло почти 40 лет. Бюрократы, экологи, чиновники, они даже не подозревали, что происходит на этом острове. Пока в 2008 году в департамент лесного хозяйства не поступил сигнал. В районе речной косы обнаружено, внимание, стадо из 100 диких слонов. Когда инспекторы приехали на место, у них перехватило дыхание. Вместо песчаной пустыни перед ними простирался настоящий тропический лес площадью более 550 гектаров. Вдумайтесь! Джавад Паенг в одиночку вырастил экосистему, куда вернулись бенгальские тигры, носороги, олени, птицы. Один человек. Его считали чудаком. Он просто молча день за днем побеждал пустыню. И победил.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Привет всем, кто только что подключился. Пытаемся мотивировать народ помнить о тех, кто делает добрые дела без лишнего шума. Хочется напомнить. Пожалуйста, будьте повнимательнее к своим близким. Питайтесь правильными мыслями и качественными продуктами. Например, из магазина Number One Cover, что по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Зайдите, посмотрите и сами все поймете. Франция. Конец 19 века. Сельский почтальон по имени Фердинанд Шеваль каждый день проходил пешком по 30 километров, разнося письма и посылки по отдаленным деревням. Его жизнь была невероятно однообразной и тихой. До одного весеннего дня 1879 года. Шагая по проселочной дороге, Шеваль споткнулся о камень необычной формы. Он поднял его, разглядел и поломал голову над его удивительной природной формой. Шеваль положил камень в карман, на следующий день вернулся на то же место и нашел еще несколько странных камней. И вот тогда у простого почтальона рождается безумная мечта – построить сказочный дворец. Без архитекторов, без образования, без денег, без строительных бригад. И вот вдумайтесь, следующие 33 года его жизнь выглядела так. Днем он разносил почту, а в своей тележке вез назад найденную вдоль дорог красивую гальку, известь и цемент. Соседи, понятное дело, крутили пальцем у виска и называли его сумасшедшим. Но каждую ночь при свете масляной лампы почтальон Шеваль вручную выкладывал стены своего идеального дворца. Он смешивал стили, высекал из камня фантастических зверей, гигантов, пагоды и библейские сюжеты. В 1912 году, когда ему исполнилось 76 лет, дворец был завершен. Сегодня идеальный дворец почтальона Шеваля признан официальным памятником истории и культуры Франции. Великие художники Пабло Пикассо и Андре Бретон восхищались им как шедевром наивного искусства. Человек, над которым смеялась вся деревня, доказал: если у тебя есть мечта, тебе не нужна армия строителей. Достаточно одной почтовой тележки и веры в то, что даже из простых камней, о которые споткнулся, можно сотворить чудо. Не бойтесь спотыкаться, не бойтесь упасть. Главное – подняться и шагать дальше за своей мечтой.

Перенесемся в Детройт. Обычный холодный осенний вечер. Под мостом или у входа в метро замерзают люди. Люди, которые лишились дома. И вот ровно в 7 вечера на углу улицы паркуется старенький минивэн. Из него выходит пожилой мужчина в простой куртке, вытаскивает огромную 50-литровую кастрюлю с дымящимся густым домашним мясным супом. К нему тут же выстраивается очередь. Он не спрашивает документов, не требует выслушать проповедь и не снимает происходящее на телефон для соцсетей. Он просто наливает суп, дает кусок свежего хлеба и говорит: «Держись, дружище, завтра будет лучше». Этого человека зовут Добби МакГроу. 30 лет назад он был преуспевающим мелким предпринимателем. Однажды в сильный мороз он увидел на улице замерзающего человека и отдал ему свой обед. Но, вернувшись домой, Добби понял, что не может спокойно спать в теплой постели. И они вместе с женой начали варочную эпопею прямо на своей кухне. Каждый божий день, без выходных, праздников, отпусков, они чистили десятки килограммов картошки, моркови, мяса на свои собственные деньги. И вот однажды, когда журналисты все же его выследили и спросили, ну зачем он тратит все свои сбережения, силы на людей, которых общество предпочитает не замечать, Добби просто пожал плечами и сказал: «Знаете, когда вы даете человеку тарелку горячей еды, вы ведь не просто даете ему калории, вы даете ему знать, что он все еще человек. Вы возвращаете ему достоинство». И еще одна зарисовка для усиления аппетита, так сказать. В Нью-Джерси есть шикарный ресторан. Интерьер стильный, чистота идеальная. Пахнет свежим мясом, запеченным хорошо так, ароматными травами, соусом каким-то необыкновенным, домашним хлебом. На столах все как полагается, льняные салфетки, свежие цветы. За одним из столиков сидит человек в дорогущем костюме. За соседним мужчина в поношенной куртке с мозолистыми руками. В меню этого ресторана цен нет. Вообще нет. И кассового аппарата здесь тоже нет. Внизу чека стоит строчка: «Заплатите, сколько можете. А если денег нет, просто помогите на кухне или в зале за 1 час работы». Кто это место создал? Кто каждый день стоит у этой самой плиты? Похоже с виду на очередной социальный проект какого-нибудь благотворительного фонда. Но здесь все гораздо интереснее. Все началось с женщины по имени Доротея. Почти 40 лет она остается в тени своего суперзнаменитого мужа, рок-иконы, идола, под чьи хиты «It's My Life» и «Always» сходили с ума миллионы фанаток по всему миру. Пока он покорял мировые арены, Доротея задалась простым вопросом: как вернуть достоинство тем, от кого отвернулся весь мир? Именно она придумала концепцию ресторанов J&B Soul Kitchen. А ее муж никто иной, как Джон Бон Джови, не просто дал на это деньги. Журналисты, случайно заглянувшие на задний двор этого ресторана, были шокированы неоднократно. Рок-звезда с мировым именем, продавший 130 миллионов альбомов, по выходным абсолютно без шума и пыли,
мыл посуду на кухне. А его жена Доротея стояла на раздаче. Она встречала каждого бездомного, каждого попавшего в беду человека. Встречала так, как самого дорогого гостя. «Когда человек голоден и сломлен, — говорит Доротея, — ему нужна не просто тарелка супа, выданная через окошко. Ему нужно уважение. И в нашем ресторане мы не делаем разницы между тем, кто заплатил $100, и тем, кто пришел помыть полы за тарелку горячего супа. Они все сидят за одним столом». За годы работы этот скромный семейный проект выдал сотни тысяч бесплатных горячих обедов и помог крышей над головой десяткам семей. Без камер, фейсбуков, отчетности этой, без громких пресс-релизов. Обыкновенная, простая человеческая забота, которая была создана двумя людьми, которые, имея весь мир у своих ног, выбрали тех, кому они нужнее, у кого нет ничего. Вот такие они, настоящие незаметные герои нашего времени. И, кстати, в отличие от многих рок-звезд, Джон славится образцовой личной жизнью. Со своей женой Доротеей Харли он познакомился еще в школе и состоит в браке с 89 года. Они вместе воспитали 4 детей. Может быть, они тоже читали письмо Линкольна?

Вот такие бывают люди. О них не часто говорят в новостях. Их имена не всегда помнят. Их лица не появляются на первых полосах. Но они, собственно говоря, к этому не сильно стремятся. Для кого-то они герои. Для меня, например, для Акмали Тахирова. Просто они однажды увидели рядом чужую беду и не прошли мимо. Один колодец копает, другой человека спасает. Третий отдает годы жизни тем, кого прежде вообще не знал. И никто из них в этот момент не думает. Не думает о том, что на самом-то деле меняет этот мир к лучшему. Наверное, мир вообще меняется именно так. Не какими-то отчетами в соцсетях, не громкими речами, обещаниями, а такими маленькими, фрагментарными человеческими поступками, о которых порой знает всего несколько человек. Мы просто рассказали несколько таких историй. На самом деле их гораздо больше. И мне очень хочется верить, что они нам нужны не только для того, чтобы восхищаться кем-то другим. Может быть, для того, чтобы иногда просто оглянуться вокруг, остановиться. Потому что для того, чтобы сделать этот мир хоть немного лучше, совсем не обязательно быть выдающимся героем. Просто достаточно иногда не пройти мимо. Просто не пройти мимо. Вот такие вот дела. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, Акмалюшка. Спасибо всем тем, кто был с нами на протяжении этого времени. Не прощаемся надолго. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире и вне его. Чао, какао.

0: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

И вот вам еще одна история. Непридуманная, кстати говоря. В 1973 году обнаружили женщину, которая жила так, словно время остановилось в 1873 году. Одинокую, забытую и замерзшую. Ханне Хаксвелл было 47 лет, когда о ней узнали. Три десятилетия она провела в полном уединении на ферме Лоубиргат, расположенной в отдаленном каменном домике йоркширских Пеннин, одном из самых суровых и холодных уголков Англии. Там не было ни электричества, ни водопровода, ни центрального отопления, ни телефона. Соседи отсутствовали на многие километры вокруг. Лишь Ханна, ее коровы и жестокие зимы с температурами, часто опускавшимися ниже 20 градусов по Фаренгейту. В 1973 году команда йоркширского телевидения услышала о женщине, живущей словно в викторианскую эпоху. Они отправились на ее поиски, и их находка потрясла не только их, но и всю Британию. Коттедж Ханны представлял собой двухкомнатный каменный дом с такими тонкими стенами, что внутри зимой появлялся лед. В доме не было ванны. Был уличный туалет, а воду она брала из ручья, который замерзал на месяцы. Для питья ей приходилось растапливать снег. У нее было всего одно платье, одно пальто и одна пара ботинок. Вся одежда была в заплатках. Ее доход составлял около 5 фунтов в неделю, это примерно 10 долларов, которые она получала, продавая 1-2 коровы в год. Рацион состоял из овсянки, картофеля и овощей, выращенных на каменистой почве. Радио, телевизора и газет у нее не было. Единственными ее спутниками были коровы, за которыми она ухаживала вручную на удаленных пастбищах, куда современная техника не могла добраться. Жизнь Ханны в 1973 году напоминала быт ее бабушки в 1873. Она жила так одна с подросткового возраста. Документальный фильм «Слишком долгая зима» вышел в январе 73-го, и вся Британия была поражена. Зрители увидели, как Ханна просыпается до рассвета в своем ледяном жилище, разбивает лед в ведре с водой, кормит коров вручную и пробирается по колено в снегу, чтобы ухаживать за животными. Она рассказывала о зимах, когда не могла покинуть дом несколько дней подряд, и о лете, когда работала по 18 часов в сутки, кося сено вручную, так как не могла позволить себе технику. При этом она никогда не жаловалась. «Я справляюсь», — говорила она просто. «Делаешь то, что нужно». Ответ на фильм был ошеломляющим. Тысячи писем и пожертвований пришли со всей страны. Люди присылали деньги, продукты, теплую одежду. Ее называли героиней и символом британской выносливости. Однако Ханна не выбирала такой образ жизни ради доказательств кому-то чего-то. Ферму она получила в наследство еще подростком. Родители умерли рано, оставили ей хозяйство с долгами, и хозяйство едва-едва обеспечивало выживание. После выхода фильма многое изменилось. Благодаря пожертвованиям в доме провели электричество, Ханна смогла приобрести небольшой обогреватель, крышу отремонтировали, а лед внутри перестал появляться. Впервые она перестала быть совсем одна. К ней начали приходить люди. Она получала письма со всей страны. В 88 году, в возрасте 62 лет, Ханна продала ферму и переехала в небольшой коттедж с современными удобствами. И следующие 30 лет она жила как местная знаменитость.
но всегда оставалась скромной. Скончалась Ханна в 18 году, когда ей был 91 год. А ее история живет не только как символ стойкости, но и как напоминание о забытой бедности, о силе простой женщины, которая никогда не стремилась к славе, но изменила свою жизнь, просто оставаясь сильным человеком. После обретения национальной популярности скромная фермерша была приглашена на торжественный обед в лондонском отеле «Савой», где ее личным гостем стала королева-мать Елизавета, выразившая ей свое глубокое восхищение. За всю жизнь до 60 лет Ханна ни разу не покидала пределы родного региона. Но на пенсии она неожиданно для всех стала ведущей серии телепередач о путешествиях, впервые в жизни посетив Париж, Германию, Австрию, Италию и даже Соединенные Штаты. Несмотря на долгие годы полной изоляции, Ханна обладала удивительно красивой, грамотной и поэтичной речью старой Англии, что мгновенно очаровало миллионы телезрителей и помогло ей позже написать несколько автобиографических книг, ставших бестселлерами. Ее старая и некогда заброшенная ферма Лоубергат теперь бережно охраняется как объект культурного наследия, а окружающие ее пастбища были официально объявлены природным заповедником под названием «Луга Ханны». Ханна Хаксвелл стала настоящим культурным феноменом Великобритании, чья реальная жизнь за кадром скрывала еще несколько удивительных деталей. В молодости у Ханны был единственный серьезный ухажер – местный фермер, который предлагал ей руку и сердце, но с условием продажи Лоубергат. Ханна категорически отказалась продавать родную землю. Она выбрала одиночество и тяжелый труд вместо семейного комфорта. Не имея электричества, Ханна проводила долгие зимние вечера за чтением старых книг при свете одной парафиновой свечи, которую экономила, из-за чего научилась запоминать огромные массивы поэзии и прозы наизусть, цитируя их в темноте. Ханна долгие годы тайно обожала музыку Паваротти, которую изредка слышала по транзисторному радиоприемнику, который появился у нее позже. После обретения славы ей организовали личную встречу со всемирно известным тенором, что она называла главным чудом всей своей жизни. Каждая из ее коров имела имя и собственный характер. Ханна утверждала, что разговаривает с ними как с людьми, и именно это общение помогло ей сохранить абсолютное психическое здоровье и безупречную речь за 3 десятилетия полного одиночества. История Ханны Хаксвелл – это уникальный пример подлинного человеческого достоинства, стойкости и внутренней чистоты, которые не смогли сломить ни экстремальная нищета, ни суровые годы изоляции. Она не искала славы и не жалела себя, принимая удары судьбы с редким смирением, но в итоге получила заслуженное признание всей нации, став символом несгибаемого британского духа и доказательством того, что искренность и благородство остаются неизменными вне зависимости от эпохи. Искренность и благородство. Луча на повороте для Ханны Хаксвелл.

0: XNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: Студия Наталья Быстрицкая. 28-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис рассказала, что прошла курс терапии электрошоком на фоне борьбы с депрессией после нескольких попыток суицида. Откровениями она поделилась в подкасте. По словам Пэрис, обложка ее музыкального альбома «Happiest Day of My Life» была вдохновлена ее реальным лечением. Цитирую, «Я прошла 9 сеансов шоковой терапии за 3 недели», призналась девушка. Она также отметила, что столкнулась с побочными эффектами, в числе которых была амнезия. Певица заявила, что хотя шоковая терапия помогла ей, она решила отказаться от дальнейших процедур. Пэрис Джексон долгие годы страдала от алкогольной и наркотической зависимости и проблем с ментальным здоровьем, а также занималась селф-хармом. Warner Brothers подтвердила работу над фильмом «Игра престолов. Завоевание Эйгона». В центре сюжета легендарная история Эйгона I Таргериена, известного как «Эйгон-завоеватель». Вместе со своими сестрами, женами и их драконами он объединил 7 королевств и первым занял Железный трон. Все события происходят примерно за 300 лет до оригинальной «Игры престолов». Точная дата премьеры пока не объявлена, но известно, что выход состоится в следующем году. Актерский состав также пока не раскрыт. Песенный конкурс Евровидения 2027 пройдет на Черноморском побережье Болгарии в городе Бургас. В мае этого года конкурс проходил в Вене. Его выиграла болгарская певица Дара с зажигательным танцевальным хитом «Бангаранга». Это была первая победа страны.

0: по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Мы говорим о том, что... Давайте по поводу визита Джареда Кушнера. Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, я могу ссылаться только на сообщения наших СМИ, на информацию СМИ, на их анализ. Судя по тому, что... я читаю, слышу и вижу, Нетаньяху удалось все-таки, в некотором смысле навязать свою адженду представителям Совета мира. То есть и Кушнеру, и Младенову, и Блеру. С ними со всеми была встреча, она продолжалась 4 часа. Сообщается, что ссылкой на представителя Совета мира, что... конечной целью должно оставаться разоружение Хамаса. То есть это принципиальный момент. И более того, указывается, что конечная цель – отстранение его от власти и демилитаризация сектора. То есть не передача оружия неизвестно кому, а бы как, с тем, чтобы Хамас сохранил свою власть и управлял за кулис, а по сути дела ликвидация этого режима со всем его аппаратом управления. Со всем его системой образования, если это можно назвать образованием, конечно, это воспитание ненависти, бюрократии, связями с этими правозащитными организациями, которые кормят, холят или леют исламистов, с проповедями в мечетях, где черпают силы все будущее этого поколения Газы. Это все, предположительно, должно быть ликвидировано. Хамас реально должен быть отстранен от власти. Так говорит, собственно говоря, представитель этого Совета мира. И только после этого, на заключительном этапе, должен последовать полный вывод израильских войск. Хамас, как мы знаем, настаивал, и Хамас, и его спонсоры в лице Катара, в лице Турции, чтобы это происходило одновременно. То есть Хамас якобы сдает какое-то вооружение, после чего Израиль оставляет не якобы какую-то, а вполне реальную территорию. И так продолжается до тех пор, пока Израиль не выводит свои войска за пределы Газы, а Хамас там остается, по сути дела, полноправным хозяином, скрываясь за кулисами некого технократического аппарата экспертов и прочих разных бюрократов, которые абсолютно ничего не сделают и сделать не захотят. Указывается также, что в ближайшее время Геннадий Хамас должен продемонстрировать реальные шаги по сдаче оружия. Именно в ближайшую неделю, две недели, три, не указывается, но именно за Хамасом он должен первым показать, что он готов к тому, чтобы выполнить условия Трампа. Если он не выполняет, естественно, то тогда Израиль может рассчитывать на получение международной поддержки, и далее мы возвращаемся к той же схеме, которая есть. То есть сужается кольцо вокруг Хамаса в Газе, идет отстрел боевиков, ликвидация его командиров, то есть тем, чем занимается Цахал на сегодняшний день. Еще одним предметом переговоров, как указывается, была свобода действий для Цааля. То есть Израиль требовал сохранить возможность наносить удары по тем целям, по тем объектам, которые представляют угрозу. Например, если там зафиксирована группа террористов, которые пытаются выдвинуться на передовую, если так можно сказать, угрожают израильским военнослужащим, их можно ликвидировать, так чтобы не было потом никаких соплей и воплей о том, что мы убиваем невинное население. Нетаньяху также сказал, суть опять-таки я ссылаюсь на СМИ, что не отойдет Израиль от желтой линии. Сегодня, Геннадий, эта желтая линия весьма, надо сказать, расплывчатое понятие. На тот момент, когда она существовала, обозначена была первый раз, это было где-то приблизительно 53% сектора Газа. 53 приблизительно, насколько я помню. Сейчас это за 60%, возможно, даже ближе к 70%. То есть эта линия, она сдвигается, и она сдвигается

0: вглубь сектора, сжимая кольцо вокруг Хамаса. При этом Израиль не возражает, чтобы постепенно в каких-то отдельных анклавах шло восстановление, будет создана некая группа, которая займется демилитаризацией Газы, а вторая будет заниматься инфраструктурой сектора, проблемами жителей, расчисткой завалов, восстановлением инфраструктуры, канализации и всего, чего им необходимо. Судя по всему, вот в этом отношении Израиль готов проявить гибкость. Но, на мой взгляд, вы знаете, совершенно ясно и очевидно, даже и не надо ходить к гадалке, что называется, что, конечно же, Хамас не пойдет ни на какую сдачу оружия. То есть он будет делать все, мы с вами не раз об этом говорили, чтобы всячески уклониться, избежать того, чтобы как-то отказываться от своего арсенала, сохранить свои туннели, сохранить свои запасы, наоборот, еще даже больше увеличить их. Поэтому, на мой взгляд, все это обречено на провал. Хамас это остается Хамасом, леопард шкуры не меняет, волк не станет олененочком, который будет щипать травку. Поэтому шансов на то, что все это будет реализовано, я вижу очень практически нет.
1: Но это даже видно по телефонному разговору, который состоялся между Эрдоганом и Трампом. И в этом телефонном разговоре они обсуждали Иран, разные проблемы, обсуждали Газу. И Эрдоган сказал, что он обвинил Израиль в нападении на палестинцев в то время, когда мы переходим уже ко второму этапу. Иными словами, вот это как бы, вот это и есть тактика. Израиль нападает на палестинцев. Не говорится о том, что эти палестинцы на самом деле это и есть боевики Хамаса. Все там палестинцы в секторе Газа, все невинные, все овечки, все олененки, как вы говорите. И Израиль на них нападает. Отсюда, как же Хамас может сдать оружие, если ему нужно защищаться от этих нападений? Я так вижу, что вот как раз Эрдоган, он то, что он произнес, это и есть, ну вот своего рода такая тактика, которую Хамас сегодня и применяет. Мы не можем сдать оружие, потому что мы защищаемся, а на нас постоянно нападает и нас убивают несчастных палестинцев, ни в чем невинных граждан сектора Газа.
0: Конечно, Геннадий, конечно, то же самое, что и Хизбалла. Они говорят, ну мы же не можем сдать оружие, ведь мы же боремся с оккупацией. То, что они осуществили резню, то, что они выступают открыто за уничтожение целого государства, это не в счет, но они борются за оккупацией. И они, конечно же, рассчитывают на том, что их спонсоры, правители, Турция, Катар и вот эта вот вся шайка-лейка за них замолвят словечко. Они, конечно, это рассчитывают. Ну, я надеюсь, вы знаете, что пока Нетаньяху у власти, это не пройдет. И вряд ли Нетаньяху уступит. Да я и не думаю, что Трамп будет особенно давить в данном случае, потому что... Ну, сейчас просто ему не до того и бесконечно заниматься вот этим вот пинг-понгом. Я не думаю, что он будет это делать. Но Хамас, несомненно, на это рассчитывает, так же, как и Хизбалла на это рассчитывает. Другое дело, когда, если произойдет победа на выборах, будет одержана оппозицией, и к власти придет какой-нибудь абсолютно мягкотелый и бескостный человек, ну, как тот же генерал Айзенкот, и прочие, которые сами говорили о том, что Хамас можно сотрудничать, Хамас наш партнер, вот тогда, конечно, Израиль может уступить. Но в ближайшие месяцы до выборов я уверен, что Нетаньяху не пойдет ни на какие уступки. Если он это сделает, то его просто съедят его же сподвижники.
1: Вы говорите, пока Нетаньяху у власти. Два слова. Как вы прокомментируете праймерис в Ликуде?
0: Вы знаете, в общем-то, это было, наверное, достаточно ожидаемо, собственно говоря. То есть те лица, знакомые нам лица, они получили первые места. Другое дело, понимаете, что Ликуд сегодня, в принципе, не имеет массовой поддержки избирателей. Вот это вот серьезная проблема. То есть огромная часть общества, во-первых, она не хочет Биби, только потому что он Биби, только не Биби. Вот это их мото, это их лозунг, это их высшие цели, я бы сказал, и не важно, что будет с государством, только не Биби. Это один момент. Второй момент заключается неприятный в том, что нынешнее правительство, оно ассоциируется во многом еще также и с ультраортодоксами. А мы с вами говорили не раз, что ультраортодоксы ведут себя, особенно последнее время, вы знаете, ну, совершенно неподобающим образом. То есть постоянные какие-то безумства, выступления, причем сопровождающиеся насилием. Мы не пойдем в армию, мы умрем, но мы не мобилизуемся. Мы против открытия кафе, мы против прокладки трамвайной линии, мы против всего вообще, что вы делаете. И вот это вот, конечно, вызывает к ним, я просто вижу вокруг себя, массу людей разных поколений, которые крайне недовольны этими ортодоксами. Ортодоксы ассоциируются с нынешним правительством и с Нетаньяху. И это тоже значительно снижает его рейтинг. Притом понятно, что он, по сути дела, не виноват полностью во всем этом, что если бы действительно объединились все светские партии, традиционалистские партии, с тем, чтобы сдержать вот требования этих ультраортодоксов, то тогда их можно было бы остановить. Это, на мой взгляд, то, что надо было бы и сделать. Но поскольку, опять-таки, как я уже сказал, главная цель так называемой оппозиции – это только не Биби, а дальше уже пусть все трава горит и вообще ничего не будет, то в этой ситуации, конечно, остается ситуация, при которой Биби, он оказывается связан с ультраортодоксами, а в массах это воспринимается крайне негативно из-за плохого отношения прежде всего к ортодоксам.
1: Если вы говорите, все сосредоточено в партии на Нетаньяху, а те, кто против партии, они сосредоточены тоже на Нетаньяху. Если Нетаньяху уйдет, кто его может заменить в партии? Кто его может вообще в Израиле заменить?
0: Вы знаете, трудно сказать. Вот если, например, Геннадий завтра, ну, живой человек, может заболеть, может что-то случиться, поскользнуться на банановой корке, чего в жизни только не бывает, Ликуд получит, я уверен, в два раза меньше мандатов, чем он получает сейчас. То есть, если сейчас, например, он получает, ну, условно говоря, 22-23, то тогда он опустится, наверное, до 13-14 мандатов, и нету лидера, который мог бы его заменить. Я считаю, что это беда Нетаньяху тоже в значительной степени. Он не подготовил кадры, то, что называется, а кадры, как мы знаем из нашего не очень любимого классика, они решают все, так вот кадры-то эти он не подготовил. В Ликуде начнется тогда схватка за власть, как если Акела промахнется, все начнут дружить друг против друга, и тогда вообще Ликуд может развалиться. Это ситуация, при которой все держится на одном человеке. Один человек действительно талантливый, несомненно, со всеми его недостатками, но он не подготовил себе замену. И для Израиля это может обернуться большими неприятностями. Нет опытного, харизматичного, сильного человека, способного в Ликуде взять на себя управление и движением, и государством.
1: Вся эта ситуация очень повторяет, ну, похоже на то, что происходит в Соединенных Штатах, республиканская партия и Трамп, оппозиция Трампу и республиканская партия, ну, буквально вот практически один в один.
0: Да, Геннадий, потому что оба лидера, как бы к ним ни относиться, какие бы у них недостатки не были, а у них есть недостатки, немало недостатков, но у них есть мощнейшая харизма и какая-то внутренняя сила, энергия, которая объединяет людей. Уберите их, и останется пустота. То есть, кто займет эту пустоту, начнется драка за власть, и, как сказал Гоббс, знаете, война всех против всех. И тогда это грозит.
1: Но мы это наблюдаем в демократической партии, ведь на самом деле там практически нет лидера, поэтому занимают основные места. Свято место пусто не бывает. Не знаю, насколько о демократической партии можно говорить как о святом месте, но лидеры демократической партии, вся их стратегия направлена в сторону Трампа, уничтожена. уничтожить Трампа, вынести ему импичмент. Вы сами неоднократно об этом говорили. При этом нет лидеров, при этом нет никакой доктрины. Вообще непонятно, какой у них план у демократической партии, если они приходят к власти. Мы это видели по Байдену. Совершенно бессмысленный президент, который не знал, в какую дверь ему выходить. Вот такая же у него была и политика. Это место занимают демократические социалисты Америки. Это условно говоря, потому что там хватает всякой вот этой шушеры. Их хватает каждой твари вот этой по паре. Там достаточно не только демократических социалистов. К примеру, тот же самый Эль Саед в Мичигане, он к этой партии не относится. А Окасио-Кортес, о которой мы вчера говорили с нашим корреспондентом из Лондона, потому что в Лондоне тоже очень внимательно следят за тем, что здесь происходит. А Окасио-Кортес, она давала интервью и сказала, что она подумывает о том, чтобы стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии. Вы можете себе представить? Мы говорили об Акасе, мы говорили о Камале Харрис, ее выдвиженце Тиме Уолтсе, который мог стать вице-президентом. Вот это была бы парочка для Соединенных Штатов и ужас для всего мира и для нашей страны. А Окасио-Кортес, это вообще непредставимо. Я вчера только рассказывал, как она у нас здесь подступила, когда Amazon хотел здесь построить headquarter. Она сказала, что ни в коем случае мы не позволим этим жирным капиталистам. Там в основном разговор шел о льготах на налоги $3 миллиарда. При этом 25 тысяч открывалось рабочих мест. Это headquarter. Там зарплаты 150 тысяч в год и выше. То есть налоги поступают в казну Нью-Йорка. А если учитывать инфраструктуру, я помню прекрасно эту цифру. 104 тысячи можно было открыть рабочих мест. То есть, опять-таки, это рестораны, это закусочные, это магазины, это заправочные станции и так далее. Вот она вместе с активистами в 2019 году, она не позволила, и Amazon сказал, в конце концов, идите вы к черту, так не будет в Нью-Йорке у нас headquarter. Называли это headquarter 2. Вот так. Так что вот с такими государственными мозгами этот человек метит в президенты Соединенных Штатов Америки. Можете себе представить, от ее подписи, от подписи президента масса вещей зависит, от его видения. Это барменша вот с таким вот видением политическим. И это знаковая фигура в демократической партии. Вернемся к тому, о чем мы начали с вами разговаривать. Когда нет лидера, выходит всякая шваль. Выходят всякие радикалы, которые просто идут к уничтожению и города, и страны.
0: Вы знаете, Геннадий, у меня такое ощущение давно сложилось, что и в Америке, и у нас в Израиле, и в Европе, и в Канаде вот левые проходят власть по какой-то отрицательной селекции, то, что называется. То есть выбираются, среди левых теоретически могли бы талантливые быть люди. Тоже харизматичные, достаточно умные, но так было когда-то социал-демократические партии, демократическая партия в Соединенных Штатах, наша обода, но она была полна такими людьми сейчас. Но это абсолютнейшее ничтожество. И я просто, когда смотрю, кто выдвигается с нашей страны, вот этот генерал Айзенкот, который в свое время говорил о том, что с Хамасом вообще очень даже хорошо можно дружиться, Израилю не нужна сильная армия, который ничего не делал, говорит, что надо Хамас и палестинцев подкармливать и раскармливать, чтобы они были жирные, сытые и довольные, и прочие деятели, они же абсолютно, абсолютно ничтожны вообще, и поэтому неудивительно, что Биби на их фоне просто Нетаньяху. Он остается, Гулливером. Это же карлики. И то же самое в Соединенных Штатах. Вот я действительно, вы упомянули Окасио-Кортес. Окасио-Кортес, кто у них там есть? Окасио-Кортес, Камала Харрис, Ньюсом, который уничтожил практически всю Калифорнию, насколько мне известно.
1: Рашида Тлаиб. У меня сегодня в программе в получасовой. Она рассказывает о том, как убили несколько лет назад черного, и она во всем обвиняет обвиняют полицейского, но это доказано. Шло разбирательство, причем потом вернулись к этому делу, и опять-таки полицейского не в чем обвинить, поскольку там есть свидетели, которые говорят о том, что вот этот вот Браун, этот он черный парень молодой, его полицейский застрелил, потому что он напал на полицейского. Есть свидетели, но тем не менее Рашида Тлаиб, она в который год уже, выступая, говорит о том, что вот, вот вам полицейские белые, вот это вот беда нашей страны. Они разделяют наш народ американский. То есть они именно вот выступают с таких расовых позиций. И огромное количество статей на эту тему сегодня. Она опять-таки выступила в пятницу. Это была годовщина вот этой смерти этого чернокожего. И я сегодня в получасовой программе подробно об этом рассказываю. Сегодня программа будет днем. Но опять-таки мне кажется, что то, о чем мы говорим, это сфера идеологии, политиканства. Потому что демократические социалисты, которые идут во власть, они же проводят идею уничтожения капиталистической Америки, социализма, марксизма, коммунизма. Это все, ну, если посмотреть на это все с открытыми глазами и сознанием истории, то вы просто ведете нас всех, как у Брейгеля, да, вот слепые, вы нас ведете всех в яму, в воду, в болото. Люди, которые идут на это, может быть, в душе как-то, они заряжены вот этим вот революционным огоньком, у них прямо этот огонь пылает в глазах. Мы весь старый мир разрушим до основания и построим непонятно что. Но, может быть, как-то в душе они что-то понимают, я не знаю. Но главное ведь то, что это сфера идеологии. Я прекрасно помню Советский Союз, прекрасно помню комсомольскую организацию, причем это институтская комсомольская организация, и потом, когда я уже работал в отделе конструктора на заводе, я прекрасно помню, существует районная организация, областная, существует несколько кандидатов, ну, допустим, 3-4, побеждает самый худший из них. Просто совершенно отвратительный. Ты видишь, какой он прохиндей. Какой он, да, как он ни во что не верящий. Я говорю о 70-х, 80-х годах. Там уже мало кто во что верил. Да, но тем не менее он выходит, да. Он читает, как все это, мы идем в светлое будущее и так далее. Видно, что он будет воровать, что он ни во что не верит. Потом их сбрасывали со скандалом. И следующий шел точно такой же. Из 4-5 кандидатур обязательно находили самого отвратительного. То же самое происходит сегодня. Ну, мы говорим о демократической партии Соединенных Штатов, из самых плохих выбирает самого плохого.
0: Отрицательная селекция. И вы знаете, что еще? Я вот просто вижу, как, вы знаете, некоторое время, наверное, вы тоже читали, слышали об этом, начали появляться статьи о том, что Конституция Соединенных Штатов, она вообще плоха, ее надо отменить. Почему? Потому что Конституция была написана, когда существовало рабство. А раз существовало рабство, то какая же это Конституция? И поэтому все, и Конституцию тоже надо перечеркнуть и вымарать. То есть у них далеко, не у этих людей, эти люди вообще ничтожество, но те, кто стоят за ними, у них далеко идущие цели. Конечно. Они просто хотят уничтожить американское государство, европейские государства, Израиль.
1: Уничтожить. При этом сколько раз уже им говорят, намекают, что рабство это не только белые рабовладельцы. Огромное количество было чернокожих рабовладельцев. Мало того, которые привозили сюда и еще и соседям белым продавали своих рабов. Это огромный был институт рабовладения. Это не белое рабовладение. Это были и огромное количество чернокожих, богатых чернокожих, которые имели свои поместья, они были свободные люди. Не все было так просто. Я должен сказать, что здесь у нас в Нью-Йорке в 1827 году от рабства освободились в 1864, да, в войну с Авраамом Линкольном, и 1827 год, ну, это считайте за 40 лет до прекращения рабства в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке отсюда масса беглых рабов, они приходили в Нью-Йорк. Нью-Йорк был городом-убежищем. И до сих пор он город-убежище для нелегалов. Это все старая история. 1827 год. В Нью-Йорке уже не было рабства. Сейчас Мамдани говорит о том, что мы должны выплатить репарации рабам. У нас каким рабам? Кто здесь рабы? Давайте посмотрим. Может быть, их какое-то количество и осталось. Но огромное количество тех, кто сюда прибыли, они уже прибыли сюда как свободные люди.
0: Вы знаете, Геннадий, ведь самое любопытное, что когда они кричат о рабах и о чернокожих рабах, то они забывают вообще, что самая великая рабовладельческая империя – это был ислам. Ислам подчинил, и африканцев превращали рабов массово, да и белых людей захватывали рабство по всему Средиземноморью. Итальянцев, и испанцев, и из Мальты, и даже из Франции, из Англии, кого угодно. И это сохранялось. Я помню, еще читал, что газета «Нью-Йорк Таймс», вот та самая, она была еще тогда нормальная, она описывала рабовладельческие рынки в Стамбуле, куда привозили со всего мира вот этих вот бедных девушек и мальчиков, юношей, причем для всяких извращенных вот этих вот шейхов. И Давид Ливингстон, путешественник, писал о колоссальных караванах рабов, которые шли по вот эти вот там пустыни и степи, бесконечные караваны. И ничего, и все забыли. Сегодня ислам – это религия мира. Сегодня нет ничего святее ислама. Вот вам результат.
1: Давайте сейчас прервемся. На эту тему можно говорить часами. У нас есть другие проблемы, да, тоже. Так что мы поговорили. У нас, слава богу, сегодня есть время. Можно хоть немножко расширить проблематику наших обсуждений. Давайте мы прервемся на рекламную паузу. Это буквально несколько минут. Затем вернемся во вторую часть передачи.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Doric Settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
11: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, еще раз приветствую вас. Давайте продолжим разговор. Кстати, пока вот во время перерыва я смотрю новости. Демократы единогласно проголосовали за упразднение ICE. ICE – это иммиграционная таможенная полиция. Ну, то есть они еще раз доказали, что подтвердили, на выборах сойдутся здравомыслящие люди и безумцы, которые хотят упразднить иммиграционную и таможенную полицию, которые хотят упразднить, а это уже мы видели, 4 года Байдена, границы и так далее. Ну вот у нас же масса проблем от того, что мы до сих пор не можем расхлебать то, что происходило при Байдене и происходило при Обаме. Собственно говоря, это были 3 президентских срока, 2 срока Барака Обамы и 3-й срок Барака Обамы – это Байден. Он проводил, в общем-то, похожую политику и в малой степени находился под влиянием Барака Обамы. Упразднить ICE, вот так они мыслят, вот такой государственный масштаб, превратить эту страну в страну третьего мира.
1: Да, ну, смотрите, когда они хотят, и они же это делали, поправьте меня, если не ошибаюсь, прекратить, резко сократить финансирование полиции в городах самых разных.
0: Упразднить полицию. Полиция должна быть упразднена, вместо нее должны были быть социальные работники. Как это все представить было невозможно. Да. Социальный работник, не знаю, подходит к человеку, который стоит с ножом, и начинает ему говорить о том, что, видимо, у тебя было не простое детство. Слушай, серьезно, задумайся, зачем тебе сейчас нужно идти резать людей на улице? Давай мы с тобой поговорим, давай пообщаемся. Видимо, какая-то вот такая мысль. Вместо полицейских должны быть социальные работники. Ну, я вот просто, я еще раз говорю, давайте мы перейдем к другим темам, не будем углубляться. Это вот новость, которую я сейчас вычитал. Вот вам, пожалуйста, в какую сторону мы идем, если эти люди будут у власти. А мы идем в результате все равно, они голосуют, куда-то мы дрейфуем. Но когда они придут, это будет поворот на 180 градусов от сегодняшней Америки.
1: Нет, конечно, они разваливают государство недаром. Вы знаете, вот то, что мы вчера и во многих других передачах, мы сравниваем то, что происходит в Англии, то, что происходит в Канаде, в странах Западной Европы. Это уже демонтированное государство, по сути дела. Там нету единой системы управления, нету структуры, нету одного закона для всех. Все уничтожено. То есть это уже какие-то страны, наполовину относящиеся. Даже вы знаете, что интересно, я помню, когда про Англию вот мы говорили, я вспомнил, вчера забыл просто сказать, Мексика некоторое время назад, она написала предостережение своим гражданам быть внимательными и бдительными, сохранять осторожность при поездке в Лондон и другие британские города. Это Мексика, где зашкаливает криминал и где действуют банды, понимаете? И они предупреждают мексиканцев быть осторожными во время поездок. Вот это вот наш путь, так сказать. Вот это вот правильной дорогой идете, товарищ.
0: В этой получасовой программе, о которой я говорю сегодня днем, я буду рассказывать по поводу... У нас больше 3000 мечетей в Соединенных Штатах. Там в Техасе возникла серьезная ситуация. И на основе вот этой проблемы техасской существует ряд статей, которые рассказывают, в общем, о том, что у нас происходит в стране. И о шариатских судах в ряде американских городов, районах. Это шариатские комиссии. Судами они себя не называют, но очень сложно с ними справиться, поскольку они заменяют собой и полицию, и федеральный, и местный, и локальный суд. К ним приходят, и они разбираются. Вот. У кого, я не знаю, там, неужели там доходит до того, что вот его подозревают в воровстве, отрезать руку. Ну и отрезают руку, да, до локтя. Это же шариатские суды. Там с вором поступают жестко. В цивилизованных странах так не поступают, поскольку есть пенитенциарные системы, он все-таки идет в тюрьму. А тут взяли, отрезали 3 пальца из 5. Ну и так далее. В общем, там существуют свои законы, по которым в этих районах живут американцы. Масса людей из них, они получают в результате американские паспорта, и они голосуют. Давайте мы перейдем к другой теме. Еще раз говорю, это бесконечно. В Тегеране заявили о переходе от оборонительной к полностью наступательной стратегии. Что это значит?
1: Вы знаете, трудно сказать, что это значит, конечно. Я думаю, что это попытка запугать, опять-таки, Соединенные Штаты, запугать Белый дом, как-то заставить их пойти на свои требования. Ну, обыкновенный шантаж. Ну, знаете, когда любой гангстер, любой бандит, он прибегает к шантажу, а какой, что ему еще, собственно говоря, делать? У них действительно есть рычаги. Вот недавно посетил Галибаф, это глава иранского парламента, Ирак, и там он, судя по всему, будет встречаться с представителями шиитских милиций, которые действуют в Ираке, и будут они, вероятно, обсуждать, как им лучше действовать для дестабилизации и региона, и атак на американские объекты. То есть, опять-таки, мы видим, что они пытаются дестабилизировать весь Ближний Восток, вот те же хуситы, например, они это уже успешно делают, они перекрыли Красное море, они блокируют саудовские порты, они обстреливают саудовские корабли, танкеры и так далее, они наносят коллапс, не то, что я испытываю симпатии к Саудовской Аравии, нет, но они дестабилизируют мировую экономику. Это главная цель Ирана, дестабилизировать мировую экономику и тем самым поставить Соединенные Штаты на колени. Их так очевидная цель, они показывают, мы здесь хозяева, мы перекрываем все, что можем, Армузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, мы дотягиваемся, наши длинные руки, до Суэцкого канала, до Иордании, куда мы только можем дотянуться, мы вообще, по сути, подожжем весь регион, и тогда цены взлетят, и начнутся проблемы, так что лучше вам принимать наши условия. Ну, гангстер, он и есть гангстер, ну, тут, как говорится, кто бы сомневался.
0: Хуситы заявили об атаке в Красном море на саудовский десантный корабль и 4 военных катера. Опять-таки бандиты, которые, ну, у них, им за это тоже платят. Мы не должны забывать, что это иранские прокси, это люди, что такое террорист? Террорист – это человек, профессия которого террор. Они занимаются террором. Когда мы говорим о хамасовцах, как террорист может отдать свой автомат Калашникова, если это его заработок? Это его, вот здесь его зарплата. Так что хуситы, они зарабатывают тем, что они атакуют, что они уничтожают, что они что-то закрывают. Кого-то они взрывают, а кого-то они вешают, там, я не знаю, на рее. Это все одного и того же сорта террористические организации, одного и того же сорта не люди.
1: Конечно, и понимаете, они действуют с подачи Ирана, и Иран хочет действительно, ну, хочет взорвать, по сути дела, весь регион, естественно, тем самым использовать это как рычаг давления на Запад, на Соединенные Штаты, принудить их к сдаче, к капитуляции. Хуситы сегодня вообще, опять-таки, по указке Ирана, они обстреливают и не только Саудовскую Аравию, они обстреливают и, собственно, те государственные правительственные силы, которые существуют в Йемене, поэтому сейчас снова там, вероятно, вспыхнет гражданская война. Гражданская война – это тоже выгодно, понимаете, потому что все правозащитные организации, все международная общественность бросятся, конечно, защищать вообще йеменское население, потекут дополнительные деньги в карманы хуситов, естественно, потому что они же тоже жертвы, как мы понимаем с вами. И таким образом, это тоже хороший навар, это тоже хорошая прибыль. Вот когда террористы, они спариваются с полезными идиотами, но получаются просто удивительнейшие мутации, надо сказать. Вы знаете, но это получается, мы это наблюдаем вот воочию, наглядно.
0: Тема, которую мы с вами затронули в первой части программы, куда это все идет, в разных странах, мы говорили о Великобритании, Мексика выдала предупреждение гражданам, которые отправляются за границу, будьте внимательны на улицах Лондона. Действительно, учитывая, что происходит в мексиканских городах, там зашкаливает уровень преступности, будьте внимательны, когда вы едете в Европу, вот, когда вы путешествуете по европейским городам. Антисемитизм в Западной Европе. В Барселоне подверглись нападению французские евреи. Так кричали им: убийцы детей, смерть Израилю. Ну вот. Это если бы это был единичный случай, мы бы об этом не говорили. Вот в чем все дело, к несчастью.
1: Конечно, Геннадий, это сегодня не просто норма, вы знаете, это тренд, бренд, как угодно. чем больше ты будешь нападать на евреев, если ты его идентифицируешь, так или иначе, по одежде, языку, символике, я не знаю как, по носу, в конце концов, тем это прогрессивнее. Это просто прогрессивнее по всему миру. Вот во Франции, например, там некая владелица кафе, она заявила еврею или группе евреев о том, что вас здесь слишком много. Поэтому, мол, убирайтесь отсюда. В Ирландии напали в Белфасте на израильскую съемочную группу, причем закидали ее там чем-то непонятно чем, ранили одного из операторов. В Англии вышла на арабском языке книга «Mein Kampf» Гитлера. Вот. Успешно продается, судя по всему. И все это нарастает в каких-то совершенно немыслимых пропорциях, о которых еще и года-то 2-3 назад было представить страшно, потому что, ну, как-то стеснялись показать вот это вот звериные все эти свои чувства, а сейчас это просто здорово, это класс, это клево, это прикольно, это вот просто, как говорится, смотрите на нас, делайте как мы, и это прокатывается, это идет по всей Западной Европе, и Канаде, и Австралии. Мы помним этот теракт и поджоги синагог, теракт на Хануку, я имею в виду. То есть это стало повсеместное увлечение травля евреев, и это очень плохой признак для тех стран, где это происходит. Даже не только для евреев. В конце концов, евреи-то могут репатриироваться в Израиль, но эти страны, вы знаете, евреи, как опять-таки известно, это канарейки в шахте. Да, они умирают первыми, но затем умирают и все остальные. Это известный такой закон истории. То есть сами страны, которые встают на этот путь, они погружаются во мрак, как известно. Но это вот то, что происходит с большей частью Запада сегодня.
0: А с одной стороны, никуда антисемитизм не делся в Европе, это совершенно понятно. И мы говорили с вами на прошлой неделе. Я на прошлой неделе, вот опять-таки в получасовой передаче, это моя авторская программа, где я сам предлагаю рассмотреть те или иные темы, сам их выбираю, и две программы у меня были посвящены вот этим новым левым, которые несут в себе обязательно вот этот антисемитский, антиизраильский заряд. Там, если ты поддерживаешь Израиль, ты просто не будешь в рядах, ну, к примеру, опять-таки, демократических социалистов Америки, вот этой партии DSA. То есть, с одной стороны, никуда это не делось, и я там говорил о том, что существует определенный цикл. Ну, примерно это 80 лет, достаточно долгая жизнь одного человека. В нее входит несколько поколений, естественно. Но вот через 80 лет как-то забывается, что был ГУЛАГ, что была Шоа, что был Холокост, что была Вторая мировая война, что даже была Холодная война, хотя это уже меньшие периоды и так далее. Вот эти молодые люди, они заряженные пропалестинским настроением, обижают. То, что говорит Эрдоган. Израиль убивает палестинцев. Что это за палестинцы в секторе Газа? Он же не расшифровывает. И вот эти молодые люди, они так вот эту информацию в нерасшифрованном виде, не от Эрдогана, так от любого другого антисемита, они ее и получают. Иными словами, никуда это не делось. Антисемитизм в Европе, он существует. Но к этому добавляется антисемитизм и идея уничтожения Израиля со стороны мусульманского мира. И радикальные мусульманские организации, они несут в себе один заряд уничтожения государства Израиль. Уничтожение государства Израиль, это, как мы говорим, Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. На немалой степени это имеется в виду и уничтожение евреев. Здесь не нужно обманываться. Поэтому вот такая связка, антисемиты, традиционные такие, зоологические, и мусульманское нашествие, которое несет в себе такой же заряд, она взрывная. Она крайне опасна. Крайне опасна для евреев в первую очередь, но и для тех стран, в которых это происходит, и у нас, в Соединенных Штатах, это тоже крайне опасно. Мы видели, к чему это все приводит, когда существует программа нации уничтожения евреев 1933-1945 год, Третий Рейх. Вот. То есть это вот мы к чему пришли. К уничтожению, на самом деле, массы других народов. Начинается все с евреев, как вы сказали, но другим тоже мало не покажется.
1: Другим мало не покажется. И тем народам, главное, Геннадий, которые где это производятся вот эти социальные эксперименты, тоже мало мне покажется. Это красно-зеленый альянс. Вы знаете, опять-таки, когда мы видим вот массы этих мальчиков, девочек с фиолетовыми волосами, с каких-то странных прикидах, флюид гендеров, трансгендеров, которые идут за палестинцев, они ведь совершенно, ну, они не от мира сего, но это просто удивительно, они же, ну, абсолютно не способны понять, а что с ними-то будет, когда там будет государство шариата, то есть, ну, опять-таки, их не просто убьют, они будут мечтать, чтобы их убили, и они этого совершенно не в состоянии понять, и вот эта молодежь, это особенно, хотя не только молодежь, она с абсолютно промытыми мозгами, она идет.
0: Я разговаривал с молодым человеком, он мне говорит, палестинцы разные, у меня друзья палестинцы. Я говорю, ну замечательно, я не сомневаюсь в том, что палестинцы разные. Главное, что ты должен понять, что пропалестинская вот эта идеология, она прежде всего означает антиизраильскую и антисемитскую идеологию. Когда будет решен еврейский вопрос, никогда, дай бог, он не будет, конечно, но тогда все забудут об этих палестинцах. Они сегодня нужны исключительно для того, чтобы воспитывать в молодых людях ненависть к евреям, на то, чтобы уничтожать Израиль, это одно из направлений уничтожения Израиля, кроме всего прочего. Вот это пропалестинская пропаганда. Я ему и говорю, молодой человек, ему 28 лет, я с ним разговаривал. Вот, он, это вот совсем недавно я с ним беседовал, причем уже не в первый раз, это просто сын моих друзей. Замечательный парень, но вот он говорит, что, во-первых, в Советском Союзе был неправильно построен социализм, а мы будем здесь его правильно строить. Это вот совершенно такие клише, которые это есть, у молодых людей. Да, да. Да, вот эти все клише у них в голове. И второе, это палестинцы хорошие ребята. Так я же не возражаю. Возле тебя, наверное, хорошие ребята. И другие, может быть, хорошие ребята. Главное, что вот когда у тебя в голове сидит пропалестинское направление мысли, оно почему-то сразу оборачивается в антиизраильское направление и антисемитизм. В этом все дело. На это все рассчитано. Потому что почему ты борешься за палестинцев? Потому что они страдают. А почему они страдают? Потому что евреи их уничтожают. Вот и все. Тут очень простая логика. И у тебя в голове сидит пропалестинское и антисемитское вместе. Вот тебе соединили это. Вот так работает пропаганда, так работает идеология. Они этого не понимают до конца. Образованные молодые ребята, наша надежда Соединенных Штатов, которые могут просто уничтожить Америку. Потому что они вот такие прекраснодушные.
1: Они прекрасно душны, и они не понимают элементарные вещи. Бывают палестинцы плохие, бывают палестинцы хорошие, но и немцы были во время нацистского рейха. Были и хорошие, очень много немцев. А в Советском Союзе во время ГУЛАГа Сталина не было хороших людей в Советском Союзе, русских, украинцев, неважно кого, белорусов, да масса было. Но это же не определяет, идеология определяет. И то, что идеология у палестинцев сегодня смертоносная, убийственная, вот что определяет. Это то, что есть хорошие люди, они везде есть, они ничего не решают. Решает идеология и решают деньги, которые стоят за этой идеологией. Но пойди вот этой вот публике, невежественной и прекраснодушной, пойди им это докажи. Не понимают.
0: Давайте на хорошей ноте закончим. Матиас Депфнер, гендиректор компании Аксел Шпрингер, на Всемирном еврейском конгрессе в Женеве заявил: «Я гой и социалист». Депфнер сказал, что после 7 октября антисемитизм вышел на новый уровень, распространившись в университетах, культурных учреждениях, социальных платформах, на улицах городов. И он назвал Израиль плацдармом западных ценностей на Востоке.
1: Вы знаете, Геннадий, это вот тот самый случай, луч во тьме, во мгле, не знаю, в конце туннеля, как угодно. И не последний человек. Депфнер, он владеет еще изданиями «Политика», «Бизнес Инсайдер», и он заявил о том, что я сионист, он говорит о том, что Запад стоит перед экзистенциональной угрозой. Что если Израиль не поймет, что надо быть на стороне Израиля.
0: Если Запад не поймет.
1: То и Западу конец.
0: Он сказал, если Запад, то и свободный мир не победит антисемитизм, да. Запад уничтожит самого себя.
1: То есть Запад уничтожит самого себя, что Израиль, он говорит простейшие вещи, что Израиль имеет право жить в безопасности и право защищать себя и не зависеть от милости других. И вот это называется нацизмом. И это, конечно, удивительно, что такие люди просто еще существуют. Сегодня любой здравомыслящий такой человек, тем более такого уровня, он воспринимается просто, вы знаете, ну как чудо в некотором смысле.
0: Александр, время в программе подошло к концу. Быстро пролетел час. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: студии «Полдень».
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
2: Новости на
0: «Дэвидсон Радио».
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 80-летнему Дональду Трампу приписали роман с его 35-летней помощницей Натали Харп. Новую волну слухов спровоцировали публикации СМИ после выхода книги журналистов «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хаберман и Джонатана Свона. При этом никаких подтверждений романтических или сексуальных отношений между Трампом и Харп нет. Натали – экс-телеведущая One American News Network, сейчас она занимает должность исполнительного ассистента президента, постоянно сопровождает его и помогает работать с соцсетями, в том числе записывает публикации под диктовку и приносит распечатки новостей. Особое внимание привлекли личные послания Харп. Как утверждают авторы книги, в одном из них она написала Трампу, цитирую, «Вы все, что имеет для меня значение». Сам президент якобы говорил сотрудникам, что Натали любит его не меньше, чем жена и дети. Президент Трамп рассматривает возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Трамп собирается организовать переговоры в ноябре в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТС. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд фиктивной организацией, обвинил ее в злоупотреблении властью. «Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марка Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС. Его заявление о том, что коррумпированные чиновники понесут наказание, написал Биби в соцсети X. Вчера казначейство США ввело санкции против председателя МУС Тамока Акане и старшего прокурора Абдулла Эссее». Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс получила специальное приглашение Wild Card для участия в основной сетке одиночного разряда US Open. 46-летняя теннисистка, дважды выигравшая турнир в одиночном разряде, в настоящее время занимает 621 место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне она также приняла участие в американском мейджоре, но не смогла пройти первый круг.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
4: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Дэвидсон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
5: Добрый день, дорогие друзья! Среда в Нью-Йорке, полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер Павел Кухлин, Акпаль Тахира в отпуске. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Хочу поблагодарить всех, кто заходит на сайт davidsonradio.com и делает свои пожертвования.

0: произошло на этой неделе. Потом мы поговорим о том, куда мы идем, если идем куда-то. Однозначного такого ответа пока нету. Трудно сказать. Итак, на этой неделе срок истек. Срок 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Вот 17 августа он благополучно истек. Никакого мира, никакого соглашения, никаких договоренностей. То есть ничего, мы остались все там же, в той же точке пути, откуда практически все начиналось, и возвращаемся благополучно к апрельской ситуации. То есть был меморандум, сегодня о нем почему-то даже не вспоминаю, так или иначе. Никаких, как я уже сказал, договоренностей нету. В самом Ормузском проливе ситуация остается практически такой же. То есть Вашингтон говорит, что пролив открыт и защищен Соединенными Штатами, но иранцы говорят, что они будут блокировать на всех уровнях движение судов. И говорят, что полноценное открытие Ормузского пролива невозможно без базовых требований. Этих базовых требований у них 6. Они включают снятие санкций, разморозку активов, полное обеспечение Ирана правом торговать нефтью и вывод американских сил вообще с Персидского залива. Вот они говорят, если вы выведете, значит, все свои войска и свои базы уберете, ну вот тогда мы будем говорить о том, чтобы открыть коридоры. Вот
1: и ни слова вот про уран, да? И ни слова про уран.
0: Про уран вообще, нет. Про уран вообще сейчас ничего, это где-то там находится, неизвестно где, на каком-то 101-м месте. Иногда говорится что-то такое там представителями и Трампом, и все это, но такое впечатление, что все сегодня сконцентрировано исключительно на этом Ормузском проливе, но никакого продвижения нету. Теперь, что у нас говорит Трамп? Трамп, он опубликовал карту Ормузского пролива и подписал это новая территория США. Вот, ну, как это толковать? Я не знаю, как это толковать. То есть это присоединенный будущий штат морской? Не знаю. Не хочу даже пытаться вникать в эти слишком высокие для меня материи. Ранее он обещал разбомбить Иран к чертовой матери. Так и сказал. We will bomb the shit out of them. То есть, ну, вот просто и Оман, не Иран, я подчеркиваю. Княжество Оман. А почему?
1: Потому видите, что... Александр, даже я поверил, когда я начинал передачу, вот то, о чем вы сейчас говорите, ну, вселило в меня даже какую-то надежду.
0: Ну, то, что он Грегори разбомбит Оман?
1: Нет, но то, что он объявил американской территории Ормузский пролив.
0: Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, как можно назвать Ормузский пролив территории Соединенных Штатов? Ну, может быть, все. Ну, Гренландия у нас уже, собственно, является территорией Соединенных Штатов. Теперь Ормузский пролив. Все замечательно.
1: Я шучу. Но ведь заявление-то было, я же не придумал, правда?
0: Нет, вы не придумали. Он заявил. Он опубликовал карту Ормузского пролива, и подписано на этой карте «Новая территория Соединенных Штатов». Так и подписано. Вот. То есть все, появляется новый морской штат. Называться будет Ормузский пролив.
1: А что он тушуется? Пусть вместе с Ираном. Чего уж тут? Чего только, ну, только да, Ормузский верно. Пролив? Да, ну, сделает Иран. Ну,
0: да. Иран будет да. Еще один
1: штатом Соединенных. Именно так. Да.
0: Вы знаете, я пускай Израиль-то будет еще одним штатом Соединенных Штатов. Ну, почему нет в конце? Да весь Ближний Восток, по большому счету. Грегори тоже можно объявить в целом, что это новая территория Соединенных Штатов. Почему нет? Ничего не мешает, я считаю. Понимаете, вот это вот то, что мы слышим. Как это трактовать? Ну, конечно, никто не знает, как это трактовать. И поэтому от этих всех разговоров пока не,

0: что называется, не холодно, не жарко.
1: Вы знаете, проблема в том, что я думаю, что и сам Трамп не знает, как это трактовать. Вот это проблема. То, что там...
0: Вот и вы правы, да, и сам Трамп не знает, как трактовать. То есть он сказал, да, ну, замечательно, теперь надо как-то это... А может быть и никак не надо, Гренландия опять-таки, она уже, как мы знаем, давно да. часть территории Соединенных Штатов тоже, как, впрочем, и Канада, собственно говоря. Канада же тоже уже аннексирована. Вот. Так что оно в Иране, они говорят намного более яснее, более ясным языком. Они заявили о том, что они намерены перейти от оборонительной стратегии к полностью наступательной. Это их слова, полностью наступательной. Они заявляют это сразу несколько чиновников. Один из этих чиновников заявил агентству Рейтер. Другой, это председатель какой-то комиссии, я, конечно, не помню его имя, в иранском Меджлисе. И еще один потом выступил, что они переходят к наступательной стратегии. Значит, по их словам, речь идет несколько недель, в течение которого США должны начать реализацию меморандума, то есть выполнение тех обязательств, которые там есть, что им надо. Опять-таки снятие санкций, разморозка активов, вывод американских войск, ну, полное предоставление по судоходству иранскому трафику нефтяному и так далее. Вот это то, что им надо. А заместитель главы КСИР еще и заявил, что им следует, ну, американцам, естественно, ожидать стратегических сюрпризов. Каких стратегических сюрпризов, не очень ясно, честно говоря, но появляются сообщения, в частности, National Times, английская. Она опубликовала, что Иран готовится наносить удары по Европе, в частности, по Болгарии. В Болгарии находятся американские базы. Вот по Болгарии они намерены наносить удары, а также по Кипру. Там находится британская база, она уже использовалась во время прежнего конфликта против Ирана, и уже они были один раз обстреляны иранцами. Вот они говорят, что они будут теперь обстреливать американские и английские базы, но не только уже в Восточном Средиземноморье, по сути, на Юго-Восточной Европе, в Балканах. Еще один вариант, который указывает Financial Times, я думаю, что я тут слышал уже вариант, что они намерены повредить оптоволоконные кабели, которые расположены на дне Ормузского пролива. И это, конечно, тоже может. Там действительно достаточно густо усеяно этими оптоволоконными кабелями. Собственно говоря, как и Баб-эль-Мандебский пролив, который идет через Красное, ведет к Красному морю. Хуситы уже, собственно, повреждали их. Вот иранцы тоже намерены повредить. Это тоже будет удар по мировой экономике.
1: Это коснется Израиля тоже, да?
0: Израиля, я думаю, это коснется скорее, Грегори, не напрямую, но косвенно. Так же, как это коснется, собственно говоря, и весь западный мир. Потому что эти кабели, они так или иначе проложены для того, чтобы поддерживать нормальное судоходство, регуляцию и так далее.
1: Ну, и, конечно, по Красному морю не доходят кабели до Израиля?
0: Доходят. Это, конечно, нарушает. Мы говорим просто об Ормузском проливе сейчас. А Красное море – это другая сторона Саудовской Аравии. И это идет через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море. Конечно, нарушает. Это нарушает и наносит ущерб всем государствам, которые находятся вот на этом побережье. Это Египет, это Иордания, это Саудовская Аравия, само собой разумеется. И это, конечно же, Израиль. То есть, конечно, последствия будут. Еще один вариант, который они планируют, это использование хуситов. Хуситы уже, они разузись плечо, разгуляйся рука, то есть они уже действуют очень и очень, я бы сказал, активно. Они обстреляли саудовский военный корабль, они обстреливают их военные катера, они наносят удары, пытаются наносить по инфраструктуре саудовской, в частности по предприятиям «Арамко», это ведущие нефтеперерабатывающие заводы, комплексы даже, я бы сказал, Саудовской Аравии. Они также атакуют, собственно, международно признанное правительство Йемена, то есть это грозит перерасти в гражданскую войну в Йемене, а гражданская война это хаос, это дестабилизация, это крики, это гуманитарная катастрофа, в общем, все, что угодно. Вот на сегодняшний день это те средства, которые есть у Ирана, я забыл еще сказать, прилетел, побывал там, может быть, он сегодня находится там, Галибаф, представитель иранского меджлиса, парламента в Ирак. И в Ираке, по всей видимости, он будет встречаться, хотя это не афишироваться, с шиитскими милициями, которые, ну, естественно, они субсидируются Ираном, они поддерживаются Ираном и так далее, чтобы и их привести в действие, и их, так сказать, нацелить на правильные объекты. А объекты это, опять-таки, те же американские военные базы, и Саудовская Аравия, и Эмираты. То есть иранцы, они, в отличие от Трампа, они не делают этих всяких эпатажных заявлений, но они, судя по всему, и в самом деле готовятся к такой, я бы сказал, многоплановой войне. Знаете, не то, что это отдельная какая-то будет, отдельное направление, в котором будут вести там боевые действия. Нет, это будет именно многоплановый конфликт, который может, ну, действительно разжечь весь Ближний Восток. То есть это дестабилизация всего Аравийского полуострова, Иордании, и Персидского залива. Вот это вот все, это они будут делать. Таким образом, вот на сегодняшний день это такая ситуация вокруг Ирана. И я думаю, что, по сути дела, Иран сегодня полностью готов, в отличие от Трампа, который не решил, куда ему идти, как ему делать и что ему делать. Но как раз иранцы, они да, готовятся к войне, они выверили свои позиции, свою стратегию, они перегруппировались. Интересное было сообщение NBC News о том, что Россия поставляет Ирану взрывчатку и компоненты дронов для восстановления арсенала. Это сообщил представитель европейского правительства. Он представил документ, ну, так пишет, по крайней мере, НБС, представил какой-то документ, это все делается анонимно, и это нашло подтверждение у западных дипломатов. Поставки идут через Каспийское море, Запад не может это контролировать, идут из российских портов в Иран, то есть Иран стремительно восстанавливает, как и полагается, ему свою, ну, свою боевую мощь. Вот.
1: Но вот откуда у России избытки вооружения? Им самим нужно для ее собственной войны в Украине. Я что-то не очень понимаю.
0: Но судя по всему, помните, когда украинцы разбомбили там корабль в Каспийском море, и они говорили о том, что это были грузы, ну, я не помню, кто кому там пересылал, наверное, все-таки Россия Ирану пересылала, потому что Ирану тот час пересылать явно нечего. У него весь запас этих беспилотников просто исчерпан. Но, по-видимому, что-то происходит. То есть, как говорится, своих не бросаем. И Кремль хочет сделать все, чтобы усилить Иран, усилить таким образом вот эту вот свою ось, в которую он входит, и ослабить Соединенные Штаты. Естественно, может быть, я даже не исключаю, он хочет использовать Иран как, ну, это как своего рода шантаж. Чем больше вы будете поддерживать Украину, тем больше мы будем поддерживать Иран.
1: Нет, там другая история, знаете какая? Я вот сейчас подумал, что помогая Ирану, Россия сильно-сильно увеличила продажу своей нефти. То есть они создали ситуацию, когда Америка же вынуждена снимать санкции с России для того, чтобы хоть как-то нормализовывать мировую цену на нефть. Поэтому, наверное, России действительно выгодно помогать Ирану для того, чтобы сохранять нестабильную обстановку на рынке нефти и газа?
0: Да, очень возможно, очень действительно возможно. Помните, мы с вами говорили о том, что Россия очень выигрывает от всей этой ситуации, Россия выигрывает неизбежно. И, конечно, ей выгодно, чтобы это продолжалось. Я не думаю, что одно противоречит другому на самом деле. Вполне возможно, это две совпадающие друг с другом цели, которые и политическая, и экономическая, которые друг другу дополняют просто. Вот. На сегодняшний день вот мы видим это то, что происходит, собственно говоря, вокруг Ирана. Опять-таки, я говорю, у меня впечатление, что Иран хорошо понимает, к чему он идет, несмотря на крайне тяжелое экономическое положение. А Трамп, Трамп есть Трамп, он что-то говорит. Вопрос, насколько все это будет подтверждаться какими-то реальными действиями. Пока я очень сомневаюсь, что он готов перейти к действиям сколько-нибудь решительно.
1: А скажите, вообще ситуация во всем регионе тоже накаляется? Другие страны тоже ведут себя очень как бы настороженно? Действительно Иран создал обстановку, когда его боятся? Или это больше слова?
0: Нет, боятся, конечно, боятся. Вот он, понимаете, они обстреливают все эти Арабские Эмираты, арабские государства. Вот совсем недавно, на этой неделе, они снова обстреляли Объединенные Арабские Эмираты. И это при том, что Объединенные Арабские Эмираты – это своего рода такая прачечная. Там отбеливаются иранские деньги, там проходят иранские вот эти вот нефтедоллары, которые таким обходным путем поступают в Тегеран. То есть, казалось бы, ну зачем ему трогать Объединенные Арабские Эмираты, если это его прачечная? Нет, они их все равно обстреливают, они все равно их атакуют, бомбят, неважно как, они атакуют и Иорданию, и другие княжества. То есть они запугивают, ну как нормальный любой гангстер, который в своем квартале, он запугивает всех, чтобы боялись, молчали, чтобы не могли даже глаз поднять. Вот это его тактика. Поскольку эти все государства, они очень надеялись, что Соединенные Штаты вмешаются и защитят их. Хотя у них трусливая позиция, конечно, потому что у них масса современных вооружений, там военно-воздушные силы. Если у них вместе, то это вообще потрясающая армада. Но они боятся, они не хотят. Они надеялись, что Соединенные Штаты как-то разберутся с Ираном, а поскольку Соединенные Штаты не торопятся, и Венс заявил о том, что наша главная цель – добиться, чтобы было снижение нефти. Но когда ты говоришь такие слова, то Иран понимает, что он на правильном пути, что надо давить еще дальше. Это же понятно совершенно. Когда ты говоришь гангстеру, что я хочу как-то урегулировать, то он понимает, хорошо, ты урегулируешь, но только на моих условиях. Ну, абсолютно предсказуемая психология. И поэтому, конечно, боятся. Несомненно, Грегори, они их боятся. Они очень боятся, что в конце всей этой истории они увидят обновленный, еще более сильный и уверенный в себе Иран. И они пытаются найти какую-то свою нишу, так скажем, чтобы не пострадать, чтобы уцелеть и сохранить свой навар, которого у них немало.
1: Другими словами, обстановка полностью не определена.
0: Совершенно. На сегодняшний день нет. Нет. Нет,
1: понятно.
0: То есть несовершенно. То есть, как я уже сказал, вот этот срок меморандума истек. Ничего не происходит. Вроде бы происходят какие-то дипломатические переговоры, продолжаются, но иранцы говорят, и не только говорят, они показывают, что мы полностью готовы к возобновлению боевых действий. А в Белом доме, видимо, не могут принять какое-то решение. То есть, более того, вот недавно поступила новость, совсем буквально недавно, что иранцы заявили, что соглашение по Ормузскому проливу, вот уже оно достигнуто, почти достигнуто. И 40% этих доходов пойдут на нужды иранской армии и иранской безопасности. То есть они договорились о том, что, во-первых, о новом порядке прохода через Ормузский пролив и сборы, что они будут забирать пошлины. Это чистый рэкет проходящих судов. Они будут собирать вот эту вот дань, и будут направлять его на вооружение, на финансирование своей армии, своих группировок, прокси и так далее. Вот такая ситуация. Но после этого обещания Трампа бомбить Оман к чертовой матери, но Оман, найти главного врага в лице Омана, конечно, можно. Вопрос, что дальше?
1: Знаете, что я читал? Что проблема на военных американских кораблях, что там какие-то болезни, бунтом, наверное, нельзя назвать, но у военных на этих кораблях, у них начались тоже какие-то проблемы. Что-нибудь слышали по этому поводу?
0: Нет, я про это... Нет, Грегори, про это я не слышал ничего. Нет. В смысле, вы имеете в виду эпидемия?
1: Множество попыток суицида. Суицида у военных.
0: Я не читал. Нет.
1: Вот такая информация была точно.
0: Да. Да, это я не читал. Единственное, что я могу сказать, не знаю, так это или нет, что понятное дело, что, понимаете, в войне вот такого рода на истощение, да, понятное дело, что Иран намного сильнее. Это надо абсолютно ясно понимать, потому что это безжалостный режим. Им движет только стремление к власти, к победе и их религиозное фанатичная идеология, и им все равно, что там будут люди есть, что они будут пить, пускай они хоть и мрут в канавах, им это абсолютно все равно, они будут продолжать закручивать гайки, стоять на своем и так далее. Америка — это демократия, как любая демократия, Израиль, любая другая, она более уязвима, она постоянно вынуждены считаться с какими-то своими экономическими интересами, текущими интересами. Тут выборы, у тех выборы, у этих выборы, тут критика. То есть, если воевать с такой страной, как Иран, ни в коем случае нельзя вести войну на истощение, потому что Иран намного сильнее в этой войне. Америка должна была бы действовать именно с точностью до наоборот. Быстрая, стремительная военная кампания, уничтожающая всю их инфраструктуру, погружающая весь этот режим в хаос. Вот это тогда, используя свое технологическое военное производство, только это могло бы привести к победе. В войне на истощение западные страны не выдерживают, конечно, по сравнению с восточными диктатурами, да и вообще с любыми диктатурами.
1: Несколько слов о Газе. Насколько я понимаю, есть о чем поговорить.
0: Да, в Газе у нас тоже происходят дела, тоже танцуют все, что называется. Значит, приехали сюда представители, ведущие Совета мира, знаменитые. Вначале состоялось так. Давайте я расскажу, как это было. Джаред Кушнер приехал в Газу, не в Газу, а в Египет. Из Газы в Египет приехали тоже представители Хамаса, Халиль Аль-Хая, это нынешний глава политбюро Хамаса, ну и там они встретились. Вот встретились два одиночества, Джаред Кушнер и Халиль Аль-Хая, и обсуждали возможность каких-то шагов по координации действий, перехода к мирному процессу, реализации пунктов плана. Ну, сказать Грегори, что это смешно, это мягко можно только очень сказать, потому что мы прекрасно знаем, что такое Хамас, что это такое исламистская идеология, что такое террористическая организация, но о чем с ним можно обсуждать? О чем можно обсуждать, знаете, с пироманом вопросы пожарной безопасности? Но это выглядит приблизительно так, именно так. Тем не менее, Джаред Кушнер обсудил с Халилем Аль-Хая, после чего вместе со всей компанией, компания была большая, веселая, это Младенов, который главный представитель Совета мира, он был посланником ООН по израильско-палестинскому конфликту по Газе, это и Тони Блеер, это и другие разные деятели науки и культуры, они приехали в Иерусалим. В Иерусалиме они встречались с Нетаньяху, и там они заключили соглашение о том, что первым шагом должна стать передача Хамасом оружия для уничтожения под контролем США. Но, вы знаете, Тут же всегда, как любят в Америке говорить, да, насколько я знаю, что дьявол скрывается в деталях. Потому что передача Хамасом оружия под контролем США выглядит очень хорошая формулировка. И насколько мы знаем, Израиль даже принял эту формулировку. Я попозже немножко скажу, почему. Но дело-то в другом. Дело в том, кому передается это оружие. Согласно этим договоренностям, оружие должно передаться некому палестинскому органу, который будет управлять Газой. Это палестинский орган, это те же деятели из Рамаллы, из палестинской автономии. Откуда они, кто они? Ну, понятное дело, что они никто, и звать их никак. То есть какие-то люди, которых назначили, которые будут слушаться Хамас и выполнять то, что им говорят Хамас, иначе они просто не будут, буквально не будут, они в живых не останется. Да, я вижу, что сейчас новости. Давайте продолжим тогда эту тему потом.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвидсон радио. Радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
17: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
18: Знаешь, какой он красавчик.
19: Выглядит как огурчик.
20: Я давно его знаю, он очень способен.
21: Он очень хороший человек.
17: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
22: Операцию я беру на себя.
17: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
23: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
24: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день, дорогие друзья, я снова приветствую нашу аудиторию. Среда, это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Быстровой в Иерусалиме, звукорежиссер Павел Кухлин. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Может быть, появится возможность брать ваши звонки, и мы продолжаем. То, о чем говорил Александр перед тем, как мы ушли на рекламную паузу. Микрофон ваш, Александр.
0: Да, Грегори. Итак, я закончил на том, что оружие будет передано Хамасу под для уничтожения под контролем США, но не Израилю будет передано, а будет передано некому палестинскому административному органу, который должен взять на себе управление Газой. То есть это все фикция. И надо очень хорошо понимать, что все это фикция. Этот весь орган, это не будет не более чем маскарад, и за кулисами которого будет стоять тот же Хамас. Вопрос в том, почему Биби пошел. На это на встрече присутствовали также и глава Шабака, глава военной разведки. Ну, в общем, все, кому, как говорится, все, кому надо там присутствовать. Почему Биби на это пошел? Я предполагаю, что Биби решил сыграть в такую игру по типу «мы сейчас проявляем, делаем шаг к доброй воле», идем навстречу, соглашаемся, чтобы, значит, началась эта передача оружия, поскольку настаивает Трамп, на Трампа давит и Катар, и Турция, то есть они-то хотят спасти свое любимое детище, это понятно совершенно. И мы соглашаемся, ну, это я предполагаю, не более чем. И посмотрим, как это будет. Если они начнут передавать, то, ну, хорошо, тогда уже будет другой разговор. Но я опять-таки думаю, что по логике Биби передавать они не будут, они будут от этого уклоняться, потому что Хамас – это Хамас, мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, а раз тогда Израиль сделал шаг вперед, пошел им навстречу, а те отказываются выполнять соответствующие требования, то тогда уже у Израиля развязываются руки. Это мое предположение, не знаю, но на самом деле, если действительно ситуация будет таковой, что Хамас начнет передавать оружие даже под контролем Соединенных Штатов вот этому какому-то совершенно фиктивному органу, то это значит, что оружие не будет на самом деле уничтожено. Это значит, что оно будет где-то складировано, оно будет находиться в сохранности и безопасности, и потом, когда надо будет, оно будет возвращено благополучно Хамасу в надлежащем самом состоянии. Еще один момент, который обсуждался на этих переговорах с Кушнером и с компанией, это возможность нанесения удара по террористам. И надо сказать, последние дни, вы знаете, отметились очень такими серьезными ударами. То есть был нанесен удар по командирам Нухбы. Они там собирались где-то в городе Газа, пишут в кафе, другие пишут там в какой-то частной квартире, не суть дела. Нухба – это спецподразделение Хамаса, напомним, которое осуществило резню 7 октября. В результате этого удара были уничтожены командиры рот, командиры взводов, боевики, которые принимали участие в бойне и так далее. Формальное объяснение, что они представляли угрозу для Цахала, но я не знаю, какую угрозу они представляли. Просто их уничтожили, и это очень хорошо, что их уничтожили. Далее уже сегодня, по-моему, или вчера вечером, не помню, были нанесены, ликвидированы два командира Хамаса в центральной Газе, в северной части сектора. Был уничтожен командир там взвода военного крыла Хамаса и муниципальная провинция в городе Газа. То есть удары продолжают наноситься. На данный момент, то есть армия не только не снизила объемы действий, но и, наоборот, у меня такое впечатление увеличило их. Если уже возвратиться как-то, попытаться подвести итог, то давайте скажем, что по согласованию, значит, Хамас, согласованию Совета мира с израильским правительством, Хамас должен сделать реальные шаги по передаче оружия вот уже на предстоящей неделе. Ну, теперь нам предстоит увидеть, будет эта передача оружия или не будет, и тогда уже, соответственно, будут соответствующие сценарии, как могут развиваться события.
1: А что происходит на территориях других стран вокруг Израиля? Есть какие-то интересные события?
0: Да, есть, Грегори, значит, позавчера, если я не ошибаюсь, ВВС Сахала атаковали военный аэропорт на севере Сирии, не на юге, граничащий с Израилем, это я хочу, чтобы просто радиослушатели поняли, а на севере Сирии, около турецкой границы, то есть в противоположном конце этой страны, страна не такая маленькая, это аэропорт называется Абу-Дахур, и это в провинции Идлиб. То есть это где-то 60-70 километров всего-навсего от турецкой границы. Утверждается, что где-то выпущено было 8 ракет, другие говорят, что меньше, больше, не суть. Дело, что там происходит? Дело в том, что, судя по всему, началось восстановление этого аэропорта, который был разрушен во время гражданской войны, и сирийские власти начали восстанавливать его, этот аэропорт, военный аэропорт, аэродром, но это полбеды. А беда-то в том, что там должна была быть дислоцирована турецкая армия. То есть, надо, опять-таки, понимаете, то есть режим Эль-Джулани – это, по сути дела, ставленник Сирии, Турции. Это марионетка Эрдогана. И Эрдоган намерен полностью утверждать контроль над всей Сирией, а это уже означает выход Турции к нашим границам и прямая угроза Израилю, потому что Турция сегодня ничуть не лучше Ирана, если то, что мы слышим от Эрдогана и всей его братья, ну, это даже, я бы сказал, превосходит в некотором смысле аятолл. Таким образом, Турция сегодня стратегический противник Израиля, хотя она входит в НАТО, но это, конечно, просто анахронизм какой-то. Турция в НАТО, Североатлантический блок и Турция мусульманских братьев, это, конечно, просто я бы сказал, верх абсурда, но это то, что есть.
1: Насколько я понимаю, Турция считается второй армией мира после американской.
0: В НАТО. Не мира, а в НАТО. В НАТО совершенно правильно, да. Это не имеется в виду сравнение с Китаем, с Россией, там, и какими-то, с Индией, другими армиями.
1: В НАТО, Грегори.
0: Турция считается, а турецкая армия по величине, по силе считается второй после американской в Североатлантическом блоке. То есть огромная армия, хорошее вооружение, модерное вооружение, продвинутое, не то что у Ирана. То есть это крайне опасный и злобный противник. И предполагают, что это вот уничтожение этого военного аэродрома, где должна была быть база Турции, это предупреждение напрямую Эрдогану о том, чтобы он не пробовал влезать в Сирию и тем самым угрожать Израилю, потому что у Израиля уже был прецедент, когда был Асад, который стал марионеткой, превратился в марионетку Ирана. Так вот сейчас мы наблюдаем подобные процессы, что Эль-Джулани, он давно уже стал марионеткой Эрдогана, он был с самого начала, и просто он будет вот проводником турецких интересов. Это был недвусмысленный посыл Эрдогану, по всей видимости, что не лезь на территорию Сирии, иначе тебе придется иметь с нами дело. Так что вот это крайне любопытное развитие событий. Мы тоже не знаем, к чему оно может привести, потому что, как я уже сказал, Турция настроена очень и очень агрессивно, и не только против Израиля, кстати, они настроены очень агрессивно и против соседних христианских государств, членов НАТО, и Греции, и Кипра, и так далее, угрожают им, шантажируют их. То есть вот эта вот такая любовь Трампа к Эрдогану и Джулиани, ну, это выглядит, ну, мягко говоря, просто... я не знаю, как даже лучше сказать, ну, нарушение просто всех разумных представлений о политике.
1: И как вы считаете, куда это все приведет? Потому что ситуация, получается, накаляется очень серьезно.
0: Да, ситуация действительно накаляется. Пока Турция осудила, они всегда были, понятно, осуждают, никаких ответных действий пока не было. Они тоже громко кричат, но вступать в прямой конфликт я не думаю, что они хотят. Да, опять-таки, это страна НАТО, то есть получается так, что они должны для того, чтобы развязывать войну, получить карт-бланш со стороны НАТО. Это карт-бланш им НАТО не даст на это. Но, во всяком случае, ситуация очень запутанная. Опять-таки, надо учесть, мы говорили, я не помню уже или нет, о том, что на прошлой неделе Турция, Пакистан и Саудовская Аравия создали такое свое мини-мусульманское НАТО. То есть подписали договор о сотрудничестве, о безопасности и так далее, поддерживать друг друга. Турция, как мы с вами вот говорили, ведущая страна вообще сегодня ведущая армия на Ближнем Востоке. Пакистан обладает ядерной бомбой, Саудовская Аравия обладает финансами. Вот такое получается, такое сочетание, знаете, то, что доктор приписал. И это, конечно, представляет опасность. Хотя многие полагают о том, что это будет направлено против хуситов, против Ирана, потому что это суннитский блок, и Иран – это шиитский блок со всеми своими сателлитами. На мой взгляд, это все абсолютно однозначно направлено именно против Израиля. Так что ситуация может быть, конечно, ну, совершенно непредсказуема.
1: Давайте, прежде чем мы вернемся в Израиль и поговорим немножко о выборах, которые, насколько я понимаю, лихорадят страну. Давайте возьмем один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
11: Добрый день, меня зовут Борис. Во-первых, спасибо вам за то, как вы ведете передачу, не тянете одеяло на себя, так сказать, как некоторые делают. И спасибо Александру за его объемный анализ. Я вот что хотел спросить. Вот после войны судного дня была организована комиссия, которую возглавлял председатель Верховного суда Израиля. Но сейчас я слыхал, например, Александр против того, чтобы комиссию возглавлял, ну, комиссию по случившемуся 7 октября возглавлял председатель Верховного суда. Вот я бы хотел его мнение, почему и что изменилось.
1: Спасибо. Теперь, спасибо что? За добрые слова. И, Александр, понятен вопрос, да?
0: Да, конечно. Спасибо Борису тоже от моего имени. Вы знаете, вы правы. Я против, потому что сегодня суд наш, судьи вообще и Верховный суд, богат он у нас называется, он превратился уже не столько в суд, сколько в средство политической манипуляции, интриг, жонглирования и так далее. Они однозначно левые, они сотрудничают с левыми партиями, с левыми СМИ, с левой оппозицией и так далее. То есть и это все вызывает опасения, что если комиссия будет создана и контролироваться вот этим вот богатством, которые находятся в очень тесных отношениях, там даже личные отношения есть, просто личные, дружеские, я не знаю, какие отношения с нашими представителями генералитетов, офицеров разведслужб, собакам и так далее, что все это не прояснит картину вот этих вот событий чудовищных 7 октября, а напротив запутают ее. И поэтому я считаю, что отдавать им право на то, чтобы вести расследование, ну, это все равно, что, знаете, что волкам вести расследование о том, как они зарезали ягнят. Позиция главы правительства мне более понятна, потому что он предусматривает создание парламентской комиссии, в которой бы ходили и оппозиция, и коалиция, и представители семей погибших, а не только какие-то высокопоставленные шишки, у которых свои интересы, и которые заинтересованы в том, чтобы скрыть и спрятать все свои упущения ради политических соображений, карьерных и так далее. Поэтому мне это ближе. Вы знаете, я вообще как бы хотел бы, чтобы этим занималось какое-то ответственное и, ну, объективное лицо, известное своей честностью. Вот у нас, например, был и он и есть, госконтролер. Его зовут Эгельман, и он пытался, интересно, что он пытался, госконтролер, заняться непосредственным расследованием вот всего того, что было до 7 октября, и то, что последовало после 7 октября, и ему не дали. И вы знаете, Борис, кто ему не дал? Ему не дали те же судьи богатца. Дважды он пытался начать расследование, дважды они пресекали его попытки и говорили, что сейчас не время, сейчас не актуально, идет война, потом. То есть, с одной стороны, они кричат о том, что давайте создадим комиссию, с другой, когда госконтролер, человек известный своей порядочностью и объективностью, со своей командой пытается расследовать, они ему говорят, нет, стой, ты никуда не пойдешь, потому что сейчас не время. Это мне говорит о том, что они не намерены вскрыть правду, они намерены утаить правду. Вот поэтому я, конечно, против этого.
1: Ну что, рассказывайте, А что происходит в стране в преддверии выборов?
0: Вы знаете, ну, во-первых, вчера прошли, позавчера, прошли праймериз в Ликуд, определились те, кто пойдут в первых рядах, потому что ситуация там такая, где-то, ну, понятно, ну, 20-25 мест будет у Ликуда, вряд ли будет больше, хотя по ряду источников, каналов, которые заказывают социальные опросы, там до 30 с чем-то они, ну, достигают, но, скорее всего, нет. Определились эти счастливчики. Нельзя сказать, что там много новых лиц, много новых людей. По сути дела, все мы увидели старых знакомцев. Забронированы были места для министра обороны Исраэля Каца и для министра иностранных дел Гедеона Сара. Это объяснялось, и, в общем-то, вполне разумно, что, находясь на таких ответственных постах, они просто не могут заниматься политическими интригами, играми и так далее. Ну, это действительно вполне можно считать оправданным аргументом. В остальном, как я уже сказал, особых-то сюрпризов не было. При этом позиции Ликуда, они не то чтобы резко снижаются, но они не растут. То есть Ликуд где-то застыл, там 20, ну, приблизительно, я говорю, конечно, 23 мандата. Вровень идет бровь, даже иногда с некоторым опережением, бывший генерал Айзенкот, о котором мы говорили, который, ну, никак себя не показывает, в качестве генерала-то себя не показал, потому что он ничего не сделал для предотвращения и 7 октября, из баллы и так далее. Ну и как политик он тоже никак себя абсолютно не показывает. Какие-то общие пустые слова. Резко продолжает падать где-то 13-14 мандатов блок Бьяхат, это называется, вместе Беннета, бывший премьер-министр, который был полтора года, вот тогда под его руководством было правительство, с его другом, братом, с Лапидом, тем самым Лапидом, который отдал часть газовых шельфов Хизбалле в самый конец каденции их пребывания к власти. Ну, а за ним идут уже все остальные. Там и Либерман, у него где-то 9-10 мандатов, и религиозные партии, и прочие. При этом растет сегодня количество правых партий, которые появляются на свет как грибы. Вот появилась партия во главе с бывшим послом Израиля в ООН Гилядом Арданом и Эдельштейном, ну, выходцем, естественно, кто знает, из бывшего Советского Союза, узником Сиона. Они создали правую такую, светскую, праволиберальную партию. Еще появляются партии, пока я не буду называть все имена, потому что это все, но мы пока находимся еще в развитии событий, все это не определилось. Многие другие партии, это совершенно ситуация какая-то непонятная, потому что если эти партии пойдут все в, знаете, каждая пойдет сама по себе, то тогда, скорее всего, просто правый лагерь потеряет 5-6 мандатов, наверное.
1: Понятно. Давайте возьмем еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, я вижу, что...
1: Представьтесь, пожалуйста.
3: Корреспондент вчерашний Комсомолкин, как вел передачи двухчасовые, сам транслировал, так и транслирует. Получается, что к вам обращаться бесполезно. Вы перед ним танцуете, я не знаю, а людей не слушаете.
1: Ну, я не знаю, о чем речь, но будем считать, что мы действительно... Не слышим. Ну что, давайте поговорим буквально последние несколько минут о прогнозах. Что вы прогнозируете на следующей неделе?
0: Очень трудно сказать, Грегори, что может быть. Дело в том, что иранцы готовятся к конфликту, и я не исключаю, что они могут так или иначе инициировать этот конфликт. Они могут в очередной раз обстрелять американские объекты, какие-то государства Персидского залива, могут спровоцировать, организовать какие-то беспорядки в Ираке и попытаться натравить толпы на американские гражданские объекты, военные объекты и так далее. То есть они готовятся к осуществлению провокаций, и можно ожидать, что этих провокаций будет. Почему? Потому что логика-то их проста. Чем больше мы будем, опять-таки, как логика любого гангстера, любого бандита, чем больше мы будем их давить, чем больше мы будем их гнобить, тем скорее они, то есть американцы пойдут на переговоры. Ведь они же нерешительны. Они боятся, значит, будем их добивать. Вопрос в том, что, опять-таки, в голове у Трампа и на что он готов пойти. И вот этот вопрос, на этот вопрос у нас нет ответа, как вы справедливо сказали, что я не уверен, что и у самого-то Трампа есть ответ на этот вопрос пока, кроме вот этих деклараций там о том, что мы объявим Ормузский пролив и американской территории разбомбим чертовы матери Оман, пока мне трудно что-то сказать.
1: А ситуация, на ваш взгляд, не выходит из-под контроля? Потому что это продолжается уже достаточно долго. И как вы считаете, вот так оно и будет? Непонятно, тени толкать, как мы говорили в прошлый раз.
0: Да-да-да, Грегори, она очень может легко выйти из-под контроля, потому что, я еще раз говорю, иранцы, как и любые на Ближнем Востоке, да и не только на Ближнем Востоке, зачастую во всем мире, они чувствуют, что враг слаб, боится, не уверен, они наращивают давление и переходят к еще большим провокациям. И есть всегда этому граница, то есть и невозможно все это терпеть, значит, какие-то провокации могут спровоцировать военные действия уже со стороны Америки, такое вполне возможно. То есть это может взорваться, и я подозреваю, судя по тому, что я наблюдаю тем тенденциям, что иранцы хотят этого сценария. Так что вполне возможно, хотя не обязательно, мы увидим некое развитие событий.
1: И смотрите, если та информация, о которой я говорил, о проблеме на американских кораблях, приходится принимать решение или уводить эти корабли на дислокацию куда-то, на отдых, или начинать военные действия, получается, тянуть и тут особенно не получится долго.
0: Да, Грегори, конечно, невозможно держать армию в подвешенном состоянии. Еще раз я говорю, демократическая страна не может вести войну на истощение с режимами, тем более такими жестокими восточными религиозными фанатичными режимами. Не может. Она проиграет, поэтому очевидно, и армия тоже страдает. Армия теряет боевую такую мотивацию, готовность воевать, вот это бесконечное стояние. И это, конечно, не здорово. Это бьет по морали военных тоже, несомненно. Военные должны заниматься своим делом, а не непонятно торчать под аравийским солнцем 24 часа в сутки, неизвестно зачем.
1: Наше время истекло, к сожалению. Это была передача «Нью-Йорк и Иерусалим». Вели ее Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой. Звукорежиссер Павел Кухлин помогал нам, и мы прощаемся до полудня в следующую среду. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Спасибо, Грегори, спасибо всем радиослушателям большое. Спасибо.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
12: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
19: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
21: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
25: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
26: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
27: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
28: Мой адвокат.
29: Мой адвокат.
30: Юрий Прохин.
31: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
32: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Дэвидсон Радио.

0: Пятницкий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховная Рада одобрила назначение Евгения Хмары новым министром обороны Украины. Хмара – бывший высокопоставленный командир сил специальных операций. Его назначение стало частью серьезной перестройки военного руководства Владимиром Зеленским. Голосование прошло на фоне нового антикоррупционного расследования. Утром украинские антикоррупционные органы объявили специальную операцию, затрагивающую депутатов парламента и представителей президентского окружения. Детали дела пока полностью не раскрыты. Объединенные Арабские Эмираты объявили о приостановке всех финансовых, торговых и экономических операций с Ираном до дальнейшего уведомления. Поводом стал утренний инцидент. Министерство обороны Эмиратов заявило, что обнаружило две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана в направлении морского судоходства. Ракеты упали в море, о человеческих жертвах и разрушениях не сообщается. Иран обвинения отвергает и называет их безосновательными. Все это происходит на фоне провала мирных переговоров США и Ирана и продолжающихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Министр иностранных дел Китая Ван И сегодня прибыл в Южную Корею. Это его первый официальный визит в страну за 5 лет. Визит происходит в необычный момент. Трамп накануне распорядился резко сократить совместные американо-южнокорейские учения и заявил, что хочет вновь попытаться наладить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Учения сокращены с 11 до 5 дней с 17 по 21 августа, а часть операции отменена или заменена компьютерными симуляциями. Сегодня стало известно еще об одной важной детали. Министр иностранных дел Южной Кореи признал, что решение Трампа застало Сеул врасплох. Южнокорейские власти заранее о нем не знали. Китай, являющийся главным политическим союзником Северной Кореи, теперь явно пытается использовать возникшее дипломатическое окно. Ван И заявил в Сеуле, что Вашингтон должен отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительно влажность воздуха

0: Начните с оформления медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что?

0: всегда важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
1: Корабль прекрасно обслуживается.
0: Между тем, семьи моряков рассказывают совсем другое. Нехватка еды. В какой-то момент матросы получали полчашки риса и две лепешки в день. Сломанные туалеты, плесень в душевых, поломанные стиральные машины и острая нехватка мыла, зубной пасты и дезодоранта. Несколько матросов, по имеющимся данным, пытались совершить суицид. В четверг на прошлой неделе министр войны Пит Хексет заявил, что условия службы на корабле полностью искажены СМИ. Однако через час после этого Пентагон объявил, авианосец Джордж Вашингтон уже направляется на Средний Восток на замену Линкольну. Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Цао признал небольшое число случаев психических расстройств на борту и сказал, что рационы питания корректировались, когда свежие поставки были недоступны, но ни одного пропущенного приема пищи не было. Сенатор Ричард Блюменталь написал Хексету письмо с требованием объяснений, назвав условия на Линкольне отвратительными. В понедельник истек 60-дневный мораторий, который США и Иран заключили в июне для переговоров о прекращении войны. И вместо мирного соглашения мир получил новые угрозы. Трамп в интервью Fox News заявил, что разнесет в клочья Оман, если тот встанет на пути американских усилий по открытию Ормузского пролива. Поводом стали переговоры между Ираном и Оманом о механизме прохода судов через пролив. Иранский министр иностранных дел заявил, что стороны достигли соглашения и работают над финальным текстом совместного заявления. Вашингтон настаивает, пролив должен быть полностью открыт на американских условиях и никаких отдельных ирано-оманских договоренностей. Судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось. В воскресенье через него прошли лишь 3 корабля. Для сравнения, до войны здесь ежедневно проходило около 130 судов. Десятки коммерческих танкеров и сухогрузов остаются на якоре в ожидании, уйти им некуда. Трамп также заявил, что не намерен продлевать перемирие и не торопится с соглашением, но подтвердил, что неформальные контакты с корпусом стражи исламской революции продолжаются. Параллельно он снова заявил, что считает отличной идеей объявить Ормузский пролив территорией США. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер провел почти 4-часовые переговоры с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху по американскому плану урегулирования в Газе. Накануне Кушнер встретился с лидерами Хамас в Египте. По его словам, они говорили правильные вещи. Кушнер заявил, что прогресс в вопросе разоружения Хамаса может начаться уже через 30 дней в части изъятия оружия. Засыпка части тоннелей возможна в течение 60-90 дней. При этом зять Трампа подчеркнул, восстановление Газы не начнется до полного разоружения. Однако Нетаньяху дал понять, что Израиль не выведет ни одного солдата из Газы и не допустит начала восстановления до полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора, включая каждое оружие от легкого до тяжелого и каждый тоннель. Израильский премьер выразил глубокий скептицизм относительно готовности Хамаса реально разоружиться и попросил объяснить, зачем Кушнер вообще встречался с его лидерами. Пока стороны договаривались, Трамп заявил в интервью Fox News, что хочет, чтобы Израиль прекратил авиаудары в Газе, имея в виду те, которые не направлены против непосредственных угроз. Ну а еще Трамп приказал министру войны Питу Хексету существенно сократить масштаб ежегодных американо-южнокорейских военных учений, которые начались на этой неделе. Причины две. Первая – Сеул отказался присоединиться к войне с Ираном, которую Трамп называет легкой. Вторая – Трамп сослался на очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заявил, что учения посылают Пхеньяну совершенно неуместный и даже враждебный сигнал. Я поручил министру войны Питу Хексету существенно сократить совместные военные учения, написал Трамп в соцсетях, добавив, что отменить их полностью уже слишком поздно. 11-дневные учения с участием 18 тысяч южнокорейских солдат были разработаны для повышения боеготовности Альянса против северокорейских угроз. Решение вызвало критику со стороны оппозиции. Сенатор-демократ Марк Келли, бывший пилот ВМС, напомнил, что Северная и Южная Корея формально все еще находятся в состоянии войны. Военные аналитики предупреждают, перевод авианосца Джордж Вашингтон в Персидский залив на замену Аврааму Линкольну уже оставил западную часть Тихого океана без ключевого военного актива в тот момент, когда Китай демонстрирует все больше признаков агрессивности. Ну а рейтинг одобрения Трампа упал до исторического минимума его президентства – 33% по данным опроса Reuters Ipsos, завершенного в понедельник. 64% американцев выразили недовольство его работой. Для сравнения, в первые дни президентства его рейтинг составлял 47%, то есть за полтора года он упал минимум на 14 процентных пунктов. Нынешний показатель повторяет антирекорд первого срока, зафиксированный в декабре 2017 года. Главная причина – война с Ираном и ее экономические последствия. Еще за два дня до начала войны средняя цена галлона бензина в США составляла менее $3. Все это лето она держится выше 4. Трамп, который шел на выборы с обещанием обуздать инфляцию и избежать затяжных войн, на митинге в Гарден-Сити в Нью-Йорке в пятницу заявил: платить чуть-чуть больше за бензин – это нормальная цена за то, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. 80% американцев, включая 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в войне с Ираном затянется на долгое время. Лишь 16% ожидают ее завершения в ближайшие недели. Впервые за десятилетие больше избирателей, 38% против 35%, доверяют экономику демократам, а не республиканцам. На фоне ноябрьских выборов в Конгресс республиканцы все тревожнее смотрят на перспективы сохранить большинство в Палате представителей, а демократы уже прицеливаются к Сенату. Оставайтесь с нами на RTN. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Гавайи пережили первое за 155 лет приближение урагана к большому острову. В субботу ураган Лала первой категории прошел в 30 километрах от южной оконечности острова, официально не сделав прямого касания суши, но обрушив на штат проливные дожди, шквалистый ветер и наводнение. В воскресенье Лала ослабла до статуса тропического шторма. Один человек погиб в дорожной аварии. Следствие выясняет, была ли она связана со штормом. Более 100 домов на юге большого острова разрушено или повреждено. Около 60 тысяч жителей остались без электричества. В отдаленных районах свет может не появиться неделями. Ливни принесли местами до 90 сантиметров осадков. На склонах вулкана Мауна-Кеа начались оползни. Губернатор Джош Грин объявил чрезвычайное положение. Все государственные учреждения, школы и суды закрыты. Жителей предупреждают, опасность не миновала. Дороги перекрыты поваленными деревьями, оборванными проводами и оползнями. А в Индиане завершается неделя катастрофических наводнений. 7 человек погибли. Уровень воды в реке Уайт-Ривер в Индианаполисе достиг исторического максимума за 113 лет, более 7 метров, превысив рекорд 1913 года. Среди погибших 4-летний мальчик, которого раздавило деревом, упавшим на его спальню во время шторма, 18-летний абитуриент университета, которого унесло течением реки, и 58-летняя женщина, чья машина была смыта с затопленной дороги. Последней жертвой стал 31-летний велосипедист. Его обнаружили в воскресенье утром в провале, образовавшемся на размытой дороге в округе Генри. Около 130 тысяч домохозяйств в штате по-прежнему остаются без электричества. На пике отключения без света сидели около 300 тысяч. Губернатор Майк Браун объявил режим чрезвычайного положения и запросил федеральную помощь. Трамп пообещал поддержку. Ситуация начинает улучшаться, однако синоптики предупреждают о новом цикле дождей. Сегодня жители Майами решают судьбу одного из самых необычных архитектурных памятников Флориды – морского стадиона на острове Вирджиния-Ки. На референдуме горожане голосуют за или против 40-летнего контракта с компанией Global Spectrum на реставрацию и управление стадионом. Компания готова вложить до 10 миллионов долларов в обмен на право проводить здесь концерты и мероприятия и развить прилегающую территорию в общественный парк. Стадион был построен в 1963 году по проекту кубинского архитектора Хилберто Браво и стал единственным в стране специализированным местом для гонок на моторных лодках. Здесь снимался Элвис Пресли, пела Глория Эстефан, выступал покойный Джимми Баффет. Однако в 1992 году ураган Эндрю нанес зданию серьезный ущерб, и с тех пор стадион стоит закрытым, заросший граффити и включенный в Национальный реестр исторических мест США. Полная реставрация может обойтись в 54 миллиона долларов. Противники референдума указывают на то, что генеральный директор Global Spectrum был обвинен в сговоре при проведении торгов. Но сторонники называют сегодняшнее голосование последним реальным шансом спасти это здание. В Лексингтоне, штат Кентукки, 16-летний Дижон Робертсон был застрелен в парке Чарльза Янга в центре города во время летнего праздника. Еще четверо ранены, среди них 4-летний ребенок и 14-летний подросток. По подозрению в убийстве задержан 18-летний Джаметриус Гриффин. Ему предъявлены обвинения в убийстве, нападении и уничтожении улик. Он содержится под стражей без права выхода под залог. Момент стрельбы попал в объектив видеоблогера, снимавшего мероприятие. О трагедии стало известно губернатору Кентукки Энди Беширу прямо во время политического ужина, примерно в 1,5 километрах от места событий. Еще одна стрельба произошла в кампусе Госуниверситета Вирджинии поздно ночью в субботу, всего через несколько часов после торжественной церемонии для первокурсников, на которой с напутственной речью выступил бывший квотербек НФЛ Кэм Ньютон. Пятеро раненых, один в критическом состоянии, подозреваемый 19-летний Камрон Харрис из Хенрика, был обнаружен полицией спустя более 12 часов. Он прятался в шкафу в одном из студенческих общежитий. Харрис не является студентом университета, ему предъявлено 8 уголовных обвинений в злоумышленном нанесении ранений и применении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления. Четверо из 5 пострадавших также не являются студентами. Единственный студент, 20-летний юноша, он выписан из больницы. Кампус был заблокирован на несколько часов, однако занятия в понедельник начались по расписанию. Университет Вирджинии – исторически черный университет, основанный в 1882 году. В аквариум «Шетт» в Чикаго прибыли еще 4 белуги из закрытого канадского тематического парка «Маринленд» у Ниагарского водопада. Киты по именам «Каспиан», «Пикачу», «Рейн» и «Секорд» – вторая группа белуг, доставленных в Чикаго. Первые 4 прибыли в июле. Всего из Маринленд планируется перевести 30 китов и 4 дельфинов в аквариумы США и Испании. Канадское правительство одобрило план спасения, который, по всей видимости, предотвратил массовую эвтаназию животных. С 2019 года в Маринленд погибли 20 китов. Каждого из них перевозили в специальных стропах и термостатированных контейнерах. Впервые в истории подобные операции проводятся в таком масштабе.
2: Мы отслеживаем все признаки, которые говорят нам о том, что они физически и психологически здоровы каждый день. Работать с белугами – это настоящая радость.
0: Животных сначала познакомили с уже живущими в аквариуме китами через специальные ворота, чтобы подобрать им наиболее подходящих соседей по воде. Остальные киты из Маринленд будут доставлены в аквариумы в Атланте, Сан-Антонио, Сан-Диего и Валенсии. Один из самых неприятных попутчиков в истории человечества – постельный клоп. Его изображения находят в египетских гробницах, а сами насекомые сопровождают людей тысячи лет. И сегодня они снова на подъеме, и специалисты по борьбе с вредителями предупреждают – число обращений в Нью-Йорке растет с каждым годом.
3: Постельный клоп – крошечное кровососущее насекомое, которое, вопреки названию, встречается далеко не только в постели. Клопы – настоящие автостопщики. Они путешествуют с нами в вещах. Они не заползут через входную дверь и не влетят через окно. Мы сами приносим их домой.
0: Особая опасность возвращения из отпуска специалисты советуют: не вносите чемодан в спальню, оставьте его или в гараже, или на балконе. Всю одежду сразу бросайте в сушилку на высокую температуру на 20-30 минут. Жар выше 48 градусов убивает клопов на всех стадиях. Если они все же попали в дом, не экспериментируйте с самолечением. Это задача для профессионалов.
3: Если вы их увидели, не паникуйте. Есть четкие шаги по устранению. Главное – сохранять бдительность во время путешествий и следить за окружающей обстановкой.
0: Тем, кто живет в Нью-Йорке, эта тема особенно актуальна. По данным компании Orkin, в 2026 году Нью-Йорк занял 12-е место в стране по числу заражений постельными клопами, поднявшись сразу на 3 позиции по сравнению с прошлым годом. Так что совет специалиста – сохранять бдительность после поездок для нью-йоркцев звучит как никогда своевременно. В калифорнийской Санта-Розе прошел 50-й юбилейный конкурс самой некрасивой собаки в мире. Победителем стала 6-летняя мопсиха Джинни Лу из Юки, Калифорния, с выпученными глазами и языком, постоянно свисающим на бок. Ее хозяйка Мишель Грейди получила приз в $5000. История Джинни Лу особенная. Она была спасена с южнокорейской фермы по производству собачьего мяса и усыновлена через организацию Park Rescue 4 года назад. В прошлом году она заняла 2-е место и, наконец, в 4-й попытке взяла главный титул. 2-е место досталось белой собачке Пинки, помеси чихуахуа и померанского шпица, и 3-е – чихуахуа Отто. Среди 9 участников конкурса была и 12-летняя китайская хохлатая Клара. Она специально прилетела из Польши. Несмотря на название, конкурс создан вовсе не для насмешек. Его цель – продвигать усыновление бездомных животных и напоминать, что каждая собака заслуживает любви независимо от внешности. В этом году Джинни Лу уже побывала в эфире шоу «Today» в Нью-Йорке прямо в жемчужном ожерелье. Выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк и Гарри Стайлз, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в США. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Network. Для своего анализа ученые взяли 10 музыкальных альбомов, выпущенных с 2017 по 2022 год, у которых было самое большое число прослушиваний на Spotify в течение первого дня релиза. Авторы исследования сравнивали количество аварий в день выхода альбома с 2 периодами – за 10 дней до и в течение 10 дней после релиза. Для этого они взяли данные из реестра дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в США. Приняв во внимание дни недели, в которые были выпущены альбомы, а также праздники и времена года, исследователи обнаружили, что число ДТП со смертельным исходом в день релиза популярных альбомов увеличивается примерно на 15% в сравнении с обычными значениями. Исследователи добавляют, что рост числа ДТП был заметнее среди определенных групп людей. Это молодые водители, водители-мужчины, люди, которые ехали в автомобиле одни, и те, чья машина была оборудована встроенной мультимедийной платформой. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
4: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Доходности долгосрочных гособлигаций остаются около многолетних и многодесятилетних максимумов. Причина – опасения инвесторов из-за огромных государственных долгов, высокой стоимости энергии и риска возвращения инфляции. Особое внимание приковано к Соединенным Штатам, где госдолг приближается к 40 триллионам долларов. Сегодня Вашингтон размещает еще 16 миллиардов долларов 20-летних облигаций. Одновременно нефть дорожает уже 4%. четвертый торговый день подряд. Главная причина – отсутствие прогресса между США и Ираном и продолжающаяся неопределенность вокруг Ормузского пролива. Трамп в последний момент приостановил введение новых 50% тарифов на ряд канадских товаров, которые должны были начать действовать сегодня, 19 августа. Трамп сообщил, что откладывает введение пошлин на 3 дня, заявив о достижении договоренности с Канадой. Канадская сторона подтверждает прогресс в переговорах, но отмечает, что несколько ключевых вопросов пока окончательно не решены. Сегодняшняя отсрочка предотвращает немедленный торговый удар, но пока не означает, что конфликт полностью закончен. Следующие 3 дня станут решающими. На этой неделе в Нью-Йорке начала работать система, позволяющая владельцам крупных зданий покупать специальные экологические кредиты, чтобы компенсировать часть обязательств по Local Law 97, одному из самых амбициозных климатических законов города. Закон требует от крупных зданий значительно сократить выбросы углекислого газа. Причина проста. Здания дают примерно 2/3 всех углеродных выбросов Нью-Йорка. За превышение установленных лимитов владельцам грозят серьезные штрафы. Но теперь часть требований можно выполнить через покупку кредитов, средства от которых должны идти на проекты чистой энергетики. Защитники окружающей среды опасаются, что новая система позволит состоятельным владельцам просто заплатить вместо дорогостоящей модернизации зданий. Владельцы и корпоративы отвечают, без такой возможности некоторые необходимые ремонты обойдутся им в суммы, которые они просто не способны оплатить. Перед городом стоит классический нью-йоркский вопрос. Как добиться климатических целей и при этом не переложить огромные расходы на жильцов и владельцев квартир?
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Джаред Кушнер, зять президента Трампа, который вместе со Стивом Виткофом ведет ближневосточное направление, дал эксклюзивное интервью телеканалу Fox News сразу после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и встречи в Каире с представителями Хамас. Он рассказал, насколько близка группировка к тому, чтобы сложить оружие, что удалось согласовать с израильской стороной и на какой стадии находятся контакты с Тегераном. Давайте посмотрим это интервью с переводом на русский язык. Мистер Кушнер, спасибо, что согласились поговорить с Fox News. Вы только что вернулись из Иерусалима, где встречались с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Вчера вы были в Египте на встрече с представителями Хамас. Если говорить о перемирии в Газе, насколько Хамас близок тому, чтобы сложить оружие. Вчера в Каире у нас прошла отличная встреча с посредниками, с Хамас и с Национальным комитетом. Это новое технократическое палестинское правительство, которое возьмет управление на себя, когда ему передадут контроль. Они подтвердили все свои обязательства по мирному плану президента Трампа и по дорожной карте из 15 пунктов, которую мы прорабатывали с ними последние 4 месяца. Там они обязуются сдать оружие. Звучит это как что-то немыслимое, ведь Хамас вооружен очень давно, и все это время оставался страшной террористической организацией. Но сейчас, под давлением всех посредников и Соединенных Штатов, они, похоже, действительно готовы на это пойти. Премьер-министр Нетаньяху недавно назвал эту дорожную карту неприемлемой. Вы просите премьер-министра изменить позицию? Думаю, так он воспринял план, когда получил его. А сегодня у нас была очень-очень хорошая встреча. Мы провели с ним и его командой почти 4 часа, разбирая все детали. Они высказали ряд обоснованных опасений, и мы смогли на них ответить. Например, мы твердо стоим на том, что план восстановления Газы у нас есть, но восстанавливать ее мы не позволим, пока не пройдет демилитаризация. Никто не хочет вкладывать новые деньги в место, где все это тянется так долго, если там опять все захватят террористы и все снова разбирают. Бомбят. И мы не собираемся ограничивать право Израиля защищать себя, если возникнет непосредственная угроза. Дальше мы разобрали и сам механизм, что нужно сделать, чтобы реально забрать оружие. И если мы будем действовать сообща, а с этой встречи мы, я думаю, ушли с договоренностью сотрудничать и работать по разным направлениям демилитаризации и по гуманитарным шагам, которыми мы хотим улучшить положение в Газе, то подвижки мы можем увидеть уже дней через 30. Надеюсь, начнется вывоз части оружия, а в следующие 60-90 дней, надеюсь, начнут засыпать туннели. Так что прогресс может быть довольно скоро, но нам нужно содействие обеих сторон. Вчера в Египте вы встречались с главой Хамас Халилем Аль-Хайей. Он взял обязательство сдать оружие в ближайшие 30 дней. Да, на прошлой неделе он подписал соответствующий документ, а вчера еще раз подтвердил это обязательство. И скажу так, мы прошли большой путь. Год назад в Газе было 20 заложников и 28 тел. То, чего удалось добиться под руководством президента Трампа за этот год, результат по-настоящему выдающийся. Никто не верил, что мы сумеем закончить эту войну. Она порождала очень много ненависти и раздоров в мире. Многие не верили, что у нас получится. А когда получилось, не верили, что заложников действительно выпустят живыми. И вот впервые с 2014 года в Газе нет израильских заложников, ни живых, ни погибших. Это открыло возможность. Дальше мы сосредоточились на том, как выстроить план, чтобы палестинцы в Газе жили лучше. Мы направили в зону боевых действий больше помощи, чем когда-либо в истории. Мы изменили сам механизм ее доставки. Кстати, ООН тратит на одного человека в Газе втрое больше, чем в Сирии. То есть там давно сложился целый механизм воровства и коррупции. И работая с Организацией Объединенных Наций, мы сумели многое в этом поменять. Теперь Хамас ворует из этих денег заметно меньше, а в идеале вообще ничего. В результате уровень недоедания в Газе сегодня один из самых низких в мире, а Хамас дошел до точки, когда продолжать уже не может. Мы изолировали их в арабском мире. И, надеюсь, мы сможем сделать это по-хорошему, забрать оружие и двигаться дальше. Для Израиля, как мы считаем, это ситуация, в которой выигрывают все. Потому что если Хамас действительно добровольно отдаст оружие и туннели за следующие 60-90 дней, это, очевидно, снимет с Израиля огромную угрозу безопасности, достижения почти немыслимые. Вчера вы встречались с представителями Хамас. Вы верите, что они искренне в стремлении к миру? Они говорили все то, что нужно, но, конечно, очень и очень трудно доверять террористической организации, которая совершила такие страшные злодеяния. Встреча прошла вполне доброжелательно, и они говорили все правильно, так что мы дадим им шанс проявить себя. Но судить будем по действиям и конкретным шагам. Надеюсь, это окажется правдой. И повторю, над этим работают не только Соединенные Штаты. Мы со Стивом работаем и с египтянами, и с катарцами, и с турками, и с эмиратцами, и с саудовцами. Все помогают нам создать нужное давление, чтобы сделать то, что правильно для палестинцев в Газе. Отстранить Хамас от власти и провести демилитаризацию, чтобы восстанавливать Газу можно было на пользу ее жителям. Хамас публично увязывает любое разоружение с выводом израильских войск из Газы. Удалось ли вам прояснить эти позиции на встречах? Да, сейчас Израиль стоит на желтой линии, о которой мы договорились на переговорах по первоначальной сделке в рамках плана из 20 пунктов, и сейчас нужно, чтобы Хамас показал, что настроен серьезно. Когда мы добьемся от них полного выполнения соглашения и проведем демилитаризацию, тогда будем обсуждать вывод израильских войск. Конечная цель, чтобы Израиль из Газа ушел, но только тогда, когда Хамас будет реально разоружен, и там появится полноценная власть, которая, надеюсь, поможет людям развиваться. Мы не хотим, чтобы Газа когда-либо стала угрозой для Израиля. И, думаю, хорошая сторона сегодняшней встречи в том, что мы с премьер-министром Нетаньяху сошлись на том, что цели у нас абсолютно одинаковые. Демилитаризованная Газа и настоящий мир на юге. И если у нас это получится, для Израиля это может стать поразительной переменой стратегического характера. Тема Газа и палестинцев напрямую связана с соглашениями Авраама и с вашими усилиями привлечь к ним новые страны. Вы верите, что при администрации Трампа круг участников расширится? Да, верю. У нас идет много содержательных, активных переговоров с разными странами, с какими-то это очевидно, с какими-то нет. И думаю, как только ситуация с Газой сдвинется вперед, это, надеюсь, снизит здешнюю напряженность. Нам нужно пройти израильские выборы, а израильская политика, как вы знаете, штука сложная. Так что, надеюсь, после израильских выборов появятся возможности для расширения. Но президент Трамп занимается этим очень плотно, у него были прекрасные разговоры со многими странами, и это правильное дело. В соглашениях Авраама они предложили региону совсем другой подход. Все всегда говорили, что нормализации не может быть, пока не решен палестинский вопрос. А на первом этапе соглашений Авраама мы показали обратное. Эмиратцы оказались крупнейшими донорами Газы и очень много сделали для палестинцев. И именно наличие отношений с Израилем позволяет им помогать палестинцам добиваться лучшей доли. Исключает ли администрация Трампа признание палестинского государства? Думаю, прежде чем вообще говорить о государстве как о политической конструкции, мы хотим увидеть, что палестинцы способны управлять сами собой. И если брать палестинскую администрацию, то она очень далека от той планки, которой нужно соответствовать, чтобы претендовать на государство. Им нужно провести много реформ, и в этом с нами согласны и саудовцы, и французы, все. И сделают ли они? Это на самом деле вопрос отдельный. Они обещают реформы уже 10 лет. Что до Газы, если там появится национальный комитет, палестинский технократический орган, и он покажет, что умеет управлять на благо жителей Газы, тогда, может быть, позже мы поговорим и о политической перспективе. Но сначала нужно доказать, что у палестинцев может быть власть, которая, во-первых, обеспечит безопасность своим людям и своим соседям, а во-вторых, будет создавать людям возможности жить безопасно и лучше, развивать экономику, привлекать хорошие инвестиции и, надеюсь, жить мирно. При этом я убежден, что Израиль очень хочет жить в мире. Страна прошла через 3 года войны. Это было очень тяжело и для государства, и для людей. Объезжая регион, я вижу, что люди устали от войны. Мне кажется, они готовы к чему-то новому. Просто иногда это трудно. Кто сделает первый шаг? И как выстраивать доверие, когда его почти не осталось? Но мы видим много позитивных сигналов. А президент Трамп уже совершал на Ближнем Востоке чудеса и твердо намерен и дальше делать то, что все считают невозможным. В понедельник истек меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. На каком этапе переговоры с иранским режимом? Сейчас президент Трамп сосредоточен на экономическом давлении. Он твердо стоит за блокаду. Посмотрите на иранскую экономику. Ей сейчас намного хуже. Плохо было и до войны, а теперь намного хуже. Но президент Трамп очень четко объяснил, почему он поступил именно так. Он убежден, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. И если Иран готов довести до конца ту сделку, которую они с нами обсуждали, отказаться от возможности создать ядерное оружие, то он, разумеется, готов заключить соглашение, которое может быть прекрасным для иранского народа. Он к этому открыт. Но пока они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы... что имело бы смысл для нас. Президент Трамп сказал Fox News, что у администрации есть закрытый канал связи с высокопоставленными представителями КСИР. А что это за канал? И есть ли прогресс с этими людьми за пределами политического руководства? Да, в детали я вдаваться не могу, но скажу, что контакты между правительством США и разными частями иранской власти на всех уровнях сейчас интенсивнее, чем когда-либо. Идет много хорошего диалога, и это, я считаю, очень-очень полезно. Ведь нельзя договариваться друг с другом, не понимая друг друга. Нужно обмениваться позициями. Между Америкой и Ираном доверия действительно немного после стольких лет без отношений и без диалога. Но сейчас они включились всерьез, и это скорее хорошо. Хотя до взаимопонимания мы еще не дошли. Президент Трамп будет очень терпелив. Он не хочет гнать к сделке. Он заключит правильную сделку тогда, когда она созреет. Но разговор идут активные и позитивные. Посмотрим, что будет. А насколько это недавно? Ну, разговоры идут довольно часто. Что вы считаете главным препятствием на пути к соглашению с Ираном? Они должны быть готовы к настоящей сделке. Если же они будут пытаться схитрить, придержать какие-то карты и выторговать уступки ни за что, президент Трамп хочет честной сделки, такой, где выигрывают обе стороны. Но базовые условия, они должны захотеть быть нормальными страной, без ядерного оружия и без финансирования терроризма в регионе. Если они на это пойдут и всерьез возьмутся за тот огромный потенциал, который у них есть, у них, по-моему, пятые в мире запасы природных ресурсов. У них замечательный народ, замечательная история, потенциал колоссальный. И если они предпочтут реализовать его, а не экспортировать революцию и раскачивать регион и весь мир, тогда он, конечно, будет очень открыт такой сделке и даже с воодушевлением на нее пойдет. И последний вопрос тоже про Иран и меморандум. А что теперь? Меморандум истек. Иранцы по-прежнему атакуют суда в Ормузском проливе, и они по-прежнему угрожают жизни президента Трампа. Переговоры продолжаются? Как я и сказал, контакты у нас продолжаются, а когда сделка будет готова, она будет готова. Сделки даются тяжело. Знаете, что забавно? Президент Трамп всегда берется за невозможные сделки. Многие политики говорят, это очень спорно, это очень сложно, а он мыслит как хозяин, а не как арендатор. Он сейчас на втором сроке, у него огромный опыт, и его цель заниматься по-настоящему большими вещами, которые будут менять мир, и тогда, когда он уже не будет президентом, и когда его уже самого даже не станет. Поэтому он и сосредоточен на крупном, поэтому он занимается и этой темой. Но он будет держаться до тех пор, пока не получится то, что он считает правильной сделкой.
10: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярное обследование. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков, толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгос, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгос возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгоса обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгос и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», — говорит Эйгос. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой, и таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. Кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил два платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в трехмесячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил второй шанс, живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти. Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии ниоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос, почему Стива Джобса, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти?» Два существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке. Стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос – что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только, когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге. Завтра начинается сегодня. Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
3: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
4: Новости на
3: Дэвид Зон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня Рейтер публикует большое расследование военных, размещенных администрацией Трампа в Вашингтоне. Трамп направил на улицы столицы тысячи военнослужащих, объяснив это необходимостью борьбы с преступностью. Однако анализ судебных документов показал, военные крайне редко непосредственно предотвращают преступления или задерживают подозреваемых. Большинство выполняет вспомогательные функции, охрана объектов, патрулирование и поддержка правоохранительных органов. Законодательство нашей страны значительно ограничивает использование вооруженных сил для обычной полицейской деятельности внутри страны. Трамп утверждает, что присутствие военных создает эффект сдерживания и помогает местным правоохранительным органам. Критики отвечают, что масштаб операции не соответствует ее реальному влиянию на преступность. Новый опрос Рейтера Ipsos показал, большинство опрошенных американцев считают, что Трамп неуместно использовал свою власть для личной финансовой выгоды после возвращения в Белый дом. Речь идет не о судебном решении и не о доказанном правонарушении. Это именно восприятие избирателей, зафиксированное опросом. Белый дом отвергает утверждение о неправомерном обогащении Трампа, но политический результат важен. Вчера другой опрос Рейтер Ipsos показал, что общий рейтинг одобрения Трампа снизился до 33%, самого низкого значения его нынешнего срока. Теперь к недовольству войной с Ираном и стоимостью жизни добавляется вопрос личных финансовых интересов Трампа. До выборов остается меньше 3 месяца, поэтому такие показатели становятся все более важными для кандидатов-республиканцев в конкурентных округах. Очень необычное расследование началось в Стейтен-Айленде. 19-летнего молодого человека нашли без сознания в квартире в районе Нью-Спрингвилл. Он скончался. На теле, по данным полиции, были видимые повреждения. Теперь следователи пытаются понять, что происходило в квартире перед смертью. Полиция допрашивает мать погибшего после того, как, по словам следователей, некоторые ее заявления не совпали с тем, что офицеры увидели на месте. Есть еще одна странная деталь. Соседи сообщили полиции, что вообще не знали о проживании 19-летнего молодого человека в этой квартире. Матери никаких обвинений на данный момент не предъявлено. Причину и характер смерти должен определить городской патологоанатом. Имя погибшего пока официально не раскрывается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента, министра войны Хексета, командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: и цены, консультации по получению льгот для малоимущих, программы предоплаты услуг, изготовление и установка памятников, обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец. Просто...

0: просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского

Добрый солнечный день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 М Дэвидс Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. А в среду это значит, что у нас с вами программа «Радио Ринг». Тема у нас, в общем-то, по-моему, была достаточно семейная. О близких и трогательные слова вы рассказали и написали о тех людях, которые находились с вами рядом и кому вы благодарны, о ком вы помните. Напомню, сегодня в программе у нас есть те, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. Напомню, что всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, это округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси и Фараковый. Если вам необходима помощь, если вам необходима работа в этих районах, вы можете обратиться в агентство Welcome Care и приступить к работе. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство также награждает ценными и дорогими подарками тех, кто работает на протяжении определенного времени. У вас будет страховка, у вас будут отпускные, у вас будут больничные. Обратитесь в агентство. Это старейшее агентство, говорящее на разных языках, в том числе на русском языке. Около 20 языков, по-моему, используются в агентстве для тех людей, которые хотят говорить на своем. Это касается и работников, это касается и пациентов. Предлагается целый ряд интересных программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов помощи в сутки можно оформить. И если пациент по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать и должен находиться в Nursing Home, но хотел бы оставаться дома, программа 12+12. И если вы перенесли травму, аварию, перелом, возможно, инфаркт или инсульт, и вам нужна краткосрочная, то есть непостоянная помощь на дому, то такая программа тоже есть. И если, например, вы хотели бы поменять агентство и прийти со своим пациентом, такое тоже возможно. 718-232-4850. Офисы агентства Welcome Care есть во всех районах нашего большого Нью-Йорка. В частности, есть в районе Брайтона, в Бруклине, есть еще в районе Риго Парк в Квинсе, ну и в других районах тоже имеются офисы, куда можно напрямую обратиться. Телефон 718-232-4850. Специальная программа для детей, для деток, у которых есть аутизм, есть какие-то особые условия. Обратитесь, выясните подробности. Для тех деток, кто немножко отстает в развитии, то есть еще не разговаривает или разговаривает, но плохо произносит какие-то буквы, есть специальная программа, где логопед, массажисты, физиотерапевты, другие специалисты и учителя помогут деткам быстрее развиваться, догнать сверстников. Главное, родители, не пропустите момент, не рассчитывайте, что ребенок самостоятельно все перерастет. Не все можно перерасти. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care. С нами как в семье. Я также хотел бы напомнить, что через четверг, не завтра, а в следующий четверг, послезавтра, то есть следующий четверг, который будет у нас 27 числа, вы сможете встретиться с замечательным специалистом в эфире Дэвидс Радио, с Гальпериным Марком Яковлевичем. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. К нему прислушиваются люди, которые испытывают боль по всему миру, а на Первом канале программе «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Он как консультант принимает участие уже более 14 лет. Поверьте, это специалист высочайшего класса. Его офис в Бруклине расположен по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон для записи на прием 718-743-0900. 718-743-0900. Добро пожаловать. Пароль «Братславский». Пароль «Братславский» плохого не посоветует.
Ну, а сейчас, дорогие друзья, я хотел бы сделать еще один небольшой анонс. Анонс нашей уже вроде как будто бы утвержденной встречи. Встреча с замечательным музыкантом, потрясающим исполнителем, человеком, который многие-многие годы радует Европу, ну, не только Европу, но в большей части, как казалось, Европу своим талантом, своим голосом, своим пением, исполнением. Это Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, ученая степень в области музыки. Друзья, это эксклюзивный человек, реально эксклюзивный человек. И редко, по-моему, у нас не в таком статусе, не в такой позиции не приезжали такого уровня исполнителей. Я не говорю, конечно же, о Карнеги Холл или о больших театрах в Манхэттене, но вот такой человек, который говорит на 11 языках, поет на 11 языках, но в частности говорит и по-русски, и по-украински. Родился он в Киеве. Он родился в 75-м году в Киеве, в известной актерской семье. Является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Закончил с отличием Одесскую консерваторию, вокальную аспирантуру и докторантуру в Высшей музыкальной академии Фрайбурга в Германии. Его педагогами были профессора Василий Навроцкий, Людмила Иванова Одесса, Ульрих Фурер Швейцария, Дитрих Фишер Дискау, Маркус Горицкий, Азис Картель, Германия. Ну, важным этапом творческой деятельности певца стало сотрудничество со звездой Голливуда сэром Питером Устиновым, с которым Константин работал в Цюрихе над созданием совместной концертной программы из писем и романсов Рахманинова. Ну, гастролировал, как я и говорил выше, он в огромном количестве стран и городов. В Париже, в Страсбурге, в Тулузе, в Амстердаме, в Риме, в Неаполе, в Генуе, в Берлине, в Штутгарте, в Мюнхене, в Кёльне, в Лейпциге, Дюссельдорфе, Ахене, Санкт-Петербурге, Москве, Чикаго, Сан-Франциско, Мадриде, Цюрихе, Барселоне, Порто, Тель-Авиве, Брюсселе. Мы встретимся с ним в Нью-Йорке 15 ноября. Освободите, пожалуйста, свои планы на 15 ноября, потому что такое пропустить просто нельзя. Кстати, дату пока сказать не могу, но на 9 канале будет показан проект «От реки до моря», вы знаете, в котором снимается Ян Левинзон и парень Илюша Аксельрод. Вот веселый проект, они часто и у нас на радиостанции крутятся в эфире, и это реально веселые люди, а не простых случайных людей к себе не приглашают. Так вот, Константин Риттель-Кобылянский был вот буквально несколько дней назад, 12 числа, они записали новую программу, и она скоро должна появиться в эфире. Я надеюсь, что в эфире Дэвидзон Радио, возможно, она тоже появится, но прежде она появится как раз на 9 канале. Вы сможете это увидеть. Многие пользуются коробочками, и нашими коробочками, и могут посмотреть 9 канал. Аккомпаниатором будет бессменный концертмейстер, замечательная пианистка Элла Пасик. Элла Пасик – общепризнанный специалист. Она человек, который посвятил музыке практически всю свою жизнь. Ее знают и в Израиле, конечно, очень хорошо знают. Она являлась организатором и реально является концертмейстером и аккомпаниатором огромного количества замечательных музыкантов в свое время. И сейчас она сотрудничает с Константином, и они приезжают вместе. Их концерт пройдет в синагоге, это еврейский центр, на где-то там, получается, Ocean Parkway и Neptune Avenue. Я думаю, вам хорошо знаком этот еврейский центр, и вы сможете его увидеть, и вы сможете его услышать. Я вас лично приглашаю и вам действительно рекомендую. 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Вот так. Где можно будет заказать билеты? Я надеюсь, билеты будут на театр.com. Вот, и билеты будут у некоторых распространителей, не у всех, но у некоторых будут. Обязательно сможете об этом узнать из эфира Дэвидзон Радио. Я хотел бы начать свою программу небольшой музыкальной заставочкой в его исполнении. Кстати, он с момента трагических событий в Израиле, он как раз прилетел на гастроли и остался в Израиле, сказал, что я не уеду, у него еврейские корни, я не уеду, пока наша страна не победит. Вот, ну, будем надеяться, что все будет
хорошо. Be my love.

0: Вы, конечно, услышали, что это не тенор, это баритон, еще баритон-кавалер, особое звание. Ну вот, сможете увидеться и услышать. Он потрясающий рассказчик, как вы понимаете, его жизнь полна различных историй, приключений, о которых он удивительным образом рассказывает на встречах, на вот таких вот встречах со зрителями. Вы будете и смеяться, и плакать от радости. Так что 15 ноября... вы должны для себя забронировать прямо сегодня в календаре. Потом узнаете и выясните, где будут продаваться билеты. И, конечно же, занимайте места поближе. Это очень и очень интересно. Я буду вести эту программу, познакомлю вас. А дальше сами получайте удовольствие. Что ж, дорогие друзья, время открывать нашу программу. Тем более, что тема хорошая. Начну я с Александра Штейна сегодня. Тема о близких и о близости. В хорошем смысле этого слова. Воодушевляет. Спасибо, да, спасибо. Обнимаем как можно близко. Всегда ваши Галя и Саша, несмотря на то, что живут действительно сегодняшний день на другом конце Америки, совершенно с другой стороны ее. Но вы остаетесь очень близко для нашей семейки и для меня лично. Моя гражданская позиция от Александра Штейна. Покладист я. И без амбиций. Весьма далек от перебранки, моя гражданская позиция всегда зависит от гражданки. Любви несметно проявление, на то она и есть любовь. Не отдаю я предпочтения, я рад позиции любой. Я не из тех, кто ночь и утро штудирует литературу, вникая в схемы Камасутры, ее позиции, фигуры. Лелею мысль хулиганку. Ее всегда с собой несу. Коль гражданин есть и гражданка, то их позиции не суть. Это, между прочим, очень классно. Конечно же, в семье могут быть у мужа и у жены разные позиции по некоторым вопросам. Но на то они и муж, и жена, для того, чтобы отвести в сторону все разногласия и заниматься воспитанием детей и получением удовольствия от жизни. Мой близкий друг. Посвящение Малину. Саша Штейн. Кто он, близкий человек? Не талисман, не оберег, не тот, кто предо мною рядом, а тот, кто обладает взглядом. На смысл жизни бытия отреагирует, как я. Уверен, не моргнувший веком, что стать мне близким человеком, может тот, кто громогласно промолчит со мной согласно. Рядом он или вдалеке, на нам знакомом языке. Всегда подмога и подруга, подмога и подпруга, плечо подставим друг для друга. Доверие всему основа, все понимаем с полуслова, на пару сеем, жнем и косим, из дома мусор не выносим. Отныне чувства на контрасте, от доброй ночи, утром здрасте, когда смешно до слез смеемся, пока мы ими не напьемся. Когда беда случится, плачем, а как иначе? Ну, скажите, как иначе? Это было здорово, это был Александр Штейн, и в таком случае, наверное, первую часть нашей сегодняшней программы, тем более, что у нас осталось совсем немного времени, я продлю еще одним стихотворением от Александра Штейна. Тоже о близких, тема о близких. Я составил нынче списки всех людей мне очень близких. Дважды их перепроверил, все сомнения умерил. Да, в порядке эти списки, ни одной в них нет описки. Нету в этих списках близких по соседству и постели. В них лишь те, на самом деле, с кем хлебал из общей миски. С кем мы в истинном доверии, для кого открыты двери. Я с людьми из этих списков проходил через чистки. Связаны душой и честью до последних вздохов вместе. Мы пьянеем друг от друга, голова все ходит кругом. Без волнения и риска мы пьянеем, но без виски. Преклоняюсь низко-низко пред людьми, навечно близких пред друзьями в этих списках, кто лежит под обелиском. Спасибо, дорогой Александр Штейн. Время у нас в Нью-Йорке 2 часа 30 минут. Время прерваться на рекламную паузу, на короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620М. Сразу мы продолжим, сразу после рекламы мы продолжим.
1: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Новости на
3: 9 зон радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в проспект Хейтс проходит очередной этап городской кампании «Talk to Tenants». Администрация Мамдани запустила ее после серии слушаний, на которых жители рассказывали о плесени, тараканах, отсутствии отопления, сломанных лифтах и многолетних проблемах с владельцами домов. Город хочет не просто принимать жалобы через 3.11, а помогать жильцам коллективно добиваться ремонта и соблюдения своих прав. Сегодня соответствующая программа проводится в проспект Хейтс. Затем встречи запланированы во Флашинг, Ист Харлем и Вашингтон Хайтс. Для администрации Мамдани эта часть более широкой стратегии. Защита арендаторов становится одним из центральных направлений работы Сити Холл. Продолжается масштабная модернизация линии метро G. МТА подтверждает, что в августе и сентябре на линии будут продолжаться изменения движения из-за модернизации сигнализации и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, в августе МТА проводит отдельные работы на линиях L, N, R и W, включая замену и модернизацию путей. Перед поездкой в ближайшие дни разумно проверять актуальные изменения. Официальный раздел МТА обновляется по мере проведения работ. Городские и штатные политики сообщили, что 6-летняя ученица школы 89 в Элмхёрст и ее мать депортированы в Эквадор после задержания Федеральной иммиграционной службы ICE на прошлой неделе. Информацию подтвердили член Ассамблеи штата Каталина Круз и член Сити Канцел Шекар Кришнан. Для Нью-Йорка эта история выходит далеко за пределы одной семьи. Она становится частью продолжающегося конфликта между городскими властями и федеральной администрацией вокруг иммиграционной политики. Особенно чувствительно то, что речь идет о ребенке, посещавшем городскую public school.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
19: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
1: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио. Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, еще раз приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии микрофона Михаил Врославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Давайте возьмем звонки. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Приветствую.
3: Здравствуйте, дорогая семейка. Я хочу прочитать...
0: Здравствуйте, Рафаил, здравствуйте.
3: Да, это Рафаил, да-да. Хочу прочитать стихотворение, посвященное очень близкому мне человеку. Когда умерла моя наша мама, мы сиротами стали, четверо детей. И мамина сестра осталась с нами, посвятила нам жизнь до конца своих дней. Всех четверых нас вывела в люди. Мы стали инженерами, врачами. Мы ее дети были и будем. Она наша вторая мама. Во многих странах и дети, и внуки вспоминают вновь и вновь ее чистое сердце и добрые руки. Ведь недаром ее звали Любовь.
0: Спасибо, спасибо, дорогой Рафаил, спасибо, рад вас слышать. Еще одна работа, значит, в данном случае это работа Давида Шмелькина, «Доброе слово вдогонку» называется. «Мы, товарищи, стали сватами, его сын, моя дочь, чтобы дружба продлилась навек, и победы детей мы по-братски делили между нами, а тем более зная, какой он был человек. Товарищ, приятель, спортсмен и конструктор, и доктор технических всяких наук». Пробежкой встречавший он каждое утро, и просто надежный, и преданный друг. И добрый человек, и добрый друг, одно мы с ним не разделили. Славу для внучки, звездочки любви, он пел ей песни поэта Акуджавы, я пел свои, я песни пел свои. Замечательно. Ну и «Чужие люди» — это шутка тоже от Давида Шмелькина. «Привет, племянница, полжизни не встречались». Наверное, не было того, что попросить. Мы с твоей мамой 10 лет в начале, да только жизнь сумела разделить. Но вот вопросов обо мне, а не полслова. О шефе идиоте битый час, бери мой стол второй, почти что новый. Мой интерес уже на жизнь угас. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. Это шутка, еще раз говорю, это шутка, и я хочу, чтобы вы к этому отнеслись как к шутке, хотя здесь глубокая мысль-то и заложена. Но я ее расшифровывать не буду. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Мишаня, привет.
0: Шурик, я вас приветствую, да. Да, рад вас слышать, дорогой Шурик.
3: Сейчас радио. Бог жизнь и землю людям дал. На славу потрудился. Я в эту жизнь не опоздал и вовремя явился. Судьба забросила меня в толпу людского братства, где создалась моя семья. Она – мое богатство. Затем Господь мне жизнь продлил, чтобы ею наслаждаться. Меня во внуках отразил, и нет ценей богатства. Остались в прошлом города и дальняя дорога. Живу и знаю, что года – подарок мне от Бога. Ну, в памяти моей супруги, которая ушла из жизни – я написал песни, один куплет я хочу посвятить ей. Уплывают годы, словно льдины, безвозвратно тая по весне. Счет годам ведут мои седины, но любовь всегда живет во мне. Моя любовь, подаренная мне великим Богом, она во мне. Я с ней шагал по жизненным дорогам. Моя любовь, она как жизнь неповторима, как сладкий сон в объятиях женщины любимой, в объятиях женщины любимой. Светлая память моей супруги, подарившей мне двух замечательных сыновей. Все, спасибо.
0: Спасибо, Шурик, конечно, и от нас тоже передаем светлую память вашей жене.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Это был Шурик Александр Кривопал. Мы дружим уже много-много лет. Спасибо, Шурик, за участие в эфирах, за участие в программах. Вот, давайте послушаем вас. Здравствуйте.
12: Алло, здравствуйте, Мишенька.
0: Здравствуйте, Эстер.
12: Да-да, спасибо, спасибо за все ваши передачи, за такие красивые стихи. Вы очень прекрасно поставили этого певца. У него не только баритон, у него и тенор. Такой красивый, потрясающий голос. Мы будем иметь в виду вот 15-го, да, ноября, вы сказали?
0: 15 ноября, да, да.
12: Да, да. Мишенька, я хочу два слова сказать про Гранта, если можно. Это был очень достойный, очень талантливый. Такой, знаете, все у него к месту и ко времени. Последовательный. Я хочу сказать, что все его вот эти произведения, которые он нам давал, все эти программы, один был лучше другого, и криминальный его. Все, знаете, с музыкальным сопровождением, со стихами прекрасными. Мы никогда его не забудем. Светлая память о нем будет всегда в наших сердцах. Как Топалера, как Мумлик, там еще кто-то, Борис Талис у вас. Очень-очень прекрасные у вас были журналисты. Я хочу сказать, что, знаете, в памяти его Гранта в Квинсе, в прекрасном ресторане «Кинг Дэвид», так торжественно хотели отметить его вечер памяти. Сделали 5 столов, прекрасное делали этот меню, очень-очень богатое. И вы знаете, только 2 стола всего было, говорит.
0: Эстер, да-да, я знаю эту историю, я об этом говорил в воскресной своей программе. Дело в том, что очень многие, кто дружили и любили Гранта, знали и любили Мишу Гулько, и просто реально не имели возможности пойти в ресторан.
12: Вы молодец, вы провели проводы, говорят, митинг вы там провели, молодец. Но вы знаете, у меня там муж контролирует кашрут, он говорит, что 3 стола пустые были. Мы хотели
0: спасибо.
12: Мишу найти, да. Чтобы дать, говорит, определенную лепту внести в Дэвидсон радио. Я, говорит, его не нашел. Ну давайте, спасибо. Извините, конечно. Мы будем его...
0: Спасибо. Всегда... Спасибо, спасибо, Эстер. Спасибо огромное. Всегда можно найти меня. Тем более, что вот в частности в связи с концертом с этим, возможно, лепта-то и пригодится. Я хочу сказать, дорогие друзья, что понятно, что эта тема в эфире будет всплывать еще неоднократно, поскольку и Александр Грант был частью нашего эфира, частью нашей жизни, и также Михаил Гулько тоже был частью нашей жизни и, конечно же, огромной частью наших эфиров на Дэвидсон Радио, поскольку неоднократно он был гостем программ, в том числе и Александра Гранта. Вот, и, а я делал о Михаиле Гулько много программ, посвящение его дню рождения, его огромный концерт в Мастер-театре, его выступление на одном из моих проектов, который назывался «Старая гвардия», и когда я открывал тему «Шансон» в Нью-Йорке, это фестивали были, начиная с 2012 года, Михаил всегда принимал участие. Отдельная тема, не хочу на это сейчас просто брать время, потому что много работ, которые мне надо вам представить, хотя бы частично. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Лукава, как всегда, ваша. Мне на вас такую символику. Ответь мне, Грейс, мы позывные услышь. Корабль вышел в дрейф, вокруг власти тишь. Твои сосредоточены тетради, ты пишешь мелкой вязью для своих учеников. У меня уже много дневников, но ты услышь. Грейс, ты услышь. Хоть гладь и тишь, хоть гладь и тишь. Еще одно можно?
0: Нет, в следующий раз позвоните. Хорошо. Людмила, спасибо. У вас хорошо получается. Это точно. Это наша Лукова. Вот так я буду вас теперь представлять, что вы наша Лукова. Людмила Лукова. Григорий Абрамович, пусть миром правит доброта. Пусть это будет так. И продается с молотка то, с чем ее едят. И каждый может доброту адресовать себе. А я желаю всю свою, мой друг, отдать тебе. Честно скажу, я ожидал Григория с этим звонком. Вот, это в прошлой программе еще было написано и посвящено мне. Спасибо, Григорий. А я такую красивую работу хочу посвятить всем вам, дорогие радиослушатели. Как Дин Рид Бога просил снять мне 50 назад. Я бы лучшее творил, я б не делал все подряд. Я б к подруге не остыл и любил ее одну. Я б детей с ней народил, чтоб прославили семью. Бог услышал или нет, я не знаю до сих пор. И я жду каждый рассвет, глядя в зеркало в упор. За моей спиной года, мысли те, что крайне лишни в моем возрасте, когда я далек так от мальчишки. Дорога не была простой, из тех, что сами выбираем, и уходящих в мир иной мы добрым словом поминаем. Нам не дано о них узнать. Они порой нас могут видеть и наши мысли направлять так, чтобы ничем нас не обидеть. И мы их помним, никогда родных за прошлое не судим. Жаль, там не ходят поезда, чтоб передать, как мы их любим. Правда, какие слова, как правда. Знаете, я вот говорил иногда, бывает так. Слушаешь кого-то или читаешь чьи-то стихи, и вдруг понимаешь, это же я вот именно это хотел сказать, но у меня этих слов во рту не образовалось. Вот как собака, все понимаю, сказать только не могу. Стало близкое далеким, сколько лет уже прошло, и с тем чувством же глубоким вспоминаешь это все, как вставала утром мама и на примусе еду для меня разогревала ту, что очень я люблю. До сих пор и как ребенок, ложкой той, что берегу, точно так, как было дома, ем и чай в прикуску пью. Мама, мамочка родная, как забыть мне это что? Ты без папы воспитала поросенка своего. Это все Григорий Абрамович, трогательные работы, посвященные близким. Наше счастье. Нет запрета вспоминать, что было там. Ночью, днем, перед рассветом, бегать по родным местам, встретиться нам невозможно. Но видеть мамино лицо, пусть расплывчато сегодня, и в душе твоей тепло. В природе, на мой взгляд, есть брак. И о четвертом поколении вперед мы знаем мало так, и редко сходимся во мнении, а им легко судить о нас, имея новые смартфоны, в которых видят без прикрас, как мы любили, с чем знакомы, и кто так рано посидел, кому на жизнь добра хватало, и кто чертовски надоел, и что с хорошим этим стало. А я о предках знаю что, моя прабабка пострадала. Погром под Уманью за то, что в ней еврейское начало. Замечательные, замечательные работы. И хорошо, что у меня есть возможность вам их представить. Отто Заславский. Господин президент, вы хотите интим? О семье хоумворком поведать? С юных лет откровения мозг запретил о родстве в задушевных беседах. Нарушая табу, отступаю на шажок. Галерея с портретами близких. Что скрывать, к ним явился давно голышом, жить годами на общей подписке, прописке. Я с детства маменькин сынок. И у жены под каблуком. В достатке власти есть у дочки, верховной к папе, к паре мужиков. Коллега, зять и старый батя, свободен лишь айтишник сын, в труде, харчах, питье, наряде, в сетях раздольем закусив. Избитых, наперед смотревших, мой батя, мамин старший брат, таких учителей не встретишь 100 000 всяких перебрав. Не зря с одесского кичмана от дядьки песню я узнал. Сестра граненому стакану, после которого не пьян, закончив рекогносировку с остатком фото от коллег, мне близких будто братьев кровных, проверенных за много лет. Не зная близости, близость чем измерить? Нажму слегка на тормоза, закрою, не захлопну дверь и в параллель для дум глаза. Красиво это было, хорошо, дорогой Отто. Давайте еще одну вашу работу, такую длинную, прочтем. Прочтем. Давайте сделаем по-другому. Давайте прочтем еще одну работу от нашего нового участника, члена семьи, Павел Рахшмир. Он из Санта-Моники, из Калифорнии, прислал на «О близком человеке», работа «О близком человеке». Я так понимаю, ну ладно, здесь все будет понятно и так. В курортной небольшой библиотеке нашла супруга много лет назад в подшивке Нивы 19 века легенду-притчу древней прозы клад. И так понравилась нам притча эта, что текст немедля переписан был, я, выполнив обязанность поэта, стихом легенду притчу изложил. На берегу в тени большого древа скучал в одиночестве бог Магадева. Себе компаньонку создать он решил, из пены морской бог девицу слепил. Сидят они двое под деревом кучно, вот женщине нашей становится скучно. и просит девица у Бога Творца и верного сотворить молодца. Сказал Бог: ну, это несложный запрос, и вот лижет руку ей преданный пес. Но вскоре повторный заказ поступил: хочу, чтобы кто-то ласкал и любил. Змею Бог создал, власть большую имея, обвивает змея нежно женскую шею. Довольна девица, но ей всего мало. Певицу своей красоты заказала, исполнен заказ, восхваляя девицу, поет на плече голоститая птица. Не унимается женщина: в качестве пажа хочу получить я бесстрашного стража, желание мое ты исполни скорей. Охранником стал рыжий лев, царь зверей. Пес предан, змея нежно шею ласкает, птах звонко поет, лев очаг охраняет. Со временем женщине все надоело, разгневала женщина, криком вскипела. Все звери стать жертвами не пожелали, они уползли, улетели, сбежали. Осталась девица одна, просит Бога: сейчас я хочу, но совсем уж немного, создать существо, чтобы всех заменило, мной восхищалось, любило, служило, хранило мне, вторило, нежно ласкало, мою красоту громче всех воспевало, но было бы со мной и не убегало, когда я во гневе, девица сказала. Задумался Бог: надо сделать не хуже, наиболее близким должно быть оно, задачу решил, сотворил он ей мужа. В ответ на вопрос, кто ближе и родней, родных по крови, в том числе родителей и детей, развеивает притча все сомнения, в ней четко имеется определение того, кто этот имерек. Сторонник и защитник, обожатель, друг, нередко самый близкий человек, любимые, супруга или супруг. Замечательно и красиво, и написано здорово. Просто-просто замечательно. Класс. Индийский бог Магадева – это он же Вишну. Бог воплощения. Небольшая коррекция по тексту. Ну и еще раз я бы хотел вернуться к чему-то, что еще не было в эфире. Лето 2026, Отто Заславский. У меня была подруга, ничего между нас такого. Настоящей бабой русской, мозг был классно упакован, память как у ЭВМа, знаний разных не измерить, подходи с любой темой, широко открыты двери. По вопросам же еврейства проверялось многократно, чисто даже не надейся, 100% опрятность. Поласкать такую тему обоюдно не спешили, как цыка скребущей теме мы ж в такое время жили. И к тому ж во многом схожи даже одногодки дочки, лет по 40 каждый прожил, пропустив иметь сыночка. Но девчоночки какие, то и этой 40 скоро замуж, только пусть судьба подкинет не в разрез, чтоб папе с мамой. Вот такой была беседа между мной и подругой, словно изучалась кредо откровенно узким кругом, понимая все конкретно, славянина предпочтуя, запах чувствую зловредный, хоть мозгами негодую. Так ответила мне сразу, чтобы снять еще вопросы. Я ж в стеснении грубо вмазал жизни, зацепившей прозу. Если ты имеешь выбор, славянин, но дерьмоватый, и еврей здесь либо-либо, с ним порядок может сватать, ни секунды не промешкав, над вопросом не потея, щелка, чем с дерьмом орешки, лучше выберу еврея. А потом, слегка смутившись и потупив очи долу, как-то вся засуетилась, запершила, видно, в горле, просто вырвалась случайно неожиданный вопросец. Слышу голосом печальным, у меня прощения просят. И я простил, за что не знаю. Мать не хочет вред дитяти. Было то со всеми нами, и с графой советской пятой. У меня была подруга, ничего между нас такого. Настоящей бабой русской мозг был классно упакован. Это, похоже, история, которая записана в стихах и сегодня представлена вам, дорогие друзья. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
16: Добрый день, Мишенька. Добрый день, Пашонечка. Это Белла Костенкова. Мишенька, я прочту стихотворение о папе. О маме у меня много написано. Я хочу о папе прочесть. Отец мой... В бедной родился в семье, таких в том селе было много. Наперекор этому времени и судьбе, он сам себе выбрал дорогу. Когда ему было 13 лет, ушел он из дома в люди. Ему же слезами смотрели вслед родители. Что с ним будет? Не потерялся он с 30-х, как сам подростков, мальчишек. И хоть сутей было много других, набил он немало шишек. Он детство свое не любил вспоминать. Там было ему очень горько. Хоть были в нем оба, отец и мать, а радости не было столько. Мой папа стал мастером высший класс. Он пел музыкантом, поэтом. И если бы жив был, если бы жив он был сейчас, то сам рассказал бы об этом. Он дал мне все то, чего сам не имел. Любовь и тепло, и ласку. Вот только внукам своим не успел почитать перед сном сказки. Храню в своем сердце память о нем. Пусть время несется, спешит. Я благодарна ему за то, что он подарил мне жизнь. Спасибо, женщина. Спасибо вам.
0: Спасибо, всем. Белочка. Спасибо, да. Спасибо за работу о папе. Действительно, работа о маме мы слышали. Заканчиваю я одной еще работой. Ну, давайте вот этой. Григорий Абрамович, об этом я хочу сказать, а вас прошу поверить, что женщин нужно понимать, чтобы чувства их измерить. И место, где сейчас живу, дает увидеть это не просто так, а наяву, не держат под секретом. Они желают быть вдвоем, пол противоположный, им нужен в ложе не чужом, а здесь и долгосрочный, а ожидание того бывает неприглядным. И временами берут то, что кричат «случай частным». И я был рад, подсевший к той, кого счел недотрогой, узнать, что друг есть молодой у бабушки глубокой. Друзья, хорошие, добрые стихи, которые призывают нас к жизни, к радости жизни. И тема, которую я хочу дать в следующей нашей программе, она тоже из нашей прошлой жизни. Но мне кажется, для многих тех, кто, невзирая на возраст, продолжает быть на все всегда готовым, эта работа покажется интересной, во всяком случае, вам будет о чем задуматься и чему порадоваться при следующей нашей встрече. Будь готов, всегда готов. А вот на что, к чему, когда и с кем, об этом вам предстоит написать. А мы с Павлом Куклиным встретимся с вами в следующую среду. На календаре будет 26 число. Мы будем вас ждать и всегда готовы к нашей встрече. Я лично всегда готов, а Павел тоже всегда готов. Спасибо всем и до встречи в эфире завтра.

0: Горки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтические компании Merck и Moderna объявили о прорыве в онкологии. Персонализированная mRNA-вакцина Intismeran Autogen в комбинации с препаратом Keytruda успешно завершила третью фазу клинических испытаний. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого пациента на основе мутационного отпечатка его опухоли. Исследование показало статистически значимое снижение риска рецидива и метастазирования у больных с меланомой второй B, четвертой стадии после хирургического удаления. Ученые из Массачусетского технологического института разработали метод защиты клеток при криоконсервации с помощью природных сахаров, триголозы и сукрозы вместо вредных химических растворителей. Пропуская слабый электрический ток через клеточные мембраны, исследователи доставляют сахара внутрь клеток, предохраняя их от кристаллизации льда. Это значительно повышает выжимаемость CAR-T-клеток и стволовых клеток при транспортировке их ранений, снижая стоимость и упрощая внедрение иммунотерапии рака в клиниках. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718

0: дальнейшей реализации американского плана по сектору газа. Экспортеры нефти из стран Ближнего Востока наладили тайные поставки через Ормузский пролив. Американцев все больше беспокоит строительство мечети по всей стране. Федеральные власти США начали принимать меры для сохранения реки Колорадо после того, как 7 штатов не смогли договориться о новом плане распределения воды. Первый серийный электромобиль Ferrari Lius продали на благотворительном аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Умерла американская актриса Хайден Панеттиери, ей было 36 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентом Fox News Треем Ингстом пригрозил, что разбомбит Оман, если эта страна не перестанет вмешиваться в процесс урегулирования конфликта с Ираном. Цитирую, «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их чертям», — заявил Трамп. Оман в течение 3 месяца выступал посредником на переговорах с Ираном по вопросу открытия Ормузского пролива. Ранее администрация Трампа уже выражала недовольство посреднической ролью Омана, и в Белом доме 15 июня заявили, что оманская сторона была отстранена от переговорного процесса по инициативе Вашингтона. Цитирую, «Мы были очень недовольны тем, как оманцы выполняли свою работу. Нам казалось, что они вели себя очень двулично и как будто работали на иранцев. Поэтому мы, так сказать, исключили их из этого процесса». Так приводят СМИ слова источников администрации Трампа. В начале американско-иранской войны Оман помогал поддерживать неофициальный канал с Тегераном и содействовал открытию воздушных коридоров для стран Персидского залива. Однако в начале июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщила, что Соединенные Штаты усилили давление на Оман, так как Белый дом не устраивает нейтральная позиция этой страны. Вашингтон, цитирую, все чаще расценивает позицию Омана по отношению к Тегерану как враждебную по отношению к США. И по словам американских и арабских официальных лиц, оказывает давление на Оман, требуя от него выбрать сторону и разорвать дипломатические отношения с Ираном, пишет Wall Street Journal. По данным газеты, администрация Дональда Трампа пригрозила Оману санкциями и даже ударами после того, как Белый дом получил разведданные о возможном участии страны с Ираном в сборе платы судов за проход по Ормузскому проливу. Министр финансов США Скотт Бессент также пригрозил султанату в социальных сетях введение санкций, если тот начнет взимать плату судов за проход через пролив. Накануне стало известно, что Иран и Оман согласовали схему судоходного маршрута через Ормузский пролив после почти 3 месяцев переговоров. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В Тегеране подчеркивают, что договоренность касается исключительно Ирана и Омана, как двух прибрежных государств. Ее целью называется обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив при сохранении суверенных прав обеих стран. В конце июля Оман предлагал создать региональный механизм коллективного контроля над проливом. Предполагалось, что проходящие суда смогут делать добровольные отчисления на обеспечение навигации, экологическую безопасность и поисково-спасательные операции. Однако Иран отверг идею равноправного коллективного управления. 5 августа иранский МИД сообщил, что стороны согласовали географические координаты нового маршрута. Замглавы ведомства Казем Гариб Абади тогда отмечал, что схема носит временный характер и может действовать от 2 до 4 месяцев. По словам Гариб Абади, северный маршрут в районе острова Ларк и южный путь через Оманские воды планируется закрыть. Новый маршрут должен пройти преимущественно через территориальные воды Ирана и частично через воды Омана. Рейтер сообщал, что договоренность позволит Тегерану контролировать суда, входящие через Ормузский пролив в Персидский залив. 10 августа агентство также писало, что США готовы снять морскую блокаду с иранских портов и судов после объявления соглашения о бесперебойном судоходстве. 14 августа Трамп заявил, что в скором времени может объявить Ормузский пролив американской территорией. Он в очередной раз заверил, что США сейчас де-факто контролируют пролив и продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана. В Тегеране его слова назвали безумием, и в соцсети X замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади написал следующее. «Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. Пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, и пока они не признают

0: реальность своего поражения и не прекратять делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду». Конец цитаты. Президент Дональд Трамп заявил, что недоволен участием США в военных учениях с Южной Кореей и поручил главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб совместных маневров. Учения «Ульчи Freedom Shield», направленные на сдерживание КНДР, начались в понедельник. Цитирую: «Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, последний раз, отмечают СМИ, лидеры встречались в 2019 году. Я недоволен, пишет Трамп, что Соединенные Штаты еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей». Так он написал в True Social. Трамп также посетовал, что Сеул отказался присоединиться к США в войне с Ираном. «Я недавно спросил президента Южной Кореи, не хотят ли они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран. На что они ответили: нет, спасибо», написал Трамп. «Эти учения не только обходятся дорого, причем большую часть расходов, как обычно, оплачивают США, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение», добавил американский президент. Трамп сказал, что отменять учения, которые продлятся ближайшие 11 дней, слишком поздно, поэтому он приказал военному министру Питу Хексету существенно сократить масштаб учений. На прошлой неделе военное командование США и Южной Кореи провело совместную пресс-конференцию, посвященную учениям. На ней было объявлено, что нынешние маневры по масштабу не будут уступать учениям прошлых лет. В них примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих. В ходе пресс-конференции военные также затронули тему отправки северокорейских войск для участия в войне России против Украины. Представитель армии США Райан Дональд заявил, что учения учитывают и эту угрозу, имея в виду северокорейских солдат, возвращающихся с фронта. Северокорейские власти традиционно осуждают совместные учения США и Южной Кореи, называют их репетицией вторжения. В пятницу МИД страны заявил, что Пхеньян будет отстаивать свое право на самооборону, я процитировал. А в минувшую субботу президент Южной Кореи Ли Джо Мён предложил Северной Корее начать переговоры об окончании войны, которая формально продолжается уже больше 70 лет. Цитирую: «Давайте отбросим наше стремление угрожать друг другу и, как прямые участники, начнем дискуссию об окончании этой затянувшейся войны», сказал президент Ли на церемонии по поводу годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны. «Благодаря этому, продолжая цитату, возможно, удастся обсудить эффективные меры, при помощи которых можно будет остановить развитие ядерных средств Северной Кореи», добавил Ли. Ну а КНДР твердо заявляет, что не намерена отказываться от своего ядерного арсенала, и на заявление южнокорейского лидера в Пхеньяне, как обычно, никак не отреагировали. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху провел в понедельник продолжительную встречу с Джаредом Кушнером и представителями так называемого «Совета мира», посвященную дальнейшей реализации американского плана по сектору газа. Переговоры продолжались около 4 часов. По данным СМИ, стороны договорились, что восстановление сектора не начнется до полного разоружения Хамаса. Первым шагом должна стать передача оружия группировки для уничтожения под американским контролем. Речь идет как о тяжелом, так и о легком вооружении. СМИ со ссылкой на представителей Совета мира сообщают, что конечной целью остается полное разоружение Хамаса, отстранение его от власти и демилитаризация сектора, после чего должен последовать полный вывод израильских войск. По словам неназванного источника, в ближайшие недели Хамас должен продемонстрировать реальные шаги по сдаче оружия. Если этого не произойдет, Израиль рассчитывает получить международную поддержку для действий по разоружению группировки. Еще одним предметом переговоров была свобода действий Цахаля. Израиль намерен сохранить возможность наносить удары по представляющим угрозу целям и продолжить ликвидации террористов. Нетаньяху также дал понять, что Израиль не отойдет от желтой так называемой линии, если ситуация в сфере безопасности этого не позволит. Канцелярия премьер-министра сообщила, что стороны договорились создать 2 рабочие группы. Одна займется демилитаризацией сектора Газы, вторая Вторая – инфраструктурой сектора и проблемами жителей. Кушнер, напомню, прибыл в Израиль после переговоров в Египте с руководством Хамаса, на котором американская сторона, на которых на переговорах добивалась начала практического процесса разоружения группировки. Экспортеры нефти из стран Ближнего Востока наладили тайные поставки через Ормузский пролив. Такие поставки, наряду с другими мерами, помогают удержать мировые цены на нефть на уровне 80-90 долларов за баррель. Нефть провозят через Ормузский пролив на судах с отключенными транспондерами, а затем перегружают на танкеры в Оманском заливе, чтобы транспортировать дальше. О масштабах тайных поставок, отмечает Bloomberg, свидетельствуют снимки со спутника Sentinel-1. На снимках, сделанных 11 августа, видны около 150 судов разного размера у побережья Омана. В январе в этом районе было лишь около 40 судов. Сколько именно нефти транспортируется через Ормузский пролив таким образом, точно неизвестно. Источники Bloomberg лишь заявили, что в сутки перевозятся более 4 миллионов баррелей нефти, не вдавая в детали. Глава Министерства энергетики США Крис Райт ранее заявил, что в начале августа через Ормузский пролив, несмотря на блокаду, прошли около 9 миллионов баррелей нефти в сутки. Это примерно половина от объема, который транспортировался через Ормузский пролив до начала войны США и Израиля с Ираном. До начала войны через Ормузский пролив, напомню, проходило до 20% мирового транзита нефти. После начала войны Иран закрыл пролив для прохода судов, и это спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть. Соединенные Штаты, в свою очередь, ввели морскую блокаду, не пропуская суда в иранские порты. Иран атакует суда, пытающиеся пройти через пролив без его разрешения, а Соединенные Штаты в ответ на эти атаки наносят удары по иранской военной инфраструктуре. Американцев все больше беспокоит строительство мечетей по всей стране. Теперь тревогу вновь забили в Маккинни, штат Техас. Городской совет единогласно 7 голосами против 0. Против, никто был, не был против, вернее, одобрил строительство новой мечети. Это отражает растущее распространение подобных учреждений по всей стране. Недавние исследования показывают масштабы этого роста. Исследование мечетей США US Mosque Survey, проведенное Институтом социальной политики и понимания ISPU совместно с организацией Faith Communities Today, выявило 2769 мечетей по всей Америке. В 2020 году это на 31% больше, чем в 2010 году. Только в Нью-Йорке проживает больше 720 тысяч мусульман, и как минимум в 15 штатах численность мусульманского населения превышает 100 тысяч человек. Техас стал особенно ярким примером этого роста. Согласно исследованию ISPU за 2020 год, в штате насчитывалось 224 мечети по сравнению со 166 в 2010 году. Рост составил 35%. Согласно онлайн-каталогам 2025 года в Техасе насчитывается уже до 330 мечетей. По имеющимся сообщениям, только с 2023 года открылось 47-48 новых мечетей, в том числе крупные группы мечетей в районах Даллас-Форт-Уэрт и Хьюстона. Но можете спросить, в чем проблема, ведь Соединенные Штаты гарантируют свободу вероисповедования. А проблема заключается в том, что ислам не только проповедует религию, но и что его последователи нередко поддерживают политический ислам и его распространение по всему миру, особенно нормы шариата. Ислам не только регулирует каждый аспект жизни мусульман, но и требует, чтобы не мусульмане жили в соответствии с его предписаниями, зачастую себе во вред. Американцы оказываются под угрозой, когда мусульманские общины предпочитают соблюдать нормы шариата, несмотря на то, что они могут напрямую противоречить законодательству США, нашей Конституции. Кроме того, мусульманские практики проникают в традиционную культуру и политику. Рост численности приводит к росту влияния. По всей территории США десятки мусульманских кандидатов баллотировались на различные должности, от членов школьных советов до судей, и некоторые из них были избраны. Мусульманские избиратели нередко голосуют как единый блок, а это означает, что даже небольшая, но организованная группа населения может влиять на местные выборы, особенно там, где другие сообщества разделены. Хотя сегодня такие победы пока имеют ограниченный масштаб, тенденция очевидна, отмечают средства массовой информации. По мере роста общин растет их влияние на общественную жизнь. Возможность того, что исламское влияние будет расти практически во всех сферах нашей жизни, вызывает тревогу, сообщают газеты. Мусульмане смогут влиять на школьные учебные программы в соответствии со своей повесткой, принимать судебные решения в качестве судей и продвигать законы, которые будут поддерживать интересы мусульманских общин. Поскольку ислам стремится управлять странами, в которых проживают мусульмане, наша Конституция Соединенных Штатов может оказаться под угрозой. Два республиканских конгрессмена, Кит Селф и Чип Рой, осознали опасность шариатского права и создали в Палате представителей Конгресса фракцию «Sharia Free America Caucus» – фракции «За Америку, свободную от шариата». Шариат, цитирую, является доминирующей силой, несовместимой с Конституцией США, утверждает фракция. Американский образ жизни подвергается осаде со стороны радикалов, представляющих культуру, которая ведет войну против нашей Конституции и западных ценностей, заявил конгрессмен Селф. Мы видели, что происходит, когда страны позволяют подобное проникновение. Такие страны, как Франция и Англия, находятся на грани утраты своей идентичности и суверенитета. Те же силы действуют сегодня и здесь, в Америке. И если мы их не остановим, они также завоюют нашу страну. Конец цитаты. Хотя многие известные исламские организации настаивают на том, что не заинтересованы во введении шариатского права в правовую систему США, существуют свидетели обратного, свидетельство того, что их целью является именно это – введение шариатского права в правовую систему. В социальных сетях распространяется серия видеозаписей, на которых известные американские мусульманские активисты излагают скоординированную стратегию по преобразованию системы управления США в соответствии с исламскими принципами. На видеозаписях с недавних конференций выступающие хвастаются тем, что в США, цитирую, 43 депутата законодательных органов штатов являются мусульманами и прогнозируют, что, еще одна цитата, в течение следующих 6 лет у нас может оказаться около 50 членов Конгресса. Конец цитаты. Выступающие прямо призывают своих сторонников использовать правовую систему, закон, чтобы изменить закон, выступая за введение шариатского права посредством политической власти. Сначала сосредоточившись на органах местного самоуправления, а затем переходя к более высоким государственным должностям. Один из ораторов заявил: «Ислам – это джихад, ислам – это социальная система, ислам – это политическая система». Он утверждает, что Аллах повелевает нам изменить и заменить эту систему. Конец цитаты. Несмотря на опасения относительно ислама, большинству штатов не удалось найти способ юридически запретить строительство этих исламских центров. Сообщения о шариатских судах в Техасе, особенно в районе Даллас-Форт-Уэрт, вызывают обеспокоенность. Хотя их описывают как добровольные исламские арбитражные комиссии, не обладающие обязательной юридической силой, их существование и распространение подчеркивают более широкую реальность. Общины создают структуры для решения гражданских и семейных вопросов, основанных на исламских принципах. Даже будучи добровольными, такие системы отражают более широкую организацию общества, способную влиять на нормы и ожидания в отдельных районах. Губернатор Грег Эбботт подписал закон, прямо запрещающий создание шариатских судов в Техасе. Однако то, как этот закон применяется на практике и каким образом он взаимодействует с добровольными исламскими арбитражными комиссиями, остается неясным. Многие представители исламской общины продолжают использовать эти структуры под видом посредничества или гражданского арбитража, что вызывает вопросы относительно контроля за их деятельностью, соблюдения законодательства американского и долгосрочного влияния на местные сообщества. Федеральные власти начали принимать меры для сохранения реки Колорадо после того, как 7 штатов не смогли договориться о новом плане распределения воды. Река обеспечивает водой около 40 миллионов человек и более 2 миллионов гектаров сельхозугодий. Но из-за засухи и чрезмерного употребления запаса воды сокращаются, сообщает Wall Street Journal. В апреле Бюро мелиорации США объявило о мерах, направленных на повышение уровня воды в озере Пауэлл, искусственном водоеме на реке Колорадо, расположенном районам на границе штатов Юта и Аризона. Федеральные службы США начали экстренный спуск воды в озеро из расположенного выше по течению водохранилища и сократили плановые сбросы в него на 20%. По прогнозам, это позволит сохранить уровень воды выше минимальной отметки для работы ГЭС до марта, пишет Wall Street Journal. Однако проблема сохраняется. Федеральное бюро решило вмешаться, поскольку 7 штатов, которые зависят от воды реки Колорадо, не могут согласовать новый план водопользования. За последние 25 лет штаты Нижнего бассейна – Аризона, Калифорния и Невада – потребляли примерно вдвое больше воды, чем штаты Верхнего бассейна – Колорадо, Юта, Вайоминг и Нью-Мексико. Хотя потребление значительно сократилось в последние годы, этого оказалось недостаточно. Согласно новому плану федеральных властей, Нижнему бассейну, возможно, придется сократить потребление на 40% по сравнению с установленной нормой. Представители штатов выразили протест, в первую очередь от новых мер пострадает Аризона. Из-за рекордно низкого снежного покрова в скалистых горах приток воды в Пауэлл значительно снизился. Засуха в регионе продолжается с 2000 года. Запасы озер Пауэлл и Мид также сокращаются. В июле их совокупный объем достиг минимального уровня с 1957 года. Первый серийный электромобиль Ferrari Lius продали на благотворительном аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Это стало рекордной суммой для нового автомобиля, когда-либо проданного на аукционе. Автомобиль, созданный при участии британского дизайнера Джонни Айва на торгах R.M. Sotheby, ушел более чем в 35 раз дороже своей обычной стоимости. Все средства от продажи направят на образовательные программы фонда Ferrari. Покупателя уникальной версии Lius не раскрыли. Выставленный автомобиль получил индивидуальную отделку, специальные колеса и тормоза, а также белый цвет кузова. Премьера Lius вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники марки посчитали, что Ferrari отошла от привычного дизайна и утратила часть своей идентичности. Среди критиков оказался и бывший глава компании Лука Ди Монтезмола, заявивший, что новая модель может уничтожить легенду. С критикой выступил также вице-премьер Италии Маттео Сальвини. При этом главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони назвал подобные споры естественной частью процесса инноваций и выразил уверенность, что со временем автомобиль получит признание. Lius стал первой полностью электрической моделью Ferrari и вывел итальянскую марку на рынок электромобилей, где сейчас лидируют Tesla и китайские производители. Умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Ей было 36 лет. О причинах смерти не сообщается. «Мы с глубокой печалью сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден», говорится в заявлении отца актрисы. Она была невероятным светом и стихийной силой, которая приносила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам зрителей, которые смотрели ее на экране. Конец цитаты. Карьеру в кино и на телевидении Хайден Панеттьери начала в 5 лет, снявшись в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить» и «Путеводный свет». Наибольшую известность она получила за роли в сериалах «Герои» и «Нэшвилл». Актриса также снялась в фильмах «Вспоминая титанов», «Модная мамочка», «Крик 4» и других. За роль в «Нэшвилле» Панеттьери дважды была номинирована на «Золотой глобус». 2009 по 2018 год Хайден Панеттьери встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь Кая Евдокия. Как пишет Variety, после расставания пары опеку над ребенком получил Кличко из-за проблем Панеттьери с наркозависимостью и послеродовой депрессии. В мае 2026 года Панеттьери опубликовала книгу мемуаров, в которой рассказала о послеродовой депрессии, наркозависимости и восстановлении, травмах, домашнем насилии и потерях. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Чикагского университета трансформировали штамм полезных кишечных бактерий Bifidobacterium longum в микроскопические фабрики по доставке лекарств. Модифицированные бактерии способны проникать внутрь плотных опухолей поджелудочной железы, восстанавливать иммунный ответ и активировать Т-клетки. В лабораторных тестах метод продемонстрировал синергетический эффект в сочетании с традиционным лечебной химио- и лучевой терапии. Ученые из медицинского центра Гарвардского университета и европейских исследовательских институтов представили результаты клинических испытаний нового класса биопрепаратов. Разработанный терапевтический метод направлен на селективное блокирование специфических воспалительных цитокинов, вызов которых приводит к разрушению суставной ткани. В отличие от традиционных иммунодепрессантов, новый подход позволяет точечно нейтрализовать патологический процесс, не подавляя общий иммунитет пациента. В ходе исследований у группы участников наблюдалось устойчивое снижение воспалительных маркеров и замедление деградации хрящевой ткани. Эксперты отмечают, что комбинация этих препаратов с новейшими биомаркерами крови позволит диагностировать и останавливать развитие заболевания на самых ранних стадиях.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного у многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Рольф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьес Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

создании новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорге Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорге в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможностей не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Муд Индиго».

1999 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса и Хорге Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.

0: одна из самых популярных пьес Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Вебстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.
1: I'm not playing solitaire.

альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Jazz Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю. До нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Риме из-за резкого снижения уровня воды в реке Тибр прямо напротив Ватикана из воды полностью показались руины древнеримского моста императора Нерона. Местные гиды быстро сориентировались и уже предлагают туристам экспресс-экскурсии по руинам, шутя, что сам Нерон вряд ли рассчитывал на такую бесплатную рекламную кампанию спустя 2000 лет. Дан Ханс, владелец клуба «Канзас-Сити Чифс», прокомментировал то, что его не включили в список гостей на свадьбу звезды НФЛ Трэвиса Келси. В эфире телевидения Ханс с улыбкой заявил: «Меня не пригласили, потому что я слишком плохо пою для их компании, но я честно работаю над своим вокалом к следующему разу». В Новой Зеландии любительский футбольный матч пришлось прервать на 20 минут из-за альпака, сбежавшего с соседней фермы. Животное выбежало прямо на середину поля, забрало мяч и категорически отказывалось уходить, пока фермер не приманил его любимым лакомством под громкие аплодисменты болельщиков. Жители Нью-Йорка активно обсуждают загадочный арт-объект или просто странную находку. Гигантский клубок из волос и ниток, обнаруженный прямо на тротуаре в центре города. Горожане соревнуются в остроумии в соцсетях, гадая, принадлежит ли этот памятник местным парикмахерским или же это секретный объект современного искусства. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительно влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
8: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Oceanfront views, great amenities.
10: Planning our next vacation?
9: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
10: Find anything good?
9: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
10: It has great rehab, right?
9: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
10: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: Программ.
13: Это телевидение, да?
12: Нет, это радио.
11: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
13: Так, как хорошо.
14: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И сегодня мы немножко поговорим на тему не только о гипнозе, но если хватит времени, я расскажу, как в моей работе то, о чем частично мы будем сегодня говорить, как это бывает и как это выглядит. И о чем же я хотел... Чуть не забыл, что вы можете мне позвонить после передачи, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы по телефону 718.

хочу, чтобы вы тоже на эту тему услышали то, что я буду вам говорить. И у вас, я уверен, что вас это зацепит, и у вас появятся определенные тоже свои мысли. Вроде, хотя я буду говорить о вещах достаточно, может быть, таких немножко грустных, но вы поймете, что не все так плохо в нашей жизни. О чем же я хочу с вами поговорить сегодня? Я хочу поговорить с вами о переходе туда, куда мы все уходим, когда наш земной путь заканчивается. Заканчивается наш земной путь, и вы знаете, что в больших городах очень много людей кремируют, и что остается от человека после того, как его кремировали. И если вы когда-то смотрели на эту погребальную урну по-настоящему, деревянную, металлическую или картонную, когда крышку приоткрывают, что мы видим внутри? Мы видим белый пепел, который просто тихонечко лежит себе в полумраке, и как будто это все, что осталось от целого человека. От человека, который прожил десятилетия, который любил, дышал, который вчера утром смеялся за завтраком, разговаривал со своими близкими. И мы смотрим на эту коробку и молчим. И где-то внутри, почти беззвучно, у каждого из нас, я уверен, что возникает одна и та же мысль. Вот и все. Вот сколько от нас в итоге остается. Но сегодня мы здесь поставим эту мысль немножко под сомнение. Не для утешения, не ради поэзии, а потому что физика, настоящая, холодная, честная физика, говорит нам кое-что совершенно другое. Кое-что, о чем почти никто никогда не задумывается, стоит перед этой урной, потому что если вы не занимались конкретно очень глубоко физикой и другими науками, просто эти мысли даже не придут в голову. Я хочу сразу предупредить, что это разговор не о похоронных обрядах, не о вере, не о скорби. Разговор такой достаточно о неудобной, тревожной, но освобождающей истине, которую Вселенная нам навязывает самим фактом своего устройства. И к концу нашей передачи вы поймете кое-что странное. Вы поймете, что то, что Вселенная делает с нами в момент кремации, как это ни странно, это не уничтожение, это высвобождение. Но прежде чем я объясню, что это значит, я хочу, чтобы вы задержались на одном очень простом вопросе. Один вопрос, который он висел и передо мной, этот вопрос, и несколько недель, и несколько месяцев, пока все я собирал в кучу, чтобы у меня было такое, ну, полного понимания, естественно, быть не может, но, тем не менее, какое-то было понимание. И один вопрос, на который у обычного человека нет ответа, но у которого есть точный, измеримый физический ответ. Куда исчезают 67 килограмм? Запомните эту цифру, мы в процессе передачи, мы к ней вернемся, это будет очень важно. Мы вернемся к этому числу очень скоро, и то, что я расскажу вам дальше, изменит то, как вы смотрите на воздух, которым вы дышите, и я хотел бы, чтобы мы были честными. И если вы когда-нибудь думали о смерти, вы думали, потому что мы взрослые люди, и даже я, когда был маленький, я об этом думал. И я знал, что все думают, и кто-то думает в метро, возвращаясь с работы, кто-то в кровати перед сном, кто-то едет в своей машине, все равно думает. Даже когда где-нибудь на барбекю человек, то когда мы думаем, то, скорее всего, мы представляем себе кремацию примерно так. Огонь, тело, пепел, все, конец. Человек вкатывается в пламя, и все, что от него остается, помещается в коробку размером примерно с обувную коробку. Пара-тройка килограмм серо-белого праха. Целая жизнь, которую сжали в горсть. Это вот что-то такое интуитивное. Это то, что видят глаза. И потому это то, что, во что мы верим. Но здесь скрыта огромная ошибка. И это не эмоциональная ошибка, не философская ошибка. Это ошибка научная, это физическая ошибка.

0: которую Вселенная не прощает, потому что в физике существует один закон, у которого во всей известной Вселенной нет ни одного исключения, ни единого, ни в одной лаборатории мира, ни в одном ускорителе частиц, нигде в глубинах космоса, вот просто нигде. И этот закон называется законом сохранения массы и энергии. Я просто по первому образованию физик, мне немножко это билось, эти темы всегда, хотя я уже толком ничего не помню, потому что это образование было очень давно. Но тем не менее, я не буду говорить очень сложно, я буду говорить очень просто так, что я думаю, любой наш слушатель поймет, о чем мы говорим. Так вот, этот закон сохранения массы и энергии, казалось бы, да, название такое сложное, но у него очень простой смысл. О чем он говорит? Что во Вселенной ничто не возникает из ничего и ничто не исчезает в никуда. Материя может только менять форму. Вода становится паром, лед становится водой, дерево становится дымом и углем. Вроде бы форма меняется, но количество энергии и массы все равно остается. А теперь давайте немножко посчитаем. Ну, посчитаем не страшными математическими формулами, а просто логически посчитаем так, чтобы любой человек понял, о чем я говорю. Возьмем человека весом примерно 70 килограмм. Еще раз, сколько весит пепел, который остался в той коробочке, которая напоминает обувную после кремации? От 2 до 3 килограмм плюс-минус, не больше. Проверены миллионами кремаций по всему миру. А где остальные 67 килограмм? Вот этот вопрос, пожалуйста, не пропустите. Просто задумайтесь, посидите с этим вопросом немножко и придите к выводу, что 67 килограмм не могут они просто исчезнуть. Это не Вселенная, где вещи проваливаются в шляпу фокусника и растворяются навсегда. Это не эстрада, это не сцена. Это не разрешается законами природы. Тогда возникает вопрос, куда делись эти 67 килограмм? И здесь начинается настоящая история, потому что ответ на этот вопрос, он гораздо более странный, чем вы можете предполагать. И он приведет нас в неожиданное место. Он приведет нас в легкие незнакомцы, который стоит с нами рядом в вагоне метро. Ну, об этом чуть-чуть сейчас позже, но чтобы отследить, куда исчезают 67 килограмм, нам надо сделать одну вещь, которую физики делают в первую очередь. Надо спросить, из чего это вообще сделано? Посмотрите сейчас на свою руку. Вам кажется, ваша рука плотная, твердая, целая. Вы смотрите на нее, да, вот она рука, можно что-то ей взять. Но с точки зрения физики это почти иллюзия. Потому что наше тело – это скопление атомов. И пространство между этими атомами гораздо больше самих атомов. Если увеличить один атом до размера футбольного стадиона, то ядро атома в центре этого стадиона будет размером с муравья. Все остальное – абсолютная пустота. Ваше тело, по сути, почти целиком пустое. Пустое пространство, которое удерживается силами, которых мы не видим. Мы их можем только чувствовать, и то в определенных только обстоятельствах. Теперь давайте возьмем точные цифры. Это уже не поэзия. Это данные из измерений. По массе человеческое тело состоит из 4 элементов, которые вместе составляют почти 96%. Кислород 65%, углерод примерно 19%, и водород около 10%. Азот совсем ерунда. 2,6. А вода, та самая вода, без которой мы не можем жить, она составляет около 60% нашего тела. Для человека, который весит 70 килограмм, это примерно 42-45 килограмм или литров чистой воды. Углерод – это основной элемент мышц, кожи, мозга, органов. Это еще около 13 килограмм. И дальше всякая мелочь – азот, кальций, фосфор и там металлы такие, вроде железа там и другие. Теперь возьмем эту картину. 45 килограмм воды, 13 килограмм углерода и мысленно помещаем ее в кремационную печь. Печь, которая по международным стандартам разогревается примерно до 900, до 900 градусов Цельсия, иногда чуть-чуть выше. И здесь начинает происходить то, о чем вам никогда не рассказывали. Вот послушайте очень внимательно. Начнем с воды, с той самой воды, из которой мы на две трети примерно состоим. И вы все видели, что происходит с водой, когда она кипит. Утром, когда варите пельмени или сосиски, чайник свистит, из носика поднимается пар, вода превращается в газ. Простое ежедневное явление. А теперь представьте, что происходит с водой не при 100 градусах Цельсия, а при 900 градусах Цельсия. При такой температуре вода не испаряется в привычном смысле слова. Она взрывается в пар, она просто это, такой взрыв происходит. Молекулы вибрируют, и вибрируют так яростно, что не могут удержаться друг за другом ни секунды. Жидкое состояние становится физически невозможным. 45 килограмм воды из тела за считанные минуты превращается, взрываясь в водяной пар. А теперь самая важная часть. Вопрос, к которому подводит нас весь этот расчет. Куда девается этот пар? Очень просто. Он поднимается, он выходит из трубы крематория, он смешивается с воздухом города, он входит в облака, он падает где-то далеко в виде дождя, он попадает в реку, в озеро, в стакан воды, который кто-то себе наливает завтра там на кухне, может быть, я даже налью. Остановимся на секунду. 45 килограмм не остались в урне, они не исчезли, они тихо растворились. Растворились в атмосфере, которой мы дышим прямо сейчас. Это не поэтическая метафора, это точный физический факт. Прямо сейчас, пока вы слушаете меня, в каждом вдохе, который вы делаете, скорее всего, есть молекулы воды из тела человека, который ушел из этого мира десятилетия назад, может быть, два десятилетия назад, может быть, вашего прадедушки, может быть, какого-то незнакомца из другой страны. Атомы не имеют имен. Они не помнят, кому они принадлежали. Но остановимся, это только 45 килограмм, а у нас есть еще 22 необъясненных. И следующая часть, это еще страннее. Углерод в нашем теле. Это структура, это то, из чего сделаны наши мышцы, наша кожа, наши нейроны, наша ДНК. 13 килограмм углерода в теле, которое весит, мы примерно взяли, 70 килограмм. А что же происходит с углеродом в печи при 900 градусах Цельсия? Он встречает кислород и вспыхивает. Это называется окислением. По сути, это горение. Каждый атом углерода в нашем теле соединяется с двумя атомами кислорода и превращается в молекулу углекислого газа С2. А углекислый газ – это тоже газ, и он тоже уходит в атмосферу точно так же через трубу крематория. И вот теперь цифры сходятся. 45 килограмм воды в пар, 13 килограмм углерода в углекислый газ, плюс азот, водород, другие мелкие элементы, которые тоже улетают в виде газов. Итого, те самые 67 килограмм, о которых я говорил в начале, они не исчезли, они вышли в небо. Но и это еще не конец истории. Не конец истории про углерод, потому что углекислый газ не остается в атмосфере навсегда. Его поглощают деревья через процесс, который называется фотосинтезом. Деревья, травинки, какие-то кусты. Каждый листок берет С2 из воздуха, разбирает его на атомы, оставляет углерод внутри себя, а кислород отдает обратно. Мы все знаем, что деревья выделяют кислород, забирая углекислый газ и его используя как строительный материал. Это значит, что атомы углерода, которые когда-то составляли мышцы человека, которого вы любили, сейчас могут находиться в яблоке, которое лежит у нас на кухне, в листочке дерева, под которым мы вчера сидели, в хлебе, который мы съедаем или который будем съедать. Атомы человека, которого больше нет, теперь распределены по всей биосфере планеты. И теперь я должен остановиться и сказать вам кое-что очень важное. То, что я сейчас описал, это еще не самая странная часть. То, что я описал, это только физика на уровне химии. А настоящая загадка начинается глубже, гораздо глубже. И она касается не атомов, а того, что делает вас вами. Я хочу сказать, что после небольшой рекламы, которая очень скоро будет, оставайтесь, потому что дальше будет гораздо интересней. И у нас возникает вопрос, а что же тогда лежит в этой маленькой коробке? Что это за 2-3 килограмма пепла в той коробке, которая похожа на обувную? Что это? Это не человек. Это минералы. Точный химический анализ показывает то, что мы называем пеплом, на 48% состоит из фосфата и на 25 с небольшим процентов из кальция плюс небольшое количество натрия, калия, там всякой мелочи. По сути, это фосфат кальция, минеральная основа наших костей. Кальций и фосфор имеют температуру плавления гораздо выше, чем дает крематорий. И кальций плавится при 842 градусах Цельсия. Но у него есть фосфатные соединения, которые очень устойчивы и которым нужна гораздо более высокая температура. Поэтому они не превращаются в газ, а они остаются как минеральный скелет нашего скелета. Понимаете, что это значит? Тот белый пепел, который родственники хранят на полке или развивают над морем, или где-то в парке, там, как хотел человек, как просил, это не человек. Это не то, что осталось от него. Это остаток остатка. Это тень минеральной инфраструктуры, которая когда-то удерживала настоящего человека вертикально в поле гравитации. Настоящий человек, что это? Еще раз, 45 килограмм воды, 13 килограмм углерода, который уже в воздухе, уже в облаках, уже в легких других людей, которые вдохнули этот воздух. Кремация – это не сжатие человека до маленькой коробки. Кремация – это буквально расширение его физического присутствия из масштаба одного тела до масштаба всей атмосферы Земли. Это не уменьшение, это взрыв масштаба, это увеличение. Но и это еще не самое странное. Потому что вы можете спросить, хорошо, атомы сохранились, но атомы одного кислорода совершенно неотличимы от атомов другого кислорода. Тогда что же именно сохранилось от конкретного человека? Что делало его им? Что делало человека человеком? И здесь как раз-то физика делает шаг, от которого у многих ученых до сих пор перехватывает дух. Возьмите атомы кислорода в вашей крови прямо сейчас. И возьмем атом кислорода в воздухе автобуса, который проезжает, или автомобиля мимо вашего окна. Как их физически различить? Да никак. Они абсолютно идентичны. Они не близнецы. Они буквально одно и то же. Близнецы больше различаются. Атомы абсолютно идентичны. Атомы не носят никаких бейджиков с именами. Тогда что же делает вас вами, если это не тип атомов, а делает вас вами то, как атомы связаны между собой. Это узор, организация, это информация. Ваше тело – это около 37 триллионов клеток, соединенных в конкретный узор. Ваш мозг – это около 86 миллиардов нейронов, которые соединены в конкретный узор, который никогда не повторится ни у кого другого во Вселенной. И именно этот узор, они сами, эти атомы, это и есть вы, это и есть я. И теперь, если вы следите внимательно, я вас не очень запутал, то у вас должен возникнуть очень тревожный такой вопрос. Огонь разрушил этот узор. И здесь на сцену выходят знаменитые физики, которые говорят нам следующее. Когда нам кажется, что что-то исчезло, мы должны вначале проверить, действительно ли оно исчезло или просто ушло туда, куда мы не можем заглянуть. Не доверяйте интуиции, исследуйте механизм. Это подход физика, любого серьезного физика к миру. И механизм говорит нам следующее. квантовой механике есть принцип, который называется сохранение квантовой информации. И этот принцип утверждает, что любой физический процесс во Вселенной в принципе обратим, можно вернуть его назад. И квантовая механика запрещает, она буквально запрещает полное стирание информации о состоянии системы. То есть представьте, вы сжигаете книгу, страницы горят, буквы исчезают, все превращается в пепел, в дым, в тепло. Кажется, что содержание книги ушло навсегда, но мы все с вами помним слова Булгакова о том, что рукописи не горят. И физика говорит, как раз подтверждая слова Булгакова, что значит литературный гений. Физика говорит, что в точном направлении каждой молекулы дыма, в точной скорости каждого фотона света, в точном узоре тепла, которое появляется из пламени, исходная информация книги остается, она закодирована, чудовищно сложно, практически нечитаема, но закодирована. И то же самое происходит с человеком в крематории, в направлении, в котором улетает каждая молекула водяного пара, в скорости, с которой каждая молекула СО2 покидает трубу, информация об исходном узоре тела записана в состоянии Вселенной. Она не исчезает, она просто становится нечитаемой, пока нечитаемой, пока у нас нет механизмов для того, чтобы это прочитать. Разница между тем, что исчезла и нечитаема, она принципиальна. И она фундаментальна. Нечитаема – это одно, а исчезла – это совершенно другое. И вот на этом мы пока остановимся. Небольшая сейчас будет реклама. Не уходите, оставайтесь со мной. Самое интересное впереди. И мы получаем надежду, и получаем надежду, что не все пропало, что как в старом фильме. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Нет, мы поговорим об этом сразу после рекламы. А сейчас небольшая реклама.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зонт Радио.
3: I like New York in June.
1: Новости на
2: Дэвид Зонт Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Англии пожилая пара заказала в местном кафе традиционный клубничный десерт со сливками и обнаружила внутри настоящий живой отряд муравьев, обустроивших себе муравейник прямо в ягодах. Владельцы заведения отреагировали мгновенно. Извинились, отменили чек и подарили гостям сертификат на бесплатные обеды, пообещав тщательнее проверять живую природу в фермерских поставках. В одном из отелей Великобритании умный робот-пылесос не распознал дверной проем, выехал на улицу и уехал в неизвестном направлении. Администрация отеля вывесила в соцсетях шуточное объявление о разыскиваемом беглеце, а нашли его лишь на следующий день у соседнего кафе, где он тихо отдыхал у бордюра с разряженным аккумулятором. В Финляндии прошел традиционный ежегодный чемпионат по метанию резинового сапога. В этом году победу одержал участник, отправивший обувь почти на 40 метров. Победитель пошутил, что секрет его успеха – многолетняя практика быстрой смены обуви во время финской дождливой погоды.
1: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
0: И мы продолжаем с вами. Остаюсь я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И вы можете позвонить, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей передачи я вам рассказывал о том, что с нами случается после того, как заканчивается наш земной путь, при условии, что нас отвезли в крематорий. И это реально очень интересно. И об этом мы задумываемся о смерти, но мы не задумываемся, и мы, нам негде узнать, как это все выглядит и как это все происходит. И я говорил о том, что информация о нас, информация вообще в принципе, это та же энергия, она не исчезает, она становится нечитаемой. То есть она есть, просто у нас пока не хватает каких-то механизмов, каких-то способностей, хотя есть медиумы, есть там разные люди, которые говорят, что они встречаются с мертвыми и вещают, но у науки пока таких механизмов никаких нет. Так вот, если вы все-таки еще сомневаетесь, что Вселенная так упорно хранит информацию, я хочу вам рассказать о самом экстремальном тесте этой идеи. О черных дырах, вот знаменитые черные дыры. И сейчас мы коснемся, что же это такое. Что такое черная дыра? Это объект гравитации такой силы, что даже если в нее попал свет, уже свет от нее не уходит. Вы можете в черную дыру бросить все, что угодно, камень, книгу, планету. И интуитивно нам кажется, что это уничтожение, что все туда попало и все пропало. Нет, нет. Был такой гениальный человек Стивен Хокинг. Я думаю, многие из вас его видели, у него отказали мышцы, он ездил на колясочке, он говорил с помощью прибора только потому, что у него мышцы горла, у него все мышцы были атрофированы. Так вот он в 1974 году он сделал открытие, которое физику просто перевернуло. Что это было? Черные дыры – это не полностью черные дыры. Они очень слабо излучают тепло. Это то, что назвали излучением Хокинга. По его фамилии, естественно. И через невообразимо долгие сроки они полностью испаряются. И вот тогда возник вопрос, который физиков мучил десятилетиями. А что происходит с информацией, которая попала в черную дыру? Если она стирается, то вся квантовая механика ломается. А если ломается квантовая механика, как бы она далеко вам казалась, что она вас никак не касается, еще как касается. Если ломается квантовая механика, ломаются смартфоны, лазеры, полупроводники. Вся наша технологическая цивилизация построена на предположениях, что квантовая механика работает. Никто не знает точно как, но есть такие теории, следуя которым ученые получают фантастические результаты вот в виде телефонов, планшетов, ноутбуков и там куча-куча всего, без чего мы сегодня просто не можем жить. И в 2016 году Хокинг вместе с Перри и Стромингером предложил решение, концепцию мягких волос, он назвал это, вокруг черных дыр. То есть это тонкие квантовые следы, которые сохраняют информацию обо всем, что когда-либо туда упало. Вот представьте, насколько интересно, потому что может быть информация о наших близких, о наших далеких, она же должна куда-то деваться. Ее захватывают черные дыры, но она никуда не девается. Она не дирается. И споры об этом продолжаются и сегодня, но общий такой консенсус физиков таков, что информация не стирается даже там, даже за горизонтом событий. А теперь подумайте, что это значит для маленькой коробки с пеплом, для того, с чего я начал сегодняшнюю передачу. Если даже черная дыра, самый экстремальный разрушитель во Вселенной, не может стереть информацию, а тогда чего говорить нам о печи-крематории, которая при 900 градусах якобы что-то уничтожает? Нет, информация человека, которого вы любили, она по-прежнему записана во Вселенной. Просто в той форме, которую мы, ну, может быть, никогда, может быть, какое-то время, пока мы не можем это расшифровать. Не хватает, я говорю, просто технических средств для этого. И здесь возникает следующий, еще более странный вопрос. Если информация сохраняется, почему мы не можем собрать ее обратно и восстановить человека? И ответ в двух словах. Есть такой второй закон. Представьте ящик, в котором аккуратно сложены 10 пар носочков, которые разложены по цвету. И представьте, что мы взяли этот ящик, потрясли. Носки перемешались. И как бы мы ни трясли его дальше, они никогда сами по себе не соберутся обратно и не лягут в том порядке, в котором они были до того, как мы начали трясти эту коробку. Что это такое? Это энтропия. То есть, не буду пугать страшными словами, простыми словами, во Вселенной все естественно движется от порядка к беспорядку. От правильно разложенных носочков, перемешанных носочков, от целого стакана к разбитому, от живого тела к атомам, которые оказываются распыленными по всей атмосфере. И обратное движение от беспорядка к порядку, оно не запрещено физикой. Но просто вероятность его настолько ничтожно мала, что во всей истории Вселенной это, скорее всего, никогда не случится. То есть теоретически человека вроде как можно, физика не запрещает, что его можно восстановить назад. Но просто это настолько минимальная величина, что считается, что это никогда не может случиться. И человеческое тело – это состояние, вот просто представьте, такого невероятно точного порядка, 86 миллиардов нейронов, каждый на своем месте. 37 триллионов клеток, которые каждая выполняет свою задачу. Триллионы триллионов атомов, которые выстроены в один единственный уникальный узор, которым каждый из нас является. И атомы после кремации – это состояние невероятно высокого беспорядка. Они рассеяны по всей атмосфере, по всем деревьям, по всем облакам. И информация о них, она по-прежнему во Вселенной. Да, но собрать ее обратно статистически невозможно. То есть теоретически можно, но это, я говорю, настолько маленький шанс, что он просто нереален. Запомните это. Информация не стерлась, она просто стала нечитаемой. Она рассеялась настолько тонко, что мы просто больше не можем ее прочесть. И это только первый уровень, потому что теперь мы подходим к той части, о которой я предупреждал вас в самом начале. Части, которые переворачивают все, что вы знаете о времени. Потому что как мы обычно думаем о времени? Прошлое ушло, будущее еще нет, существует только настоящее. Это такая тонкая движущаяся линия, где все происходит. Но физика говорит нам, что эта теория, она глубоко ошибочна. И сейчас мы вспомним гениального человека Альберта Эйнштейна, который в марте 1955 года, всего за несколько недель до собственной смерти, написал письмо семье своего ближайшего друга Мишеля Бессо, который только что умер. И в этом письме есть строки, которые вошли в историю физики. И для нас, людей, которые, я надеюсь, что вы тоже верите в физику, различие между прошлым, настоящим и будущим – это лишь упрямо устойчивая иллюзия. Это не поэзия, это следствие его теории относительности. Физики называют это моделью блочной Вселенной. И согласно этой модели, время – это измерение, точно такое же, как и пространство. Есть три пространственных измерения, которыми все мы пользуемся – длина, ширина, высота. Есть четвертое измерение – это время. Все вместе они образуют структуру, которую физики называют пространство-время. И теперь самое трудное для интуиции. Представьте, что вы едете из Вашингтона в Майами. Вы выехали с вокзала. Но значит ли это, что тот вокзал, из которого вы выехали, он исчез? Конечно, нет. Он по-прежнему там. Вы просто удалились от него в пространстве. И физика говорит, что со временем то же самое. Ваш вчерашний ужин, ваш первый день в школе, момент вашего рождения – все это по-прежнему существует в структуре пространства-времени. Ничего не стерлось. Мы просто удалились от этих координат во времени. Или еще, если точнее сказать, вот представьте пленку старого фильма. Не как сейчас все в цифре, а пленку. На этой пленке 24 кадра в секунду, которые дают движение. И когда мы смотрим фильм, нам кажется, что что-то движется, что-то происходит, кто-то влюбляется, что-то заканчивается. Заканчивается фильм, но сама пленка просто лежит. Первый кадр и последний кадр существуют одинаково одновременно. Они оба записаны на пленку. Наше сознание просто скользит по этим кадрам один с другим и создает иллюзию потока времени. Что это значит для человека, которого больше нет? Это момент, когда кто-то входит в крематорий. Это одна координата в пространстве времени, но остальные моменты жизни человека. Первое слово в детстве, которое было сказано, первый шаг, первый раз, когда он влюбился, какой-то вечер, когда он смеялся со своими близкими за столом. Эти все события точно так же записаны в структуре пространства-времени. Огонь их не стер. Огонь – это просто одна точка в четырехмерной скульптуре, которую представляет собой каждая жизнь. Каждая прожитая секунда навсегда высечена в геометрии Вселенной. Я знаю, о чем вы можете спросить сейчас, о чем вы можете подумать. А что же насчет сознания? Атомы сохраняются, информация сохраняется, каждый момент навечно записан в пространстве времени. А что же происходит с ощущениями быть собой, с этим внутренним «я», которое прямо сейчас слушает мой голос? Что же делать с опытом этого сознания? Я могу здесь сказать вам самое честное, что могу. Наука сегодня не дает полноценного ответа на этот вопрос. Потому что это одна из самых глубоких открытых проблем физики и нейронауки. И здесь нужна честность, нужно смирение. Ну, кое-что, конечно, все равно мы знаем. Но я сейчас немножко оторвусь, потому что у меня был такой опыт. Я не знаю, это была клиническая смерть или это была не клиническая смерть. Но один раз я тону, и когда уже мне казалось, что все уже мне было лет 17, и я наглотался уже воды, все. И вся моя жизнь от момента, вот когда я только-только меня там из мамы вынули, и до той секунды, вот когда я уже там все уже думал, что все водяной будет меня там развлекать, или я буду развлекать водяного, как будто узкопленочный цветной фильм, буквально, ну сколько там, ну 2-3 секунды может быть, но мне казалось, что это, конечно, гораздо дольше, вся жизнь промелькнула. Вот мне нет смысла обманывать. звука не было. То есть я понимал все, что там говорится, все, но как такового звука не было. А вот это изображение, оно, знаете, как будто там в 1000 раз или там в 2000 раз скорость увеличили, и вся жизнь перед глазами так вот раз до последнего момента. И может быть, это и спасло, потому что я почувствовал там ногами водоросли и понял, что где-то дно недалеко, начал отталкиваться, и, наверное, минут там 30-40 вот так до берега такими скачками, но просто повезло, я выжил и не утонул. Но вся жизнь в эту секунду, если бы этого не было, может, я сдался, сказал, да ладно, уже, наверное, пора. Но, и я думаю, что это с большинством людей так происходит, ну, когда мы уходим, я уверен, что мы видим все, все наши хорошие поступки, все наши плохие поступки. Никто меня там не судил, и я не думаю, что кто-то будет там нас судить. Это как-то будет, я уверен, ну, это тема отдельной передачи, потому что я много в этом плане экспериментировал. И экспериментировал. Я никого не убивал и не убивал себя. Но я гипнотизировал очень глубоко людей и отправлял их в такие состояния, в такие путешествия, что очень много интересного, конечно, они говорят. И то, что они говорили, если бы это было, не подтверждалось какими-то вещами, что человек говорит, я вышел из тела. А что было там, там-то? Что происходит там-то? И человек говорил, это совпадало, это, конечно, так немножко... Ну, ты начинаешь понимать, что не все устроено вот так вот, все на рельсах. Я говорю, если хватит времени, я там пару еще вещей расскажу сегодня, что именно в моей работе было с этим все связано. Так вот, мы вернемся к тому, что говорят ученые. Вот нейронаука показывает, что опыт сознания рождается из работы примерно 86 миллиардов нейронов, которые обмениваются сигналами. Вот вы только представьте, как сложно все устроено в голове. Там гипофиз, там этот рептильный мозг, лобные доли, фронтальные доли, там эти нейроны, которые отвечают за то, что мы воспринимаем изображение, там, то, что видим глазами. И я когда вижу, как люди относятся к своей голове во всех смыслах, как они по этой голове бьют, как они там друг друга... Ну, я понимаю, что люди просто не понимают, как это устроено. И надо себя беречь. Вот я, по-моему, говорил в прошлой передаче, что такой орган, как печень, он совершает 3 миллиона операций в секунду. Он размером-то там, с хороший кусок мыла, то есть совсем небольшой. А представьте, как устроено, когда по этой печени там бьют коленями, ногами или кулаками, или когда человек заливает там себя алкоголем или какими-нибудь запрещенными веществами. Ну, представьте, вот взять, сломать такое чудо природы, это как надо не любить себя. Ну, я уверен, что наши слушатели Дэвидсон Радио себе таких вещей не позволяют. Хорошо, мы пойдем дальше. Так вот, когда эти нейроны выдают импульсы в определенном узоре, то и возникает то, что мы называем «я думаю», «я чувствую», «я вижу». Вот как оркестр производит музыку? Он производит ее только тогда, когда все инструменты играют вместе. Вот точно так же и сознание существует, пока работает эта вся биологическая система. И когда система останавливается, опыт останавливается также. И нам кажется, что вроде как это грустная мысль. Но ученые смотрят на это немножко по-другому. И их взгляд самый прекрасный, вот, который я только встречал в физике. И физики даже, они и физики, и лирики, они сейчас, бывает, что физики тоже пишут стихи. И вот даже там один из стихов такой я нашел, что вот они стоят, атомы с сознанием, материя с любопытством. Атомы с сознанием, материя с любопытством. Представьте, да? Да, может, не очень складно, но просто насколько это... Человек это понимал, который это написал, он понимал это изнутри. Да, можно просто подумать, насколько это странно, насколько это невероятно. Вот Вселенная существует около 14 миллиардов лет. И за это время случился тот большой взрыв, который все и родил. Родились и умерли звезды. Из взрывов этих звезд возникали углерод, кислород, из этих элементов формировались планеты, и вдруг на одной планете зародилась жизнь. И в конце вот этого сумасшедше сложного процесса возникло то существо, которое может посмотреть небо и спросить, из чего я сделан? Из чего я сделан? Вот насколько это удивительно во Вселенной, которая состоит целиком из атомов, что некоторые атомы собрались таким образом, что смогли смотреть на другие атомы. Вот такое чудо. И когда, опять же, я вижу, что делают с нашей планетой люди, это мы. Мы, если это не делаем, мы молчим, мы не говорим об этом. Мы позволяем разрушать, просто уничтожать. Ну, ладно, это не тема нашей передачи немножко. Давайте мы все-таки вернемся к тому, как атомы наблюдают атомы. Вселенная смотрит на себя через нас. И когда сознание прекращается, это значит, что одно из окон, через которых Вселенная смотрела на саму себя, это окно закрывается. Но атомы, из которых было сделано именно это окно, они по-прежнему здесь. Информация, которую они несли, она по-прежнему записана. Она никуда не делась. Каждый прожитый момент, он по-прежнему высечен в пространстве времени. Это не пустота, это трансформация, это превращение. Помните, как в детстве строили замок из песка на пляже, на берегу реки, на берегу океана? Вы работали, вы строили башенки, стены, рвы, а потом накатывалась волна и смывала этот замок. А куда девались песчинки? Они же не исчезли. Они разошлись по всему океану. Каждая песчинка продолжала существовать, а она никуда не делась. Просто теперь она стала частью гораздо большего. И с кремацией происходит то же самое, только вместо пляжа вся атмосфера планеты. Вместо горсти песка атомы человека, который был целой Вселенной. Он был целой Вселенной для тех, кто его любил, с кем у него были отношения. И вот к чему я вел всю эту историю и все это время. Когда мы смотрим на маленькую коробочку с пеплом и говорим себе, вот и все, что осталось. И мы в этот момент совершаем ту же ошибку, которую совершает человек, который пытается понять форму Земли и, глядя только на плоскую карту, которая лежит на столе или висит на стене, мы пропускаем измерения. Мы видим три измерения там, где физика говорит нам о четырех измерениях. Атомы этого человека сейчас в воздухе. В воздухе, которым мы дышим, в облаках, которые мы видим из окна, в листочках дерева в парке, под которым, может быть, мы вчера там проходили, в каждой капле дождя, которая упала на наше окно или на окно нашего автомобиля. А все моменты его жизни, все до одного, каждый вдох, каждая улыбка, каждый тихий взгляд в нашу сторону, они по-прежнему высечены в этой четырехмерной структуре пространства-времени. Они не исчезли, они не стерлись, они там навсегда. Это, конечно, не значит, что боль потери – это иллюзия. Нет, совсем не значит. Боль реальна. Это боль разорванной связи. Потому что больше нельзя пить чай вместе, больше нельзя созвониться, больше нельзя услышать голос, больше нельзя обнять. Это очень грустно. И физика этого не отменяет. Но физика говорит кое-что важное. Человек не исчез. Просто мы не можем найти его тем способом, к которому мы привыкли. Мы искали его лицо, голос, руки. Но теперь они в воздухе, в дожде, в свете, во времени, в облаках. Просто мы не знаем, как настроить взгляд. И прежде чем закончить, я хочу, чтобы вы поняли еще одну вещь, и, возможно, самую невероятную. Атомы внутри нашего тела, они сейчас не просто ваши или мои. У них есть история длиной в 14 миллиардов лет. В самом начале, в первые минуты после Большого взрыва во Вселенной существовал только водород. Ничего больше. Ни углерода, ни кислорода, ни железа, только водород. Потом появились звезды внутри них, и внутри их ядер под чудовищным давлением, под страшной температурой водород сливался, превращался в гелий, гелий превращался в углерод, углерод превращался в кислород и так далее, вплоть до железа. Этот процесс называется звездный нуклеосинтез. Когда звезды заканчивали свою жизнь и взрывались, они разбрасывали эти новые элементы в межзвездном пространстве. Из этих облаков рождались новые звезды, новые планеты, и в том числе наша планета. По современным оценкам астрофизиков, около 90% массы нашего тела было создано внутри древних звезд, которые взорвались миллиарды лет назад. Кислород в наших легких, углерод в наших мышцах, кальций в наших костях и железо в нашей крови. Представьте только себе, все это было выковано в ядре звезды, которой больше нет, там миллиард лет. Мы буквально, мы пепел мертвых звезд, который собрался таким образом, что научился думать. И тот человек, которого вы потеряли, он тоже был пеплом звезд. А теперь он снова стал частью планетарного цикла. Из звезд в тело, в воздух, в дерево, в дождь, в следующую жизнь. Путешествие не заканчивается. Оно просто меняет форму. Мы привыкли думать, что смерть — это последняя страница книги. Но физики нас обнадеживают. Физики говорят, даже когда книгу закрывают, история продолжает существовать в сердцах тех, кто ее прочитал, в атомах углерода дерева, которое из него выросло, в свете, который прошел через окно. Где кто-то ее читал, это не сентиментальность, это физика. Физика дает нам надежду, мы не исчезаем, мы никуда не деваемся. И если мы вернемся к самому началу, к той маленькой деревянной коробочке, теперь вы знаете, правда, это не человек, это не все, что осталось. Это 2-3 килограмма фосфата кальция, минеральная тень, минеральной инфраструктуры, которая когда-то удерживала целую Вселенную по имени человек. Не все так плохо.
10: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. На американских и мировых финансовых рынках зафиксированы колебания индексов на фоне распродажи акций компаний, связанных с разработками в области искусственного интеллекта. Дополнительным фактором влияния остается рост цен на сырьевые товары и динамика государственных облигаций. Министерство финансов совместно с налоговой службой предложили новые правила для получения некоторых видов вычетов по подоходному налогу. Инициатива направлена на усиление контроля за соответствием заявителей всем установленным законом критериям. Белый дом опубликовал распоряжение о приостановке введения дополнительных пошлин на канадские товары, включая молочную продукцию, алкоголь и автомобили. Пошлины планировалось задействовать сегодня, однако страны договорились продолжить переговоры для урегулирования торговых разногласий. Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Томоко Аканы, председателя Международного уголовного суда, и гражданского лица Японии. Премьер-министр Японии Санае Такаити на пресс-конференции в Токио выразила глубокое сожаление в связи с решением США и заявила, что правительство планирует провести консультации с американской стороной. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

программы «Моя Америка», магазин оптики «Vision Palace». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете, поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеона, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем мы будем говорить? Тема, на мой взгляд, достаточно интересная. Тема об одном учебнике истории Соединенных Штатов. Значит, вы прекрасно знаете, что нашу страну, те, кто ее любит, называют exceptional country, удивительная, исключительная страна. Первым так назвал Соединенные Штаты француз Алексис де Токвиль. Он путешествовал по Соединенным Штатам в начале 30-х годов 19 века. И вот после этого путешествия он написал прекрасную книгу, которая называется «Демократия в Америке». Кстати, книжка эта переведена на многие языки, в том числе она переведена на русский. И вот в этой книжке он и называет Соединенные Штаты исключительной страной. Ну и повторю еще раз, каждого, кто любит Америку, есть возможность гордиться такой исключительной страной. Однако, далеко не всякая исключительность может вызвать гордость. И вот сегодня мы поговорим об одной исключительности, которая гордость не вызывает. Ну, дамы и господа, назовите хотя бы еще одну страну, которой книги по истории этой страны сознательно принижают, даже игнорируют достижения, успехи. Акцент делается на том, чтобы этой стране было плохо, что эту страну не красят. Если в каких-то странах и существуют подобные книги, то вряд ли у них есть массовый читатель. Я имею в виду, конечно, демократические страны, потому что в авторитарных, тоталитарных странах, ну, таким книгам вообще нет места. Так вот, в нашей стране, исключительной стране, в 1980 году, увидела свет книга профессора Бостонского университета Говарда Зинна. Книга называлась так: «Народная история Соединенных Штатов». «A People's History of the United States». Вот в этой книге история рассматривается исключительно через негативную призму. Есть угнетаемые и угнетатели, есть бедные и богатые, есть борцы за справедливость и есть силы, подавляющие этих борцов, и так далее, и так далее. Белая краска и черная краска. И книга Зина не затерялась, ни в коем случае не затерялась в Монблане, скажем так, в океане книг по американской истории. Книга Зина попала в список бестселлеров.

0: вскоре после публикации и встречается с тех пор постоянно. Общий тираж уже достиг 4 миллионов экземпляров. 4 миллиона экземпляров. Я должен сказать, дамы и господа, что я прочитал книгу Зина в нулевые годы. Ну, то есть к этому времени она уже существовала примерно четверть века. После первой публикации я не слыхал и раньше, но я, руки дошли только в нулевые годы. И во время чтения, причем это громадная книга, я ее не прочитывал за неделю или за две недели, я ее мурозил где-то год-полтора. Я читал, и я совершенно удивлялся, потому что «Народная история» в Соединенных Штатах, вот эта книга, она отличалась от всех остальных. Отличие – совершенно негативное описание автором своей страны. Окей, авторы других книг, конечно, нормальные историки, они тоже обращали внимание на то, что в нашей стране было, ну, не все хорошо. Ну, например, на институт рабовладения обращали внимание. Обращали внимание на то, что у женщин отсутствовали избирательные права. Незавидное положение иммигрантов, в первую очередь, это были ирландцы-католики. Почти подневольный труд рабочих, детский труд, масса недостатков. И в любой истории Соединенных Штатов об этом есть естественное место. Потому что история нашей страны – это немолочные реки с кисельными берегами. Что есть, то есть. И добросовестный историк, подчеркиваю, добросовестный историк любого периода американской истории всегда обратит внимание читателя не только на плюсы, но он обратит внимание, естественно, и на минусы. О некоторых минусах есть гора исследований. Ну, например, о решении Верховного суда по делу, дело называлось так, Дред Скотт против Стэнфорда. Это дело Верховный суд решал 1857 год, за 4 года до начала гражданской войны. В этом суде просто-напросто записано, что черные американцы, будь то они рабы, будь то свободные, не являются гражданами Соединенных Штатов, и я даже процитирую, не имеют прав, которые белый человек обязан уважать. Но они вообще бесправные. Повторю еще раз, об этом деле написаны горы книг. Историки ничего не замалчивают. Говард Зин многое замалчивает. Ну, например, в «Народной истории» им написаны нет даже упоминания Роберта Фултона. Это человек, который изобрел пароход в 1807 году. Нет упоминания Самуэля Морзе. Ну, автора аппарата Морзе, с чего начался телеграф, это был аппарат Морзе 1836 год. Нет Айзека Зингера, изобретателя швейной машины. Машина была изобретена в 1850 году. Я специально обращаю внимание на людей, которые что-то изобретали, в то время, когда в нашей стране существовал рабовладельческий строй. Зин вообще этих людей просто не упоминает. Ну, например, в изложенной им истории присутствует черный раб Нед Тернер, который в 1831 году в Вирджинии поднял восстание. Восстание продолжалось 2 дня. За это время восставших было около 70 человек черных. Они убили 55 белых мужчин, женщин, детей, никого не щадили. Тернер и его сообщники были казнены. Так вот, о восстании Тернера существует богатая литература. Документальные книги есть. Роман Уильяма Сайра Янек, который называется «Признание Теда Тернера». Этот роман был, кстати, удостоен Пулитцеровской премии. И авторы описывают восстание рабов. Зин, он делает вид в своей книге, что вот он первый вообще, в первый написал о восстании этих рабов. Причем интересная деталь – это то, что проходит через всю книгу. Он лично своего мнения, автор лично своего мнения не высказывает. Он оперирует цитатами различных авторов, представляя себя читателю нейтральным наблюдателем. Дескать, читатель, сами решайте. Однако подобранные им цитаты не оставляют никакого сомнения, что он на стороне восставших. Ну, восстали против рабства. Ну, а то, что резали белых женщин и детей, окей, так было, ничего страшного в этом нету. И к любому другому, скажем так, достаточно спорному эпизоду в истории Соединенных Штатов или негативному, он выставляет себя нейтральным наблюдателем. Я приведу пример, который, скажем, для нас, людей, которые с корнями из бывшего Советского Союза, знающими российскую историю, он достаточно интересен, поскольку он перекликается с историей американской. В 1892 году было совершено покушение на Генри Клея Флика. Он, Флик, был управляющим крупным сталелитейным заводом в Питтсбурге. Покушение совершили иммигранты из России, анархисты Александр Беркман и Эмма Голдман. Исполнителем был Беркман, исполнителем. Готовила его к покушению Эмма Голдман. Если бы Беркман убил Флика, он был бы приговорен к смертной казни. Флик остался жив. Ну, в итоге Беркман получил 20 лет тюрьмы, но отсидел всего 14 лет. Так вот, в рассказе о покушении Зин не оправдывает преступника, но и не осуждает. Он сохраняет нейтралитет. Причем, как он сохраняет нейтралитет? Он цитирует автобиографию Беркмана и автобиографию Эммы Голдман. Выбранные им цитаты безошибочно свидетельствуют, это понимает каждый читатель. Он не огорчился бы в случае убийства капиталиста Флика. Но случается, что автор этой книжки истории, A People's History of the United States, не прячется за маской нейтрального наблюдателя. Например, он не скрывает положительного отношения к Юджину Дебсу. Юджин Дебс – это основатель социалистической партии в Соединенных Штатах. Причем Дебс, рассказы о нем не покидают десятки страниц. Есть специальная глава в этой книжке, называется «Социалистический вызов». Так вот, Дебс, он проходит через всю эту главу. Процитирую Зина, что он пишет о Дебсе. Дебс был голосом партии, которая номинировала его 5 раз президента Соединенных Штатов. Газета «Appeal the Reason», в которой Дебс сотрудничал, у нее было 500 000 подписчиков. Это Зин этим восторгается. Ну, прекрасно, он восторгается Юджином Дебсом, в конце концов. Ему он нравится. Теперь, а что касается Джорджа Вашингтона? Джорджа Вашингтона в книге, в этой народной истории, делено гораздо меньше места. Он упоминается всего лишь 5 раз. 5 раз. Война за независимость не получила в книге отдельной главы, как, например, социалистическая партия получила отдельную главу. Зин не скрывает своего отношения к войне за независимость. Я процитирую то, что он пишет о войне за независимость. Цитата. «Революционные лидеры с недоверием относились к толпам бедняков. Однако они понимали, что революция не находит отклика у которые у рабов и индейцев. Им следовало заручиться поддержкой вооруженного белого населения. Причем вот это интересная деталь. Да, индейцы были с англичанами против армии Вашингтона. Этому есть объяснение, но этого объяснения нет в книге Зина. Все дело в том, что в 1763 году король Георг III издал специальный указ, запрещавший поселенцам, белым поселенцам в Северной Америке двигаться на запад от Апалачи, потому что на запад от Апалачи в основном были земли, на которых обитали индейцы. Таким образом, индейцы прекрасно понимали, что если война за независимость 13 американскими североанглийскими колониями Северной Америки будет выиграна, то указ Георга III, ну, его можно, так сказать, на него не обращать внимания, и поселенцы начнут двигаться на запад от Апалачи. Поэтому индейцы в этой войне за независимость колоний Англии, они были на стороне англичан. Но в книге Зина никакого объяснения вообще на этот счет не существует. Лидеров революции Зин называет так – правящим классом. Это правящий класс. Он подчеркивает, цитирую, Джордж Вашингтон был богатейшим человеком в Америке. Джон Хэнкок был процветающим бостонским купцом. Бенджамин Франклин был богатым печатником. И так далее, и так далее. Зинни сообщает читателю, что Бенджамин Франклин был выдающимся ученым, изобретателем, что он основал Филадельфийский университет и библиотеку. Читателю следует усвоить только один факт, два факта. Франклин, во-первых, белый, а во-вторых, богатый. То есть отрицательный персонаж. Вот он отрицательный персонаж. И Зин не может, конечно же, упустить возможности изложить своего отношения к Конституции, созданной белыми и богатыми мужчинами. Я посчитаю вам сравнительно небольшую цитату, как он характеризует Конституцию. Цитата. «Если за политическими причинами принятая Конституция усматривалась с экономической точки зрения, она защищала экономические интересы. Этот документ предстает не просто как плод усилий мудрых людей, стремившихся создать достойное и упорядоченное общество, как результат деятельности определенных групп, пытавшихся сохранить свои привилегии и при этом предоставить достаточный объем прав и свобод такому числу граждан, который обеспечивал бы им поддержку со стороны населения». Окей, иными словами, эти создатели этой конституции, ну, естественно, белые мужчины, среди этих мужчин были рабовладельцы, им на толпу было вообще наплевать. Конституция написана для того, чтобы не пострадали их экономические интересы. Ну и каким-то людям предоставлены какие-то права, ну чтобы эти люди за них потом голосовали. Дамы и господа, легко догадаться, что Говард Зин, он, кстати, сразу же скажу, умер в 2010 году, ему было 88 лет. Он не был поклонником капитализма, это совершенно ясно из того, что мы читаем. Сам он себя называл так, это он сам себя называл. Отчасти анархист, отчасти социалист, возможно, демократический социалист. Незадолго до смерти, отвечая на прямой вопрос, не марксист ли он, Зин сказал, цитирую, «Да, я в некотором роде марксист». Несколько слов о нем, о его пути. Этот в некотором роде марксист. Он родился в Бруклине в 1922 году в семье еврейских иммигрантов. Отец, его отец, Эдизин. Он был уроженцем Австро-Венгрии. Он эмигрировал в Америку до Первой мировой войны. Дженизин, по мужу Зин, она уроженка, ее фамилия была Рабинович, Джен Рабинович. Она приехала в Америку из Иркутска, ну, позже, до Первой мировой войны. Родители познакомились, когда работали на фабрике. Хотя они были людьми с высоким уровнем образования. В их квартире всегда были книги, они переезжали с места на место. И по словам будущего историка, он читал Чарльза Диккенса в раннем школьном возрасте. Еще учась в школе, Роберт познакомился с друзьями отца, рабочими левых взглядов. Парень закончил школу в 40-м году, ему было 18 лет. Начал работать на военно-морской верфи в Нью-Йорке. С вступлением Соединенных Штатов во Вторую мировую войну он служил в авиации, участвовал в бомбардировках Германии и с тех пор стал противником всех войн, потому что бомбардировщики бомбили и гражданское население. После войны, я, дамы и господа, делаю небольшую точку, в своем рассказе будет небольшой перерыв. На рекламу не покидайте волну Дэвидсон Радио, будет новости. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Минюст направил в суд подробное обоснование по делу бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Прокуроры отстаивают позицию, что его публикация в соцсетях содержала закодированный призыв к насилию, отклоняя ходатайство защиты о закрытии дела. В Нью-Йорке на 7-й авеню прошел международный диалог представителей религиозных и культурных общин. На встрече обсуждались вопросы культурного взаимодействия, гуманитарной помощи и развития общественного диалога. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк совместно с федеральными ведомствами расширил зону обследования в округе Эри для проверки земельных участков и частных территорий на предмет радиационного загрязнения.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, дамы и господа, еще раз напомню, спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики «Дворец зрения». Окей. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Дамы и господа, повторю еще раз, что цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность обрести очки еще приобрести очки еще по старым прежним хорошим ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас запросто в этом может убедиться, если побываете в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. И я продолжу рассказ об этом человеке, но его книге. Значит, война закончилась, и он после войны поступил в Колумбийский университет. Я сразу же хочу... напомнить, или кто-то из вас не знает, что вскоре после войны был издан закон, который назывался G.I. Bill, солдатский Билл, солдат называли G.I. Значит, этот прекрасный закон, он, кстати, действует и по сей день, позволял ЗИНу и ветеранам войны учиться в университетах либо вообще бесплатно, либо за минимальную цену. В Колумбийском университете ЗИН получил степень магистра, это в 1952 году. Затем он защитил докторскую диссертацию, он стал доктором философии по истории и политологии, это 1958 год. Интересно, его докторская диссертация Фориэлла Лагардия в Конгрессе. Мы все прекрасно знаем, особенно, конечно, знают нью-йоркцы. Фиорелла Лагардия был знаменитым нью-йоркским мэром, республиканец в 30-е годы. Знаменитый аэропорт, назван его именем. В этом аэропорте я достаточно много бывал, когда работал в такси. Так вот, ЗИН написал о том, каким он был законодателем в Конгрессе. И эта книжка, диссертация была защищена в 1958 году. Книжка вышла... издана в 59-м году. Причем книга была признана одной из лучших книг по американской истории. Я сразу же хочу заметить, что у него прекрасный журналистский стиль. Читается то, что он пишет, очень легко. Мне его народная, меня отворотит от его народной истории Соединенных Штатов, но я должен признать, что эта книжка очень хорошо написана. Вот талантливый человек. Так вот, книжка вышла в 59-м году. Но несмотря на вот этот успех, ЗИН целый год не мог найти работу, преподавательскую работу. А в 1960 году, его взял на работу колледж Спилмана в Атланте. Значит, что это за колледж? Колледж очень интересный. Он основан в 1881 году в Атланте, это столица штата Джорджия. Основан исключительно для черных, причем для черных девочек. И до сих пор это женское учебное заведение, оно существует, этот колледж существует молоденьких афроамериканок. Зим стал там преподавать. Так вот, после академического года, год 62-63, то есть 3 года он там проработал, он был уволен. Уволен за политические взгляды. О, значит, что это политический взгляд? Интересная деталь. Значит, долгое время, со дня основания, хотя преподаватели, студентки были черные девочки, преподавателями были в основном белые, и были президентами этого колледжа тоже были белые люди. Но в 1962 году впервые в истории этого колледжа президентом этого колледжа стал черный человек. Так вот, став президентом этого колледжа, звали его, кстати, Альберт Мерли. Он, конечно, посещал лекции преподавателя, его интересовало, так сказать, как доносится наука для студенток этого колледжа. И бывая время от времени на лекциях профессора Зина и знакомясь с литературой, которую профессор рекомендовал этим студенткам, президент колледжа пришел к выводу, профессор занимается левой пропагандой, радикализацией левой. В то время, это 60-е годы прошлого века, в Южных Штатах, в том числе и в Джорджии, проходила борьба за равноправие, и профессор Зин готовил студенток не столько к трудовой деятельности, сколько к участию в этой борьбе. Ну и поэтому он был уволен. Уволен в 63-м году. Год он был без постоянной работы. А в 1964 году он получил место профессора политологии в Бостонском университете. И преподавал в этом университете почти четверть века до выхода на пенсию в 1988 году. Итак, напомню, он поступил в этот университет в 1964 году. Вскоре он получил теньюра. Как мы с вами знаем, если профессор имеет теньюр, он неприкосновенен, так сказать. Его уволить нельзя, но для того, чтобы уволить, он должен совершить какое-то немыслимое преступление, уголовное преступление. 64-й год. В 71-м году президентом Бостонского университета стал Джон Силбер. Он демократ был, но демократ кеннедиевских взглядов, он из Бостона. Причем интересная деталь про Джона Силбера. Он был одним из известнейших руководителей высших учебных заведений в Соединенных Штатах. Значит, когда он стал профессором, президентом Бостонского университета, он убедился, что многие выпускники этого университета понятия не имеют о компьютерах. Ну, какие-то люди, они заканчивали там, не знаю, социологи, не знаю, там литературоведы, археологи, бог знает кто. И он издал распоряжение, что ни один человек не получит диплома, если он не знает и не понимает и не может работать на компьютерах. Он объяснил это очень просто. Мы вступаем в компьютерный век. И если люди не знают, что такое компьютер, им трудно устроиться на хорошую работу, а может, они будут без работы. Причем Бостонский университет был первым в Соединенных Штатах, где было принято это правило. Итак, он, став президентом, он не только издал такой приказ, он стал бывать на лекциях преподавателей, профессоров. И он, когда побывав на лекциях профессора Зина, он удивился, как этого человека вообще взяли на работу. Он этого просто понять не мог. Но, повторю еще раз, Зин был уже постоянным профессором, увольнять его было нельзя. В 1980 году, к этому времени он работал в университете в Бостонском 6 лет. Вот в этом году, в 80-м, вышла в свет народная история Соединенных Штатов. До этого профессора историка Зина знали коллеги, у него были другие книжки, коллеги знали, но общенациональной известности у него никакой не было. эта книга принесла ему общенациональную известность. Левая Америка ему аплодировала. Что же касается коллег-профессоров, окей, дамы и господа, я подготовил несколько высказываний о книге Зина. Первое высказывание я вам хочу прочитать. Это писатель-коммунист Говард Фаст. Ну, люди моего поколения, так сказать, прекрасно знают, как Говарда Фаста печатали слева направо и справа налево, переводили на русский язык. В Советском Союзе он был одним из любимейших американских писателей. Одним из любимейших. Кстати, в 1956 году Советский Союз с ним порвал, потому что когда Красная Армия, Советская Армия вошла в Венгрию, подавила в крови венгерскую революцию, то многие возмутились, в том числе возмутился Говард Фаст, и он был отлучен от Советского Союза. Это 56-й год. В 53-м году Говард Фаст был награжден Международной премией за укрепление мира между народами, медалью имени Сталина. Значит, 53-й год. Причем у него паспорт был отобран, он был лишен государственным департаментом возможности ездить за границу, поэтому он не смог поехать в Москву для того, чтобы получить медаль и денежку какую-то, но ему была вручена медаль, грамота и денежки в посольстве Советского Союза в Нью-Йорке в 1954 году. Итак, Говард Фаст, вот что он сказал о книжке Зина. Цитирую. «Замечательная, великолепная книга. Ее должен прочитать каждый американец, будь то студент или кто-либо другой, желающий понять свою страну, ее полную историю и надежды на будущее». Это отзыв коммуниста-писателя. Теперь я подобрал два отзыва профессоров, левых профессоров, либеральных профессоров. Это тоже интересно, потому что как либеральные профессора оценивают книжку Зина. Вот, например, профессор Гарвардского университета Оскар Хандлин. Оскар, ну, во-первых, он называет всю эту книжку, он назвал ее «Сказка». Это сказка. Также он обвинил Зина в намеренном игнорировании важнейшего исторического контекста и некритическом использовании подобных вторичных источников. То есть, очень хорошо, он подбирает вторичные источники, то есть те источники, которые он цитирует, он подбирает эти источники под свою точку зрения. Значит, если какой-то источник, так сказать, какой-то историк написал о каком-то случае в истории Соединенных Штатов, в каком-то историческом периоде, и Зин с ним не согласен, он его цитировать не будет. Он подбирает вторичные источники. Это у нас сказал профессор Гарвардского университета. А вот профессор истории Джорджтаунского университета Майк Казин, опять-таки, он левый, он либерал. Поэтому нас интересует мнение либералов. Что он сказал о книжке Зина, о народной истории? Зин не объясняет, почему миллионы простых американцев исторически поддерживали капиталистические и консервативные движения. По мнению... Дальше. Зин превратил историю в притчу, в которой всемогущая элита противостоит совершенно пассивным, легко поддающимся обману народным массам. Повторю еще раз. Это о книжке Зина написал не какой-то консервативный историк, это написал либеральный историк, профессор Джорджтаунского университета. А теперь послушаем, что сказал о книжке Зина Дэвид Горовиц. Ну, я напомню, Дэвид Горовиц, к сожалению, покойный, известнейший публицист, который начинал свою сознательную жизнь. Он вырос в семье, ну, американских, скажем так, коммунистов. Он был коммунистом от рождения, но когда он стал взрослеть и знакомиться с, вообще с с тем, что происходит в Соединенных Штатах и в мире, он стал консерватором. То есть он просто-напросто отверг марксизм. Вот что он сказал в 2010 году, когда Зин скончался. Он, так сказать, как говорится, о покойниках либо хорошее, либо ничего. Но Дэвид Горовиц этому правилу, он это правило не соблюдал. Вот что он сказал о книжке Зина. Цитирую. «Намеренно искажает прошлое, чтобы внушить молодым американцам ненависть к собственной стране. Олицетворяет собой маргинальное мировоззрение, которое сумело изменить в худшую сторону сознание миллионов молодых людей». Горовиц не ошибся. Сказанное им в 2010 году спокойно находит подтверждение сегодня. Миллионы американцев, голосующих на выборах за социалистов, коммунистов, исламистов, то есть за кандидатов, которые не скрывают свои неприязни, ненависти к Америке, к ее истории, они достойные ученики мистера Зина. Теперь, это очень важно, дамы и господа. Это я выяснял для того, чтобы мне просто было интересно. Эта книжка является из учебником истории в американских школах или в американских колледжах, университетах. Что я выяснил? Ну, во-первых, мы с вами должны прекрасно знать, что в отличие от страны, из которой я приехал, ну, скажем, Советский Союз, в Америке нет общенациональных учебников. Ну, в Советском Союзе было просто, если русскоязычный учебник по истории, один вообще на всю страну, учебник литературы, один на всю страну, все учебники на всю страну, ну, особенно там, где на русском языке, так сказать, говорят, так? В Америке ничего подобного нету, поэтому в разных штатах очень многое зависит от того, от Board of Education, то есть от того, кто руководит вопросами образования в том или ином штате. Но во многих штатах совершенно в школах, и в паблик-школах, и в частных школах совершенно разные учебники истории. Так вот, ни в одной школе, кто бы там ни был у власти в штате, левые, не знаю, так сказать, социалисты, никто бы не был, ни в одной школе книга Зина People's History of United States, она не является обязательным для чтения. Не является обязательным. То же самое в университетах. Нет в университетов, где преподается, скажем, история Соединенных Штатов, по истории Соединенных Штатов преподается во многих университетах, где бы книжка вот эта Зина «История, народная история» была принята как учебник. Но очень важное оно. И школьные учителя, и университетские профессора, преподаватели, они очень часто рекомендуют литературу, есть обязательная литература, которой они должны пользоваться, а есть литература, которую рекомендуют. Так вот, в массах школ, в колледжах есть преподаватели и профессора, которые рекомендуют школьникам как дополнительный источник для изучения истории Соединенных Штатов прочитать книжку мистера Зина «История Соединенных Штатов», «Народная история Соединенных Штатов». Поэтому совершенно неудивительно, значит, эта книжка, изданная в первый раз в 1980 году, к нынешнему, к 2026 году, продано 4 миллиона, около 4 миллионов экземпляров. Можете себе представить, какое число американцев просто введено, ну, скажем, ну, одурачено даже не то слово. Скажем, я даже скажу так, сколько миллионов американцев, прочитав эту книгу, пришли к выводу, что они живут в ужасной стране, в стране, которую создали белые рабовладельцы, белые богатые белые люди, в стране, в которой существовала рабовладельство. И как эта страна божества? Мы слышим, это же в его книжке, в книжке Дина. Американцы живут на землях, которые отняты у индейцев. Значит, американцы – завоеватели, империалисты. Миллионы сегодняшних американцев, к сожалению, считают так, как считал Зин. Во многом потому, не обязательно только поэтому, во многом. Но те люди, которые усвоили эту книжку, они очень хорошо усвоили ненависть к Соединенным Штатам. И вот что еще, кстати, сказал Дэвид Горовиц. Дэвид Горовиц, может быть, это слишком сказано, слишком, ну, я не хочу сказать грубо, слишком резко. Он сравнил народную историю Соединенных Штатов, написанную Зином, он сравнил с гитлеровским «Майн кампф». Я, кстати, должен сказать, мне это сравнение с одной стороны понравилось. С другой стороны, я в чем-то не согласен с Горовцем. И вот почему объясню. Тот из вас, кто читал «Майн кампф», я читал «Майн кампф». Достаточно интересная книжка, с моей точки зрения, чтобы узнать, так сказать, суть. Гитлер ни в коем случае не является ненавистником своей страны. Он ненавидит Веймарскую республику, естественно. Он ненавидит политиков, которые привели к поражению в Первой мировой войне. Но он восхищается историей своей страны, историей Германии. То есть он прошлым Германии, средневековой Германии, Германии Бисмарка. Поэтому сравнивать его, то есть, может быть, эта книжка такая... История, написанная Зином, такая же гадость, как «Майн кампф», безусловно, такая же гадость. Но в отличие от Зина, который ненавидит свою страну, об Адольфе Гитлере мы этого сказать не можем. И читая эту книжку, я, дамы и господа, я подготовил большую статью об этой книжке, она будет напечатана. Она у меня прочитана... Где-то в 2003-2004 году она у меня все подчеркнуто желтыми фломастерами, поэтому мне не пришлось долго искать цитаты. Почему я обратился к этой книжке именно сейчас? Потому что из-за того, что происходит в нашей стране на выборах, что вперед шагают с развернутыми красными знаменами ненавистники Соединенных Штатов. Это они на себя называют демократами-социалистами. Окей. Неважно, как они себя называют, они во многом коммуняги, среди них громадное количество исламистов. И эти люди баллотируются как демократы, участвуют, мы знаем, в демократических праймерис. И в демократических праймерис они достигают больших успехов. Другое дело, что произойдет в ноябре на всеобщих выборах, на промежуточных выборах, но они задают тон демократической партии. Кстати, вчера в демократический праймерис в штате Флорида и на посты сенатора, на разные самые, в том числе и на пост губернатора, потому что Десантис, он служил 2 срока, он уходит в отставку по Конституции Флориды, он не может быть губернатором больше 2 сроков, больше 8 лет, где республиканский праймерис выиграл интереснейший человек, конгрессмен, черный конгрессмен из... Я надеюсь, что он и победит. А вот у женщин было интересно, женщин, у демократов были интересные праймерис. Мистеру Велдману, помните, там есть 2 брата Велдмана, которые, один из которых играл такую существенную роль на... о первом импичменте Трампа. Я думаю, вы помните, тем более он выходец с Украины, так сказать, вообще. Он был официальным кандидатом демократической партии, официальным. В его избирательном кошельке, скажем так, было $16 миллионов. Его соперницей была черная женщина, которая вообще от больших людей демократической партии не получила ни одного цента. Она абсолютная коммунистка. Она не скрывает, что она не любит Соединенные Штаты. Ее программа, ну, я должен сказать, что так Зин бы поставил, если бы он принимал ее экзамен, он поставил бы A+, 5 с плюсом. И она победила официального кандидата демократической партии с преимуществом 8%. Вот социалисты, что сегодня они делают. Именно поэтому я решил напомнить вам, а кому-то рассказать о книжке Зина «Народная демократия», «Народная история Соединенных Штатов». Будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
0: В эфире программа Алексея Орлова.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство финансов и налоговое управление завершили подготовку регламента, ограничивающего доступ лицам без легального статуса к ряду налоговых вычетов, включая и ITC. Трамп отложил на 3 дня введение 50% пошлин для Канады. Поводом для паузы стало достижение предварительных договоренностей с премьер-министром Марком Карни. Госсекретарь Марко Руби объявил о введении санкций против руководства Международного уголовного суда, включая председателя Томока Акана и старшего обвинителя Абдуллае Сие. Министерство юстиции направило официальные судебные возражения против закрытия дела бывшего директора ФБР Джеймса Коми, настаивая на трактовке его публикаций как призыва к нарушению порядка. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поручил администрации прекратить переговоры с Ираном. Спикер парламента Ирана назвал главу Минфина США Бессента и министра войны Хексета командой клоунов. Трамп снова проголосовал по почте на выборах во Флориде, несмотря на то, что он неоднократно призывал запретить этот способ волеизъявления. Около 30 мертвых акул выброшены на берег в Нью-Джерси. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительная влажность воздуха 60%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Дэвидсон Радио.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 19 августа. Сегодня на бирже был положительный день. Индекс Доу Джонса прибавил 119 пунктов, 0,2%. 53 463 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 16 пунктов, 0,2%. 7708 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 331, прибавив 41 пункт или 0,15%. Транспортный индекс минус 0,15%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,5%. Нефть плюс 71 цент, $85.65 стоит 1 баррель нефти. Золото подскочило на $161.50, 1 унция стоит $4582.10. Серебро плюс $3.67.04 стоит унция серебра. $1 равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,339%. За 10 лет можно получить 4,641%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,189%.

0: процента Александрия Real Estate и Marvel Technologies также были в плюсах. В минусе были Seagate Technologies, Steel Dynamics, Western Digital, Dell Technologies, LM Research. На NASDAQ Strategy, Marvel Technology, COCAD, Mercado Libre и Alnylam Pharmaceuticals были в плюсах. В минусе были Nebius, Seagate, Western Digital, LM Research и Teradyne. На Dow Merck & Company, Salesforce, Amgen, The Walt Disney и Nike были в плюсах. В минусе были Caterpillar, Honeywell, Goldman Sachs, JP Morgan и Travelers. Microsoft сегодня прибавил 2,68, Oracle поднялся на $1.02, Coinbase поднялся на 13,97, Meta плюс 2,36, Amazon плюс 6,39, Nvidia упала на 2,18, сегодня Dell минус 31,10, Devon Energy плюс 36 центов. Marvel поднялся на 21.27. DoorDash плюс 3.87. Broadcom минус 17.52. Apple плюс 6.80. Home Depot плюс 6.81. И Palantir прибавил 3.65. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. Всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
8: С вами действительно Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И я думаю, что через 15 минут, сейчас мы поговорим о шахматах, вы сможете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычно, я напомню, 718-303-90-90, 718-303-9090. Ну и имейте в виду мой интернетский адрес, если вы хотите.

0: хотите вступить со мной в переписку по тем или иным вопросам, ну, если хотите купить какой-то из моих книжек. Мой интернетский адрес такой, цифра 1, number 1 ставить обязательно, Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com. One Маша Орлов, @gmail.com. Я напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин Vision Palace, Дворец Зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается по той или иной причине. Я нуждаюсь в корректирующей оптике к очкам. Цены из-за тарифов повышаются, Трамп негодник. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Да, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Особенно, когда едешь и солнце бьет в морду, такие очки незаменимы. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор, Флекси была прав. Очки хамелеоны. Очки с антибликовым покрытием, очки для водителей, вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться. Если вы побываете в этом дворце, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street, или позвоните по телефону, телефон 718-998-84-00. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Героиня у нас сегодня, дамы и господа. Ну, кто-то скажет, что спорт, шахматы – это не спорт. Нет, шахматы все же спорт, есть шахматные олимпиады. И я сегодня вам расскажу об одной девочке. Ну, я думаю, что любители такие, настоящие любители шахмат, они достаточно хорошо знают, но я не думаю, что они знают большинство, даже любители шахмат. Это девочке 11 лет. Живет она в Англии. Имя ее такое Боджанан, а фамилия Шанандан. Ну, естественно, имя и фамилия выдают нам, что она не англосаксонского происхождения. Действительно, она родилась в Англии, но родилась в семье выходцев из Индии. Причем есть какие-то тальское население в Индии. Вот она из тальского населения в Индии. Она родилась, точная дата, 7 марта 2012 года. То есть ей сейчас в 12 году она родилась, 26 год, ну, соответственно, от 26 от нее 12, сколько будет лет? Я не могу сосчитать, вы мне поможете. Итак, дамы и господа, этой девочке, где-то девочка, она чемпионка Англии. Причем она стала чемпионкой Англии в 11 лет. Самая юная чемпионка не Англии, Великобритании. United Kingdom, то есть это и Англия, это и Шотландия, это и Северная Ирландия, это Уэльс. Она научилась играть в 6 лет. Научил играть ее папа. Но уже через 2,5 года она обыгрывала папу. Значит, на сегодняшний день она занимает среди шахматисток первую строчку в рейтинге Англии. Причем она побеждает не только женщин, но побеждает и мужчин. Например, недавно она обыграла 60-летнего гроссмейстера, уже, правда, в годах, гроссмейстер Петер Уэллс. И она, это уже зафиксировано в рекордах Гиннесса, она стала самой юной девочкой, победивший гроссмейстера в классические шахматы. Более того, она съездила во Францию и выиграла во Франции у гроссмейстера Марка Андреа Муроци. Суперзвезда, суперзвезда. Значит, повторю еще раз, интересная деталь. Когда 5 лет ей было, не 4, 5 лет, когда папа познакомил ее с шахматами, ей просто понравилось, как ходят фигурки по доске. Ну и она сказала, она в куклы, она, правда, тоже играла, но ей фигурки шахматные понравились больше. Она попросила, чтобы ей показали, папа показал, как ходят фигурки. Ну и оказалось, что у девочки шахматный талант. Долгое время папа ее учил играть в шахматы, с папой занималась, но потом, когда выяснилось, что папа она обыгрывает, как бы сказали, боксер одной левой обыгрывает, то потребовался уже квалифицированный тренер, который бы стал ей преподавать шахматы. Значит, когда ей было 10 лет, она впервые приняла участие в турнире, в женском турнире в Лондоне, именно женском, там в основном были уже взрослые девушки и женщины. И она одержала победу. Чемпионат Европы среди школьников в 22-м году, то есть сколько же ей было лет в 22-м году? То есть она выиграла этот чемпионат среди школьников, выиграла все 24 партии. Просто-напросто. Убрала все 24 партии. Теперь бывший чемпион Великобритании Питер Ли. Ну, правда, он тоже уже в годах, бывший гроссмейстер, ну, 79 лет. Она обыграла тоже такого старичка, не пожалела. Он старше. Ее папа годится этому гроссмейстеру в сыновья. В 23-м году она завоевала главный женский приз на чемпионате Европы по блицу, то есть она играет прекрасно не только в классические шахматы, но она играет и в быстрые шахматы. Причем это тоже несколько удивительно. И она сама говорит, что возраст, у нее берут интервью налево и направо, она с удовольствием беседует с журналистами, она говорит, что возраст не помеха. Вот одно из интервью, которое она давала агентству Рейтер. Тоже это, я цитирую эту девочку. У нее спросили, было ли страшно садиться играть напротив уже взрослых людей. Она отвечает, поначалу было немного страшно, но теперь я привыкла. Я считаю, что разница в возрасте и не имеет абсолютно никакого значения. Я скажу так, она считает, что разница в возрасте не имеет значения. Но если мужик-гроссмейстер проигрывает этой девочке, то его, естественно, беспокоит разница в возрасте, как это так, она может его, так сказать, обыграть. Причем она учится в нормальной школе, она не учится по интернету, она учится в школе, она входит в 7-й класс, это по американской системе, это 6-й класс. И она абсолютно не отличается как ученица от всех остальных, правда, так сказать, иногда ей разрешают удалиться из школы на какое-то время, потому что она должна принять участие в шахматных соревнованиях. А теперь, значит, что касается уже международных активов. Она в этом году получила звание мастера ФИДЕ, стала самой юной шахматисткой в истории, выполнившей норму международного мастера. Рекорд был установлен легендарной Юдит Полгар. В 1998 году она стала международным мастером, младше, чем Юдит Полгар. Кстати, ну, Юдит Полгар, она действительно она легендарная шахматистка. Это единственная женщина, которая в истории входила в десятку по классификации, в десятку сильнейших гроссмейстеров мира, шахматистов мира. Она обыгрывала Каспарова, она обыгрывала Крамника, это Юдит Полгар. Станет ли эта девочка Шанан Дан такой же? Ну, кто знает. Во всяком случае, шахматная литература сейчас, уже в шахматной литературе начинаются публиковаться партии, партии с ее комментариями. Я должен сказать, я об этом прочитал. Я, не, скажем так, не большой знаток и потребитель шахматной литературы. Я не знаю, я в данной ситуации верю вот то, что я вам сказал. Это было напечатано в Wall Street Journal. Ну, я просто верю этому изданию, что если они так пишут, значит, так на самом деле и обстоит дело. Значит, сейчас она готовится к очередным международным турнирам. И ее цель, она не скрывает эту цель, как можно быстрее получить звание гроссмейстера. Причем ее победа в чемпионате Великобритании, она выиграла чемпионат Великобритании, причем она выиграла чемпионат Великобритании, в котором играли и мужчины, и женщины. Это только ее начало. Опять-таки, то, что она сказала после победы. Я была бы рада, я хочу двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. Я думаю, дамы и господа, что нам нужно запомнить имя этой юной шахматистки, потому что, наверное, в какое-то время, пройдет 3-4 года, и она начнет постоянно участвовать в турнирах мужчин. Юдит Полгар, она вообще в турнирах женщин, ну, уже когда она стала... Она практически, если мне не изменяет память, практически не участвовала. Ее турниры женщин просто-напросто уже не интересовали. Значит, что интересно, если говорить о том, что вот эта девочка с корнями из Индии, скажем так, то, что она в Англии родилась, то есть это сразу же воскресает в памяти знаменитую Веру Менчик. Ну, любители шахмат, конечно, знают это имя. Вера Менчик, она после развала, то есть после Советского Союза, образовался Советский Союз и всех этих дел, большевиков, она жила в основном в Англии, Англия была ее местом ее обитания, и вот то, что эта девочка Шанандон тоже англичанка, ну, независимо от того, какая у нее национальность, она англичанка, это дает, позволяет, дает возможность вспомнить ее с Верой Менчик. Я... Большой любитель шахмат, дамы и господа, хотя моя шахматная категория, я бы сказал так, третий домашний разряд. Значит, в былые времена я мог бы, наверное, то есть не мог бы, наверное, а было, выиграть у первого разряда, ну, 2-3 партии из 10. Но когда я играл с кандидатами в мастера, они меня выносили вперед ногами, как угодно, 10 из 10, 20 из 20, то есть есть определенный уровень в шахматах между первым разрядом, я имею в виду советские времена и кандидатами в мастера. То есть люди, у которых было звание кандидата в мастера, это уже были, по большому счету, серьезные шахматисты. Перворазрядники – это все еще были любители. Итак, вот эта девочка Шанандон. Ну и поскольку речь у нас зашла об Англии, а у меня есть еще 3 минуты до перерыва, я, конечно, у меня есть возможность напомнить, что в ближайшую пятницу, у нас сегодня среда, послезавтра, в Англии стартует чемпионат премьер-лиги. В этот первый день моя команда «Арсенал» – это чемпион Англии. «Арсенал» стал победителем. Выиграл чемпионат, турнир премьер-лиги, это чемпионат Англии впервые с 2004 года, то есть сколько лет прошло. Итак, чемпионат Англии, в пятницу Арсенал играет с командой Ковентри Сити, эта команда вошла в высшую лигу из второй лиги, ну и, судя по всему, так сказать, хотелось бы верить, что Арсенал в этой игре покажет, что он действительно является чемпионом. Чем интереснее предстоящий чемпионат Англии, мы, кстати, об этом будем говорить, конечно же, в воскресенье, что в большинстве команд, а в сильных командах, почти во всех, кроме Арсенала, сменились главные тренеры. В премьер-лиге играет 20 команд, в 9 командах новые тренеры, причем новые тренеры это в Манчестер-Сити, это в Ливерпуле, в Челси, в Тоттенхэме, ну и практически в Манчестер-Юнайтед. То есть из команд большой шестерки только Только Арсенал имеет тренера, который уже много-много лет работает, Микель Артета. И если говорить о предстоящих европейских турнирах, они тоже достаточно интересны. В премьер-лиге 20 команд, и 9 команд из 20 будут играть в европейских турнирах. Причем в Лиге чемпионов будет играть 5 команд. Это Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Астон Вилла и Манчестер Юнайтед. В Лиге Европы будут играть 3 команды: Кристал Палас, Бермуд и Сандерленд. И в Конференц-лиге будет играть команда Брайтон. То есть ни одна другая страна не представлена 9 командами в европейских турнирах. Нам предстоит интересный футбольный сезон. Месяц назад мы простились с Кубком мира, ну а теперь у нас начинается футбольный сезон. Чемпионат Испании, кстати, уже начался. Окей, дамы и господа, на этом я ставлю точку в монологе. Будет перерыв на рекламу, перерыв на новости. Потом я вернусь к вам, и я надеюсь, мы начнем с вами обсуждать какие-то дела. Причем вы можете поднимать абсолютно любые вопросы, совсем не обязательно поднимать вопросы, рассказывать о книге, о которой я вам рассказал. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в проспект Хейтс проходит очередной этап городской кампании «Talk to Tenants». Администрация Мамдани запустила ее после серии слушаний, на которых жители рассказывали о плесени, тараканах, отсутствии отопления, сломанных лифтах и многолетних проблемах с владельцами домов. Город хочет не просто принимать жалобы через 3.11, а помогать жильцам коллективно добиваться ремонта и соблюдения своих прав. Сегодня соответствующая программа проводится в проспект Хейтс. Затем встречи запланированы во Флашинг, Ист Харлем и Вашингтон Хайтс. Для администрации Мамдани эта часть более широкой стратегии. Защита арендаторов становится одним из центральных направлений работы Сити Холл. Продолжается масштабная модернизация линии метро G. МТА подтверждает, что в августе и сентябре на линии будут продолжаться изменения движения из-за модернизации сигнализации и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, в августе МТА проводит отдельные работы на линиях L, N, R и W, включая замену и модернизацию путей. Перед поездкой в ближайшие дни разумно проверять актуальные изменения. Официальный раздел МТА обновляется по мере проведения работ. Городские и штатные политики сообщили, что 6-летняя ученица школы 89 в Элмхёрст и ее мать депортированы в Эквадор после задержания Федеральной иммиграционной службы АИС на прошлой неделе. Информацию подтвердили член Ассамблеи штата Каталина Круз и член Сити Канцел Шекар Кришнан. Для Нью-Йорка эта история выходит далеко за пределы одной семьи. Она становится частью продолжающегося конфликта между городскими властями и федеральной администрации вокруг иммиграционной политики. Особенно чувствительно то, что речь идет о ребенке, посещавшем городскую паблик скул.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азокилит, фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Специальная программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Перед тем, как принимать звонки, я еще раз напомню, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете прекрасный ответ на этот вопрос. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это в Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. Дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, первый у нас будет, насколько я понимаю, Алекс. Вы на проводе, Алекс, я вас слушаю. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Нету связи?
2: Сейчас что-то прерывается. Или нет? Вы слышно меня или нет?
1: Я слушаю вас, я вас слушаю,
2: да. Да, в общем, я говорил, что я соболезную всем практически по поводу кончины Саши Гранта. Я его знал еще с конца 90-х годов, когда я не был никаким там журналистом или еще кем-то, был начинающим, так сказать, шоуменом. И хотя я с Сашей часто не соглашался в последние годы, но я бывал у него в передаче и пару раз даже играл музыкальные треки, которые я с друзьями записывал у себя в музыкальных подборках. Ну и это человек, на взглядах которого, на статьях которого, так же, как на ваших, я в свое время учился и рос как бы в знаниях по Америке, американской политике. Во-вторых, что касается этого историка Ховарда Зина, ну, может, он был обижен на Америку, потому что он был еврей, и в его времена еще как бы евреев не всюду пускали. Может, у него отсюда такой суперкритический взгляд. Но я думаю, что это показатель силы Америки, когда она внутри себя имеет таких ярых критиков, которые влияют на умы миллионов людей, но при этом все равно Америка пока что побеждала. И в горячих войнах, и в холодных войнах, в интеллектуальных войнах и так далее. А спросить я вас, хочу вот что. Как получается, что при самом патриотичном и консервативном президенте США сворачивают, ну, снижают сильно уровень учений с Южной Кореей, своим союзником, потому что у президента хорошие отношения с северокорейским диктатором, это при том, что этот диктатор продолжает помогать Путину убивать украинцев. Как получается, что при самом консервативном и патриотичном президенте США голосуют вместе с КНДР и Россией в ООН против продления полномочий комиссара по правам человека? И что вы могли бы сказать по поводу Тяньаньмэнь? Кто в Америке затормозил принятие каких-либо санкций в наказание за то, что в свое время в 89-м году китайский режим коммунистически сделал со своим народом? Вот, собственно, все. Я слушаю ваши ответы.
1: Спасибо. Окей. Во-первых, в 89-м году президентом был, насколько я понимаю, Джордж Буш, папа. И то, что было связано вот с площадью Тяньаньмэнь, ну, мы все прекрасно помним этот рисунок, там человек перед танком стоит. И отношения с Китайской Народной Республикой ухудшены не были. Более того, спустя, по-моему, 10 лет, ну, чуть меньше уже при президенте Картере, при президенте Билли Клинтоне Китайская Народная Республика была принята в Международную торговую ассоциацию. Что касается вашего вопроса, связанного с Южной Кореей и Северной Кореей, ну, во-первых, так сказать, я не называю Трампа самым консервативным президентом. С моей точки зрения, самым консервативным президентом был Калвин Кулидж, так сказать, но это уже история. Вы сказали, что он больше дружит с Северной Кореей. Я понятия не имею, дружит ли он с Северной Кореей. Вообще, я должен сказать, что я к тому, что говорит Трамп, отношусь по-разному. Для меня у любого президента, не только Трампа, важно действие, его, так сказать, работа, что он делает потому по другому делу. Да, Соединенные Штаты отменили, по-моему, военные учения то ли с Южной Кореей, то ли с Японией. Почему это сделано, я понятия не имею. Я не могу комментировать то, в чем я вам прямо скажу, мало разбираюсь. У меня отношения с Северной Кореей, с Южной Кореей сейчас, с Японией, в данный момент для меня это все на втором плане. На первом плане это внутренняя жизнь Соединенных Штатов, предстоящие промежуточные выборы. А если говорить на международном плане, то это Иран и Израиль, и то, что происходит в Украине в связи с путинской агрессией. А Южная Корея для меня и Северная Корея находятся на втором плане. Я прошу прощения, но это, так сказать, мое личное мнение. Большое спасибо за вопрос. Добрый день, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Ну что я вам могу сказать, вы понимаете? Вы меня слышите, Алексей?
1: Да.
3: Все эти левые социалисты, коммунисты, марксисты, понимаете, они действуют все очень агрессивно. И очень боюсь, конечно, я ни к чему не призываю, да, но в принципе... Очень боюсь, если консерваторы будут себя вести так, как они себя ведут, то у нас может появиться, не знаю, в каком ближайшем будущем, но мэр Нью-Йорка у нас уже появился такой типаж, как Мамдани. Но вот на демократических праймерис очень многие социалисты и марксисты, как вы назвали, они выиграли праймерис. Посмотрим, что будет дальше. Но что я хочу сказать? Как должны действовать демократы, я не знаю. Но есть примеры, как действовали другие, люди в других странах. Так, небольшой пример. Это 1972 год Чили. Сальвадор Альенде. Пиночет против Сальвадора Альенде. Вот он действовал нормально. Если бы у Чили Сальвадора Альенде... то они бы оказались там, где они оказались. Боюсь, чтобы Америка не оказалась с президентом типа Сальвадора Альенде. Вот так.
1: Окей, я должен сказать, что я тоже боюсь, чтобы Америка не оказалась президентом. Ну, он был социалист-коммунист Сальвадора Альенде, но, к сожалению, я, так сказать, и с иронией говорю, и без иронии. К сожалению, у нас нет Пиночета, и, во-первых, просто-напросто по конструкции Соединенных Штатов, ну, у нас Пиночет просто-напросто, то есть, невозможен, потому что, как бы мы ни относились к Конституции, к трем ветвям власти, исполнительной, законодательной, судебной, все-таки конструкция Соединенных Штатов, она не позволяет, во всяком случае, сегодня появиться какому-либо Пиночету. Будет этот Пиночет, не знаю, коммунист, исламист, радикал, республиканец, неважно. Сегодня у нас Пиночета быть не может. Но если представить на одну секунду, что планы нынешних социалистов, марксистов, исламистов, они предлагают ликвидировать Сенат, то есть оставить только Палату представителей. Они предлагают ликвидировать выборы с выборщиками. Только общее голосование. Знаешь, все дело в том, чтобы их пожелания вообще сбылись. Ну, это нужно переписывать Конституцию, нужно принимать поправки Конституции. Это практически невозможно. Я не знаю, так сказать, что произойдет на предстоящих промежуточных выборах. Я сконцентрирую свое внимание, естественно, на выборах в Сенат в Мичигане, потому что кандидатом демократической партии, ну, стал просто-напросто человек исламист. Его сестра родная, она профессор в Чикагском университете. То, что она говорит в Чикагском университете, ну, только то, что у нас есть свобода слова, потому что она поносит Соединенные Штаты как только может. Более того, она поносит руководство Чикагского университета. Ее братан, который стал Аль-Саид, стал кандидатом демократической партии. Ну, он, то есть он, они говорят, мы демократические социалисты. Он коммунист плюс исламист. Более того, его тесть, он является одним из руководителей американского отделения Brother, этот, мусульманское братство, то есть абсолютно организация, которая во многих странах признана террористической. В Соединенных Штатах она не признана террористической. В Египте она признана террористической. В Саудовской Аравии она принята террористической. То есть этот кандидат в Сенат Демократической партии в Мичигане, он, ну, просто исламист. Цель его, так сказать, цель всей этой братьи переписать, чтобы Соединенные Штаты перестали быть такой страной, какой является Соединенными Штатами. Причем интересная деталь. Они не ставят задачу добиться этого через 5 лет, через 10 лет, через 50 лет. Их цель переписать Соединенные Штаты. И если на это потребуется 100 лет, они возражать не будут. Но эту гниду, эту гадюку нужно уже давить в зародыш. И пока что этого не получается. И это, в общем-то, опасное явление. Очень опасное явление. Будем смотреть, что произойдет на промежуточных выборах, ну и потом на выборах президентских в 2028 году. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Я считаю, что Трамп в очень тяжелой ситуации сейчас. Вот когда звонят, а вот первый особенно позвонивший, он себя утверждал, что он не антитрампист, он сторонник Трампа, Якобзон. Но нам нужно сейчас его поддерживать, потому что альтернативы Трампу нету. Вроде бы как бы он какие-то странные вещи делает. Но нужно понять одну такую вещь, что реального расклада сил на всех фронтах. А Трамп идет борьбу по всем фронтам. В том числе, допустим, и социалистическими, ну не социалистическими, социалистскими либеральными режимами в Европе, прогнившей Европе, которая давно уже не является, и в Канаде в том же самом, прежде всего Испания, Канада, вот, он с ними идет борьбу. Он ведет борьбу с Китаем. И реального расклада мы не знаем. Этот расклад знает он. Видимо, вот этим вот может объясняться так, какая-то, может быть, его нерешительность или что-то вот такое, опять же. Мы не знаем этого, мы это узнаем только, когда он уйдет от власти, что-то он объяснит. Сомнений в том, что Трамп патриот Америки, и сомнений так, как он, что он себя представляет, что в 80 лет у него могут измениться какие-то на старости лет, вдруг он станет каким-то слабаком или там, не знаю, я в этом абсолютно исключен. Он вынужден маневрировать, делать какие-то маневры, потому что какие-то расклады, какие-то силы.
1: Только сказать, я голосовал за Трампа трижды. Совершенно не значит, что все, что делает Трамп, меня устраивает. Все я одобряю. Мне, например, трудно одобрить то, что Трамп говорил добрые слова о Путине. Меня это выворачивает наизнанку. Или то, что Трамп говорит какие-то добрые слова об этом северокорейском диктаторе. Меня переворачивает наизнанку, потому что Трамп президент демократической страны. Мы живем в демократической республике. И мне трудно оправдать любого руководителя такой страны, вне зависимости от того, республиканец он или демократ, так сказать, который говорит какие-то хорошие слова о руководителях совершенно диких режимов, типа нынешнего российского режима и северокорейского режима. Ну вот, что касается ваших слов, что Трампу нет замены. Замены есть всем. Другое дело, что я надеюсь, что Трамп 2 года будет еще хорошим президентом. Во всяком случае, меня интересуют в первую очередь внутренние дела. Более того, я сразу же хочу... Мы будем неоднократно говорить о промежуточных выборах. Я хочу, чтобы мы все прекрасно усвоили одну ситуацию. Исполнительная власть, даже если не поддерживается исполнительная власть законодательной властью, исполнительная власть может очень многое. Я напомню вам как образец и Билла Клинтона, и Барака Обаму. Билл Клинтон через 2 года правления... Были выборы, промежуточные выборы. Он потерпел сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Конгресс обе палаты попал под контроль республиканской партии. Тем не менее, Билл Клинтон прекрасно существовал и прекрасно руководил страной. Согласны мы с тем, как он руководил или нет? Исполнительная власть, от нее очень много зависит. То же самое Барак Обама. Он победил в 2008 году, и обе палаты, и палата... Нижняя палата и верхняя были под контролем его однопартийцев. В 2010-м он потерпел сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Но, тем не менее, он оставался действующим президентом и делал многое. Опять-таки, мне не нравится многое из того, что он делал, но исполнительная власть ей может многое. Поэтому, если вдруг после предстоящих промежуточных выборов окажется обе палаты, Конгресс окажется под контролем демократической партии, в этом ничего страшного нет. Мне это не нравится, мне этого не хочется. Но опять-таки ничего страшного нет, потому что исполнительная власть может сделать очень многое. И начинать паниковать сегодня, что вот Трамп проиграет, что там будет в последние 2 года. В последние 2 года будет очень много, он может сделать очень и очень многое. Не будем паниковать. И призыв у меня к избирателям только один. Правящая партия проигрывает промежуточные выборы во многом потому, что у избирателей этой партии, у них нет энтузиазма, дескать, мы впереди, мы можем сидеть дома. А оппозиционная партия, она всегда хочет взять реванш. Поэтому она во многом, поэтому она побеждает. То же самое может произойти в этом году, если люди, которые голосовали за Трампа, останутся в день выборов сидеть на пятой точке, то республиканцы выборы проиграют. Нужно это действительно ясно осознавать. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я хотел сказать, что индийско-английская девочка, она не уникальное явление детских шахматов. Можно выделить, я просто быстро перечислил сначала мальчиков. Решевский 100 лет назад, Ботвинни в те же годы, в таком же возрасте играли с гроссмейстерами. Потом дальше Шифер попозже, Капабланка с малых лет играл с сильными. Решевский ездил по Америке с сеансами, и не видно было, его возил товарищ по городам Америки. В Европе была война тогда. И потом дальше из советских Чебурданидзе, Майя Грузинка, тоже начинала с дама пионеров. Каспаров и Корякин даже 12 лет стал гроссмейстером. Ну и другие там делали. Вы же Юдит Полгар сказали, Жужа Полгар, который жила в Квинсе тут у нас в Америке. Я хочу сказать про нашего хозяина непрямоугольного кабинета. Человек, чел, вы смягчаете очень. Видите, вы судите по действиям. Остался на уровне 4-5 класса средней школы. Кто-то научил играть его в гольф, бить по мячу в поле чистом. Или научил отличать козыря от простых шестерок, козыря карты. И вот он этим козыряет. А действия, а результаты ноль. Мышление... Я уже сказал, на каком уровне. Так что просто...
1: Вынужден, окей, ноль. Я приведу только один пример. Я плачу налоги меньше, чем я платил до того, как Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Закон 2017 года, закон, связанный с налогами, помог лично мне снизить налоги. В этом году, после принятого год назад закона Big Beautiful Bill, Я впервые за многие годы вообще не платил никаких налогов в федеральную казну. И только штатом заплатил. Это благодаря закону, принятому Трампом. Поэтому говорить, что Трамп ничего не сделал, Трамп закрыл южную границу, через эту границу в нашу страну во время администрации Джо Байдена пришли миллионы людей. Среди этих миллионов людей громадное количество преступников. Поэтому утверждать, что Трамп ничего не сделал, это может только совершенно слепой человек. Трамп сделал очень много хорошего. Благодаря Трампу мы имеем 3 судей в Верховном суде. Совершенно прекрасных. Эти судьи были номинированы Трампом в его первую каденцию. Поэтому утверждать, что Трамп ничего хорошего не сделал. Окей, но если вы так считаете, то считайте, только это абсолютная неправда. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями американской истории до следующего воскресенья. С любителями спорта я встречусь завтра утром. Всего хорошего. Мне помогал, как всегда, сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсона радио и будьте здоровы.
0: «Моя Америка».
6: Дэвидсон радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон радио в программе передач «Возможные изменения». Yeah.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. С Васей Севой, мы, очевидно, у вас на экране. И наша фамилия Каплан. На этом формальности заканчиваются, и переходим к рассказу о том, что стоит в фокус внимания поместить сначала заголовки международного уровня, и соответствующие картинки. Иранские атаки на судоходство в Ормузском проливе накапливаются без военного ответа со стороны Соединенных Штатов, что увеличивает риск пересечения водного пути судами и разочаровывает некоторых арабских союзников, опасающихся, что у Соединенных Штатов нет стратегии для завершения конфликта. Кстати, рекомендую тем, кто знает английский, а это моя целевая аудитория, между прочим, хотя мы с Васей в основном по-русски, загрузить в телефончик у Нью-Йорк Таймс ежедневно есть такой обзор главных событий, называется The Daily. И там вчера была тема интервью с адмиралом американским по поводу того, каково служить во флоте. Вот сейчас у нас там авианосец один меняют на другой, там 5000 моряков на борту этого авианосца. И, ну, там проблемы. Я об этом вчера рассказывал, но оказывается, что там есть еще одна вещь, про которую я не знал. У них взлетная полоса, она такая рифленая, полосы поперечные такие, чтобы лучше было сцепление, как при взлете не очень обязательно, а при посадке на авианосец очень важно, потому что там, он же его же качает, он хоть и огромный, 5000 человек, это больше, чем любое круизное судно. И вот эти все рифленые штуковины, их наносят туда, на эту платформу, и они изнашиваются. А у них было 10 тысяч миссий, то есть, ну, это там, включая стрельбу, взлет и посадка и так далее. Короче, судно подизносилось, и ничего хорошего в этой ситуации нет, потому что у нас всего таких авианосцев, они стоят немерено, их всего 11 штук. И второй авианосец, Джордж Вашингтон, который уходит из Южных морей на смену этому, Эйбрахам Линкольн, он оставляет без прикрытия Тайвань, там Южную Корею. В общем, сейчас может начаться там такая фаза напряженки, которая приведет к тому, что Трампу придется уступать Си. И смешно, он думает, что он может отговорить Кима от ядерной программы, а у него уже есть атомная бомба, и не одна, и они отлично служат Северной Корее. В общем, с политикой внешней полная жопа. Просто это самое точное определение. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что разрывают все экономические отношения с Ираном после того, как их территория была обстреляна баллистическими иранскими ракетами. Трамп призывает помощников встретиться уже этой осенью с лидером Северной Кореи, чтобы вновь попытаться убедить его отказаться от программы ядерного оружия. То есть это иначе как для того, чтобы убедить в том, что репы делают все как надо перед ноябрьскими выборами, шансов никаких. Вооруженные силы Украины утром сегодня атаковали промышленные предприятия Уфы. Это российский город-миллионник в 1400 километрах от границы с Украиной. Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и спецантикоррупционная прокуратура, САП, начали проведение спецоперации по разоблачению преступной организации в высших эшелонах власти Украины. Кабинет министров страны уволил с должности исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару, кандидатуру которого президент Зеленский только что внес на должность главы ведомства, а бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в видеообращении заявил о системном кризисе управления в стране и призвал к проведению выборов. Россия и Украина обменялись пленными 103 на 103. Израиль вчера нанес удары по авиабазе в сирийской провинции Идлиб. Провинция, кстати, у меня где-то была. Но это не обязательно, наверное. Я имею в виду фото. Атака вызвала резкое осуждение как со стороны Турции, так и со стороны американского посланника в регионе. Госсекретарь Марко Рубио объявил о введении санкций против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане, она у вас справа в серединке, из Японии, и одного из старших юристов организации Абдулая Сея из Сенегала. За что? За участие в усилиях по преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию Международного уголовного суда. И этот шаг стал очередной эскалацией кампании Трампа по демонтажу Международного уголовного, который уполномочен более чем 120 странами-членами расследовать военные преступления. Союзник Трампа, конгрессмен Байрон Доналдс, получил номинацию республиканцев на пост губернатора во Флориде, в то время как социалистка-демократ Энджи Никсон одержала сенсационную победу на праймериз демократов в Сенат, а скандальный республиканец Кори Миллс проиграл праймериз. ABC, компания Диснея, если кто не в курсе, это глава, подала в суд на FCC, утверждая, что попытки этого агентства оспорить лицензии ABC на вещание и регулировать контент являются незаконными и нарушают свободу слова. Об этом подробнее будет позже. Трамп выбрал одну из своих ведущих медицинских помощниц в Белом доме, доктора Хайди Овертон, следующим кандидатом на пост главы FDA. Лесная служба Соединенных Штатов стремится открыть более 44 миллионов акров национальных лесных земель для вырубки лесов и строительства дорог.

силу для товаров из Канады на сумму в 20 миллиардов долларов, поскольку обе страны стремятся к соглашению. Это тарифы на 20 миллиардов. KKR недавно выступила в тендере на UGI, предложив примерно 9 миллиардов долларов для поглощения этого пенсильванского распределителя природного газа и электроэнергии. Продажи OpenAI во втором квартале показали вялый рост в сравнении с Антропиком, что разочаровало некоторых акционеров, надеявшихся на доказательства сокращения разрыва между ними. Костко планирует ограниченное внедрение планов Medicare под брендом Костко, сотрудничая с некоммерческой страховой компанией Scan Group. Это ужасно интересно. В последнем квартале, то есть единственное, что Костко остается сделать, на мой взгляд, это учесть интересы людей, которым не нужно такое количество жратвы в упаковках. Ну, как, скажем, моя семья. Нас двое, мы уже 100 лет в Костко не ходим, хотя знаем, что там пропускаемая способность высочайшая, продукты хорошие, цены хорошие, но в таком количестве. Вчера, например, к своему ужасу, значит, жена сделала грибы. У нас полный холодильник грибов, в основном белых. И почему холодильник? Потому что мы не можем... Я ел грибной суп 4 дня. У меня уже эта самая шляпа поехала. На голове шляпка. И, в общем, сделал вчера грибы, ну, 100% белые. Правда, среди них были большие. И вот они 2-3 дня пролежали в холодильнике. И горчила жареха. Просто рискнули, не рисковали съесть и выкинули. Правда, у нас еще кот любит курицу. Ну, короче, не у всех многодетные семьи и не все жрут немерено. В последнем квартале владельцы домов взялись за небольшие весенние проекты по, так сказать, обслуживанию, что увеличило продажи Home Depot и побудило компанию поддержать свой годовой прогноз. Кстати, здесь такая же ситуация, как с продажами домов. Home Depot и все, кто вообще производит там кухни, обновления, в основном продажный сезон жилищ – это весна. Люди покупают весной, чтобы успеть въехать в новый дом до того, как начнется школа, и чтобы дети освоились на новом месте. Так что здесь можно вслепую ставить на такие, как Home Depot. Частные лица и компании раскритиковали план администрации Трампа отменить давнее правило, направленное на то, чтобы инвесторы получали лучшую цену при торговле акциями. Платежная компания Klarna снизила прогноз ради ключевого показателя, ожидая продолжения снижения потребительских расходов. Финансовые показатели Baidu продолжили ухудшаться во втором квартале, поскольку компания работает над преобразованием в AI-предприятие. Для тех, кто новичок или для тех, кто давно слушает, но мало что понимает, вот это вот новый подход в изложении новостей в виде чтения заголовков, он призван, чтобы люди, которых это касается по жизни, у кого есть интеллектуальный голод, кто хочет потреблять новую информацию, потому что мир меняется с катастрофической скоростью. Если вы услышали что-то вам интересное, то все, что в заголовках, это я беру в основном из сегодняшней газеты Wall Street Journal. То есть вы можете глянуть туда и увидеть все подробности. А если есть что-то, что заслуживает раскрытия более полного, то я это делаю сразу после выпуска новостей. Теперь наши американские дела. Жительница Тихуаны, это Мексика, была арестована на границе, прежде чем сотрудники таможенной и пограничной службы обнаружили 69 живых животных, включая гадюк, кайманов и детеныша крокодила, зашитых в наволочках, заклеенных скотчем в скрытом отсеке ее «Фольксвагена». То есть седан был вообще, 69 животных. Джорджина Бибиеска Чавес, ей 66 лет, она у вас справа, была арестована 10 августа при попытке въезда в Соединенные Штаты через пункт пропуска Сан-Исидро. Чавес якобы сказала сотрудникам пограничной службы, что ей нечего декларировать, но проверка ее документов выявила действующий ордер, связанный с расследованием ее же дела о торговле представителями дикой природы. То есть, в принципе, probable cause у пограничников был, а если бы не было, то тогда бы

0: наказать ее было бы незаконно. Обычная утренняя поездка на работу превратилась в кошмар для пассажирки железной дороги из Нью-Джерси, когда она случайно смыла свое золотое обручальное кольцо в унитаз поезда. После использования туалета в поезде North Jersey Coast Line 7 июля Джули Анджеликола, она у вас на экране наверху, хотела помыть руки, но раковина оказалась без воды. Она использовала салфетки, чтобы стереть мыло, случайно сорвав обручальное кольцо, прежде чем бросить салфетки и кольцо в унитаз и смыть. Я вообще в таких поездах не езжу, North Jersey Coast, но там обычно есть контейнеры специально для салфеток. Ну, в общем, что было, то было. И дальше был страшный шухер, паника. Ей посоветовали написать в Lost and Found. Lost, but not found yet. Вот, и, ну, короче, доблестные сотрудники техобслуживания New Jersey Transit среагировали, и там, я только сейчас вот узнал, что туалеты вагонов осуществляют слив в такие 50-галлоновые баки, то есть где-то все это сходится в бак. И сотрудники техобслуживания отсекли вагон от поезда, отвезли его в Meadowlands Maintenance Complex, и там, в мастерской, они вынули этот самый контейнер, бак, и, как сказал, сейчас у кого хорошее чувство юмора, кто понимает английский, придержите пупок, а то развяжется. Начальник техобслуживания сказал, «It was sitting there on top, just staring at you». То есть колечко было на самом верху, глядя на тебя. Мать крайне левого кандидата в Сенат Мичигана, Абдулы Эль-Саеда, когда-то работала в организации, которую считали глобальной террористической, и обвинялась в передаче средств Осаме Бен Ладену, Талибану и Хамасу, согласно новому отчету, о котором вы впервые слышите только от Севы Каплана. Биологическая мать Эль-Саеда, Фатен Фати Эл-Ками, работала в Исламском американском гуманитарном агентстве IARA с 1999 по 2004, когда Министерство финансов Соединенных Штатов связало эту группу с терроризмом. И об этом сообщает The Midwesterner. Это интересно, что такого рода открытия осуществляются, как правило, малоизвестными новостными источниками, когда это надо большим медиа. А большие медиа сейчас заинтересованы в том, чтобы определенные кандидаты не вошли во власть. В частности, вот этот крайне левый из Мичигана. Я могу тем, кому нечего делать, предложить наспор. Ну, скажем, если вы проиграете, вы должны будете прочитать книгу. Целую. Не отрываясь. А я могу сделать, если я проиграю, что захотите. Так вот, в сегодняшней Daily News про это ничего, а в New York Post про это все. А вот эта организация IARA имела десятки офисов по всему миру и позиционировалась как гуманитарная организация, специализирующаяся на здравоохранении, сиротах, обездоленных в конфликтных районах. Ну, получали деньги и переправляли бойцам. И последнее из числа срочных новостей. Позавчера Калифорнийская энергетическая комиссия единогласно одобрила новые правила для постепенного прекращения продажи традиционных шин, которые не соответствуют новым стандартам энергоэффективности штата. Оппоненты утверждают, что это изменение потенциально коснется 70% шин, доступных водителям Калифорнии, и к 30-м годам увеличит среднюю стоимость на $300, то есть если заменять все 4 шины. Демократы, и в частности губернатор Гевин Ньюсом, утверждают, что новые правила по этим шинам сэкономят водителям $1 миллиард в год. Первый этап замены начнется в 29-м, когда замена шин должна будет обеспечивать максимальное сопротивление качению. Это специальный термин, я сам толком не понимаю, что это такое, но цифры понятны. Значит, максимальное сопротивление качению должно быть 9,1 ньютона на килоньютон. И этот порог снизится до 7,2 ньютонов в 2033 году. И Калифорнийская энергетическая комиссия оценивает, что водители могли бы сэкономить при этом $79 на бензине или электричестве, если у них электромобиль, в течение 4 месяцев по первой фазе этих правил, и примерно $153 за 7 месяцев по второй. Так что здесь чисто политическая спекуляция, потому что если вы должны менять колеса, да, вы заплатите больше, но, во-первых, воздух будет здоровее, и, во-вторых, вы сэкономите на бензине. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, значит, вы реально живете в тех условиях, в которых существует Вася Сева Каплан. И вы можете поделиться ассоциациями вслух, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Если у вас нет такой возможности сейчас, вы можете оставить комментарий, когда вам будет удобно, потому что шоу сохраняется на YouTube-канале «Русский голос Америки» на YouTube. Или вы можете в лайв-чат по ходу лайв-стриминг оставлять свои замечания.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас есть звонки, но подозрительные номера. Ну ладно, попробуем. Прошу вас, пожалуйста.
9: Здравствуйте,
0: вздохни
9: Сева.
0: И... Здрасте. Здрасте.
9: Это Паша. Я вам недавно звонил и поделился соображениями, куда катится мир. Помните, да?
0: Угу.
9: Да, но он катится, да. Но, понимаете, какое дело? Это то, что происходит, это очень, очень грустно и, так сказать, и печально. Вот. Но я вам скажу, что искать во всех этих делах правду и истину, это дело совершенно пустое, потому что, как сказал один мой знакомый друг, который проработал всю жизнь гинекологом, сказал: Паша, поверь мне, за всю мою долгосрочную практику работы гинекологом я пытался найти истину и правду, но поверь мне, там ее тоже нет. Понимаете? Да, да. А почему нам люди не звонят с нашей русской общины? Это, видимо, я думаю, так из-за недопонимания многих вопросов, потому что я вам приведу простой жизненный пример. Вот, допустим, лежат муж с женой в постели, и муж говорит жене: милая, спи давай. Она говорит: дорогой, я не поняла ничего, что ты хочешь, спать или давать, понимаете? Вот. Так что вот такая вот ситуация бывает.
0: Да, или бывает еще... Спасибо. Это насчет гинеколога, это очень хорошее вкрапление. Спасибо вам, я перехожу к следующему звонку. Но вообще, на самом деле, есть определенная специфика, которую все должны уже понимать за 29 лет существования толковища. Не бояться выйти на люди или очень продвинутые, совсем продвинутые, развитые, которые... американизировались в лучшем смысле этого слова, он не обязательно лучший, но в лучшем. То есть люди, которые понимают уникальность ситуации, это всенародная вещь, которому по 30 лет. Я вообще эфиром занимаюсь открытым столько же лет, сколько жил Иисус Христос. В стране, где это абсолютно безнаказанно, никто не будет потом вас искать и пытаться, значит, вам сделать бобо. Надо только не отставать от мира и успевать формулировать свои мысли. И поэтому информация такого рода, она лучше, чем эти самые хляби небесные очищают авгиевые конюшни открытого эфира. Потому что основная публика, которая воспиталась на Дэвидсон радио, которые звонят в эфир, они или пожилые, или больные люди, никакого отношения к активному образу жизни вообще никогда не имели. Это был их, это была любимая песочница на самом деле. Ничего плохого в этом нет, это абсолютно нормально. Так везде, кстати. Если вы посмотрите, на Белом свете существует только два радио у нас в новом Белом свете, которые принимают звонки. Это русское радио, да и то только радио Дэвидсон. Потому что остальные побаиваются, что имидж, так сказать, пострадает. И National Public Radio. И каждый раз, когда National Public Radio, но там совсем не тот уровень, как у тех, кто сидит у микрофона профессионально. Так, хорошо, теперь первая тема из больших. Я обмолвился в срочных новостях о том, что Disney и ABC подали вчера в суд на Федеральную комиссию посредством связи, FCC, пытаясь заблокировать ранний пересмотр лицензии на вещание для станций, которые принадлежат ABC. Там периодически рассматривается, давать или не давать. И они, то есть Disney и ABC, утверждают, что этот обзор является ответной мерой за программы, которые критикуют президента Трампа, и таким образом нарушают первую поправку. То есть Disney и ABC, безусловно, правы, потому что Трамп мстителен, и не понимаю, кто может этого не понимать. И все, что его критикуют, он воспринимает как fake news source. Но тут есть некоторая неоднозначность, то есть не совсем все черно-белое. Вещательные станции, как правило, получают лицензию от FCC на 8 лет, потом надо возобновлять. При этом 8 станций, это совпадение случайное, 8 станций ABC должны были рассматриваться на предмет продления лицензий с 28 по 31 годы, а на дворе 26. И в апреле FCC обязала их подать заявки на продление до 28 мая. Это впервые за более чем 50 лет. Агентство обязало станции просить досрочное продление. И этот шаг последовал за критикой Трампом ведущего ABC Джимми Киммела, о чем мы с Васей докладывали, в то время как председатель FCC, он у вас слева, Брэндон Карр, заявил, что обзор касается того, нарушают ли политики, внутренняя политика Дисней по вопросам разнообразия федеральное законодательство. Ну и ABC обратилась к федеральному суду с просьбой приостановить разбирательство до рассмотрения дела, то есть не рассматривать, давать или не давать лицензии на очередные 8 лет, пока не закончится дело. Вопрос, который возникает тут, почему традиционные вещательные станции, это, ну я не буду спрашивать радиоактивную часть аудитории, какие, сам скажу, это CBS, NBC, ABC, Fox. Почему они подлежат государственному лицензированию, а кабельные сети нет? Вот, например, наше телевидение RTN, оно кабельное. И поэтому на кабельном телевидении может звучать любая речь. И никаких лицензий для этого затребовать абсолютно не надо. Нужно просто соответствовать каким-то там стандартам техническим и не заниматься распространением ненависти. Кстати, у нас с этим делом очень хорошо все поставлено. То есть с распространением ненависти блестяще поставлено. Но на иностранном языке. Поэтому ICC закрывает глаза. А вот этот вопрос, он, конечно, для самых продвинутых, которых я в эфире иногда слышу, но тут требуются определенные знания. Значит, повторяю, почему традиционные вещательные станции должны получать государственные лицензии, а кабельные нет? Разница изначально была в том, что традиционные получили этот эфир, вот эти все главные, бесплатно. А при условии, что когда, причем это было черти знает когда, ну, телевидение с 1949 года, по-моему, широко существует. А фотография, которую вы видите справа, между прочим, 1949 года. Но, во-первых, вот это различие, оно связано с принципом, который был установлен в 1943 году. То есть за 6 лет до того, как повсеместно было внедрено телевидение в этой стране, принцип, согласно которому частота вещания – это дефицитный общественный ресурс. То есть вот эти частоты – это наше с вами общественный ресурс. И поэтому наш менеджмент, то есть FCC, должны выдавать лицензии на вещание. Чем они руководствуются? Ну, в принципе, FCC должны были бы руководствоваться только Конституцией. Только. То есть умением правильно, а не так, как подсказывает партия, стоящая у власти, трактовать первую поправку, то есть свободу слова. Но у нас с этим делом сейчас очень плохо. Поэтому вот то, что вы слышите, и происходит. С этой темой все. Теперь о том, что произошло вчера на рынках. Доходность 30-летних казначейских облигаций держится на примерно самом высоком уровне за почти два последних десятилетия. То есть до 5,337% поднялось, что является самым высоким максимумом с 2007 года. Японские долгосрочные облигации завершили день на самом высоком уровне, начиная с 2006 года. И помимо опасений по поводу финансовых условий и инфляции, вообще правильно говорить, наверное, фискальных, но на старорусском фискал это тот, кто доносит, а фискальным, как синонимом финансовых, этот термин стал только когда язык стал превращаться в суржик. То есть есть опасения по поводу этих фискальных условий инфляции. Ключевым фактором, помимо них, является, тот, который способствует росту доходности, является огромный аппетит индустрии искусственного интеллекта к долгам. То есть долги продаются сами по себе, что ставит ее, эту индустрию, в конкуренцию с традиционными заемщиками средств на федеральном уровне. Акции испытывали вчера трудности. И сильнее всех пострадали, наверное, индекс PHLX Semiconductor, он упал на 5%, а некоторые его компоненты аж на 7%. Возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке оказывает давление на рынки. Неизвестный снаряд, вот именно, поразил грузовое судно в Ормузском проливе ночью. Атака произошла после того, как вчера истекло 60-дневное перемирие между Соединенными Штатами и Ираном, и признаки прогресса в достижении постоянного соглашения что-то не видны. Ну и цены на нефть Brent держатся в районе $91 за баррель. И последнее по фондовой бирже акции Klarna показали худший день с февраля, поставщик услуг. У них такой принцип: покупай сейчас, плати позже. Сообщил сегодня о доходах до звонка, так сказать, к открытию биржи. Акции упали аж на 23% после того, как компания снизила прогноз выручки на 2026 год и даже ниже, чем оценивал Уолл-стрит. И вот этот прогноз затмил очень сильные результаты Кларна во втором квартале. Это шведская компания, у них там смешанный продукт, финансы и технологии. Они заявили, что сталкивается с более мягкими потребительскими расходами в Германии, а там ее крупнейший рынок, и также с задержкой из-за валютного перевода, из одной валюты в другую. Это все по данной теме. А теперь следующая история. Тут я обещал на другом своем канале рассказать о результатах моего многолетнего расследования, о котором я здесь вообще никогда не говорил. Но когда я этот материал весь сложу, то я здесь об этом, конечно, расскажу. Расследование по поводу того, как создается мисс и дезинформация, причем я участвовал в этих процессах как приемная сторона. То есть ко мне подъезжали с разных сторон авторитетные источники, которые хотели, чтобы я в эфире говорил определенные вещи, совпадающие с интересами групп, которые они представляют. Изначально я знал, кто является главными источниками информации. То есть те люди, которые со мной связывались, они передавали мне информацию, полученную от определенных компетентных органов, причем во всем мире. И мне было интересно, как это работает, потому что есть всякие блогеры, инфлюенсеры, которые специализируются на одном и том же, у них огромное количество подписчиков, которые к ним привыкают, любят их, верят им, беззаветно верят всему. То есть главный критерий, чтобы понять, что человек работает на специнформационные источники, это если у него много подписчиков. Для того, чтобы проверить, так это или не так, потому что они же не 100% все время гонят мисинформацию. Учтите, что дезинформация – это опасно. Но, правда, ради того, чтобы росла подписка и были определенные рычаги, так сказать, стабилизирующие платформу, эти люди идут на все. Но главный критерий – это если повторяется слово в слово риторика. Попробуйте запомнить это. Особенно те, которые сливаются с этими стадами, переходя от одного блогера к другому и крича, что вот этот плохой, а к этому надо идти. Если вы услышите, это не касается традиционных СМИ, но если вы услышите слово в слово похожую информацию, это не касается, там, скажем, того, какое судно прошло по Ормузскому проливу, а чего-то касающееся конфликтных ситуаций, той же войны, например, в Украине, если вы слышите одни и те же слова у разных блогеров и инфлюенсеров, то это 100% внедряется информация. Я понимаю, что это дело бесполезное, потому что это как отобрать игрушку у ребенка. Ну, там, скажем, если ребенка приучили к мобильному телефону с игрушками, с независимостью от родителей, только если подгузник грязный, пискнул, тебе его поменяют. И это бесполезно. То есть с людьми, которые пожелали превратиться в стадо покорных овец, которые всегда молчат или блеют хором, это не работает. Но я рассчитываю на одиночек. Это, кстати, косвенно можно видеть, потому что на этом канале всего меньше 5000 подписчиков в интернете. Значит, речь моя сегодня на этом фоне, я еще пока не приготовил этот материал, а про эффективность и качество подачи дезинформации. Вот именно. Потому что на каждую историю, которая может быть переполнена фактами, которая может быть написана опытными журналистами, практически любой начинающий может выпустить армию чат-бот-аккаунтов, которые основаны на убеждениях, наряженных так, что выглядят как факты. Сюда можно добавить растущее качество дипфейков. Кстати, по поводу дипфейкс, я сейчас посмотрел сериал, он просто информационно очень интересный, увлекательный британский сериал, называется сейчас я вспомню из одного слова. Позже, но не chapter. Похожее название. Ладно, потом посмотрю, во время перерыва на рекламу посмотрю. Значит, наряженные, как я сказал, аккаунты, которые выпускают факты, или то, что выглядит как факты, и плюс снабжают все это иллюстрацией в виде дипфейков, причем это касается и звука тоже, записи телефонных разговоров, изображения контактирующих друг с другом людей, которые друг с другом никогда не встречались. И в результате мы получаем новые времена, когда стало проще не только искажать реальность, но и установить на ней собственный информационный плацдарм. И это однозначно отбирает внимание масс к традиционной журналистике, потому что масса тупеет на глазах, и любая сложная риторика, она не дает результата желаемого. Если только не сказать какую-нибудь хуйню. Бздынь, и все, пиздец. И внимание, тут же, ах, ух, а что? Как можно в эфире? Да можно. Можно. Если пользоваться с умом первой поправкой Конституции. Вот, кстати, вот это вот внимание масс, это то, что отличает человека от животных, но в худшую сторону. Потому что у животных без внимания они помрут, их съедят или они погибнут от голода. Животные могут обнаруживать надвигающуюся опасность, ну, скажем, землетрясения, наводнения, потому что их органы чувств воспринимают факты. Звук, запах, смену ветра. И животных нельзя убедить, что такое разрушение, которое несет землетрясение или наводнение, было вызвано группой жаждущих власти маньяков, которые сидят в каком-то бункере, которые сеют облака и дистанционно взрывают ядерную бомбу, а вовсе это не землетрясение. То есть deep state. Только челы на это способны. Однако именно потому, что человеческий ум может не совпадать со здравым смыслом в своих умозаключениях, мы в конце концов строим комфортную информационную экосистему, и наша способность к воображению, которая больше всего отличает нас от других живых существ, она становится врагом нашим. То есть если раньше говорили «язык мой, враг мой», то здесь способность к воображению гораздо более смертный враг. В принципе, можно предположить, что мы таким образом боремся с информационным коллапсом. А у нас коллапс. Да, точно. И вот, скажем, если вы сидите в кинотеатре, и вдруг к вам приходит сообщение на ваш телефон от New York Times о том, что в кинотеатре пожар. Как по-вашему, сколько людей отреагирует на это и сколько останется? Но если вы сидите в кинотеатре и все вы смотрите, скажем, Юрия Борисовича Швеца, одного из тех инфлюенсеров, которых я имею в виду, то есть якобы бывший сотрудник КГБ, то если от него придет извещение о том, что в кинотеатре пожар, то что будет? Давка у выхода. Но споры о том, что есть факты, они продолжаются. Это, в общем-то, и неплохо. Это как бы служит катализации внимания, но они не отпугивают нелепые идеи, не сводят на нет эффект дезинформации или даже таких моментов, которые очень деликатные. Я не говорю уже о Васе, не предлагаю своей аудитории. Вам когда-нибудь приходило в голову, что у искусственного интеллекта могут быть галлюцинации? Вот и наоборот. Глюк или глэч может быть не обязательно у компьютера, но у человека. То есть мозг стынь и не сработал. И вопрос, который я к вам сейчас обращаю, прежде чем мы уйдем на перерыв на рекламу, а я сейчас припомню, как называется этот сериал. Как бороться с нереальностью, которая создается в интернете таким вот образом, как я пояснил, и есть ли в этом какой-либо смысл? Наш телефон студии 718-303-90-90.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Радио-шоу всего Копенгагена.
3: За него стоят громадные мосты.
4: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Я прояснил, как называется сериал. Очень рекомендую его посмотреть. Называется он «The Capture». Это британский сериал. BBC его сделала. Это об опасности, которую несут deepfakes, дезинформация и манипуляция видео в обществе, которое называется post-truth, то есть общество, которое сформировалось после правды, post-truth society. Ну, увлекательная концовка, это неважно даже что, тут три сезона. У меня, я сейчас выключил микрофон, я прошу прощения, на радио все работало, а на YouTube нет. Название сериала «The Capture». А теперь посмотрим, что нам скажете, желательно по поводу услышанного, естественно. Вы, прошу вас, пожалуйста.
7: Да, Стив, привет, это Карл.
6: Карл, привет, дорогой.
7: Да, слушай, здорово, что ты, так сказать, поднял эту тему. Надеюсь, что ты ее, что называется, скомпонуешь до конца и представишь сюда всем нам на
6: этом
7: канале. Это замечательно. Вот я тебе скажу, что вот эти вот вещи, то, что касается мисинформации, иногда дело даже не в мисинформации, иногда информация совершенно истинная, но она ведет в совершенно разные стороны. Вот тебе такой пример. У нас есть такой замечательный штат, называется Аляска. И в этом штате то, что называется праймерис политический, то есть предварительные выборы, где партии определяют своих кандидатов на главные выборы, да, вот эти праймерис, они проводятся с вальным грехом. Потому что в некоторых штатах у тебя отдельно республиканские праймерис, там демократы зарегистрированные не имеют права голосовать, только республиканцы и независимые. Ну и наоборот, когда демократические праймерис, там независимые демократы зарегистрированные имеют право голосовать. А тут не то, что разные праймерис, поскольку штат такой разбросанный, и народу там немного, то они, по-моему, проводят, у них там, кажется, 15 или 16, там до 20 кандидатов в этих праймерис от обеих партий, а иногда даже и от партий, о которых никто не слышит, или там какие-то даже независимые ребята. Так вот у них сейчас интересная дилемма. Зная, что есть республиканский кандидат очень сильный на этих праймерис, да, демократы решили выставить ему в пику кандидата, который имеет точно такой же first, middle and last name, как и этот республиканец. Просто этот кандидат, этот кандидат на самом деле никаким политиком не является. Почему я об этом узнал? Просто потому, что этот кандидат, этот фальшивый кандидат, это подсадная утка, он, между прочим, учитель почти моего возраста. Вот меня очень удивляет человек, который... Я все-таки считаю, что у нас для того, чтобы работать с детьми, для того, чтобы преподавать, у тебя какой-то моральный компас должен быть, я бы так сказал, как-то вот доказанным уже, понимаешь? То есть, нельзя мерзавца пускать к детям в класс. И вот я считаю, что только потому, что меня до сих пор не выперли, это одно говорит о том, что вот я, например, не мерзавец. И я этим горжусь. А вот только человек на такой должности, понимаешь, вот он public school teacher, и он участвует в такой панаме, вот это вот я тебе скажу, это уже попахивает Геббельсом. Как ты думаешь?
6: Попахивает даже сильно. Я бы сказал, даже подванивает. Еще как.
7: А вообще, по поводу вот этой вот фальшивой информации, лучше всего сказал Козьма Прутков. Помнишь такого?
6: Козьму помню. А что он сказал по поводу мисинформации?
7: Один из его афоризмов звучит так. В зоопарке, ежели на клетке с медведем увидишь надпись «Волк», не верь глазам своим.
6: Ага, да, это точно. Это предвидение. Карл, спасибо, дорогой. Хорошего дня
7: тебе.
6: Пока. А, мне нужно, в принципе, закончить эту тему сегодня. Я боюсь, что у меня не хватит времени на новый вид скэма, о котором я предупредил. Но я постараюсь уложиться. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Люд, добрый.
6: Яшенька, привет.
1: По поводу темы вот Deep State, землетрясения, организация вулканов, извержения и так далее. Если кто-то хочет посмотреть интересный сериал на эту тему, могу порекомендовать, особенно тебе. Посмотри российский сериал, который называется «Формула стихии». Там это все описано и показано. Запомнишь?
6: «Формула стихии». Да.
1: Да?
6: Ну, конечно, я запомню, да.
1: Настоятельно рекомендую.
6: А ты посмотри The Capture, ты уже не пожалеешь.
1: Я уже записал. Спасибо, счастливо.
6: Давай, счастливо. Значит, я сейчас вернусь в далекие времена, хотя, в принципе, я не знаю, Карл Маркс написал «Капитал», когда еще советские студенты... Это было давно написано. Слово о полку Игореве тоже еще раньше, но, в общем, кто-то читал. Так вот, советский читатель... который существовал в условиях дефицита. Зацепился когтями за мое кресло и встал на задние лапы, и не мог отцепиться. Значит, Рэй Брэдбери, очень странно, почему, как его преподнесли, наверное, эту историю невозможно выявить, наверное. Но почему Рэя Брэдбери начали переводить так повально? Ну, он фантаст был. Но, во всяком случае, у него классический роман, который назывался «451 градус по Фаренгейту». Но я просто помню, что само чтение иностранной литературы, ну, по крайней мере, для жителей Москвы, про других не знаю, было чем-то вроде акта неповиновения социалистическому реализму. И роман был написан хрен знает когда. То есть примерно в то же время, что и... «Над пропастью во ржи» Селлинджера, 1953 год. В книге описываются дома, то есть у них там стены в гостиных, в которых огромные видеоэкраны. Это все-то через 4 года он писал эту книгу, когда телевидение появилось в Америке. И на этих видеоэкранах транслируются потоки комментариев как для развлечения, так и для манипуляции мнением хозяина дома. И цель в том, чтобы отговорить людей от чтения, в принципе, и съежить концентрацию их воображения. И актеры в этих клипах на разных экранах должны были стать новыми друзьями хозяина дома, кумирами для людей, которые не могут выстроить отношения с друзьями и семьей. То есть еды не надо, больше нет в этом необходимости. А зачем? У тебя есть твой чатик. И ты превращаешься в чела. Ты уже не контачишь ни с кем. Кстати, у меня есть очень близкие люди, которые перестали выходить на связь, потому что они все время в чате. И они, это замена реальных отношений на виртуальные. То есть это было предусмотрено великим Рэем Брэдбери. Актеры в клипах обязательно должны иметь повторяющиеся узнаваемые черты лица, потому что это делает их более авторитетными. И непрерывный поток вот этой тщательно контролируемой информации, поступающей на ваши экраны, и плюс исходящей от людей, которых аудитория привыкла смотреть и слушать, считается, по мнению тех, кто сочинил и осуществил постройку вот этого вымышленного авторитарного общества, лучшим способом контролировать общественное мнение. Если население выходит из-под влияния, из-под контроля, то в том же романе пожарные сжигают книги, не позволяя вредным для режима идеям угнездиться в головах народа. У меня, кстати, была когда-то задумана акция в Москве, когда я боролся за выезд. Я написал в Моссовет, это типа City Council, и в КГБ, это типа FBI письмо о том, что ряд художников-нонконформистов, а у меня были друзья такие, готовы создавать вредные для советского народа картины, которые я берусь сжигать во дворе здания штаб-квартиры КГБ на Лубянке. Но так как это связано с опасностью воспламенения всего билдинга, то просьба, чтобы Моссовет обеспечил присутствие там пожарной охраны. Я писал эти письма от руки, вот, и мои друзья, художники, они реально готовы были писать эти картины. И, в общем, когда я в конце концов добился разрешения, то они говорили: как ты уедешь, что будем делать теперь, весь фан ушел. Но мне отвечал Моссовет о том, что это провокация, и они не дают разрешения на сжигание книг. Но, в принципе, здесь тоже был то, что называется happening, перформанс. То есть художники считали это произведением социального искусства. Но хорошее образование, на самом деле, по этой части, чтобы научиться разбираться, дает не ум, который меняется в зависимости от того, что вы кушаете. Вот там в чате кто-то написал: вот соображай, думай своей головой. Да голова у всех своя, только что в ней, какое содержание. В ней должно быть хорошее образование, в этой голове, систематическое хорошее образование. Но одного образования мало, нужны еще факты и уверенность в том, что это факты. И некоторые факты просто не могут быть полностью известны. Вот, скажем, помните недавнюю историю панамских документов, панамских и пандорских документов, их по-разному называли, от ящик Пандоры. Это масштабная утечка документов, которая показала, как триллионы долларов могут плавать по всему миру, скрываясь от глаз, от налогообложения, через подставные компании и юридические махинации. И главы государств, миллиардеры, королевские особи, мировые знаменитости были разоблачены. Даже произошли отставки с политических должностей, а многие известные люди пережили позор. Потом были другие новости, которые овладели нашим воображением, и история панамских документов канула в лету. Ну, кроме тех, кто, там, скажем, помешан на определенных исторических фигурах, тем того, что там прослеживались бабки Путина в этих панамских документах. Но какими бы ни были сильные стороны, скажем, того же искусственного интеллекта, он может подражать нам именно так и создавать что-то на основе наших образцов поведения, или, как говорят на суржике сейчас, паттернов. Это вообще пиздец. Вот в этом весь смысл. Чат-бот подает вам правду, когда вы составляете, скажем, план поездки в отпуск. И он же продает вам ложь как правду, тот же самый чат-бот, которому вы доверяете, потому что вы понимаете, что он вам скажет точно, где какой поезд и где какая гостиница, и сколько она стоит. Но если вы спросите его о том, что питает ваше воображение, то на основе ваших прогулок, так сказать, в социальных сетях и покупок, он все про вас знает. Это то, о чем я вчера рассказывал про журналиста Wired, который запросил у McDonald's свой файл, и ему дали 515 страниц. То есть человечество стремительно, в принципе, пошло вперед с момента, когда Гутенберг изобрел свой печатный станок. Но станок, по-моему, кстати, Харари недавно про это говорил, станок умеет только печатать, но он не умеет писать книги. А книги – это то, что питает разум. Это не топливо для разума, это пища для разума. И суперинтеллект, если говорить о технологиях высочайшего уровня, он прочитал все книги. А люди книги больше не читают. Они только рассуждают о том, насколько это вредно и опасно. Я вот, например, раздаю книги после прочтения, но не все, кому я их раздал, их читают. И я думаю, что, наверное, потому что это халява, труда не было. И это навсегда. С нами это навсегда. Ну, про скэм насчет, который я обозначил, «Hi, mom, I lost my phone», об этом завтра. Всем хорошего дня.
4: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски.